0: Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас через по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья! Вы когда-нибудь слышали такую фразу «У него это проблема из детства»? Сегодня среди нас много молодежи. По телевизору нас смотрит и старшее поколение. И вот именно это старшее поколение что больше всего хочет вернуть для себя? Свое детство. Все правильно. Сегодняшняя наша тема называется так. «Детство. Что оно говорит о тебе сегодняшнем?» Давайте попробуем разобраться в том, как наше детство влияет на нас сегодня. Для этого я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария.
1: Здравствуйте.
0: Мария, действительно ли так наше детство определяет нас сегодня?
1: Я думаю, что да. Мы бы очень хотели, конечно, оторваться от него и думать, что оно осталось позади, мы закрыли дверь, ушли из дома, образно говоря. Но это не так.
0: Отлично, давайте тогда попробуем разобрать эту тему сегодня. Ребята, я вас приглашаю быть активными. Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите их на своих листочках, потом вы можете их задать также в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Его задать нашему оператору, а после программы мы обязательно в прямом эфире эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю вам слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Поскольку мы будем говорить о детстве, я хотела попросить вас сейчас, дорогие друзья, вспомнить какой-нибудь в своей голове эпизод из раннего детства, скажем, не когда вам было 10 лет, а вот туда пораньше, подальше, поглубже, из того, что вы вспоминаете, что-то теплое, связанное с кем-то из родителей, с мамой или с папой. Если вы что-то такое вспомнили и готовы со мной поделиться, то, пожалуйста, как-то мне маякните, кто готов что-нибудь рассказать о себе маленьком, неважно что. Страшненько, да? Да, пожалуйста.
2: Мы с мамой очень часто гуляли вместе.
1: Угу. Ну вот если вспомнить какую-то из этих прогулок, ты и мама.
2: Мы с мамой гуляли. После того, как зашли к бабушке на работу, мы пошли прогуляться и сильно захотели кушать, зашли в кафешку, но там было уже так весело, она мне подарила подарок, который у меня до сих пор дома лежит. То есть это было очень радостный момент для меня.
1: А что мама подарила? Что для тебя так ценно? Плюшевого мишку. И он для тебя ценен. Спасибо. Можешь поделиться тоже каким-то воспоминанием из детства?
3: Я помню лет 6-7 я строил крепости из подушек. Ну, наверное, многие так делали. В общем, я ее строил большую-большую. Там мне мама искала всякие простыни, подушки, чтобы она была больше и больше, эта крепость. Помню, я в ней лазал. Вот такие у меня теплые воспоминания.
1: Классно, классно. Спасибо. Кто-то, может быть, еще поделится? Микрофон еще свободен. Можешь поделиться с нами чем-то из детства? Не готова. Хорошо, я не буду настаивать. Да, пожалуйста. Сейчас я микрофон принесу. Передали.
2: Вообще, когда я родилась, у нас было не очень хорошо с деньгами. Моя мама работала в Макдаке, и она была очень молодой. И забирая меня из садика, мы часто тусили у нее на работе. Я считала, что это круто, что вот моя мама раздает вам всем еду, если бы не она. И мы часто с ней сидели потом после рабочей смены, то есть было уже очень поздно, ели дешевую еду, но это было очень сближающие для нас моменты,

0: потому что мама могла просто завалиться спать, и я была часто у бабушки, то есть мы мало проводили времени с мамой, и вот эти моменты я очень хорошо помню и ценю.
1: Здорово, спасибо.
0: У нас с ней еще был конкурс, типа, вот вытягиваешь картошку, у кого длиннее, тот макает в соус первым. Я не любила соус и макала только мама, но мне было весело.
1: Классно. То есть, наверное, в таких вещах само ощущение, что рядом родитель, уже праздник. Неважно где, неважно, что вы с ним делаете, само то, что он рядом, это уже праздник. Почему-то такие вещи иногда, когда мы становимся взрослыми, ну вот вы еще не родители, но те, кто становится родителем, почему-то забывают эти вещи и в суете как-то забывают о том, как важно просто помакать в соус вместе. И как важно, даже если ты устал, натянуть эту крепость из простыней. Это здорово. Но вы сейчас рассказывали мне те вещи, которые, ну, такие позитивные, окрашенные эмоции. Но если бы мы с вами имели такую, ну, близкие доверительные отношения, или, может быть, не транслировались бы в интернет, то, может быть, вы и поделились бы и тем, что вас огорчало в отношениях с родителями, когда, может быть, они ранили вас. И об этом мы сегодня будем с вами говорить. Вот если посмотреть назад и посмотреть на то, в чем похожи вы, в чем не похожи на родителей, вот поделитесь еще, пожалуйста, есть ли что-то схожее у вас с вашим родителем? Что, к примеру, я вот сейчас, наверное, даже так быстренько похожу между вами таким блиц-опросом. В чем ты похож и с кем из родителей?
2: Я очень похож на маму тем, что всегда стараюсь в чем-то найти, все рассмотреть с разных сторон и взвесить, как правильно будет поступить или что-то сделать.
1: Угу, классно, спасибо. Так, хочу еще ребят спросить, которые не отвечали. Ты похож на кого-то из родителей, в чем? Или не похож?
3: Я думаю, внешностью я смахиваю на отца, а вот характером, поведением я не думаю, что похож на кого-то из них.
1: Угу. Ты считаешь, что это классно, что ты на них не похож? Или ты бы хотел на них быть похожим?
3: Я думаю, что это классно, что на них похож. Мне нравится быть собой.
1: Угу, спасибо, спасибо. Еще молодого человека хочу спросить. Ты похож на своих родителей или не похож? В чем прелести и не прелести?
4: Я схож характером с своим отцом. Я такой же импульсивный и вспыльчивый. Ну, во мне тоже присутствует, как и в нем, доля перфекционизма. В общем, вот.
1: Ну, скажем, ты это не преодолеваешь себе. Ты это принял, ты этому рад себе.
4: Ну,
1: отцовскому подарку.
4: Бороться с этим.
1: Хорошо. У соседки у твоей еще спрошу. В чем ты похожа на своих родителей или, может быть, не похожа?
5: Я похожа только внешностью, а характером вообще не похожа.
1: Но тебе бы хотелось походить на них или нет, тебя устраивает как есть?
5: Нет, не хотела бы.
1: Угу. Спасибо. Спасибо, ребята, за ваши честные ответы. Мы сегодня будем касаться этих вещей. И когда я начинаю эту тему затрагивать, буквально недавно проводила семинар, и меня спросили, а зачем копаться в прошлом? Зачем туда лезть в это детство? Мы уже выросли. Зачем лезть в эти больные семейные отношения? Да? Зачем выяснять, что там, кто кому сделал или не доделал? Зачем копаться в прошлом? На самом деле, когда мы не копаемся в прошлом, когда мы не исследуем свое прошлое, мы с большой долей вероятности снова и снова наступаем на те же самые грабли, снова делаем те же самые ошибки. И поэтому, чтобы не делать эти ошибки, мы сегодня с вами заглянем в прошлое. Итак, я хочу показать вам, ну, некую наглядность, да, сосуды любви. Каждый из вас, когда рождается в семье, ну, в полноценной семье мы обычно предполагаем, что есть мама и папа, и мы предполагаем, что в их сосудах есть некое количество любви. Вот эту самую любовь мы ожидаем, что мама и папа будут наливать в вас. То есть, когда вы были маленькими и только родились, ваш индикатор любви, принятия, признания был на нуле. И вы остро нуждались, каждый человек остро нуждается в том, чтобы туда наливали родители из этого сосуда. Но вы знаете, не всегда вот это наливание из двух сосудов проходит.

будет благополучно. В идеале, мы сейчас посмотрим на следующий слайд, в идеале здорово, когда есть еще больший сосуд, ну вот, который, скажем, будет имитировать наш графин, больший сосуд, в котором много любви. Потому что если мама, к примеру, была выжата, уставшая, не высыпалась, и вы были маленькими, то мама ничего вам туда не наливала, в этот кувшин. Более того, если у нее были плохие отношения с папой, она была в состоянии развода, может быть, или вообще у нее что-то не ладилось, она не только не наливала в ваш сосуд, а она еще потихонечку брала ваше внимание и вашу любовь. Не у папы, а у вас, перетягивая ваше внимание. И вот иногда мы становимся взрослыми людьми, а в сосудах наших иногда не особо-то что и есть. Любви, принятия, восторга, который бы мы получили от родителей. В идеале, еще раз скажу, мама и папа, наполненные от Господа, наливают детям. Но поскольку мы с вами не живем в идеальных условиях, иногда ни мама, ни папа не наливают туда, либо мама только одна наливает, либо уставшая мама перетягивает внимание ребенка на себя, компенсируя то, что не получила от мужа, и начинает из этого графинчика себе переливать. Ну, либо родители вообще перекрывают краник, и ребенку туда ничего не переступает, не поступает никакой заботы. Живя вот с этой пустотой, мы, ну, нам сложно жить пустыми, мы хотим это чем-то заполнить. И когда мы растем, мы ощущаем, что что-то нам не хватает, как будто мы не цельные, что-то нам, ну, что-то с нами не так. И эту целостность мы пытаемся где-то чем-то восполнить, заменить. Мы ищем это в отношениях, мы ищем это в вещах, мы ищем во многих вещах. То, чтобы нам позволило себя ощутить вот этой целостной частью, да. Что интересно, мама и папа, вот невозможно отделить только маму, ее влияние, и только папу. Кстати, мы сегодня больше будем говорить о влиянии отца. Когда нет кого-то одного из них в вашей жизни, либо мамы, либо папы, то на самом деле каждый из вас где-то ощущает вот эту тоску. И я встречаю ребят, которые вырастают, и если у них не было отношений с биологическими отцами, они начинают в подростковом возрасте искать их, искать отношения с ними, хотеть найти их, хотеть узнать их. Вот эта тоска по корням нашим, она в нас живет. Чему мы учимся у мамы? Очень интересный момент, и я хочу сегодня отметить. От мамы мы получаем в общении одни вещи, а от папы противоположные вещи. Посмотрите, от мамы мы получаем близость. Это тот человек, с которым вы первые годы жизни больше всего соприкасаетесь. Мама или бабушка, кто там значимая фигура, кто с вами был больше всего. Общение. Мама помогает, как справиться с тревогой, или не помогает. Да, если она сама тревожная, то вы видите такую модель, что если мама нервничает, то все кругом катится и нет никакой стабильности, вы примерно эту же модель и перенимаете. Что мы еще от мамы получаем? Мы от нее получаем многие компоненты своих эмоций, да, то есть мы от нее учимся и страхом, и радости, и как реагировать на страхи, как реагировать на неудачи. Все эти вещи, которые мы получаем от мамы. Когда мама принимает своего ребенка, когда она наливает в его кувшин, она помогает ему чувствовать себя целостным, цельным. Когда этого нет, очень сложно себя почувствовать цельным. И это бывает, ну, по ряду причин. Или мама очень занята, или мама в этот момент строит свою жизнь, или карьеру, или у нее плохие отношения с папой. Какие-то такие вещи, которые все ее внимание переключают с ребенка. Но давайте посмотрим, как же влияет папа на развитие ребенка и на его взрослую жизнь. Не буду просить вас поднять руку, но уверена, что кто-то из сидящих и те, кто нас смотрит, есть те, кто росли не с папой в доме.

всегда задается вопрос, если его не было, мы задаемся вопросом, влиял ли он на нас, но на самом деле был ли он или отсутствовал, он все равно влиял на нас. Потому что даже если он отсутствовал, мама создавала некий образ его. И он был либо хороший, да, некоторые мамы идеализируют, твой папа был там, не знаю, путешественник, где-то еще путешествует, да. Или это образ негодяя, но этот образ негодяя все равно присутствует в семье и влияет на ваши отношения. Давайте посмотрим на это подробнее, да. Мне нравится вот эта цитата, две даже цитаты современного психолога Луиджи Зоя. Он пишет, что отцовство... Это не просто вот, ну, родился ребенок, а тебя и ты отец. Нет. Он говорит, что это не биологический факт, не биографический факт, а это естественное желание и желание стать отцом, и усыновление как волевой акт, когда я принимаю этого ребенка, я хочу с ним установить стабильную связь. Ну и он же констатирует, что сегодня отцы превращаются в исчезающий вид, к сожалению. К сожалению. Что дает папа? Был ли он или не был? Как он мог на вас влиять? Давайте посмотрим. Итак, поведение и отношение отца к своему ребенку влияет на что? Кстати, тема вот в этот раз «Территории реальности успеха», да, вот и мы как раз посмотрим пристальнее, как тема отцовства влияет на нашу успешность в жизни. Итак, папа нам дает уверенность в своих силах, чувство безопасности, защищенности, личные границы, самоидентификацию, сценарий личных отношений, самореализацию и отношения с социумом. Вот мы сейчас подробнее на это посмотрим. Итак, уверенность в себе. Оказывается, уверенность в себе мы не только от мамы получаем, но большую часть этой дозы мы могли бы, да, дозу уверенности, мы могли бы получить от отца. И вот интересная связь. Если мама в момент, когда беременна, или потом, когда вы были маленькими, получала заботу и защиту папы, то, естественно, она не была нервозной, она была спокойной, она была любимой. И вот это доброе, спокойное отношение она могла дать ребенку. Но если мама переживала какие-то трудности, какие-то стрессы с папой или еще с чем-то, эти все вещи, весь внутренний мир, хотела она этого, не хотела, она передавала в вас, перекладывает детей, да? И поэтому вот эти проблемы незащищенности, неуверенности, мы иногда, я вот сталкиваюсь с тем, что люди говорят, я боюсь, но я не знаю, чего я боюсь даже. Вот я не знаю, где корни моего этого страха. Корни страха этого могут гнездиться очень глубоко, тогда, когда вы еще себя даже не помнили. И здесь может быть тогда вот то, что мы или получили от отца, или не получили. Да, и вот здесь у меня как раз фраза о том, что если отец вместо того, чтобы давать защиту, давать заботу, не давал защиту, а наоборот был источником агрессии, то есть он мог рассердиться, он мог что-то швырнуть, он мог накричать, и вы маленьким запомнили вот эту ситуацию, то есть ваш кувшин не налили, а кран плотно закрутили и ничего туда не налили, то вот этот страх, он будет сидеть где-то внутри нас. Что еще? Про границы. Мне нравится эта тема, потому что папа при адекватных здоровых отношениях помогает эти границы установить. Он говорит, он транслирует ребенку эти границы, что можно и что нельзя. Ребенок усваивает эти границы и во взрослой жизни... Опять, сейчас мы посмотрим, что во взрослой жизни. Если эти границы были в вашем детстве, вам легко увидеть границы другого человека. Когда он говорит «нет», вы это «нет» спокойно воспринимаете. И если что-то делают, что вам не нравится по отношению к вам, вы всегда скажете «нет, со мной так нельзя, пожалуйста, я так не хочу». Да? Но если этого в детстве не было, если границы не были ни в отношениях с семьей, то, конечно, эти люди ищут все время слиться с кем-то, все время быть с кем-то как часть кого-то. И я иногда замечаю это вот, знаете, когда молодой человек встречается с девушкой и потом мне говорит, что

что-то у нас вот не клеится, что-то она от меня вот дистанцировалась. Но так получилось, что девушка ко мне на консультацию ходила. И я так аккуратно спросила у девушки, а что вообще там с молодым человеком? И я выясняю, что, оказывается, он ее душил просто своим вот этим «хочу быть с тобой всегда, везде». Вот это самое слияние, когда хочется вот эту пустоту детскую, пустой графин, и ощущение, что

нормальная жизнь. Ну, либо вот эти границы, когда их нет, человек дистанцируется. А что еще интересно? Вот про самоотношения, да, и про принятие себя. Если мы посмотрим, как влияет папа на это. Первое представление тоже ребенок получает от мамы и папы, да. И если от мамы мы нуждаемся в том, чтобы получить блеск в глазах, если вы сейчас, ну, просто представите какого-то маленького малыша, да, и как на него мама смотрит, если, ну, хорошая мама, да, как мы понимаем, она смотрит на этого малыша с обожанием, да, вот на этого годовалого ребеночка, он для нее самый классный, самый лучший, пусть у него уши оттопырены, пусть у него нет волос на голове, он для нее самый-самый красивый. Вот когда вы это получаете в детстве, что бы в вашей жизни ни случилось, вы где-то внутри, вас будет жизнь может ломать, но вы будете чувствовать. Вот те глаза будут вас поддерживать. Вы, может, уже и не помните этот взгляд, но он прочно осел в вашем подсознании. А как влияет папа? А вот здесь по-другому все. Если от мамы нужно вот это принятие, то от папы нужна оценка, чтобы папа сказал, какой молодец. Мне очень нравится, как ты сделал, да? И если мы не получили от папы вот этого одобрения, что ты хорошо делаешь, мне нравится, давай, дерзай, делай, сынок. Если мы этого не получили, а получали критику, вот эта критика тоже оседает внутри нас. И по жизни мы взрослые люди, все время что-то, я даже иногда слышу, люди про себя говорят, вот, и там, я там Маша Растеряша, или я там не то опять сделал. Сами же себя критикуют, сами же себя укоряют. На что еще влияет фигура отца? На то, как мы, если мы получали негативное, да, отношение об отце, если мы представляли, если, скажем, папа был, но к нему негативно относились, не уважали. И это тоже на нас влияло. Казалось бы, это были взрослые, они между собой выясняли отношения. Причем тут мы дети? Но на самом деле вот эта острая борьба, которая может быть между родителями, вот эта битва, скажем так, мы невольно в нее втянуты. И я объясню почему. Потому что чаще всего мама выступает в позиции жертвы. Если встать на позицию мамы, то как это будет по отношению к папе, как вы думаете? Не очень хорошо. И мама выступает обычно как жертва. Ей надо вот одно тянуть, она еще эмоционально реагирует на все это. И когда ребенок маленький, он думает, ну, маму надо пожалеть. И он встает на сторону папы. А если это, к примеру, девочка, которая встала на сторону папы, мамы, папа, соответственно, на него ярлык навесили, он такой, он сякой, он раз такой, неответственный и все такое. Когда она встает на позицию мамы, переходит, да, от папы вот с этой середины, ребенка вытягивают на эту сторону, какое у нее отношение будет к мужчинам в целом, как вы думаете? Радужная, глядя на папу, который вот такой рассекой? Нет, да? И если мы с точностью переключим эту же ситуацию и на месте этой девочки рядом с мамой окажется мальчик. При этом мама, которую надо пожалеть, он встает на сторону мамы, он жалеет маму. Но если он смотрит на тот противоположный лагерь, где папа, он при этом понимает, что он-то мальчик, он-то из того лагеря, из папиного, по своему признаку половому, по гендерному. Он мальчик, и он, по идее, должен быть с папой. Но он становится с мамой, соответственно, папа плохой. И, соответственно, если я расту, и во мне что-то мужское, а еще если во мне качество папины проявится, а папа раз такой, раз сякой, и бабушка и тети все сказали, какой у меня папа, то любое сравнение с папой, он похож на своего отца, еще с такой интонацией, и, естественно, человеку не хочется быть похожим на своего отца, хотя это нормально быть похожим мальчику на своего отца.
А давайте двинемся дальше. Ну вот я уже коснулась, как влияют, когда мы вырастаем, эти

отношения с папой, как они влияют на наш выбор. Если девочка получала от папы признание, если вы получали от папы какие-то восхищенные взгляды, или он говорил, какая ты у меня замечательная, то во взрослой жизни очень легко такой девушке. У нее есть, она понимает, что она женщина прекрасная, красивая, да, и в выборе партнера она точно так же будет ориентироваться на папу, либо если это папа был, ну, совсем, знаете, такого не выберу, как иногда говорят, с точностью наоборот выберу, но тем не менее она все равно отталкивается от фигуры отца, выбирая. И иногда, кстати, выбирая с точностью наоборот, все равно находит примерно то же самое. Как влияют вот эти отношения с папой на мальчика, который вырастает? Мальчик, который вырастает, тоже отношения влияют на то, как он воспринимает себя как мужчину. Потому что, глядя на папу, где-то у него формируется «я как папа». Если он хочет походить на папу, то ему приятно, что он похож на папу. Ему приятно, что он такой же, как папа. Или наоборот, ему неприятно, что он похож на папу. Он не хочет быть похожим на папу. Он не гордится тем, что он похож на папу. Да? Но еще вот важная мысль, которую я хочу отметить, и это важно и девочкам, и мальчикам понимать. Все-таки, если в семье папа был, или он был такой, знаете, призрак папы, навешанными ярлыками, тем не менее, все равно влияет. И вот это отношение к семье, к детям, к жене. Это во многом сформировалось в мальчике, в его семье. Вот этот образ мужчины, как мужчина будет действовать, если кризис. Как мужчина будет действовать, если какой-то стресс в жизни. И если он видел образ отца, который и убегал от ответственности, который перекладывал все на маму или на бабушку, или неважно на кого, ему очень сложно принять тогда на себя эту ответственность, потому что она его будет пугать. Поэтому классная вещь говорят о том, что если хочешь узнать, какой будет эта девушка в жизни, да, совместной, то посмотри, как она моет посуду. Если она даже вот эти обыденные вещи делает, ну, с радостью, то как бы это о многом говорит. Но и в отношении мальчиков, интересно тоже было сказано, если хочешь знать, каким он будет мужем, да, посмотри, как он ведет себя в пробках. То есть пробки – это стресс. И если в стрессе, под прессингом, этот человек начинает изрыгать разные слова, если он начинает вести себя очень эмоционально, ну, в семейной жизни тоже бывают стрессы, то ждите тогда этого же и семейной в жизни, да? А что еще дает нам отец? Что еще нам может дать или не дать? Расширение опыта, расширение границ. Если мама всегда говорит, пожалуйста, туда не ходи, этого, пожалуйста, не делай. Мама всегда оберегает. То папа, наоборот, как бы, знаете, побуждает нас куда-то двинуться. Если мы куда-то залезли, и мама не видит, то папа как бы доволен, он думает, что он все контролирует. И вот этот новый опыт, когда мы не боимся куда-то лезть, что-то пробовать, эти вещи мы получаем от папы, да? Социальная реализация, как мы в обществе, тоже от папы мы узнаем, мы видим, как это. Ну и про цели я говорила, что мы чуть-чуть остановимся, да? Вот как определять эти цели, как к ним двигаться, как отсрочить удовольствие для этой цели, не вот сейчас получить, а как идти к этой цели. Оказывается, эти вещи нам не мама дает в первую очередь, а это в первую очередь мы получаем или не получаем от отца. Поэтому если у вас сложности с построением целей, сложности с тем, чтобы устоять перед неудачами и всеми этим прочими, есть смысл сюда заглянуть и проработать, да? И поддержка успехов, да, когда отец не поддерживает, то мы каких бы жизни успехов не добились, если мы не слышали в детстве похвалы. Я встречаю взрослых людей, которым уже много лет, реально много лет, и они работают, они делают карьеру, очень много в жизни добились, но где-то подсознательно они ждут вот то слово, которое там папа не сказал, «ты молодец». Иногда за вот этой похвалой, одобрением, вот этот пустой стакан, да, с которым мы ходим по жизни, мы можем годами работать, чтобы услышать вот это «молодец». И что бы мы в жизни ни делали,

0: нам это не принесет радости, потому что мы работаем не на себя, а работаем на залечивание и закрывание вот тех дыр из детства и тех ран. Да? Когда сейчас мы говорим о родителях, что вы чувствуете? Что чувствуете вы, те, кто нас смотрит? Как откликается вам это? У кого-то поднимается целый пласт. И я знаю, что некоторые люди говорят, лучше вообще туда не лезть, потому что там очень много боли. Где же выход? Давайте посмотрим несколько слайдов в оставшееся время. Я встречаю сегодня такую, скажем, модель решения проблем, это как винить взрослых, да? Такая псевдопопулярная психология, когда обвиняют родителей. Вот они виноваты, они недоделали, они недолюбили, вот поэтому я вот такой, потому что посмотрите-ка назад, какое у меня детство. После такого вы меня разве сможете осуждать, да? Есть такая тенденция устраивать разборки с родителями, да, пытаться их давить, да, что у них вина и так далее, зациклиться на прошлом. Но я скажу, что это не выход. Это оставаться по-прежнему там в детстве. И это про незрелость, как мы с вами говорили, да, на других встречах. Про незрелость. На самом деле не существует пары «хороший ребенок, плохой родитель». Так же, как и не существует пары «плохой родитель, хороший родитель, плохой ребенок». На самом деле, если честно посмотреть, то в глазах Господа и мы, и наши родители грешники, отчаянно нуждающиеся в Боге. Отчаянно нуждающиеся в Боге. Поэтому нужно эти отношения, это прошлое, то, что мы прожили, оценить и посмотреть, чему эти удачи или неудачи нас научили. Не нужно фокусироваться только на том, что нам причиняло боль. Нужно проработать это и двигаться дальше. Но вот это двигаться дальше однозначно нуждается в том, чтобы пустить Бога туда, в эти отношения, в эти поломанные отношения. Поломанные отношения с родителями, отношения родителей друг с другом. Ну и последняя цитата, фраза моя на сегодня из Достоевского. Братья Карамазовы, Фёдор Достоевский пишет. «Знаете, что нет ничего возвышеннее, сильнее, здоровее, полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Если набрать таких воспоминаний, то спасен будет человек на всю жизнь. И даже если хоть одно воспоминание останется в нашем сердце, то и оно может послужить нам во спасение. Ищите эти теплые воспоминания». Развивайте эти теплые воспоминания в своем сердце. Ищите сейчас, что можно еще сделать в отношениях с родителями. Пытайтесь строить мосты, а ведь это залог вашего здорового будущего.
1: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы обязательно сейчас зачитаем. Также вы можете готовить свои вопросы. И давайте мы начнем с тех вопросов, которые к нам пришли. Первый вопрос – это как бороться с травмами из детства и возможно ли вообще от них избавиться?
0: Я думаю, что с этим нужно исцелять это, нужно, скажем так, справляться, прорабатывать это. Но есть очень сильные травмы, которые невозможно забыть. То есть избавляться можно, но невозможно навсегда вычистить все свое прошлое. Мы не флешки, нас нельзя форматировать, но можно почистить вирусы, если можно так выразиться.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Мария, скажите, вы в основном говорили о влиянии отца на ребенка. А вот если, допустим, родители развелись в раннем возрасте для ребенка, а потом отец вообще взял и умер, это все приговор, катастрофа или... Ребенок остается в какой-то степени инвалидом, потому что ему не хватило качества отца, его влияния и тому подобное? Или все-таки это не приговор?
1: Спасибо большое за вопрос. Нам подобный вопрос уже пришел. А что делать тем, кто в детстве потерял родителей? Воспитанием никто не занимался. Или, например, детдом.
0: Класс, спасибо за вопрос. Я думаю, что в этом случае есть два момента, на которые бы я обратила внимание. Первое, какое было отношение даже к отсутствующему отцу? Вот когда его не было, что о нем говорили, и говорили ли о нем вообще, были ли его фотографии, или вот как я встречаю, женщина разрезала, да, все свадебные фотографии посередине и только себя оставила.

0: Вот это один момент, а второй момент – это то, что нам не хватает, то, что мы недополучили, мы можем восполнить в отношениях с Небесным Отцом. Более того, мы это можем восполнить в дружбе с каким-то человеком своего же пола. Если нам не хватило маминой любви, мы можем где-то в подружеской, да, с подругой или с другом дорастить это. То есть где, не остаться вот тем маленьким мальчиком, которым не додали, а это надо доращивать, тоже опять про взросление. Но это не приговор. Нет.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Что делать, если не получается принимать поддержку от родителей, взгляд со стороны других людей? Или взгляд со стороны других людей?
0: Если не получается получать поддержку, я правильно понимаю?
1: Да. Что, если не получается принимать поддержку со стороны родителей?
0: Ну, я думаю, что здесь очень важно еще с кем-то пообщаться и посмотреть, что мешает получать поддержку. Где налажен вот этот, где сбой в общении, почему я не слышу их, и они меня не слышат, либо плохая связь, да, коммуникации, либо что-то, что мы уже не сможем исправить в них, но что-то должны исправить в себе. То есть мы можем их не переделать, но надо пересмотреть свое отношение к ним. То есть, ну, реально, это свобода другого человека. Ты не можешь другого изменить, но ты можешь изменить свое отношение к этой ситуации. А можешь ходить травмированным, обвиняя родителей во всех своих неудачах.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, по очереди.
2: Что делать, если я не чувствую любовь от родителей?
0: Грустная вещь, конечно. Спасибо за такой вопрос. Я думаю, что такую любовь, возможно, не дали родители. И вот эту любовь нужно доращивать в себе в отношениях с Богом и в отношениях с людьми, искать в своем окружении, в общине, среди родных, среди друзей, искать тех людей, которые смогут наполнить вот то, что не получено там, к сожалению. Они могут и не дать это, потому что, возможно, в их кувшин тоже не наливали в детстве. Мы не знаем этого, что было в их кувшине. И они не могли дать того, чего сами не имели. Если они не имели любви, если они сами были пустыми графинами и не наполнились у Бога, они не могли это дать. Но Бог предлагает нам усыновление, и это такая здоровская вещь.
1: Спасибо большое, что не постеснялись такой вопрос задать. Еще вопрос, пожалуйста.
3: Кем вырастает ребенок, если его растит только отец?
0: Ну, видите, мама дает мягкость какую-то, а папа дает больше такие вот, ну, вещи, те, что свойственны папе. Вообще здорово, что вот в Боге есть и мамы, мамины черты, и папины. В Боге есть и мягкость, и благость, и вместе с тем есть справедливость, да, какое-то воздаяние, наказание какое-то. И поэтому папе, конечно, сложно одному в себе. Мы люди, мы не можем, мы не боги, чтобы в нас было и мужское, и женское, и всего достаточно. Поэтому я думаю, что в этой ситуации нужно еще, чтобы стараться, чтобы в окружении ребенка были еще люди, которые могут повлиять в эту сторону. То есть это могут быть бабушки, это могут быть люди из церкви, прихожане, женщины, которые могут дать тепло. Особенно если это девочка, где она научится женственности, где она научится мягкости, поведению женскому. И точно так же, когда воспитывают мама мальчика, нужно искать в окружении людей, которые бы были примером для него, на которых он мог бы равняться. Ну, можно сдаться и сказать, ну все, вот как есть. А можно что-то куда-то двигаться, искать помощи.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Что делать, если ты пытаешься строить мосты к родителям, а они не хотят их принимать?
0: Да, грустный такой вопрос. Я думаю, что если они не хотят их принимать, здесь тогда такой, ну, для нас вызов, готов ли я принять их такими, какие они есть. Это для нас уже вызов, потому что мы их не можем переделать, и мы их и не должны переделывать, но мы можем о них молиться и можем просить Бога дать нам столько любви, чтобы принять их несовершенство, их сломанность и то, что они не могут дать, но искать то, что мы можем от них получить. Ведь ну, не может быть, что вообще ничего они не дают. Они, может быть, дают это обедненно, но мы тогда иногда это и не видим и говорим, нет, вот так нам не надо, вообще не надо, если вот как я хочу, нету. То есть ищите вот те вещи, которые могли бы вас соединять. Если вы не можете им душу

0: открыть. Ну и не рассказывайте эти вещи, а просто с ними обсуждайте какие-то вещи. Ну могут они только о погоде говорить, но поговорите с ними о погоде. То есть ищите контакт, потому что можно оборвать с ними отношения, но вы где-то будете, вот как я говорила, ощущать эту пустоту. Вы будете с этой пустотой идти по жизни, даже если сами будете родителем.
1: Спасибо большое. Я смотрю, еще есть вопросы, да? Давайте.
2: А вот если говорить о справедливости, а как можно отца простить, если он, допустим, ушел из семьи когда-то? А надо прощать ведь.
0: Ну, я думаю, что слово «прощать», оно очень емкое. И прощать – это не значит забыть эту боль. Это не значит забыть, что ты был отвергнут, что ты напуган, и каждый раз ты боишься то же самое в отношениях потом, да? Мне кажется, простить – это значит позволить ему вот с этой ошибкой остаться, не обвинять вновь и вновь. И позволить себе вырасти, потому что пока мы его не прощаем, это же не он сидит в темнице, мы сидим в темнице. Мне кажется, чтобы простить, нужно вначале осознать, что тебе причиняет это непрощение. Что на самом деле ты ломаешься от этого непрощения, обрастаешь толстым слоем панциря, из-за которого ты не сможешь с другими строить отношения. Ладно, папа, а будет и много-много лет, и ты будешь пытаться с другими социумами строить отношения, а не сможешь, потому что ты там еще не простил, не отпустил.
1: Пожалуйста, еще один вопрос.
3: Полнить.
1: Да, пожалуйста.
3: Я считаю, что все не так драматично, потому что мы же типа взрослые уже, не дети, и надо понимать, что наши родители – это такие же люди, которые учились быть родителями. Возможно, это их первый опыт, и понятное дело, что они не идеальные. Возможно, они не давали все это не потому, что не могли. Надо вот этот вот вопрос о прощении – это реально это в нас сидит, а не в родителях, потому что это просто такие же взрослые люди, как и мы сейчас. Типа, мы сейчас учимся находить с ними общие темы, как и с другими взрослыми людьми, с которыми встречаемся каждый день. Тут идет даже вопрос не о прощении, а просто нужно понять, что да, отец, там, допустим, был не идеален, но он это делал ни в коем случае не специально, просто не справился, как мы сейчас не справляемся со своими какими-то трудностями. Если это осознать, то нет уже, обиды какой-то, я не знаю.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое за ваш комментарий.
0: Видите, тема отцовства очень много боли, к сожалению. К сожалению, хотелось бы, да, вот Луиджи говорит о том, что исчезающий вид папы, настоящий папа, исчезающий вид. К сожалению, за этим стоит много боли, но при этом мы должны понимать, что даже если он это делал осознанно, вопрос исцеления для нас жизненно важен, потому что мы не сможем расти дальше, двигаться в жизни, если мы не исцелимся от этого. Если мы не придем с этим к Богу, даже не к папе, папа может уже и в живых нет, а он еще управляет нашей жизнью, к Богу прийти и искать помощи.
1: Спасибо большое. Вот еще один вопрос, который к нам пришел. У меня главой семьи была мама, а не отец. Это называется матриархальное воспитание, верно? И чем оно отличается от патриархального?
0: Ну, я думаю, что уже изначально мы понимаем, что мальчик получает, если это мальчик, неверную модель, как решать вопросы. В своей личной жизни ему сложно будет, он будет нервничать каждый раз, когда нужно будет принимать ответственность на себя. Если это девочка, ей сложно будет проявлять уважение к мужчине, с которым она будет жить. Они будут все время соперничать за власть в семье. Поэтому это такая вроде маленькая мелочь. Я не назвала бы это даже маленькой мелочью. Но на самом деле это очень сильно влияет на отношения и разрушает последующее поколение. Поэтому если в вашей семье даже и мама все управляла всем, а вы, строя свои отношения, можете эту парадигму сменить. Можете задать для своих детей новую модель. Но для этого пара должна договариваться друг с другом, обсуждать.
1: Спасибо большое. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
3: Как получить оценку от отца, если живешь без отца, никогда не видел его и ничего о нем не знаешь?
0: Да, я думаю, что может быть и, знаете, всегда вопрос возникает, а он-то хочет обо мне узнать или нет? А он что думает обо мне? Вот эта мысль, она же...

0: не дает покоя, а он что на самом деле обо мне думает? И, возможно, где-то есть благо в том, что мы не имеем эту оценку. Нас, конечно, терзает неопределенность, но она, наверное, лучше, чем негатив, чем критика или слышать всегда в своей голове, что ты никчемный. Поэтому я думаю, что вот эту оценку, и особенно если она была негативная или если ее не было, нужно взять у Небесного Отца. Потому что он вот тот кувшин, который всегда полный. Он тот, кто на самом деле самый реалистичный взгляд на нас имеет он. И он не смотрит на то, какими качествами мы обладаем. Он видит в нас гораздо больше, и он любит нас не за что-то. Я понимаю, что, может быть, я говорю какие-то общие фразы, иногда которые мало утешают, что это может дать Небесный Отец. Но это для меня становится реальностью. Я понимаю, что земные родители не всегда будут. И если я не укоренюсь в Небесном Отце, я буду сиротой. И вот, это сиротство преодолеть помогает Господь. Он помогает дорастить в нас то, что мы не получили от родителей.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был?
2: Да, вот меня такой вопрос интересует. Вы говорили, что мамы, они нежны со своими детьми. А у меня вот такой вопрос. А папа может быть нежным со своим ребенком? Или это ломает его роль? Или он дает ему какие-то неправильные воспитания при этом? Не, есть два родителя, но папа тоже может быть нежным.
0: Я думаю, что папа тоже может быть нежным. Просто она по-своему проявляется, эта нежность. Папа может быть и хорошо, когда он нежный, и с дочерью, и с мальчиком. Вот это, знаете, грубость. За грубостью нет ничего мужественного. Как раз-таки мужественность в том, чтобы ты как тот, кто сильнее, понимаешь, что рядом с тобой тот, кто слабее, и ты к нему нежен и бережен. И ты его не будешь толкать на авантюры какие-то, лезть туда на забор, а я буду смотреть со стороны. Нет, не про это. Поэтому мне кажется, что вот нежность – это как раз-таки, когда папа может погладить, когда по головке, да, когда может взять на руки. И нежность даже, когда папа в подростковом возрасте обнимает свою дочь, несмотря на то, что она изменилась, и он растерян и не знает, как вообще с ней теперь быть, и она растеряна, не знает, как с собой быть, своими формами. Но папа при этом обнимает, вот это и есть нежность. И я думаю, что она нужна даже, жизненно нужна.
1: Дальше попробуем успеть один вопрос. Как смотрится воспитание детей бабушкой и дедушкой, особенно в первое время, первые 7 лет? У меня просто родители работали за границей, и я их видел один раз в год.
0: Бабушка и дедушка хорошо, когда приходят по вызову. Все-таки основную часть остается родителей. Классно, когда бабушки и дедушки помогают, но только когда нужно. Вот здесь тоже очень нужно дозированно помощь бабушек и дедушек, потому что иногда у бабушек и дедушек есть искушение, большой соблазн взять на себя и снова отыгрывать родительскую роль. Здесь нужно поставить границы, что мы сами воспитываем наших детей, у нас есть свои правила.
1: Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы. Друзья, наша столь серьезная, столь важная тема подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами, за то, что вы были откровенны, за ваши вопросы. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

«Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано».

видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри —

В жизни каждого человека происходит множество испытаний, что нам может помочь сохранять покой в сердце, несмотря ни на что. Поговорим об этом. В гостях у нас Александр Камнев.

0: Александр, спасибо, что сегодня вы с нами. Александр, вас знают как человека уравновешенного, спокойного. Скажите, это исходя из вашего жизненного опыта, проходя испытания, вы стали таким? Или это все-таки ваш характер?
1: Ну, это мой характер. Это, ну, любой характер уже формируется в течение жизни. То есть мы меняемся. Ну, немножко я, можно сказать, что да, может быть, уравновешенный, может быть, спокойный, но это тоже не всегда так бывает. Можно меня вывести, хотя очень редко.
0: А вообще в молодости вы задумывались о вопросе своего существования, о смысле жизни?
1: Всегда задумывался. Любой человек думает, откуда он взялся, который хотя бы жил один день, он всегда будет размышлять, а что было до этого, а что будет после этого. Ну, так же я. Вас какой возраст интересует конкретно?
0: Если взять юность, вот когда особенно подростки, да, начинают любопытствовать, а что я, для чего я, зачем я здесь? Может быть, кто-то вам давал какие-то ответы?
1: Ну, какие ответы? У меня бабушка была верующей. То есть впервые там о существовании Библии я узнал от нее на самом деле. То есть книга Левит, книга Бытие, вот эти сами понятия. И все, что случилось с Иисусом Христом, впервые я узнал от нее на самом деле. Вот. Затем я вырос, и, соответственно, поскольку у нас государство было атеистическое, я какое-то время пытался быть атеистом до какого-то времени, а потом, соответственно, я понял, что это просто бессмыслица быть атеистом. И я начал верить в Бога. Потому что от этой веры никуда человек деться не может, если он действительно смотрит. Ну, как апостол Павел сказал, мы рассматриваем творение, и, соответственно, мы понимаем, что их кто-то сотворил. То есть мы должны дать себе ответ, откуда эти творения взяты. Неужели эта теория эволюции действительно верна? Вот, когда в более старших классах, на самом деле, я начал понимать, что Бог, Он есть. Что Бог, Он есть, что мир настолько сложный. И потом я же начал физикой увлекаться. Вот, а многие физики, они как раз верующие люди. У того же, у сэра Исаака Ньютона, мы же знаем, там больше трудов по теологии, да, чем по физике. Потому что он был глубоко верующим человеком. Эйнштейн, Альберт, тоже самое, верующий человек. Поэтому, когда человек серьезно соприкасается с природой, а физика – это природа, да, то есть он рассматривает, и он понимает, что ее кто-то сотворил. Вот.
0: А вы об этом говорили? Делились с кем-то?
1: Ну, говорили потихонечку там у себя в классе, делились, но ну, тогда это было не принято. Это было не принято. Вот. Верующим я стал, наверное, в 90-м году. Мне кажется, действительно верующим. Вы же помните, тогда фильмы появляться начали там у нас Евангелие. Вот. Есть такой фильм «Евангелие», по Евангелию от Луки, старый-старый такой фильм, в 70-х годах снимался. Вот. И у меня тогда был видеомагнитофон уже. Вот. Его записал и начал смотреть. И мне показалось, что там все достаточно так интересно, логично. И я тогда в политехе учился после второго курса. И летом работал сторожем там. Вот там была сторожка такая, первый корпус, там сторожка, машины выезжают. И как-то в субботу там я сидел и почувствовал то самое мгновение, когда я стал верующим. Когда я вот услышал этот голос, когда мне сказано, что Бог тебя коснулся. Вот. То есть это было самое то мгновение. И после этого моя жизнь на самом деле действительно изменилась. Вот после этого мгновения.
0: А сколько на тот момент вам лет было?
1: На тот момент 19. Угу. Да.
0: Как вы почувствовали это прикосновение?
1: Ну, прикосновение, Бог всегда действует на Слове Божьем. Поскольку Слово Божье во мне уже было, и Библию я на самом деле там не только на основе фильмов, да, ну, а еще на основе того, что мне бабушка рассказывала. На основе того, что я просто узнал, да, на основе этого фильма, соответственно, на основе того, что мы когда-то ходили в библиотеку областную, с моим одноклассником. Тоже был 90-й год, но это еще зима была. Вот, и тогда ему что

0: надо было, а мне делать было нечего. Я думал, что мне взять, дайте, говорю, Библию. У вас есть Библия? Да, у них была Библия, такой томик. И я открываю, смотрю, что там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. Это так интересно. Вот. Я читаю и верю. Понимаете? То есть вот обстоятельства, жизненный опыт, бабушка, значит, изменения в нашей стране, соответственно, когда начали появляться проповедники, начали появляться, значит, вот фильмы на каналах, и на Первом канале были, и на Втором канале. И, по-моему, канал «Волга» уже был тогда, если не ошибаюсь. Вот я смотрел, записал, и, соответственно, Бог все равно действует через слово. То есть слово во мне уже было какое-то. И я поверил. Вот так.
1: Да, аминь, да, это здорово. Да, да. Александр, вот когда начались испытания в вашей жизни, особенный удар, наверное, произошел тогда, когда на ваших глазах, можно сказать, скончался ваш отец, а потом через какое-то время не стало брата. Вот как вы пережили эти испытания? Что вам помогло их пройти?
0: Ну, испытания я более-менее нормально пережил, поскольку когда умер отец, это 91-й год, вот февраль, мне уже 20 лет было, потому что не 19, а 20. Ну, если мы будем действительно откровенно говорить о том, что там было, да, то есть я знал, что он умрет, вот, то есть мне снился один и тот же сон всю жизнь до этого, как это будет, вот так это и было. То есть я именно, что я его найду, и что я скажу, и как там дальше все это будет, и причин смерти. Вот, поэтому Бог меня подготовил к этому, как вы говорите, удару. Ну, перенес я его нормально, на самом деле. Отец был в таком же возрасте, поскольку я поздний ребенок. У нас все в семье поздние дети. Вот. Проблема в том была, что через полгода брат умер, на самом деле. Вот. Вот это был действительно уже удар для мамы. То есть я нормально, на самом деле, переносил это все. Но мама тоже задумалась в этот момент, она стала тоже склоняться к вере какой-то, вот, что-то упоминать. Но пока она все, вот все так оно и оставалось, на самом деле. То есть мы нормально пережили, она все равно тоже молилась, я знаю, я молился. Но я знаю, что Бог человека ведет, и несмотря на то, что там с ним что-то случается, там все равно есть какие-то выходы, и он дает облегчение. Вот. И, если честно, у меня было одно облегчение тогда как раз. Вот это был 91-й год, уже лето. И тогда улица Большая Покровская называлась Свердловка. Вот. И я по ней, значит, гулял, а по ней я гулял часто. И зашел как-то, там был магазинчик такой, сейчас его нету, книжный. И вы знаете, что в 88-м году у нас было тысячелетие крещения Руси. Вот. И к этому моменту православная церковь издала двухтомник, значит, Библии. Я прихожу в этот магазин, смотрю, что там эта Библия стоит. А я ее уже читать начал в библиотеке. И фильм смотрел. Вот. И думал, размышлял. И смотрю, а стоит. Спрашиваю продавщицу, а это Библия? Ну, потому что это не видно, это Библия. Думаю, а купить? А можно купить? Она можно купить, говорит. И что там, мы так разволновались, что она в итоге мне продала разные, как бы... То есть они были оба коричневые, но как бы немножко обложки разные. То есть у меня дома они до сих пор стоят с разными обложками. Первый том там, Ветхий Завет, который заканчивается там псалмами. И второй том начинается Ветхим Заветом. Причем Ветхий Завет мелким шрифтом написан. А Новый Завет, конечно, там написан крупным шрифтом. Значит, начинается там с книги Исаия, там псалмы и так далее. Вот. Вот. До сих пор у меня эта Библия хранится. Я ее начал читать. Как и советую всем это делать.

0: сначала, что вначале Бог сотворил небо и землю.
1: А ничто вас не смутило? Вот какие-то события библейские, может быть, которые как-то заставили по-другому о чем-то размыслить, да, там, или какие-то, может быть, были внутренние конфликты по этому поводу?
0: Ну, внутренних конфликтов у меня как раз не было. У меня было небольшое удивление о том, что тут написано, и тем, во что верят люди, на самом деле. И, знаете, я начал верить в то, что написано. Вот, это правильный шаг, я считаю. Вот. И, соответственно, даже те события исхода там и то, что происходило в пустыне, ну, как бы, меня не смутили. То есть многие смущают, что там, дескать, Ветхий Заветный Бог, он такой жестокий, там, решительно вмешивается там, в ход действий, там, наказывает, умерщвляет там, часть израильского народа там, и так далее. Ну, как-то я читал и верю в Богу. Вот, то есть нет, не смутили такой ответ.
1: А какие-то изменения последовали после вашего вот этого осознанного выбора в сторону Бога?
0: Да. Я, ну, на самом деле, я действительно другим человеком стал. Вот каким-то образом у меня стало лучше отношение к тому, как я учился. Вот. Если я учился так, ну что, вот, чтобы сдать просто, и отстаньте от меня, то тут я начал учиться очень хорошо. И под конец политеха, а поскольку у меня ядерная физика, специальность, вот, мне предложили остаться в аспирантуре. Вот я, кстати, жалею, что я это не сделал, на самом деле. Просто там был такой переходный период. Мы 6 лет учились, вот, это было уже там. Я потом еще год с лишним защищали диплом. Вот, это был уже 95-й год. Соответственно, я вышел с этим дипломом. Вот, и куда я там не деваться, там какая аспирантура. То есть нужно идти куда-то работать ему. Совершенно по другой специальности. Вот, то есть как-то так получилось. Ну да, действительно, Слово Божье, оно меняет человека. Когда он начинает верить в него, оно начинает в нем действовать. Изменяя изнутри человека.
1: Вот. Это как раз вас и привлекло, да, в Божьем Слове? Или что-то другое?
0: Ну, Иисус сказал, что никто ко мне не придет, если Отец его не позовет. А позвать он может только Духом Святым. То есть меня привлекло само Слово Духом Святым. То есть оно дается к пониманию только Духом Святым, потому что оно написано, движимое вот святыми мужами, которые которыми двигал к написанию Святой Дух, так и я воспринимал это слово. А по-другому никак.
1: Да. Вот. Вы так очень точно подметили, что я поверил, и все. Вот это очень важно. Но вот еще, знаете, бывает понимание такое, что именно как дар веры. Да, вот как
0: вера — это дар, это дар. Вот я же как говорил, никто, значит, к Богу не придет, если Бог сам этого не сделает. Бог простирает нам руки, Бог зовет нас, Бог нам открывается во снах, Бог делает нам какие-то ситуации в жизни, способные остановить нас, и чтобы мы задумались. Ведь мы, кто такой человек? Человек — это такое маленькое существо, которое ползает по нашей маленькой планете, правда? Так ведь? Ну, большой у нас город Нижний Новгород.
1: Ну, уже, я думаю, что он начинает разрастаться еще
0: ну,
1: больше.
0: Ну, вот, да. А мы в нем же теряемся. Мы маленькие, правда? А ведь если посмотреть на карту, ну, что такое Нижний Новгород?
1: Да.
0: Да? То есть, вот если карту России, огромная страна, Нижний Новгород очень маленький. Посмотреть мировую карту, то есть мы еще меньше становимся. Посмотреть из космоса на нас, мы еще меньше становимся.
1: Да.
0: Что такое человек? Но он постоянно суетится, он постоянно, значит, ездит по этому Нижнему Новгороду. У него работа, у него забота, у него магазины, у него что еще там может быть? Семья, что у него еще может быть? Ну, много что, да? И Бог хочет...
1: Свои задачи.
0: Бог хочет, чтобы мы когда-то...
1: Вовремя остановились.
0: Остановились. И для этого он и делает и случаи в жизни, и людей каких-то, и Слово Свое, и Духом Святым посещает человека. Вот. Поэтому я счастлив, что в свое время Бог посетил меня.
1: Несколько лет назад, также вот к испытаниям, да, мы вернемся с вами к главной, основной нашей теме, не стало дорогого вам человека, вашей мамы. Вы были очень близки и эмоционально близки. И вот как вы вообще пережили эту утрату?
0: Ну, утраты я еще даже не пережил. Ну, если эмоционально, да. То есть, естественно, это боль, которая... Ну, и отца, и брата то же самое. Все равно вот этот вот шрам, он все равно будет оставаться на всю жизнь. Но когда человек находится с Богом, он понимает, что... Тем более мама была верующей. Вот мы с ней вместе в церковь ходили. Вот, и так далее. Он понимает, что мама не просто так ушла, да, вот, а что есть надежда на воскресение мертвых, как говорил об этом Иисус.
1: А процитируйте, вот, если вспомните сейчас.
0: Ну, много быть. Очень раз, ну, что настанет день, и, так сказать, услышат голос Сына Божьего, да, Сына Человеческого Христа, и мертвые в гробах оживут. Вот. Я надеюсь, что она живет вот в воскресенье как раз праведных. Да. Все к этому. Да. Как говорится, весь анализ ее жизни, какая она была. Вот. То есть я на это надеюсь. Я даже в этом уверен, можно сказать. Верю в это. Как насколько я ее знаю. Но это не нам судить, а судить только одному Богу. Так что вот так. Сейчас... Я ее вспоминаю с благодарностью за то, что мне Бог дал такую маму, отца, брата, бабушку, всех.
1: Так что... Вот, с одной стороны, когда крепкая вера, да, можно как-то выстоять. Вот мне очень сложно представить вообще... А если вера недостаточно крепкая? Ну, к примеру, у человека другой какой-то дар, да? Он также с Богом, но он не настолько вот верит.
0: Я хочу сказать, что вера, она недостаточно у всех крепкая. Потому что если бы у нас была вера хотя бы с горчичное зерно, как сказал Христос, да? Мы бы что бы начали делать? Мы бы начали переставлять горы и вергать их в море. Вопрос только зачем? Проблема в том, что даже у лучших людей, там, апостолов... Вы знаете, когда они приплывали в Генесарецкое озеро, оно такое маленькое-маленькое, да? Ну, какие там могут быть штормы? А вот был шторм тогда. Иисус спал на корме, а апостолы метались по судну, пытаясь спастись. Что им Иисус сказал? Где вера ваша? Поэтому людей таких стойких, закаленных в вере не бывает просто. То есть если кто-то будет говорить, что он... Любое там испытание перенесет, то есть за Христа там, ну вот уже я к Петру подвожу, да, как Петр похвалился, я за тобой там и на смерть, я за тобой там и в темницу.
1: Но, так эмоционально еще, да?
0: Да, как третий раз пропел петух, он понял, что он на самом деле духовный карлик, потому что он предал Христа, предал, в общем, проблема. Поэтому испытания, они переносятся им тяжело достаточно, и сатана знает, куда бить в нашей жизни. Мы же помним Иова. Что он сказал? Чего я боялся, то со мной случилось. Вот и все. Он знает, куда бить. Но Иов чем победил? Верой опять. Он сказал, а мой искупитель что? Жив. Вот. И я сам увижу, мои глаза его увидят. Не глаза другого, а мои глаза увидят. И он восстановит распадающуюся кожу мою. Понимаете? Вот, то есть поэтому мы живем и движемся верой, на самом деле. То, что с нами происходит, да, оно доставляет нам и мучения какие-то, и боли, какие-то страдания. Но это не только у нас в жизни страдания и боли, да? То есть у меня же не только кто-то умер, у меня же дочь родилась.
1: Да, слава Богу.
0: Вот, то есть у нас много хорошего есть, на самом деле, в жизни. Мы просто не умеем это ценить. Потому что когда к нам приходит беда, человек начинает впадать в отчаяние, и когда он впадает в отчаяние, он видит только себя. И только себя. Ничего не видит. И свою проблему только видит. Да? Потому что мы же знаем пророка Илию. Вот весь то, что с ним случилось. Только что он был на горе кормил, только что он победил 400 пророков Вала, только что он победил 450 пророков Астарта, да? Вот. И тут у него наступило разочарование. То, что только что Бог продемонстр...

Было такое чудо. Только что Бог дал дождь, и он бежал, значит, долго достаточно перед вот колесницей Ахава, да? И он надеялся, что сейчас Бог начнет творить великие чудеса в Израиле. Он надеялся, что сейчас все перевернется, и народ обратится к Богу. Но как он слышит Изавель, которая с ненавистью ему передает послание о том, что вот то, что ты сделал с этими пророками, сейчас и с тобой будет сделано.

0: все завет нарушили, один говорит, я остался, и мои души ищут. А Бог ему говорит, ты не переживай, пожалуйста, там еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. То есть другим словом, я о чем так долго говорю, о том, что мы, впадая в отчаяние, забываем о том, что о присутствии Божьем в нашей жизни. И о том, что Он знает все наши дни от начала до конца. Когда, как пишет Давид, еще ни одного из них не было. Вот это надо помнить, и тогда мы сможем переживать, и мы сможем переходить, да, то есть вот эту долину смерти, зная, что с нами Бог. А когда мы это забываем, мы начинаем бегать по корме, где спит Христос, убегать на нос судна, пытаться там что-то как-то себя спасти своими руками. И потом уже, когда обращаемся к Богу, Он нам может сказать, что вы делали. Вы же находитесь в моих руках, на самом деле. Что касается моей жизни, я на самом деле очень часто бегаю по судну. Вот. Но когда я вспоминаю, что со мной поет Христос, тогда я успокаиваюсь.
1: Вот. Да, слава Богу за этот путь. Александр, а были разочарования в вере?
0: Ну, наверное, таких глубоких разочарований не было. Было вот что-то, какое-то отчаяние, наподобие как у Ильи, там, что там только я один остался. Там. Ну, нет, ну, не настолько сильные там, ну, вот были такие, да, то есть они будут, но разочарований в вере никогда не было. Вот. То есть написано, вкусите и узнаете, как благ Господь. То есть я не думаю, что кто-то может разочароваться в Христе, то есть это единственный человек, который Бога-человек, да, который никогда нас не разочарует.
1: А что вот удерживает именно, когда вы к Библии обращаетесь, или все-таки какие-то другие еще есть моменты, которые вас вот держат в плане веры? Почему такая вот стабильность?
0: Да не просто, просто нужно идти в вере, не стоять на месте. Угу. То есть что делать праведник?
1: Возрастать, да, постоянно.
0: Возрастать, идти. Праведник, что он... Сколько раз он падает? 7 раз падает. Угу. То есть он идет к Богу. То есть Бог показывает свой свет. То есть если мы туда идем, значит, мы к нему движемся. Да, мы там на пути можем что сделать? Упасть. Угу. Но нужно что сделать? Встать, попросить прощения и двигаться дальше к Богу. Вот. То есть, ну что меня... Только Бог удерживать может на этом пути. Давайте Петра опять спросим и посмотрим на него. Как он пошел ко Христу? По воде же ведь? Мы же не можем по воде ходить. А он пошел по воде. Да как так может быть? Он говорит, есть Господи, если это ты, повели идти ко мне по воде. И говорит, иди. И он пошел по воде. А что с ним случилось?
1: Усомнился.
0: Ну, как усомнился? Он же ведь на самом деле оглянулся на это самое. У него такое было. После воскресения Христа, когда Петр трижды каялся перед Христом, да, то есть тот спрашивал, любишь ли меня? Он его трижды отрекся от него, да, то есть вот, и трижды каялся. Он говорит, люблю, да. И потом они идут с Христом, значит, вместе. А рядом идет Иоанн. Он спрашивает, а он что? Вот. А когда он пошел к нему по воде, он решил посмотреть на других учеников. А что они думают про него? А как он идет к Христу? А какой молодец? Понимаете? Вот. И в этот момент он начинает что делать?
1: Тонуть.
0: Тонуть. В этот момент волна подошла, Христа закрыла. И он его потерял из виду. То есть мы никогда не должны смотреть на то, что как на нас... вот такое выражение апостола Павла, что вот мне даже не важно, как, что обо мне думаете вы, и как вы меня судите. И я, то есть это первое послание к Коринфянам, 4 глава. И как вы меня судите? Судья мне Бог. Да? То есть вот... то есть я к чему это все рассказал? То есть, чтобы четко оставаться на пути к Христу и идти по волнам, по воде идти, там, да, то есть переходить различные невероятные ситуации, справляться с ними, нужно всегда...

0: в своем прицеле держать именно его и связь с ним иметь. Вот и все. А все остальное там, оно как бы временное. Но зато, если мы к нему придем, да, то есть, а он движется к нам одновременно, то вот тогда и будет все хорошо. Вот об этом надо помнить и всегда, и знать, что для этого сделал Бог, что он умер за нас, и сына своего послал единородного, да, тот умер за нас, и что он сегодня пытается нас спасти. Когда об этом помнишь, осознаешь, что, кажется, все многие беды кажутся уже достаточно не такими.
1: Да, получается, вот эти испытания, они изменяют нашу веру. Получается.
0: Ну, они закаляют. Угу. Они закаляют. Вот ведь Бог хочет, чтобы человек поднимался как бы на духовной ступеньке.
1: Угу.
0: То есть ведь вот, как говорится, человек находится на одном духовном уровне, да? Вот. А Бог на него смотрит и знает, что ему что-то недостает. И он хочет, чтобы он поднялся. И Бог многое что для этого делает, учит его, находит слова в Священном Писании, события какие-то. А потом он смотрит, ничего это не помогает. Значит, нужно провести человека через какое-то испытание, чтобы он сделал шаг веры, так называемый. То есть ведь шаг веры, он не только... Он еще и вверх, да, скажем так, да, немножко. То есть ступенька. То есть он должен сделать этот шаг на эту ступеньку. И когда он делает этот шаг, то, как говорится, прошлое его может и оставить, в принципе. То есть вот, например, если возьмем Христа в пустыне, да, то есть, или даже возьмем народ в пустыне, когда Бог вывел свой народ, ведь он повел их через пустыню, а там они что делали? Начали падать. А Иисус в это время... выдержал испытание от сатаны, помните, да?
1: Да.
0: Вот. А Евангелие от Луки пишет, что сатана после этого оставил его до времени. То есть все искушения Христос отсек, у него все нападки отсек. Кстати, защищался он Словом Божьим исключительно, да?
1: Да.
0: Вот. А именно книгой Второзакония отсек. И сатана был вынужден отойти. То есть как работает Бог, как у нас испытания происходят в жизни? А с одной стороны, мы должны учитывать вот эту великую борьбу, которая еще значит, началась у нас на небе в свое время. Вот когда падший ангел, да, Херувим, Люцифер, превратился в сатану, он начал противостоять не только Богу, да, но еще и его творениям, пытаясь погубить. Вот. То есть у нас есть это существо в жизни, оно находится на земле сегодня, да, мы знаем из Священного Писания. У нас есть Бог, и у нас есть наш путь. Вот. Соответственно, каждый раз сатана пытается на что сделать с этого пути?
1: Он, переманить?
0: Да, он многое делает. Он делает обольщение. Он создает, если обольщение не работает, он создает испытания. Он может сделать угрозу жизни. Он может довести до смерти. Да? То есть, как у Христа. Тоже дошел до смерти и был верен до смерти. И смерти крестной. Вот, как написано апостол Павла.
1: А может так быть, вот извините, перебью, человек сам создает себе какие-то испытания?
0: Конечно. Конечно. Вот если мы не идем на ступеньку выше, в лучшем случае мы остаемся на прежнем уровне, и вот эти испытания продолжаются. То есть вот как у Христа было, что сатана отошел от него, вынужден был отойти. Ведь Христос был в нашей оболочке, был одним из нас. Он сам не мог его прогнать просто, то есть не без Божьего усилия. Понимаете? Бог оградил от нападок сатаны. Когда человек говорит ему четко «нет» в каком-то искушении или там еще что-то, сатана уже не имеет возможности приближаться к нему. Когда человек сдал этот духовный экзамен.
1: Да.
0: Вот. То есть он поднимается на ступеньку выше. Сатана еще что-то придумает на самом деле. Но человек начинает двигаться, у него появляется багаж духовный, у него появляется опыт побед.
1: Угу.
0: Вы же знаете, что это такое?
1: Конечно.
0: Когда ты участвуешь в чем-то, и у тебя успешный опыт есть, он тебя начинает поддерживать.
1: Да, это точно. Вот. То есть получается так, что вот этот прежний опыт, он помогает нам пережить нынешний какой-то опыт.
0: Конечно, конечно. То есть как мы доверяли Богу раньше, да, так мы можем доверять Ему и в будущем. Мы же знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь, а даже мы даже еще и не знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь, но Бог так или иначе видит наше будущее, Он уже многое сделал в нашем прошлом для нашего будущего и делает в настоящем. Вот это надо обязательно помнить.

0: чтобы можно было спокойно двигаться в это будущее.
1: А как не разочароваться в жизни, в людях? Вот что вам помогает?
0: Ну, в людях-то мы можем разочароваться, как я уже сказал. Мы не можем разочароваться во Христе. Вот Он действительно нас никогда не подведет. В людях мы действительно можем разочаровываться. Ну, в людях мы можем разочаровываться. То есть мы любить должны людей, вот в чем дело. Так или иначе. Потому что чтобы людей любить и, как говорится, относиться к ним хорошо, да, нужно смотреть на ними глазами опять кого? Бога.
1: Всевышнего, да.
0: Бога, Бога, Бога. То есть Бог смотрит на человека так, что Он любит человека. Вот. А мы смотрим на человека в свете наших отношений. То есть как он сегодня, что он сделал мне, как мне под него плохо, и что дальше я с ним буду делать, что я не хочу его даже видеть. Да? Вот так мы. А Бог, наоборот, смотрит на него, понимает, что он грешник. И он но он понимает, каким он может стать, если он изменится. Вот. То есть я считаю, чтобы, ну вот, так сказать, иметь хорошие отношения с людьми, нужно смотреть на них такими же глазами. То есть видеть их перспективу и быть готовым прощать то, что они сделали против тебя. Вот. Ну, к чему нас Евангелие призывает, к чему нас призывает послание апостолов и сам Христос. Так что вот так надо как-то обращаться с людьми. Не всегда получается, естественно. Да, человек, я в основном спокойный. Вывести меня из равновесия тяжело. Знаете, такой есть опыт физический, такой шарик в лунке такой колеблется, да? Тяжелый такой, раз, раз, раз, амплитуда. Ну, можно все равно его взять, понимаете? Вот. Христа невозможно так сделать, а человека можно. Да, у меня лунка такая достаточно, это самое, большая, высокий, с высокими бортами, и я шарик такой весистый, то есть тяжеловато, но можно это сделать все-таки на самом деле. Но, тем не менее, надо стараться быть уравновешенным, я считаю, в жизни. Потому что еще один пример Моисея.
1: Угу.
0: Кратчайший человек. Написано так ведь, да? На земле.
1: Да.
0: Кратчайший. Чего он сделал? Чего он там не пришел? По какой причине? Ну, довели просто. То есть довели своим неверием, своим этим постоянным вот этим раздражением, да, постоянно вернемся, давайте это сам. Ты жизнь положил свою для этого народа, а тут опять там, давайте вернемся в Египет, там у нас котлы, там у нас чеснок, там у нас огурцы, здесь там мы, Бог нас вывел, что-то там. И он вышел из себя один раз. Но это привело к тому, что он не вошел. Да? Вот. Не вошел в землю обетованную. Поэтому вот этот пример надо всегда помнить. Но Бог простил его, естественно, он его воскресил даже, да, мы знаем, что тело Моисея было воскрешено. То есть Моисей, на самом деле, потом на горе Преображения вместе с Илией встречался со Христом и, так сказать, ободрял его, да, и говорил о том, что ему предстоит сделать в Иерусалиме, когда они шли уже в Иерусалим, и ну, они уже потом возвращались только в Иерусалим, и там Христос должен был принести уже себя в жертву. Вот. Бог знает наш путь, Бог знает наше падение наперед. Единственное только чего, как в псалме у Давида написано, вот, что грешник должен покаяться вовремя, и тогда разлитие многих вод не постигнет его, не будете как лошадь, уздил, которую нужно обуздывать уздечками, там, удилами и так далее. То есть Бог это будет делать.
1: Угу.
0: Будет делать. Но Он в нашей жизни старается нас как-то немножко доправить словом своим. Он не хочет, чтобы мы страдали на самом деле. Не хочет. Потому что нас любит. Но если мы будем упорствовать, то там, как народу Божьему, да, у Исаии написано, куда вас бить еще? Все тело в ранах. И теми в ранах, то есть от пят до темени. Куда вас, говорит, еще бить, народ Израилев? То есть можем мы так, можем довести ситуацию до такой ситуации, ну, до такого состояния. А можно Господа послушать и вовремя свернуть. Вот так.
1: Да, как же с одной стороны.

0: стороны, вроде бы это легко, а с другой стороны, очень сложно, и порой мы сами себе все усложняем в жизни.
1: Ну, мы теоретически все знаем. Мы очень хорошие теоретики, на самом деле, да? То есть вот все четко знаем, но проблема-то в том, что вот исполнять у нас не получается.
0: Правильно поступать – это, да, непросто.
1: Апостол Павел сказал: «Я люблю закон Божий». Правда? Но я бедный человек, я люблю закон Божий и пытаюсь его, так сказать, внедрить, там, так сказать, использовать в своей жизни, но я вижу, что у меня ничего не получается. Бедный говорит человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Только Христос. Вот. Поэтому мы имеем плоть Адама, как говорится, да, и у нас вот эти вот наследственные наши склонности, они ведь даже передаются по наследству. Да, потому что по наследству, потому что ведь Бог не зря сказал, что я усматриваю грехи родителей до третьего, четвертого. То есть, что Бог, я усматриваю. Вот если говорить обо мне, я усматриваю. Я знаю своего отца, я знаю его сильные стороны, я знаю его достоинства, я знаю его, как сказать, обратную сторону Луны, да? Вот. Были у него недостатки, и я вижу в себе его и достоинства в чем-то, да, но я же вижу его недостатки. И более того, что я вижу, то есть у меня точно на меня похоже. Не только внешне, но еще и, как говорится, характер мой, да, то есть я же в ней вижу вот и достоинства, и свои, и отца даже, да, то есть вижу и те же самые недостатки. Поэтому если мы заботимся о своих детях, то мы должны что, с чего начать воспитание?
0: Самих себя.
1: Самих себя, да, понимаете, правильно. В чем дело. Вот, поэтому это очень важно. Как мы сами живем, вот, что они у нас видят, как они растут. И на самом деле это очень важный вопрос. Вот.
0: Да. Александр, я знаю, что для вас Бог – это Отец и Творец.
1: Да.
0: А сегодня вы также можете сказать или еще что-то бы дополнили в отношении Бога?
1: Отец, Творец, он много выступает в разных ролях, да, и священника, и Спасителя. Мы знаем, что Бог-то Он и триедин на самом деле. Это еще и Дух Святой, да? Это еще и Сам Христос. Вот, то есть Бог для нас – это все. То есть, как говорил Иов, и в моих ноздрях там дыхание жизни Его находится. Да? То есть вот Он дает дыхание жизни, сердце бьется по Его воле. Но что такое для нас Бог? И Отец, и Творец, и Податель жизни, и да. Тот, кто может простить, и тот, кто может нас исправить. Вот. Самое главное, чтобы он не был тем, от кого мы можем отвернуться. Вот это страшно, действительно. Uh-huh. Это будет трагедия. Вот поэтому отворачиваться от него нельзя. А наоборот, что если мы в чем-то даже видим свое недостоинство или там что-то мы сделали, нужно наоборот вести себя как дети. Как дети делают? Они хитрят. Они что, тут маленькие дети, то есть вот, которые благословлял Христос. Они же бегут к родителям и говорят в слезах, что я что-то сделал. А что вот я сделал в своем жизни? Один раз я уронил на кухне шкафы с тарелками, с посудой, там, ну, все, что было там. Вот я уронил, а родителей не было дома. И я боялся, что они вернутся, и они вернулись. Вдвоем причем, да, и я прибежал, и что, покаялся так, расплакался. Но они видят мое состояние, что, неужели они меня за это будут наказывать? Нет, конечно. То есть вот я считаю, что к Богу нужно такое отношение, на самом деле. То есть я натворил что-то. Прости меня, пожалуйста. Вот. А если мы будем прятаться, вести себя как взрослые, что сейчас мы что-нибудь придумаем, как-нибудь сами решим, ничего мы не решим. Мы можем только усугубить.
0: Да.
1: Вот и все.
0: Александр, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты из вашей жизни. Было очень интересно послушать,
1: немножко
0: пообщаться с вами. И я желаю вам дальнейших опытов с Богом, удивительных, чтобы он еще открылся больше для вас, да, для ваших близких также.
1: Спасибо.
0: Пусть Господь благословит во всем.
1: Спасибо. Спасибо. Пусть вас тоже Господь благословит.
0: Какими бы серьезными ни были испытания в нашей жизни, мы должны твердо полагаться на Бога и доверять Ему всем своим сердцем. Ведь, как сказано в Божьей

хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Дитрих Банхёфер был мужественным немецким служителем церкви, который противостоял нацистскому режиму. Гестапо расправилось с ним незадолго до конца Второй мировой войны. Но перед тем, как умереть, Банхёферу удалось написать и отослать несколько писем из своей тюремной камеры. Написанные незадолго до казни, эти документы позволяют нам заглянуть в душу мученика XX века. Они свидетельствуют о человеке, который стоит твердо и непоколебимо, укрепляясь в Слове Божьем. После ужасного переживания, когда разрывающиеся снаряды едва не разнесли его камеру, Банхёфер написал: «Авиационные налеты снова направили меня к Библии и молитве». В последние дни перед неминуемой смертью Банхёфер написал о том, насколько он восхищался Писанием. Ежедневно Слово Божье питало его духовную жизнь. В одном из своих писем он написал:

писал: «Я читаю Библию подряд, от первого до последнего слова». В его словах видна радость от прикосновения к слову. Также он добавляет: «Каждый день, как и на протяжении многих прошлых лет, я читаю псалмы. Я их знаю лучше и люблю больше, чем любую другую книгу». Библия дала Бонхёферу силы бесстрашно предстать перед самым суровым испытанием в жизни. Он черпал духовную силу и мужество из Слова Божьего. Его вера была непоколебимой, поскольку укоренялась в Боге, который являет себя в своем неизменном слове. Христианская писательница Елена Уайт пишет: «Если бы Слово Божье исследовалось должным образом, люди бы имели широту ума, благородство характера и твердость в целях, то есть все то, чего так недостает в наше время». Библия способна наделить нас необыкновенной духовной силой. Она делает глубоким наш духовный опыт, как записано в 118-м псалме: «Сердце мое закрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Дитрих Бонхёфер открыл для себя огромное преимущество в молитвенном изучении Божьего Слова. Господь и нам предлагает такую же возможность. Великие мужи веры прошлого не получили дар сильной веры одномоментно или случайно. Вся их жизнь была укоренена в Божьем Слове. Их вера была крепкой благодаря тому, что сильным была их привязанность к Богу, который открывался им в Библии. Это же справедливо и в отношении нас сегодня. Тот же самый Святой Дух, который вдохновлял авторов Священного Писания, наполняет и наши сердца, когда мы читаем Слово Божье. Если мы будем посвящать время для размышления над Словом Божьим, наша вера тоже укрепится.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

важно, что есть тот, кто на земном пути поможет нам. Прогонит суету, чтоб веру обрести.

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычно теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что после каждого контакта

контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды, масло эфирное. И вода, несколько капель до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна. То есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу. Она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло. Мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или, вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода, это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать линолен, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легкими движениями вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

нет ничего более известного, чем то, что овощи — это очень полезно. А как вам такое? Овощи в десерте? Неожиданно, но будет вкусно. Когда наступает сезон кабачков, и все ломают голову, что же с ними приготовить. И мы будем готовить брауни. Да-да, брауни — это тот самый шоколадный и вкусный десерт, но сделаем мы его максимально полезным. Для этого мы будем использовать кабачок. За сладость у нас будет отвечать банан. Банан мы берем с веснушками, вот такой максимально спелый. Он будет самый сладкий. Шоколад нам подойдет с процентным содержанием 80, бывает даже 99. Такой можно найти даже без сахара. Он будет лучше всего. Также, чтобы десерт был полезным, мы будем использовать не обычную муку, пшеничную, рафинированную, а будем использовать полезную, жирную миндальную муку. Начнем готовить.

с того, что натрем кабачок. После того, как мы его натрем, нам нужно будет отжать его. Чтобы волокна кабачка были не очень длинными, можно потереть, повернуть, потереть.

всем известный кабачок полезен в первую очередь благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон. Клетчатка нам необходима для того, чтобы поддерживать работу нашего желудочно-кишечного тракта в оптимальном состоянии. Также продукт низкокалорийный, поэтому он будет помогать вам поддерживать себя в оптимальной форме. Сейчас я буду смешивать миндальную муку. Я ее очень люблю за высокое содержание жиров. И какао, которое тоже очень многим любимо. Какао содержит магний, который очень благотворно влияет на нашу нервную систему и не только. Также какао обладает антиоксидантным эффектом. А еще в нем содержится триптофан. Это такой предшественник гормона радости, серотонина. Поэтому какао улучшает настроение. Все это хорошо перемешаем. Какао уже дает аромат, но мы еще будем дополнять ванильным экстрактом. С этим все. Теперь будем смешивать яйца и кокосовое масло.

Как я уже говорила, кокосовое масло обладает множеством положительных свойств. Среди них противогрибковое, противовирусное и противомикробное. Все это масло может делать за счет содержания в нем лауриновой кислоты. Смешиваем до однородной консистенции. Чтобы наш десерт был сладким, мы добавляем банан. Банан также содержит триптофан, как и какао, который помогает нашему хорошему настроению. В современном мире можно найти множество рецептов полезных десертов. Вот это один из таких. Этот десерт мне очень нравится за счет высокого содержания клетчатки, которую мы берем из кабачка. Практически все дети любят шоколадные десерты, и вот такой как раз можно. Добавляем для аромата ванильный экстракт. Теперь самое время добавить кабачок. Все хорошо перемешать. Кабачок дает большую влажность, поэтому мы должны посмотреть, какая консистенция у нас получается. Если она влажноватая, значит, мы будем добавлять рисовую муку, чтобы все хорошо пропекалось. Сейчас я добавлю рисовую муку, чтобы понять, какая консистенция лучше. Сегодня мы можем найти не только рафинированную рисовую муку, которая не несет особой пользы, но можно найти цельнозерновую рисовую муку, а также сейчас продается рисовая мука из бурого риса, цельнозерновая. Вот такая тоже будет очень полезной. Добавлю еще. Кабачок в данный момент даже не видно, и поверьте, его вкус вы даже не почувствуете. Есть такое понятие, как прятать овощи в еду. Это отлично работает с детьми, когда вы не можете заставить их съесть что-то полезное. Для того, чтобы текстура нашего десерта была легкой и воздушной, мы берем соду, гасим кислотой. Лимон подойдет лучше, чем уксус. И все это хорошо перемешаем.

Вот чтобы наш десерт, полезный десерт, действительно имел название брауни, мы добавляем мелко рубленый шоколад. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось нам только его запечь. Сейчас я переложу. И запекать мы будем при температуре 180 градусов, примерно 40-45 минут. Чтобы понять, что он готов, я проткну его зубочисткой или деревянной шпажкой и посмотрю на нее. Если она сухая, тогда значит все готово.

отправляем в духовку. Вот такой аппетитный брауни у нас получился. Теперь вы знаете, что десерты могут приносить пользу. Выбирайте здоровые продукты, применяйте свою фантазию и получайте вот такой результат.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю – радуйтесь!
2: Большое количество женщин сталкивается с такой проблемой, как опущение органов малого таза. А многие женщины даже не подозревают о том, что у них есть в наличии такая проблема. Сегодняшний комплекс основан на сочетании движения и дыхания. И он будет эффективен в том случае, если вы правильно настроите свое дыхание и будете к нему внимательны. Что важно? Важно, чтобы само дыхательное движение происходило правильно. И важно, чтобы на вдохе у вас живот расширялся, а на выдохе, чтобы он сдувался. Очень часто у людей бывает патологичное, так называемое реверсивное дыхание, когда они на вдохе втягивают живот. Если оно у вас есть, то предварительно осознанно подышите, направляя вдох в живот. И именно с этим дыханием мы будем работать в следующих упражнениях. И прежде чем мы ляжем на коврик и будем выполнять эти упражнения, мы с вами освоим дыхательную технику. Я предлагаю положить наши руки на ребра, так чтобы пальцы смотрели у нас вперед, большие пальцы к спине. И в этом положении попробуйте дышать.

дышать, чтобы на вдохе ребра расталкивались по сторонам, но при этом и живот тоже выходил слегка вперед. И мы сдуваемся к центру, опадают ребра и опадает живот. Подышите так некоторое время. Вы можете подышать так даже 1, 2, 3 минуты. И теперь нам нужен будет определенный ритм дыхания. Мы будем делать с вами в таком движении 4 счета на вдох и 8 счетов на выдох. И с выдохом, когда ребра уже сдулись и живот опал, нам нужно будет задержать дыхание также на 8 счетов. Давайте порепетируем в этом положении. 4 счета вдох, 8 счетов выдох, еще 4, 3, 2, 1, и выдохнули, задержали дыхание, еще 4, 3, 2, 1. Вдох, 3, 2, 1, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задерживаем 8 счетов, еще 4, 3, 2, 1. Упражнения, которые я покажу, мы будем делать с этим ритмом дыхания. Но что важно, чтобы вы подстраивались под свою длину вдоха и выдоха. Если вам с таким счетом тяжело, вы можете немного ускорить счет или в крайнем случае дышать 3 счета вдох, 6 выдох, 6 задержка. Для следующего упражнения мы с вами ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях. Стопы поставьте ближе, мы будем выходить в мост и опираться на ноги. Важно, чтобы бедра ваши были параллельны друг другу и позвоночник вытянут за макушкой. Мы будем, погружая стопы в пол, подниматься вверх, желательно двигаться плавно в позвонках, подниматься позвонок за позвонком с мягким позвоночником. Здесь мы с вами задержимся с выдохом и потом будем мягко опускаться. И теперь мы попробуем на это движение наложить наше дыхание. На старте сделайте вдох 4 счета. Мы поднимаемся 8 счетов, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задержали, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вдох 4 счета и сразу выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, здесь задержали дыхание, не дышим, обязательно с выдохом. И вновь вдох 4 счета и выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Задержали 8 счетов. 4, 3, 2, 1. И опускаемся. Такое упражнение нужно выполнить 10 раз. Для выполнения следующего упражнения мы ложимся на бок. И вы можете взять под голову свернутое полотенце или использовать руку или маленькую подушечку. Мы выводим колени вперед, так, чтобы угол под коленом и в тазобедренных суставах был 90 градусов. И в этом положении мы будем просто лежать и выполнять то дыхание, которое мы уже с вами настроили. Мы делаем вдох 4 счета, выдыхаем 8 счетов и задерживаем дыхание 8 счетов. Когда вы делаете вдох, постарайтесь направлять осознанное внимание к вашему животу и к вашим ребрам. Пусть на вдохе ребра раскрываются, и живот слегка выдвигается вперед. И это будет мягкое, нефорсированное движение, а с выдохом все опадает к центру. Вы можете обратить внимание на зону промежности, и у вас может возникнуть ощущение, что с выдохом оно подтягивается, и это будет правильно. Таких дыхательных циклов нужно выполнить 10, и потом выполнить то же самое на другой стороне. Для выполнения следующего упражнения нам потребуется небольшое возвышение. Это могут быть спортивные блоки или стопка книг, или может быть какая-то подушечка или сложенные несколько полотенцев. Мы располагаем это возвышение под коленом. Колено согнуто. Нижняя нога у нас выведена вперед под углом 90 градусов к туловищу. Располагаемся так, чтобы можно было вытянуться за макушкой, раскрыть переднюю часть бедра и чтобы ваше колено хорошо, плотно укладывалось на ваше возвышение. И движение будет таким. Мы будем поднимать голень, вращать бедро внутрь, при этом мы будем надавливать на возвышение, и потом мы опускаем голень. Отлично. И все это вместе мы должны соединить с нашим дыханием.

На старте мы сделаем вдох 4 счета. С выдохом мы будем поднимать голень, стопу, давить коленом в блоке. И здесь мы задерживаемся 8 счетов. И на вдохе мы опускаем ногу. Я посчитаю вам 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: сдулся. Делаем вдох в живот, в ребра. И выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Давление на блоке сохраняем. Вдох. 3, 2, 1. Выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Не дышим. Отлично. Такое упражнение тоже нужно будет выполнить 10 раз на одну и другую сторону.
1: Для следующего упражнения нам потребуется мягкий мячик. Его можно заменить, например, детской мягкой игрушкой или свернутым полотенцем. Также нам потребуется небольшое возвышение для таза. Это опять же может быть спортивный блок, можно разместить на нем полотенце или это может быть небольшая подушечка. Мы укладываемся так, чтобы таз у нас располагался на нашем возвышении. Аккуратно опускаемся. Теперь приподнимите по одной ваши ноги и отправьте ваш мячик или игрушку, или то, что вы взяли, между стоп. Необходимо зажать предмет, и мы будем опускать предмет вниз к тазу, колени разводить в стороны. При этом у нас постоянно должны быть в тонусе наши стопы. Мы должны давить на мяч и правой и левой стопой равномерно. И все это мы будем делать с нашим дыханием. На старте с прямыми ногами мы сделаем вдох 4 счета. И с выдохом 8 счетов мы будем разводить колени, опускать наш мячик. Здесь мы задержим дыхание. Живот, ребра у нас уже сдулись. На вдохе на 4 счета поднимаем ноги. И выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. 3, 2, 1. Выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Давим на мячик. Еще разок. И выдох. Распределяйте выдох равномерно, чтобы воздуха не осталось к концу 8 счетов. И задержали дыхание, на мяч давить продолжаем. Отлично. Таких движений тоже нужно сделать 10. Наше тело создано уникальным. И забота о нем через осознанное правильное движение является Божьим замыслом для достижения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь. We'll be right back.

будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».

0: В любом обществе белоснежная улыбка является показателем высокого статуса и привлекательности. Современные профессиональные процедуры позволяют осветлить и выровнять цвет зубов уже через 50-60 минут. Сегодня стоматологические клиники предлагают большой выбор безопасного отбеливания эмали зубов. Узнать о способах отбеливания и действительно ли они безопасны для нашего здоровья мы сможем у наших гостей, специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим про отбеливание эмали зубов. Вот скажите, это вообще нужная процедура?
2: Это субъективная оценка самого человека, который хочет это делать. Сам стоматолог, как правило, никогда не рекомендует, в отличие от каких-то заболеваний, которые нужно вылечить. Здесь, может быть, так, допустим, у человека даже нормальные зубы, даже они могут быть достаточно белыми. Но если человек психологически себя чувствует дискомфортно, ему очень нужно вот именно провести эту процедуру для внутренней.

0: внутреннего своего какого-то психологического комфорта, без проблем.
1: Или для работы.
0: Да.
1: Да, потому что много приходит и говорит, я вот работаю или устраиваюсь на работу, и мне нужны белые зубы, иначе меня не возьмут. Вот. Иногда это бывает необходимость.
2: А что это вообще такое? Что это за процедура такая, отбеливание эмали?
0: Это воздействие химическим веществом на эмаль зуба. Вот. Ну, специфика этого воздействия заключается в том, что взаимодействует перекись водорода с пигментом зуба. То есть не надо воспринимать это как воздействие, допустим, кислоты на кожу, когда происходит разъедание. Здесь идет именно взаимодействие агента химического с темным пигментом эмали. Но не с самой эмали.
1: Разрушается пигмент, как бы, да, и исчезает вот этот цвет.
0: Сама эмаль, если посмотреть микроскопически, она никак не меняется. Вот, поэтому эта процедура является достаточно безболезненной, достаточно безопасной. Вот, и если даже появляется чувствительность эмали после процедуры, она быстро проходит.
1: Ну да, чувствительность с чем связана? С тем, что все-таки небольшое повреждение, как бы так в кавычках, происходит с эмалью, потому что немножечко она обезвоживается. В результате химической реакции немножечко из эмали уходит жидкость, вода. Вот почему мы говорим, что должна быть после отбеливания прозрачная диета. Потому что после отбеливания эмаль немножко суховатая и начинает впитывать в себя всю влагу из слюны, да, или из жидкости, которую мы пьем там, или едим. Естественно, что пигмент из этих вот жидкостей опять приходит в эмаль. Поэтому вот такое вот есть «но». Прозрачная диета. И потом, когда эмаль восстанавливается, она такая же, как она и была.
2: А каким цветом вообще, в принципе, должны быть зубы? Вот есть какая-то шкала цвета?
0: Есть шкала, но, как правило, тот, кто приходит, он думает, что зубы должны после отбеливания быть как,
2: вот такие, да?
0: Как бумага. Да. Этого никогда не происходит. И если мы видим такие зубы у людей, то это результат многократного отбеливания, как правило. А вероятнее всего даже там стоят какие-то, какие-то конструкции, типа виниров, компониров.
1: Да, потому что в природе у человека, у каждого свой цвет. Это то же самое, что как цвет волос, цвет глаз, да? Так цвет зубов тоже, он у каждого свой. Бывают зубы желтые, бывают более таким сероватым оттенком. Бывает серовато-красноватым, как бы там вот вариантов очень много. Это свой естественный пигмент.
2: То есть это если даже не брать в учет какие-то красители, какой-то...
1: Да, да, да, да. И при отбеливании, ну, как считается, что более желтые оттенки своей натуральной эмали, они отбеливаются немножечко лучше, нежели серые. И при отбеливании тоже бывает разный результат. Бывает, что вообще ничего не происходит.
2: Даже так?
1: Даже так, да. Бывает, что на один тон... Бывает на 5 тонов отбеливается шкала. У нас есть шкала, которую мы используем для определения цвета зубов. Она там от самого белого, наверное, вот как бы вот, вот такой вот отбеленный, и до темного цвета, совсем прям желтый-желтый. Даже такой больше в коричневый цвет. И если смотреть по этой шкале, там, ну, сколько достаточно, наверное, тонов 12, вот, то... Ну, где-то на 7-8 при хорошем результате можно сделать отбеливание.
2: Я правильно понимаю, что реклама, которая вот периодически, в общем-то, нам навязывается, о том, что вот придешь и насколько хочешь, вот заплатишь столько, будет на 4 тонны,
1: Нет, не получится.
2: То есть это абсолютно не обязательно.
1: Не получится.
2: Даже если гарантируют.
1: Да, да. И тем более, что есть разные виды отбеливания.
2: Да, давайте с вами поговорим об этих видах.
1: Да, есть домашнее отбеливание, есть кабинетное отбеливание в кресле. И если человек очень хочет, чтобы у него были вот ну, такие зубы, да, и его пигмент позволяет это сделать, качество пигмента, то сочетают кабинетное с домашним.
2: Совокупность обязательно, да, получается, да, должна быть.
1: Да.
2: А вот какие виды именно, получается, кабинетного, как вы выразились, отбеливания есть? Вот расскажите поподробнее. Я так понимаю, что не один единственный способ, правда?
1: Да, да, есть. Ну, отбеливаются гелями, в основном состав у них пероксид карбамида, разные концентрации. И усиливается этот эффект специальными лампами, гелевыми лампами. Есть лампы, которые немножко нагревают, да, тоже усиливается эффект отбеливания.

0: Есть холодный свет, не нагревает. И, ну, обязательно врач в кабинете изолирует десну, изолирует все слизистые, наносит этот гель. Гель тоже бывает достаточно большой концентрации, где-то 38-40%. И отбеливается, если без лампы, да, то это максимальная концентрация. Если немножко с активацией, то чуть-чуть поменьше.
1: Угу.
0: Вот, где-то за час можно вот эту процедуру сделать.
1: Угу. Так, а вот мы с вами уже поговорили о том, что бывает такая вот неприятная вещь, как чувствительность, да, увеличивается. Угу. И кажется, что это же плохо. Вот вообще есть какие-то проблемы после отбеливания зубами? Может ли отбеливание как-то навредить зубам?
2: Все проблемы, они входят в класс побочных эффектов. То есть нельзя говорить, когда мы упоминаем отбеливание, об осложнениях в результате отбеливания. Таковых не существует. Но существуют побочные эффекты. Вот как раз к побочным эффектам чаще всего и относится повышение чувствительности эмали.
1: Ну, как мы поняли, оно уже проходит,
2: оно проходит
1: со временем. А еще что-то есть?
2: Второе, это отбеливатель может попасть на десну.
1: Так.
2: Десна при отбеливании изолируется, но это сделать на самом деле не всегда удается стопроцентно. Вот. При этом травмируется десна.
0: Небольшой химический ожог получается.
2: Да.
0: Такое
2: этот
0: побеление,
2: ожог,
0: такое прям краевое десны.
2: Да, он
0: десны
2: не очень сильный, поэтому вполне быстро проходит. Вот и, собственно говоря, и все.
1: В общем-то, проблем особых не возникнет.
0: Да, но бывает, что чувствительность бывает стойкая, потому что тоже все люди разные, у всех порог чувствительности разный. Состояние эмали тоже разное. И у некоторых там 2 дня и все прошло, да, у кого-то неделя нет. Тогда можно использовать, вот мы говорили уже, гели для чувствительной эмали. Бесцветные гели, да, они облегчают состояние.
1: Понятно. А каким образом мы можем узнать о противопоказаниях? Ну, то есть я должна обязательно к врачу прийти? Или вообще, может быть, их не существует, этих противопоказаний, чтобы отбелить мне зубы? Захотела и пошла и сделала.
2: Противопоказания, оно есть для всех процедур.
1: Так.
2: Вот, и
1: когда, даже здесь?
2: Да, когда мы видим такую надпись на всех лекарствах и таблетках, это относится и к этой процедуре, естественно.
1: То есть они есть?
2: И, да, и, конечно, любое противопоказание выясняется в ходе беседы, в ходе консультации. Вот. И основным противопоказанием, конечно, является состояние эмали. Вот если эмаль изначально имеет такое заболевание, как гиперчувствительность...
0: Гиперэстезия эмали называется, да.
2: Или второе, какие-то дефекты, типа сколов, стертостей.
0: Тот же кариес невылеченный, тоже противопоказание.
2: Вот это и является противопоказанием. Но все они, я бы сказал, относительные. Потому что любую из этих проблем можно устранить.
1: Ну, получается, самостоятельно я это определить не смогу. Я к чему? К тому, что если я залезла в интернет и посмотрела, а есть ли у меня противопоказания? Но, как выясняется, я это не определю. И поэтому, естественно...
0: Ну, еще иногда есть такое домашнее же отбеливание, да? Иногда мы покупаем какие-то там через интернет полоски, гели, капы. И начинаем отбеливать. Если у нас грязные зубы, если там есть налет, зубное отложение, то никакого результата не будет. Если есть воспаление десны, особенно острое, отбеливать нельзя. При беременности отбеливать нельзя. То есть все равно нужно идти к врачу.
1: Понятно. А нам же это все предлагают. Мол, давайте
0: покупайте,
1: сэкономьте.
0: Покупайте и делайте.
1: Да.
0: Нужно делать все разумно.
1: Так, вот про домашние условия, раз уж мы уже немножко коснулись этого. Есть масса рецептов. Вот, например, морская соль, активированный уголь. Даже слышала, что лимонным соком тоже отбеливают, перекисью водорода. В общем, вот такие вот именно домашние рецепты, не купить какой-то специальный гель, а домашние рецепты. Вот что вы можете об этих средствах сказать? Действительно ли они эффективны? Можно ли ими навредить, если даже они имеют свой эффект?
2: Но любое из этих перечисленных средств является химически активно действующим веществом.
1: Так.
2: И любое химически активно действующее вещество, естественно, вступает в взаимодействие с нашими органическими какими-то пигментами.
1: Так.
2: Вот. В том числе и это относится к зубам.

0: Вот, поэтому все это, конечно, будет, с одной стороны, да, это работает.
1: Угу.
0: Вопрос в том, как оно работает. Концентрация этих вышеперечисленных средств, она различная, во-первых.
1: Угу.
0: Во-вторых, как ее дозировать.
1: Угу.
0: И очень легко можно навредить.
1: Угу.
0: Потому что в профессиональном отбеливании профессионально выдержаны определенные нормы
1: угу.
0: и нагрузки на эмаль. В данном случае это сделать невозможно.
1: Угу.
0: И поэтому все это будет, естественно, относиться к самолечению.
2: Да. Ну и тем более, что вот морская соль, она крупная, да, у нас здесь лежит.
1: Очень даже.
2: Это абразив. Эмаль царапается. Ни в коем случае вот такую морскую соль нельзя втирать в зубы.
1: Угу.
2: Тем более, что тем более в десну. То есть это все абразив. Если, да, но морская соль очень хороша, она снимает воспаление.
1: Угу.
2: Если развести чайную ложку на стакан воды, полоскать, прекрасное средство от воспаления десны.
1: Угу.
0: Это если оно есть, воспаление.
2: Ну, если, да, это ну, если есть.
1: Это
2: да,
1: мы поняли.
2: Да.
1: Ну, то есть я так понимаю, что вы не отрицаете, что эти средства действительно могут быть эффективными в отбеливании эмали.
2: Могут
1: Но
2: быть.
1: Причина,
2: да, да.
1: По которой лучше этим не пользоваться, как раз-таки в том, что это может еще и
2: навредить,
1: и мы можем получить себе большие проблемы.
0: Да, потому что мы не в состоянии контролировать и дозировать нагрузки.
1: Угу. А вообще русский человек-то он какой?
2: Угу. Чем больше,
1: Сейчас
2: тем лучше.
1: Я как бахну,
2: и все будет беленькое.
1: И сразу будет белое. Я за одну процедуру себе как. Так, а если уже мы отбелили зубы, то каким образом мы можем сохранить этот эффект?
2: Прозрачная диета – это раз.
1: А что такое прозрачная диета?
2: А это прозрачная диета.
1: То есть вообще ничего цветного?
2: Вот когда отбеливаешь зубы, вот у меня такой был один раз в жизни опыт. Приходишь домой, там, да, если кабинетная, ну или вот домашняя, капу снял, а кушать нечего.
1: Вот она и диета, да?
2: Смотришь на это, кушать нечего. Начинаешь выбирать. Все, что не содержит пигмента, кушать можно. Все, что с пигментом, кушать нельзя.
1: Угу.
2: Вот. Вот что у нас там? Помидоры, кетчупы, соус, шоколад, не знаю, морковка,
0: соки.
2: Помидоры, соки, да. Кстати, чаи травяные.
1: Борщ,
2: чаи, да, свекла. Чаи травяные тоже могут красить, они такого насыщенного цвета, да. Поэтому тут начинаешь выбирать.
1: Угу. Вот смотрите, мы с вами поговорили про разные виды отбеливания, но мы еще не сказали про зубные пасты.
2: Угу.
1: Вот они на самом деле работают, если написано, что она отбеливающая. Она действительно будет отбеливать?
2: Ну, она зубная паста как паста, она всегда работает. Если ей пользоваться регулярно, как мы уже говорили, два раза в день, то зубы, во-первых, механически они будут очищаться, они будут чище.
1: Так.
2: Плюс там добавлено немножечко-немножечко, но они более абразивные, кстати, тоже нужно аккуратно, если есть проблемы с эмалью. То их долго использовать нельзя, будет опять чувствительность повышаться. И, ну, немножко пероксида карбамида там добавлено, чуть-чуть. Зубы будут свежее. А вот как раз пасты можно использовать после отбеливания домашнего или кабинетного. Будет немножечко дольше эффект сохраняться.
1: Угу.
2: Да.
1: А как вообще этими пастами тогда пользоваться? То есть я могу, например, если я хочу всегда иметь белоснежную улыбку, то покупаю такую зубную пасту и только ей и пользуюсь.
2: Если, вот тоже мы говорили в ранних передачах, да, что с пастой все индивидуально подбирается. Если комфортно, и доктор говорит, да, у тебя хорошая эмаль, и смотрит на полость рта, нет воспаления десны, нет никаких изменений в плане чувствительности, эрозии, клиновидных дефектов, какой-то истираемости, и нет жалоб, да, то можно ей пользоваться.
1: Угу. И давайте еще с вами скажем насчет дополнительных медицинских каких-то процедур, которые помогли нам укрепить эмаль вот после процедуры отбеливания. Нужны такие процедуры?
0: Как правило, да. Прежде всего, это, конечно, реминерализация. То есть это насыщение эмали теми самыми веществами, которые находятся в самой эмали.
1: Угу.
0: Это прежде всего фтор.
1: Угу.
0: Вот. И это еще кальций.
1: Угу.
0: Вот. Что первичное, что более необходимое, это опять-таки стоматолог определяет.
1: Угу.
0: Бывает нужен фтор, бывает нужен кальций. Вот. И, соответственно, и паста есть. Есть зубные пасты со фтором, есть зубные пасты с кальцием. Если говорить о профессиональной подготовке,

0: помощи, то в кресле пациенту могут нанести гели, которые содержат вот эти вот минералы. Вот, в виде ионов, как правило. И это, в принципе, все с точки зрения помощи профессиональной. Вот. Наиболее, скажем, удобно и эффективно это все-таки самому пациенту после процедуры следить, контролировать. Потому что любая помощь стоматологическая может свестись на нет всего лишь одной долькой лимона, допустим. Вот.
1: Почему лимона?
0: Лимон содержит высокую концентрацию кислоты. Вот. Поэтому можно резко повысить чувствительность эмали. Этим самым лимоном.
2: То есть кислые да, фруктовые кислоты тоже повышают чувствительность.
1: Одной долькой лимона можно уже все испортить.
0: Да, поэтому диета здесь важна. И более того, отбеленные зубы, они, конечно же, более, так скажем, чувствительны такие вещи, как тот же лимон, допустим, или какие-то кислые соки. Но даже и не после отбеливания. Если, допустим, думать, что здоровый образ жизни – это как можно больше соков, то можно привести к той же чувствительности, к высокой. Потому что в соках очень много кислоты. И более того, даже не соки, даже фрукты, которые рекомендуются есть регулярно, они также могут испортить эмаль. Вот я, например, наблюдал такую интересную вещь. Находясь как-то в Молдавии, я обратил внимание, что у многих людей очень сильно испорчены зубы. Я начал наблюдать за их диетой. Я вижу, что у них очень много в рационе вишни, черешни, ягод.
1: Она кислая, да. Вишня же.
0: Вот. И, соответственно, с одной стороны, вроде бы это полезный продукт, да? Но его легко перевести в разряд вредных продуктов.
1: Все это хорошо в меру.
2: Да, да. Да.
0: Это относится ко многим таким продуктам, кстати, не только к ягодам.
1: Большое вам спасибо. Сегодня мы узнали намного больше не только о здоровых, но и о красивых зубах. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: Подведем итоги. Бактериальный налет и отложения, курение, а также постоянное воздействие красящих пигментов пищи способствуют пожелтению зубов. Правильно подобранная методика отбеливания возможна при условии, что зубы и эмаль здоровы. Есть два главных направления отбеливания – кабинетное и домашнее. В первом случае сеанс проходит под контролем опытного специалиста. Во втором предполагается самостоятельное применение специальных гелей с капами, полосок или карандашей. Будьте здоровы и улыбайтесь красиво!

подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел в контроле стресса. «Каждый раз, — говорил он, — после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их». В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их. Жить и удивляться, благодарить за каждое проявление любви.

за малейшее открытие в жизни, за красоту, за радость, которая дается. Не омрачать хорошее – это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года, его спросили, почему вы такой позитивный, почему вы такой здоровый? Он отвечает, вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни. Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс. Вот почему основоположник открытия стресса, доктор Ган Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. «От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается». С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются, как дела, как жена. Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса очень мощный отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивалось, с чем только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то, в этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять.

противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу, со слов: «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При этом, при всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песня о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим, опять-таки, в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом библейском тексте. «Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу
в укрепляющем меня и

Иисусе Христе. У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек, и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю вас развить для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, нелицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью, за свои обстоятельства жизни, за детей, за радость сегодняшнего дня. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться», —

0: Зачем мне ходить в церковь каждую неделю? Библию я могу почитать и дома, а проповедь посмотреть в интернете. Апостол Павел говорит: «Не будем оставлять собрание своего». К кому он обращался с этим призывом и относятся ли эти слова сегодня к нам? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот эти известные, в общем-то, слова апостола Павла «не будем оставлять собрание своего», кому были обращены, интересно, и можем ли мы перенести их на современную христианскую жизнь?
1: Да, сегодня заметно сократилось расстояние между людьми, которые даже живут географически на большом расстоянии, то есть далеко, да, потому что у нас есть различные средства связи, и мы можем хоть каждый день общаться друг с другом, даже если человек уехал за границу, все равно не разрывать с ним связь.

0: те люди, которые приезжают к нам сюда, мы их называем мигранты, они обычно так и живут, они приезжают сюда, здесь работают, но у них есть своя семья где-то в Средней Азии, они каждый день могут общаться по телефону, по видеосвязи и таким образом сохранять как бы связь со своей семьей. Uh-huh. Да? И вроде бы кажется, что не обязательно сегодня присутствовать рядом с человеком, чтобы быть частью вот одной семьи. Да? Точно так же и в церкви. В церкви тоже сначала появились сотовые телефоны, когда люди смогли связываться друг с другом, да? Ну или просто телефоны стационарные. Они могли позвонить, узнать, как дела, помолиться друг за друга, поддержать друг друга. Для этого не обязательно было приходить в церковь. Теперь же появились трансляции богослужений. Тоже ты можешь из дома прямо смотреть трансляцию, попасть на богослужение родной церкви. Особенно актуально, если вы вдруг переехали в другую страну, то вы можете увидеть своих братьев и сестер, почувствовать сопричастность с родной общиной. И в связи с этим перед многими встает вопрос, а нужно ли тогда идти в церковь? Ведь гораздо удобнее оставаясь дома, проснуться вовремя, в удобное время, умыться, позавтракать, не торопясь, и прямо в домашней одежде включить uh-huh. богослужение любой церкви и смотреть. Тем более, что в субботу после трудовой недели, наверное, хочется отдохнуть, подольше поспать, uh-huh. да. Uh-huh. А поход в церковь – это не отдых, потому что все равно это какая-то, ну, какая-то суета, забота, переживание. То есть тебе надо рано вставать, надо прихорашиваться, нужно всех собрать, особенно если у вас дети, uh-huh. нужно еще их собрать. И это целая задача, да, и большие беспокойства. И мне кажется, что вот такого формата богослужения, как онлайн-богослужения, они в какой-то мере уместны и допустимы, особенно для людей пожилых или тех, кто не может передвигаться, да, кому тяжело mm-hmm. прийти, не может он физически. Вот, и такой человек может хоть какое-то участие принять в жизни общины, в богослужении. Но мы также должны понимать, что богослужение – это нечто большее, чем только лишь насыщение своего разума хорошей проповедью, например, да, или даже участие в совместном пении, или, может быть, перевод пожертвования да, через сайт церкви. Богослужение создает еще площадку для неформального общения. И вот эта часть, она не менее важна, чем часть формальная, богослужебная, когда мы поклоняемся Богу. И вот о ней мне сегодня хотелось бы поговорить, опираясь на текст в послании к евреям, 10 глава, стихи с 24 по 25. Давайте мы его
1: прочитаем. Это как раз те тексты, да?
0: Да.
1: Как я понимаю, да.
0: Давайте мы в них немного вникнем и постараемся разобраться. Глава 10, стихи с 24 по 25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Для начала давайте определимся с тем, что это были за собрания, где и как они проводились. Сам термин «собрание» обозначает официальное собрание всей общины, проводимое для богослужения и для общения. Вероятнее всего, такие собрания проводились в частных домах более богатых христиан. Но больше проводить их было негде. И к тому же у нас есть свидетельство апостола Павла, который передает приветы от церквей, собиравшихся в частных домах. Вот один из таких примеров, 1 Коринфянам 16:19. Он пишет так. «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью». Когда читаешь, кажется, что это за домашняя у них церковь. То есть у них была какая-то общая церковь, да? Еще какие-то домашние церкви у них были. Но это не совсем так, потому что и здесь имеется в виду не домашняя церковь, а церковь, которая собирается в их доме. Угу. Так и передают современные переводы. Вот посмотрите. «Прескилла тоже горячо приветствует вас. В Господе привет от всей церкви, которая собирается в их доме». То есть идея в том, что эта церковь собирается у них дома. Церковь, которая находится в Эфесе, потому что апостол пишет,

0: послание в Коринф, находясь в городе Ефес. И в нем была вот эта семья, которую звали Акила и Прескила. Они жили в этом доме, и в этом доме могла собираться церковь. То есть это был достаточно большой и богатый дом.
1: То есть церковь, люди, то есть община.
0: Да, да.
1: Потому что своих зданий у первых христиан-то не было, я так понимаю.
0: Да, церковь в Новом Завете – это община, это собрание людей. Собрание людей. А место, где они собираются, чаще всего они собирались в частных домах, не называются церковью. Они никак не называются, просто дома, да? Вот. То есть это были богослужения, проводимые в частных домах, вероятно, даже чаще, чем один раз в неделю. То есть они, может быть, несколько раз в неделю собирались вместе, и после работы, вечером, у них проходил еще такое служение или такой обряд, как вечеря Господня, то есть ужин воспоминания о Господе. Вот, это тоже проводилось чаще, чем раз в неделю. И такая регулярность была обусловлена тем, что для первых христиан эти собрания были не просто актом поклонения Богу. Это был их способ выживания. Потому что первые христиане жили в условиях гонений и давления со стороны общества. Они воспринимались как незаконная секта. С одной стороны, была угроза политического преследования, потому что быть христианином означало, что находиться вне закона, то есть нарастало вот это вот напряжение между христианской церковью и государством, и, с другой стороны, нарастала социальная изоляция. Потому что если человек переходил в христианство, то он отрывался от своих корней, от еврейства, от синагоги. И получается, он был оторван от прежнего общества и переходит в новое общество. И он не может сам по себе находиться. Ему нужно быть обязательно прикрепленным к какой-то социальной группе, в которой он будет чувствовать свою идентичность, какую-то поддержку ощущать. Да? И поэтому люди, первые христиане, они гораздо чаще приходили на собрания, и это был для них способ их поддержки. И послание к евреям, кстати, почему оно названо к евреям? Не потому, что оно адресовано евреям, исповедующим иудаизм, а оно адресовано к христианам, которые были раньше иудеями, то есть это бывшие евреи, то есть они по национальности евреи, может быть, да? Они раньше исповедовали иудаизм, но теперь они перешли в христианство, и им пришлось разорвать свои прежние связи, чтобы стать христианами, потому что христианство, оно было, это была религия, которая противостояла в какой-то степени иудейской религии. Да? По крайней мере, иудейская не воспринимала ее толерантно, это уж точно.
1: То есть они уже не могли посещать синагоги иудейские?
0: Да, невозможно было сохранить лояльность и тем, и другим. Ты либо сохраняешься в иудаизме, либо уже переходишь в христианство. Поэтому им-то как раз еще было тяжелее. Они были оторваны от своих корней, от своих общин, многие даже от своих семей. И община верующих была, по сути, для них новой духовной семьей. Пусть семьей не по крови, но семьей по духу. И поэтому христиане сразу же стали называться братья и сестры. Потому что они мыслили себя как духовная семья. И собрание было для них прежде всего поддержкой и ободрением. Они вместе жили и вместе дружно ожидали пришествия Христа. И это ожидание сплочало их еще больше. Но постепенно многие стали разочароваться. И в связи с тем, что Христос не приходил, уже умирали отцы, и люди понимали, что как-то это ожидание слишком надолго затягивается. Они, может быть, на такое изначально не соглашались. И многие христиане вообще стали сомневаться в этой идее, что Христос действительно вернется за нами. Да? И начали оставлять собрания. Кто-то разочаровавшись, кто-то из-за страха быть узнанными властями, как соучастник вот этих вот незаконных собраний. А некоторые даже стали возвращаться обратно в синагоги, чтобы избежать изоляции и в том числе политических преследований, потому что иудаизм был официально признанной религией в Римской империи, а христианство нет. Поэтому христианство воспринималось как бы вне закона. Поэтому, говоря об обычае, апостол имеет в виду не просто какой-то случайный пропуск собрания.

0: собрание из-за лени.
1: По болезни.
0: Не захотелось мне сегодня прийти.
1: Разок,
0: вот, да, я не пришел.
1: Дома.
0: Он говорит об устойчивой практике пренебрежения собранием. Пренебрежения, оставления его. Которую он связывает с отступничеством. То есть человек, оставляя собрание, он отрекается потом и от христианства. Если посмотреть шире в контекст, то мы увидим, что за пропуском собрания следует отступничество. Вот посмотрите, с 26 стиха по 29 прочитаем. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». То есть он здесь говорит, что вслед за оставлением собрания идет и отвержение самой веры. То есть человек не просто перестает ходить, он вернулся к прежним своим началам. То есть он отступил от веры, которую когда-то принял, он отвергся Христа, от крови завета, который был искуплен, и тем самым оскорбляет Святого Духа. То есть вот как бы одна из целей, зачем нужно было ходить в собрание, она профилактическая, чтобы самому не отпасть от веры. То есть регулярность собраний – это своего рода духовный предохранитель, который защищает от отступничества. Если человек переживает сомнение или усталость, он сначала дистанцируется от общины, а уже затем отступает от веры. Если говорить о нас, то в нас тоже порой происходят вот эти процессы угасания веры под воздействием многих факторов. Разочарование в Боге. Я молился, мне Бог не ответил. Обида на людей в церкви, интеллектуальные сомнения, или просто, когда вера становится рутиной и перестает быть живой, свежей, превращается больше в обязанность, то человек угасает, человек разочаровывается. И худшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это дистанцироваться от церкви. Вместо того, чтобы принести свои сомнения и боль в общину, где можно получить поддержку и ободрение, уйти в изоляцию. Отрезать себя, получается, от этого канала. Изоляция не решает проблему, а наоборот ее усугубляет. В одиночестве обиды растут, как раковая опухоль. Они не оспариваются, не проверяются, как если бы мы с кем-то могли поговорить. Проблему нужно обязательно обсуждать. Если она возникла.
1: Но это если замалки. Есть действительно вот внутренняя проблема, какое-то, может быть, правда, разочарование, какое-то уже потеря доверия Богу, сомнения, вопросы. А если человек говорит, у меня все в порядке вообще, я верю, я не перестал верить, и Библию читаю, и там пособие библейского урока все изучаю, и включаю я трансляцию, очень мне нравится проповедь ваша, пастор, и напишу даже я, и перепостить ее смогу я, и комментарий напишу, спасибо, Михаил Сергеевич, вам какая хорошая проповедь. Все хорошо у меня, но вот не хожу, да потому что я на работе устаю, тут у меня внуки, здесь у меня и голова с утра болит. Я лучше трансляцию, и человек неделями смотрит трансляцию, когда в церкви какой-то праздник, или какие-то его хорошие знакомые туда пришли, или что-то еще, он в церковь придет. А потом снова месяца на два пропадет. Михаил Сергеевич, хорошие проповеди. Продолжаю смотреть, насыщаюсь духовно. Вот что вы на это скажете?
0: Да, как я и сказал, богослужение – это больше, чем просто насыщаться духовно или насыщать свой разум. Оно имеет несколько целей вообще в себе. И вот одна из них – это то, что мы сейчас сказали. То есть мы как бы разбираем несколько ситуаций, опираясь на текст «Евреям», но мы еще не дошли до ответа на ваш вопрос.
1: Сейчас, услышим
0: сейчас,
1: позже.
0: Сейчас я думаю, что мы к нему придем. Да. Ну, то есть я просто хотел бы для начала выделить вот эту, вот эту важную цель, важную задачу, что посещение богослужения – это необходимая поддержка для христиан, которые разочаровываются в Боге, и у которых возникают какие-то сомнения, они их ни с кем не проговаривают, не обсуждают, и у них эти сомнения разрастаются,

и в конце концов человек приходит к отступничеству, если он никак не взаимодействует с церковью. Понятное дело, что он может сейчас взаимодействовать онлайн, то есть может что-то смотреть, но если из этого исключить все равно элемент коммуникации, то есть общения с другими христианами и проговаривания своих внутренних переживаний и проблем, то человек как бы варится в собственном соку, и никто не может его поправить, исправить, направить. Вдруг он что-то не так понял, или что-то не так для себя решил, или где-то он ошибится, и никто его не поправит. Никто как бы не поможет ему в его исправлении. Вот. Ну и никто не поддержит. То есть, когда мы говорим об онлайн-богослужении, мы подразумеваем себя, ну или рассматриваем себя как зрители, которые просто смотрят. Да, у нас отсутствует какое-либо такое устное, скажем так, взаимодействие с людьми в церкви. Вот. Но необходима община, необходимо общение. А индивидуальная вера, вот существует, да, такое понятие, как индивидуальная вера, она не очень получается здравые идеи. То есть это неполноценное христианство. Христианство вообще коллективная религия, не индивидуальная. Угу. Христос сказал: «Я создам церковь мою». Церковь — это собрание. Угу. Собрание — это собрание людей. Угу. То есть каким-то образом ты должен вовлечься в собрание. Угу. Вот. И поэтому первая причина, по которой не следует избегать собраний, чтобы устоять в вере, потому что собрание — это наш духовный предохранитель. Вторая причина в том, что собрания помогают выстоять в тяжелые времена. Первая церковь жила во времена гонений, и христиане собирались по домам, порой они собирались скрытно, где-то в катакомбах, то есть там, где хоронили людей, и где тебя не могли выгнать, не могли прийти солдаты и тебя оттуда взять и отвезти на казнь. И христиане собирались там, они вместе молились, они вместе пели гимны, они друг друга поддерживали. Кроме этого, они укрывали в своих домах еще других христиан, которых преследовали власти, помогали вдовам с их детьми, у которых забрали мужей или казнили, или посадили в тюрьму, навещали арестованных братьев и сестер, приносили им хлеб, еду, воду, одежду, или просто поддерживали их вот таким образом. То есть все это служило поддержкой для гонимых христиан. То есть собрание, оно опекало, помогало своим другим христианам вместе, им было легче выстоять в этих тяжелых испытаниях. Да? И вот как раз апостол пишет здесь же об этом, вспоминая об этих обстоятельствах, с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть апостол здесь показывает нам, что христиане, вот эти христиане, они перетерпели многие гонения, страдания, и они также сострадали другим христианам, в том числе и самому апостолу. Да? Вот. И поэтому вторая причина, почему важно было быть частью собрания, это необходимая поддержка. Необходимая поддержка в условиях кризиса, да, в условиях, когда есть какое-то давление со стороны. И третья причина, почему важно не оставлять собрание, в том, что мы сами являемся опорой для других людей. Именно в собрании. А обычно вот тот текст, который мы прочитали, его не совсем правильно применяют. Если кто-то перестает ходить в церковь, то ему так и говорят, прям цитирую этот текст, «не оставляя собрания своего, как есть у некоторых обычай», да, и так далее. Но на самом деле это лишь вторая часть, придаточная часть предложения, которое начинается со слов «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И в изначальном написании этот текст должен звучать следующим образом. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания, как есть у некоторых обычай, а увещевая друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». То есть главная мысль, которую здесь апостол

пытается передать, это «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И дальше говорит, не оставляя собрания, да, но увещевая друг друга. То есть чувствуете разницу? Идея в том, что мы должны идти на собрание не просто для того, чтобы побыть на нем или отстоять службу, а для того, чтобы уделить внимание друг другу.

0: какие-то комментарии, перебрасываться некоторыми фразами онлайн, то надо подумать, что если у тебя, ты, как ты утверждаешь, все в порядке с духовной жизнью, значит, ты можешь что-то дать другим, приди в собрание, помолись с сестрами, помолись с братьями, послушай их проблемы, поддержи их. Этот какой-то простой христианский разговор может стать, ну, большим укреплением для того, кто испытывает нужду. И таким образом ты послужишь человеку.
1: Нужно воспринимать себя не как пассивным участником собрания, а именно как активным участником. Да. Вот. И к этому призывает нас апостол, чтобы быть внимательными, да, увещевая друг друга. Вот этот термин «увещевать», он имеет двоякое значение. Это ободрять и обличать. Ободрять и обличать. Вроде бы несовместимые друг другу понятия, но на самом деле имеется в виду, что обличать с любовью. Термин греческий, который здесь используется, параклеин, от него происходит слово параклитос, утешитель. Так Иисус называет Святого Духа, когда говорит, что когда я уйду, вместо меня придет другой, утешитель, Дух Святой. Да? И он что сделает? Он будет обитать в церкви, и он будет ободрять и обличать. Да? Но обличать именно с любовью, да, человека, чтобы до него доходило то, что ему пытается сказать. То есть Дух Святой действует в общине и через общину. И причина, по которой не следует избегать собрания, в том, что мы создаем среду для действия Святого Духа. Мы создаем среду общения, в которой происходит взаимное наставление и ободрение.
0: Вот сейчас вспоминаю те случаи, когда там Дух Святой, например, сходил. Он сошел на апостолов, на учеников, когда никогда они были по отдельности, каждый в своей комнатке, а когда они были вместе. Когда мы говорили о Корнилии, вот недавно, да, с вами была встреча, тоже там весь дом, вся семья Корнилия пережила сошествие Святого Духа, а не кто-то один, сидящий в своей комнатке, как бы испытал на себе действие Святого Духа. Там были несколько человек, и Дух Святой сошел на них, когда они были в собрании,
1: да,
0: можно сказать.
1: Апостол, да? Павел говорит в другом послании: «Вы храм живущего в вас Духа». То есть мы носители Святого Духа, да? И Дух может действовать только, ну, как бы через нас. Он не может сам по себе обитать в церкви, он обитает в людях, которые приходят, собираются вместе. И эти люди могут оказывать взаимную поддержку и попечение тем, которые, может быть, ослабели, и у которых есть вот эти внутренние переживания, разочарования или проблемы жизненные. Да? И поэтому себя здесь следует воспринимать именно вот в такой активной роли. Причем вот это попечение должны оказывать не только пасторы, пресвитеры или другие служители церкви, но все члены общины. На всех возложена эта ответственность. Мы все должны быть внимательны друг к другу и друг друга наставлять и ободрять, чтобы никто не отпал от веры и чтобы никто не стал отступником. То есть цель – это взаимное попечение. Все вместе мы создаем эту среду попечения друг от друга, и я уже воспринимаю себя в активной позиции, а не в пассивной, да, но в роли наставника. Вот это, пожалуй, самое главное, ради чего стоит посещать собрания, в создании вот такой атмосферы, которая способствует общему росту.
0: Ну, это, я думаю, важно тогда человеку просто действительно осознавать свою личную ответственность, брать на себя какое-то служение по силам, да, и не просто приходить. Если ты приходишь просто как зритель, ты постоянно найдешь к чему придраться, и тебе все время будет скучно. Сегодня проповедь не такая вдохновенная, сегодня не очень приветливо ко мне обратились, и мне было скучновато, и служение затянули. Но когда ты вносишь свою лепту в служение, кого-то поддерживаешь, там, преподаешь Библию, диаконом служишь и так далее, разные есть служения, то ты прямо чувствуешь себя частью этого дела. Ты уже не посторонний какой-то, ты не зритель, ты участник.
1: Да, церковь, она создается людьми, которые в ней, да, и все, что там происходит хорошего, это благодаря тем людям, которые вовлеклись вот в этот процесс. Да? И мы должны именно потому приходить в собрание, чтобы вовлекаться в процесс соучастия в жизнях, в проблемах других людей по мере своих сил и в соответствии с теми дарами,

0: время, которое Бог нам предложил. Вот. Ну и, конечно, отдельный навык – это в том, как научиться увещевать так, чтобы найти баланс между назиданием или наставлением и ободрением. Потому что можно ведь так увещевать, что человека скорее это еще больше отвернет или еще больше усугубит его духовную проблему, чем поддержит и поможет ему да, из нее выйти. Апостол дает нам такой совет в послании Галатам 6.1. Давайте посмотрим. Послание Галатам 6.1. Он здесь говорит, как нужно обличать. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть нужно как обличать? В духе кротости. Угу. В духе кротости, угу. Да?
1: И наблюдая за собой при этом.
0: Наблюдая при этом да. за собой, да. Человеку, например, если раненый человек пришел в больницу, ему не читают лекцию о том, как ему нужно было жить, чтобы он не получил эту травму. Ему оказывают первую медицинскую помощь.
1: Быстро, да? причем, да. да.
0: Быстро, да. Так и церковь, она должна сначала показать первую любовь грешнику, а уже потом, когда он почувствует, что он принят и любим, после этого помочь ему исцелиться от его духовного недуга и духовной болезни. Вот так.
1: Понятно. Михаил Сергеевич, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Желаю вам всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Триединство Бога. Что оно означает для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады мы с Еленой вновь приветствовать у нас Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Вы нам пишете, мы очень рады читать ваши комментарии, очень рады тем вопросам, которые вы нам задаете. Они нас ориентируют, о чем говорить дальше. И в то же время очень важна ваша поддержка, когда вы говорите о том, что это ценно для вас, что это интересно. Тогда какую-то особую значимость принимает наш труд совместный. Слава Богу и спасибо за вас. Ну вот, Лена, триединство Бога. Давай какое-то краткое такое определение дадим ему. Что такое триединство?
2: Ну, вот мы говорили уже, да, о Боге Отце, о Иисусе Христе и Духе Святом. И, по сути дела, после грехопадения человека у них вот эта цель по спасению нашему и по возвращению в Эдем, по сути дела, то, что они сотворили для нас, вот, это была главная цель, и они осуществляли ее и осуществляют на протяжении всей истории вот, существования человека.
3: Едино, да.
1: Да. То есть такова цель Бога.
2: Спасение, да,
1: да, спасение.
3: То есть и спасаемся мы тоже триединым Богом.
2: Да.
3: То есть,
2: да.
1: Вот очень интересно. Я никогда этого не слышала в таком аспекте, что какую роль играет триединство Бога в нашем спасении.
3: Ключевую, да? На самом деле. А вот давайте посмотрим опять на святилище, которое мы изучали. Mm-hmm. Вот у нас видение Иоанна, 4 глава, где нам показан Бог Отец. Вот эти ангелы, да, таинственные, которые там стоят. Mm-hmm. Давайте еще раз предупредим, что не надо думать, что

0: так оно на самом деле и выглядело, да. То есть это видение, данное Иоанна, Иоанну, которое несет в себе некоторую ключевую информацию, да.
1: Ну вот. Да, и у которого, опять же, в его человеческом опыте ничего подобного не было. Он описал, как смог, а потом художник изобразил, как смог.
0: Да, мы же когда, помните, говорили о видении Иоанна, о видении Иезекииля, они всегда пишут как бы, как будто бы, подобное, да. То есть, вот. Потому что мы тоже не знаем, сколько там херувимов на самом деле у престола, но здесь нам написано 4, да, потому что мы говорим, что 4 – это символ, это число творения. Вот. А число Бога – это у нас 3, да? Вот давайте 3 единства найдем в описании видения Иоанна. Да? Что там? Смотрите, видим престол и на нем сидящий, да? То есть это Бог-Отец, да? Вот, и от престола сходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников стоит перед престолом, да? Горелись перед престолом, который суть 7 духов Божьих, да? И мы когда изучали, святилище, да, ветхозаветное святилище. Мы с вами говорили видение, например, того же пророка Захарии, да, мы с вами говорили, что такое светильник, да. Светильник – это символ народа Божьего, семисвечник, да. То есть он заправляется маслом, а масло – это символ Святого Духа, да. То есть что Захарию сказано? Ты знаешь, что это такое? А Захарий говорит: не знаю. Вот он все время видит и ничего не знает, и спрашивает: ты мне скажи, да? Он говорит: это мое слово, выражаем не силам, не воинством, а чем?
2: Духом.
0: А Духом Божьим, да, выражаем Духом Божьим. То есть символ Духа Божьего, этот светильник, он светит, он дает свет. И мы с вами говорили, что именно священник, да, который является символом Иисуса Христа, заправляет его маслом. Специальным, да, чтобы он, этот семисвечник, светил. Да, почему там 7 светильников, почему семисвечник? А потому что мы с вами знаем, что книга Откровения говорит нам о истории Церкви Божьей, да, народа Божьего в 7 этапах. Да? То есть у нас 7 церквей. Первая идет история 7 церквей. Да? Это 7 периодов духовного состояния. Церквей.
1: Это уже христианская церковь после Голгофы.
0: Да, это христианская эра, христианская эпоха, да, после Голгофы. Дальше идет у нас 7 печатей, которых мы изучали. Да, то есть это
1: как развивается история человечества, да, открывается печать
0: это
1: за печатью.
0: Как у нас идет проповедь Евангелия. Мы с вами говорили, что святилище – это центр проповеди Евангелия. И затем у нас есть 7 труб. Это то, что происходит, как Бог вмешивается в земную историю, дабы человека образумить, как он
1: Можно сказать, действует. Что это вести. То есть труба – это вести. Это 7 вестей, да. Которые
0: небо посылает нам на землю.
1: Богом дается.
0: Вот. Посмотрите. Вот этот светильник, наполненный Духом Святым. Да? То есть это символ Духа Святого престола. Затем мы с вами видим в 5 главе, что к престолу подходит Агнец, как бы законы, да, Христос. У него тоже есть 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, смотрите опять, духов Божьих, посланных во всю землю. То есть Дух Божий послан во всю землю.
1: Церковь Божья послана во всю землю.
0: Не церковь, а Дух Святой во все этапы земной истории, да, то есть во все времена. От вознесения Иисуса Христа и того момента, когда Христос начинает работать как первосвященник, да, когда подходит к Богу Отцу, и до окончания суда и возвращения Иисуса Христа на землю, вот эти 7 этапов описывается у нас как раз, Дух Божий никогда не покидает его народ. Никогда.
1: Да, можно сказать, что таким образом, по этим словам можно утверждать, что Дух Святой присутствует во всех церквях.
0: Конечно. Конечно. Несмотря на всех вот эти... Нам не хватило времени описывать всех 4 всадников и то, как они действовали, а кто-то и плохо действовал там, да, как пишет Священное Писание. И тем не менее...
1: Кто-то смерть приносил.
0: Даже неважно, их описание все равно говорит нам о том, что там присутствует Святой Дух. Дух Святой никогда не оставлял Церковь Божью. Никогда. во всей истории человечества.
1: Но все-таки вот, ну,

0: Я не знаю такие церкви, в которых бы он отсутствовал. Но тем не менее, если люди себя начинают совершенно неподобающим образом что ли вести, они ведь могут изгнать из своей церкви Духа Святого?
1: Нет, конечно, конечно. Нет. Здесь имеется в виду не об конкретных организациях, а именно об этапе существования христианской церкви в принципе. Угу. Понимаете?
2: То есть ведь Господь говорит, как еще и остатки своем, да?
1: Остатки, да.
2: Да, то есть это не вот весь, весь род
0: человеческий,
2: да, весь религиозный мир или там род человеческий весь, да. А это остаток, это те, кто слышит его, кто знает его, кто идет за ним,
1: да. Повинуется Святому Богу. Это остаток Божий, он находится во всех конфессиях. Во всех конфессиях есть люди, которые не повинуются Святому Духу, а есть именно из народа Божьего. То есть, что такое народ? Духовный Бог. Бог – тот, кто следует истине, открытому свету. Ведь светильник, он что делает?
0: Освещает.
1: Светит. А вы помните, на что он светит? Он с южной стороны, а с северной стороны хлеба предложений. Их 12 штук. Каждому сыну Израиля по числу, да, то есть их съедают. Каждую субботу съедали священники. Понимаете? Его надо было съесть. И вот что делает церковь? Она освящает хлеб жизни, освящает Евангелие, да? Освящает хлеб, шедший с небес, кажется, Христос. Вот. Вот что делает Церковь Божия. Вот как мы спасаемся. То есть вот ключевая роль и Святого Духа, и нашего первосвященника, мы с вами поговорили, Христа, да, опять, и Бога Отца.
0: А люди, которые вне церкви, вот так сложилась жизнь,
1: да.
0: Всячески она может сложиться у человека, они ведь тоже могут быть наполнены Духом Святым?
1: Конечно, конечно. Написано, освящает всякого человека, приходящего в мир. Даже если кто не слышал о Христе, но повинуется добру, идет за светом, открыт ему свет, то знает, что такое хорошо, тут вот это хорошо, и он к нему тянется. А знает, что такое плохо, и он от него что? Уходит.
2: Да.
1: Вот он из народа Божьего. Почему? Потому что он идет по открытому свету. Знал бы он, что есть Христос, что надо заключить завет, вот что сделал бы? Он заключил завет.
0: Угу.
1: Вот. И мы знаем то же самое, как Святой Дух участвует в нашем спасении, да? Как Отец, Сын, Святой Дух участвует в нашем спасении. Когда Христос уходил, вот опять этот текст, мы опять к нему возвращаемся, Деяния апостолов, 1 глава, 8.
0: Когда он возносился после воскресения?
1: Да, он оставлял своих учеников, он уходил от них. Да? Но, говорит, вы не будете одни, да? Но вы получите обещанного от Отца, Святого Духа. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до конца земли. Да? Когда это случится? Когда сойдет на вас Дух Святой. Святой. А когда это случилось? В тот момент, когда Иисус...
2: Пятидесятница, в день Пятидесятницы.
1: День Пятидесятницы. Это на земле, а на небе вот этот вот Агнец, Христос воскресший, подходит к Богу Отцу, забирает у него книгу, запечатывает, раскрывает первую печать, и на земле сразу Пятидесятница, сходит Дух Святой на апостолов в виде огненных языков. Сам Иисус говорил о роли Святого Духа вот как. То есть это опять у нас вечером перед распятием. Что он говорит? «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И я...
0: В некоторых переводах еще как-то это так вот переводится, что «соблюдете мы». Если вы меня любите, то вы соблюдете.
1: Вы
0: это сделаете.
1: Да. То есть заповеди, 10 заповедей, они так и говорят, что вы будете соблюдать, там, вы будете делать и так далее. «Я умолю Отца Моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». А кого? Давайте посмотрим. «Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет».
0: В вас будет.
1: Да. Посмотрите.
0: С нами пребывает и в нас будет. Наш.
1: Да, то есть с вами, с учениками. Почему он в вас будет? Мы об этом говорили. О Новом Завете, о преимуществе Нового Завета. Угу. Потому что благодаря тому победе Иисуса Христа, Святой Дух уже не рядом с человеком, а в нем. Человеке. Это наша тема, храм Святого Духа, внутри человека.
0: В том человеке, который принял Бога верой. Да?
1: Это еще более близкое, как говорится, взаимодействие с Богом. И посмотрите, не оставлю вас сиротами,

0: приду к вам.
1: Это вот не просто такое вот фигуральное, что вот будет в нас.
0: Да.
1: То есть, на самом, я не знаю, конечно, вряд ли существуют приборы, которые могли бы измерить, есть он.
0: Количество Святого Духа.
1: Да, количество Святого Духа в нас, или его отсутствие, или его присутствие. Вот. Но ведь это все-таки это явление какое-то, Бог в нас, а не просто слова.
2: Ну, вот рождение от Святого Духа, да?
0: Да.
2: То есть будете рождены. А вот рождение, ну, как бы это плод новый человека, да?
0: Преобразование.
2: Да, плод Духа Святого, это там любовь, радость, мир. То есть человек обретает вот этот плод Духа Святого, когда он рождается от Духа Святого.
0: Кому дается? Тому, кто соблюдает?
2: Да, заповеди.
0: То есть если человек встает на эту дорогу, обращается к Богу, то есть, может говорить, обратитесь ко мне, да, повернитесь ко мне. То есть, если человек начинает идти, и Бог протягивает ему свою руку. И Дух Святой как раз в это. Ведь почему к такому человеку Дух Святой двигается и в него входит? Почему? Потому что он не насильник.
2: Ну да.
0: Стою и стучу, говорит Христос. Да. Это сатана выламывается, наш разум, наше сердце. Он ему сломать дверь, сломать нашу
1: судьбу,
0: да, вообще бросить человека в
2: сточную. Разрушить.
0: Ему недостаточно, что мы просто погибли. Он хочет бросить человека в сточную канаву, просто там показать, вот образ Божий, где находится, понимаете. Вот. А Дух Святой, это как, вот помните, что Илии сказано было? Да?
1: Веяние тихого ветра.
0: Да, это веяние тихое, это дыхание тихого ветра. Вот что такое Дух Святой. Вот Бог, я кроток и смирен, говорит Христос. Такой же Дух Святой, такой же Отец. Он не навязывается. Он пытается до нас достучаться, как говорится, да, войти в открытую дверь, чтобы мы открылись. Мы открываем.
1: То есть он входит только в открытую дверь нашего сердца, если мы ее открываем для него.
0: Да, и начинает нас действовать.
2: Он уважает свободу выбора.
0: То есть буду с вами вечерять.
2: Он дал эту свободу человеку.
0: Да.
2: То есть мы не роботы и не игрушки
0: что, в чьих-то руках. Будет Христос с нами делать? Вечерять он с нами будет. То есть, вы понимаете,
1: ужинать
0: будет с нами, да. То есть он сядет с нами. То есть как он нас ценит, как он к нам относится. Вот. Он не схватит нас и не заставит. Да, что он делает? А научить хочет. Да. Чтобы мы сделали сами свой выбор. И вот очень интересное, значит, рассуждение, даже не рассуждение, а слова Иисуса Христа в 16 главе Евангелия от Иоанна, вот 13-15 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вот функция Дух Святого – наставлять на всякую истину. «Когда с ними был Христос, Он наставлял на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит». Где Он это услышит? У Бога Отца, да? «И будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». А дальше посмотрите, как мысль Христа развивается. «Все, что имеет Отец, есть мое, потому я и сказал, что от моего возьмет». То есть вот откуда он возьмет? От Отца. От Христа.
1: Это как раз вот то, как вы озаглавили, да, что роль триединого
0: Бога.
1: Триединого Бога.
0: Все, что имеет Отец, есть мое. То, что я имею, есть Отца. Поэтому я говорю, от моего возьмет.
1: Христос говорит.
0: И мы утверждаем, что Святой Дух исходит как от Бога Отца.
2: Да, такая это Иисуса.
0: Такая это Иисуса Христа.
2: И сам Он является,
0: и сам является
2: той личностью, да, которая...
0: Да.
2: Именно идет каждому человеку именно, и пребывает
0: есть, да,
2: с каждым человеком.
0: Об этом говорит Священное Писание, об этом говорит сам Христос.
1: Вот мне кажется, что сейчас вот в таком разговоре, когда мы так говорим, оно вот просто конкретизируется, оно становится более понятным, да, что как так вот Христос в нас Духом Святым, как так мы знаем Отца Духом Святым.
0: Да.
1: Духом Христовым.
0: Да, на всякую истину нас наставит. А Бог и есть истина. Откроет нам Бога.
2: Да. Сам Иисус сказал,
1: очень
2: я
1: интересно.
2: Есть путь, истина и жизнь, по которому идя, вы приходите к Богу Отцу, а Дух Святой сопровождает вас на всех путях ваших.
1: То есть я бы так вот сказала, о Духе Святом много говорим, а все равно роль его как-то вот преуменьшаем. То есть не понимаем, насколько Дух Святой вот в единстве с Богом Отцом, в единстве с Иисусом Христом, вот насколько Он на нас влияет, да?
0: Да, вот апостол Павел всегда завершал свои послания вот примерно такой фразой. Это 2 Коринфянам 13:13. Благодать, вот оно, триединство нашего спасения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Посмотрите.
1: Общение Святого Духа.
0: Ибо так Бог возлюбил мир, что вот любовь Бога Отца, да? Что отдал кого? Сына своего, да? А в чем благодать? А то, что Сын победил, и Его заслугами мы что?
2: Спасаемся.
0: Спасаемся. А у Духа Святого что написано? Общение.
2: Общение.
1: И как пребываем в общении с Богом.
0: Общаемся с Богом. А вот, через Святого Духа, оказывается, который на самом деле вездесущ.
2: Да,
0: в отличие от Иисуса Христа, который был ограничен своей
2: временем и
0: пространством.
2: Да.
0: И отдыхал, и спал там, и на корме спал, помните, да? Вот. То есть и видел только.
1: Сейчас он тоже ограничен, когда он уже воскрес и вознесся.
0: Нет, сейчас, сейчас он уже в славе своей находится. Да. Все это уже.
1: То есть сейчас он уже не ограничен пространством времени.
0: Да, все, да. То есть. Вот этот.
2: Сейчас представителем на земле является Дух Святой, именно, который пребывает с нами, именно, общается с нами.
0: Можно сказать, наместником Иисуса Христа.
2: Да, но он ничего не делает от себя. То есть ничего. Он все от Отца.
0: Они все делают вместе.
2: Да, да, да, да.
0: Вот оно, триединство.
2: Да.
0: Наше спасение.
1: Да. Очень интересно, Александр, спасибо большое. О чем будем говорить дальше?
0: А следующая наша тема – это Иисус из Назарета и Святой Дух. То есть как Святой Дух появился в жизни Иисуса из Назарета, да, как Он стал Христом, то есть помазанным, что происходило в этот момент, как они соединились уже во плоти Иисуса Христа, когда Он был сам во плоти. Вот об этом будут наши следующие передачи.
1: Спасибо огромное. Мы с нетерпением ждем следующей встречи с вами, когда будем говорить обо всем этом, об очень интересных и, ну, спасительных истинах, я бы так сказала, которые все больше и больше приближают нас к познанию Бога. До свидания.
0: До свидания.

0: сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán de nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
1: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
1: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
1: muchas gracias.
5: Oh, сколько это стоит?
1: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Ио, я вас есть не понимать.
3: Не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.

0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
1: Дедушка, а ты что говорил?
2: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
1: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал, только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
1: А кто придумал говорить на разных языках?
2: Вы хотите узнать?
3: Да!
1: Дедушка, расскажи.
2: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
4: Только один?
2: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
2: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
1: А какой?
2: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
5: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
2: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
2: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
5: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
2: Не семь, а восемь.
1: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
2: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
5: Что они делали?
2: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
2: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
1: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
0: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
2: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
1: Бог добрый, Он любит людей.
2: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья. Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
9: И Веселинка.
8: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья.
9: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте.

0: Да. Приветствовали вас.
1: Что, а еще что?
2: Ну? Мы сидели за столом, да? И улыбались.
1: Правильно. Да? А еще что? Еще что? Что еще?
2: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
1: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
0: Это не болеть.
1: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
0: Ну, здоровье это у него бодрый, есть. Хороший.
1: Ну, хороший, да, он хороший.
0: Бодрый.
1: Бодрый. Вот, а еще какой?
2: Как Василиса.
1: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
2: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке, да. Пить воду.
1: Да.
2: Вот, есть фрукты.
1: Молодец, умница. Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
2: Так. А, да. Нужно да. Пить таблетки, да. Делать уколы и ставить горчичники.
1: Нет, таблетки это все правильно. Но таблетки и уколы это нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
0: Делать зарядку.
1: О, ну?
0: Гулять.
1: Для здоровья настроение помогает нам движение.
0: И
1: будет
0: гулять.
1: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав. Зарядку. Правильно.
2: О, точно. Точно, движение, оно поднимает настроение.
1: Да.
2: Вот смотрите, да. У меня есть такая игра, тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
1: Веселинка, ну какая интересная. У меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
2: А как же я тогда буду в догонялки играть?
1: Ну, никак.
2: Как улитка я не хочу.
1: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять, нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
0: И прыгать.
1: И прыгать.
2: Я тоже люблю прыгать.
1: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
2: Побежали, побежали.
1: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

чуть-чуть до неба, может быть, достанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки, васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги, на одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку.

0: водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А
2: рыбки,
1: все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте, давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки. Да, и роликовые коньки. И зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите. Так, мячик. Мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Опа. Раз, два. Молодец, Мирослав. А вот обруч. Как интересно. Обруч. А как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса, большой специалист по движению. Ух ты!
2: Что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения. Велосипед.
1: Велосипед. О. Василиса, можно ли двигаться

0: помощью велосипеда.
1: Да.
2: Да.
0: Да.
3: Еще как можно. Здорово.
0: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
1: Да.
0: А крутить, когда мы...
1: А я могу даже тут сидеть и рулить руль.
3: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
0: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
1: Нет.
0: Или нет?
3: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
0: Да это все правильно. Но дело в том, на машине можно передвигаться только, из одного места в другое.
1: Только человек там не двигается, когда сидит.
0: Да, не двигается. Это правильно.
3: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
0: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
3: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
0: Ну, давай посмотрим.
3: Пойдемте.
0: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
3: Ой.
0: Какая мысль к тебе пришла?
3: К сожалению, мой планшет нравится. Тоже не помогает движению.
0: Увы, совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
3: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
0: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
3: Она не умеет на перекладинке крутиться.
0: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
3: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
0: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
3: А мы можем попробовать.
0: Да как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
3: Я вас научу такой поделке.
0: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
3: Это будет очень смешная поделка.
0: Ну, давай-ка.
3: Вот.
0: Так, что там у тебя за поделочка?
3: Так.
0: Какие-то полосочки бумажные.
3: Вот, держите, это так, вам. Берем лист бумаги,
0: так,
3: на которой будет стоять наша поделка.
0: Да.
3: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
1: Держите. А
3: держите. Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай. Делайте надрез.
0: Возьмем так.
3: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
1: шарики.
3: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай, по мне немножко.
1: Так.
3: Да, молодец. Отлично получилось. Давай, погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика. И плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
1: Не пластилин нужно прижать.
3: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
1: У меня получится.
3: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится.
0: Так,
3: ну-ка, ровненько у нас стоит. Ровненько. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровненько.
1: Вот так вот ручкой попробуем.
3: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
1: Да.
3: Так. Вот.
0: У нас стоят.
3: Молодцы.

0: Итак, сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрипочку. Держите, это вам.
1: Скрипочку. Как ее надо?
0: А это нам вот так. Мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
0: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
2: Мне это напоминает...
1: Или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
2: Да. Напоминает крутилку, как крутит.
0: Точно, вот эта вот крутилка у нас, крутилка, она и есть. Вот какая у нас крутилка, красивая.

0: Так, вот смотрите. Еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
1: Наша большая.
0: А это наша спортивная собачка.
2: Давай нам собачку.
0: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот, мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
2: Давай.
0: Вот.
2: Давай, давай.
0: Давай, помогай.
2: Давай-ка мы.
0: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот.
2: Сейчас.
0: Давай мы отрежем нашим друзьям.
2: Так.
0: Держите. Держи, Василиса.
2: Прекрасно. Видишь?
0: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
0: получилось.
3: Так.
0: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
2: Побольше.
0: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько. Плотненько.
1: Покажи с другой стороны.
0: Вот.
1: О.
0: Вот. А что у вас получилось?
1: А теперь я знаю, что делать.
0: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
4: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
0: Вот. Что давайте. Мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
2: Крутится наша собачка.
0: Крутится у нас? Ну, вот,
2: собачки
0: вот.
2: На перекладинах очень даже могут вертеться.
0: Вот
2: когда эту собачку
0: тоже...
2: сделали мы из картона.
0: Получилось. Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
2: поделка. Да, дорогие ребята, бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно.
0: Да.
2: Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, вы же любите какую-то зарядку. Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
2: Да-да-да-да-да.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи – судьбы христианства в Петровскую эпоху. У нас в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Обыкновенно мы начинаем нашу программу с того, что очерчиваем контекст нового разговора. Итак, Петровская эпоха. Расскажите чуть-чуть подробней в общем о ней.
1: Александр, может быть, я не так подробно расскажу, но, может быть, с собой какие-то основные черты все же мы вспомним. Вообще, знаете что? Вот эпоха Петра, его реформы, в принципе, как и личность Петра, ну, становится по сей день таким предметом споров. Неоднозначная оценка относительно его реформ, его политики.
0: Кто-то хвалит, кто-то
1: хвалит, кто-то критикует. Но в то же время в историографии Петр I все равно, ну, занимает, может быть, одно из достойных таких мест, почитаемых, да, вот, царей, императоров. Кстати, именно он использует к себе уже титул император, великий император, да, с 1721 года. Поэтому, конечно, кто-то критикует, кто-то очень даже положительно к этому относится. Но заслуга, конечно, ну, немалая в нем, в том, что он изменения внес в политической жизни, экономической жизни, культурной жизни. Что говорить, 1703 год, был образован город великий, огромный, Санкт-Петербург, там в советское время, некогда называвшийся Ленинградом. Реформы были произведены в административной системе, изменения произошли в управлении, произошли они в армии, произошли также реформы, кстати, может быть, но вот где начинает как-то его критиковать, потому что он именно ввел воинскую повинность, которая была ректорская, и при нем это было из вот простых там народов, из там 20 селений выбирался там вроде бы один рекрут, и это было пожизненное служение. Что касалось иностранцев, нет, это было все же по найму, по договору, да, вот, поэтому для них это было пожизненных, ну, а для иностранцев это была служба, которая по найму.
0: Но Петровское время нельзя пройти мимо, не заметить. Все-таки это фигура колоссального размера. Ругаем мы ее или хвалим ли ее?
1: Знаете, Александр, вот все равно хочется вспомнить мне библейский текст, потому что мы же будем говорить и о христианстве.
0: Соприкосновение Востока и Запада.
1: Конечно, конечно. И вот

0: то поручение, которое некогда сказал Христос своим ученикам. И помните, да? Мы можем прочитать это в Евангелии.
1: Давайте.
0: От Матфея, 28 глава, это заключительная глава, звучит так. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Ведь в Петровский период это не просто политическая жизнь, это также и культурная жизнь, это также люди, которые граждане этого государства, огромно, кстати, расширяется. Петр, помните, что он расширил свои границы и на север.
1: Серьезная война со шведами.
0: Война со шведами, которая практически 20 лет длилась. Да? Вот в 1721 году она завершилась. Поэтому подданные этого государства, которых немало христиан, и, как мы говорили, и восточных, восточного обряда, православной церкви, ну и также было немало очень протестантов, которые приехали в Россию. Вы знаете, что он очень симпатизировал все же вот западным идеям, поэтому почему Петра...
1: Он ведь как... сам был в Голландии, будучи молодым еще.
0: В 1697 году по 1698 год он отправился сам лично в делегации своей, среди чиновников, среди там, ну, своих уже друзей, в несколько десятков человек. Но отправился вот такое, ну, мы бы сказали бы, в турне.
1: Это уже будучи царем.
0: Будучи царем.
1: Он ведь был в Европе и...
0: А в Европе он себя не позиционировал себя царем.
1: Да.
0: То есть он так инкогнито, да, отправился туда. Но не с целью просто вот попутешествовать, посидеть там в кафе, посмотреть какие-то достопримечательности.
1: Шопингом заняться.
0: Шопингом заняться. Нет, то есть у него была еще стратегическая цель. Все же, наверное, вот почему побуждало его поехать в Европу, знаете что? Здесь немаловажный факт, вот его знакомство, то, что мы в предыдущих программах говорили, это вот с этой с немецкой слободой соприкосновения. У него было очень много друзей, которые жили в этой немецкой слободе, которые он посещал, которые там общался, видел.
1: Европейцев-протестантов.
0: Европейцев-протестантов, которые жили там. И очень они отличались от того, что, может быть, от других окружающих, ну, там, жителей Москвы, они отличались. Как историки описывают, ровные улочки в этом месте, архитектурно отличающиеся дома своей, ну, привлекательностью, своей чистотой. То есть, ну, контраст был, понимаете?
1: Прогрессом тем.
0: Конечно, конечно, прогресс тот, который вот...
1: А вот стояла у него задача, скажем, сделать Россию передовым государством европейским?
0: Конечно, вот. Александр, а вот мы об этом и говорим. Когда он видел вот эти отличия,
1: достижения тех людей.
0: Конечно же, один из мотивов поехать в Европу вот была его оценка. То, что происходило в принципе в Москве, то, что было рядом. И он понимал, что весь много хорошего, замечательного, какого-то прогрессивного можно позаимствовать для того, чтобы, конечно, государство процветало.
1: То есть Петр был монархом, который был готов учиться и хотел учиться лучшему тому, что
0: было... Кстати, Александр, вот по поводу монархов...
1: Западной церкви.
0: Да, вы правильно
1: Западной цивилизации.
0: Кстати, вот при нем более формируется и укрепляется вот эта абсолютная власть уже, как монарха. Так? То есть в которых в его руках сосредоточена там законодательная, судебная власть. Так? То есть при нем это начинается, и она продолжается, в принципе, уже в последующих монархах. Поэтому вот в эти годы он отправляется. Сначала он в Ригу, с Риги он отправляется в Голландию, там, дальше он в Англию. Он путешествует по Европе. Он не просто путешествует, он со своей этой командой, мы бы сказали бы, которых он учит языкам, он учит ну, всем тем, ну, например, современным технологиям на его период, да? То есть в судоходстве, в печатных книгоизданиях, в печатных книгах, которые там из европейской типографии начинают издавать, печатать. То есть его большой интерес к наукам. Тем самым он это подчеркивает, учится сам, учит своих вот
1: приближенных.

0: и жених, чтобы и они были более прогрессивными, и чтобы, ну, вот, знакомство с этой Европой, вот это исследование, ну, воплощать эти идеи
1: и многих
0: России.
1: Молодых русских отправляет на учебу на Запад. Потом
0: Европейские университеты.
1: Потом Ломоносов поедет учиться. Но уже это
0: позже. Уже позже.
1: Но все равно это путь, проторенный Петром.
0: По крайней мере, он возвращается. Конечно, система образования меняется. Да? Строится флот известный, там, который помогает там уже, может быть, в войне со Швецией.
1: Морской державой становится Россия.
0: Академия наук в 1702 году. Кстати, уже, может быть, после Петровской эпохи, год смерти его 1725, но если даже считать с 1725 года и до конца 18
1: столетия. Это тот вектор, который задал Петр.
0: По статистике, из 111 академиков Академии наук российской, которую создал Петр, 71 были протестантами, немцами. Вот так было. Но то направленность, которую задал Петр, конечно же, она дала свое развитие мощное. Конечно, были какие-то моменты, которые можно опять же, историки найдутся и покритиковать, Бероновское время и так далее. Может быть, нет времени об этом говорить, да? То есть, может, какие-то положительные стороны бы хотелось бы
1: сказать. При Петре Восточную Церковь постигла серьезная реформа. Упразднено патриаршество и введен синод.
0: Да, это при Петре Первом.
1: И поэтому Петра иногда называли антихристом, поскольку он патриарха упразднил. А интересно еще было бы, чтобы вы рассказали о Западной Церкви, как она себя позиционирует. Я по предыдущим нашим встречам понял, что вы специалист по богословию бород. И вы, глядя на человека, по его бороде можете все о нем рассказать. Просто все.
0: Я не специалист по
1: бороду. Могли бы вы рассказать, что происходит внешне, как оно заметно?
0: Наверное, чаще всего, кстати, на слуху известно про Петра, что это тот реформатор, который стриг бороды. Угу. Кстати, первым делом заставляет действительно бояр постричь бороды, когда он возвращается из Европы. То есть одеться в европейские эти кафтаны, эти костюмы, то есть по этому образцу, этой моде, которой ходили европейцы. Знаете, где-то у нас может это улыбку вызывать, но это была реформа. Но дело в том, что для некоторых это было тяжело, и очень даже это было гонением. То есть если учесть, что в то время были старообрядцы, которые не брили бороды, понимаете, что для них это было неким кощунством. Но были к ним, конечно, претензии. Было и давление по отношению к ним.
1: Налогообложение. За бороду платить.
0: Да, нужно было платить. Для светского человека это проще, понятие. А человек, который утвержденный как староверы, то есть это было очень сложно. И даже были такие моменты, тот, кто не хотел, конечно, брить бороду из тех, то были серьезные, конечно, давление на этого человека. Вплоть до того, что жена должна носить была шапку с рогами. То есть как некое унижение, понимаете?
1: То есть жена того человека, который носил бороду, должна была носить шапку с рогами.
0: Да, шапку с рогами. Но это чаще всего касалось старовера, потому что они не брили бороду. И религиозные такие коннотации имели свои такие особенности и трудности.
1: Петр жесткий в своем плане.
0: Жесткий. У него, конечно, историки, можно, я думаю, сказать, что в некоторых вещах он был очень жесткий, да. Каких-то он такой непрогибаемый, то есть он отстаивал свою точку зрения, и, конечно, это от этого страдали и другие люди. То есть не без этого, конечно же. Но в то же время, я думаю, что огромный список, если я говорю, 71 академик.
1: Хотелось бы как-то конкретно какие-нибудь фамилии услышать, конкретные достижения услышать, чтобы вам могли вы привести нам.
0: Может быть, их очень много, хотя бы несколько человек, которые...
1: выберите, на ваш взгляд.
0: Витус Беринг. Беринг, да? Только, наверное, сегодня каждый школьник сразу вспомнит. Берингов пролив. Да, действительно, с этим человеком связано название этого пролива.
1: Напомните, мало ли нас смотрят школьники, которые не помнят. Или уже школьники, которые окончили школу, несколько десятков лет назад. Берингов

0: пролив, он где находится?
1: Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. То есть, ну, если мы сегодня бы сказали Дальний Восток и Аляска.
0: Между территорией России на Дальнем Востоке
1: и Соединенными Штатами Америки.
0: Штатами Америки,
1: да. Вот это и есть Берингов пролив. Там бухта названа его именем. Кстати, в 2018 году Петропавловске-Камчатском аэропорт назван тоже именем Беринга. Это человек, конечно, ну, в плане высокой значимости своей, да, исследователь, который исследовал не просто там, вот, в честь его был назван пролив. Он исследовал Дальний Восток. Это картограф, который составил очень тщательную карту. Кстати, Джеймс Кук пользовался этой картой. Настолько подробно, что, в принципе, еще на, ну, на несколько там, десятилетий опередило там, время, что она была настолько вот, детально, настолько она была правильна, что и другие европейцы пользовались этой картой. И это человек, действительно, экспедитор, который ну, открыл такие значимые исследования для ну, России, потому что нож не в одиночке плавал.
0: Ну, конечно.
1: Он же был не был один.
0: Но он руководитель экспедиции.
1: Руководитель, ее... да. И вот вторая его экспедиция, камчатская, с ним был тоже друг его, известный человек Георг Стеллер. Может быть, и даже зрители не все знают. И, в принципе, для меня тоже было интересно узнать некогда... Такое морское животное существовало, оно я назову...
0: Морская корова?
1: Да, морская корова.
0: Ага, да, это известно.
1: В латыни, я, может, я неправильно прочитаю, Hydrodamnylis gigas, вот так оно звучит. Вот. Стеллерова корова, то есть он был тем человеком, который, ну, как бы сказать, писал с натуры это животное.
0: Рисовал или как-то
1: рисовал.
0: Фиксировал?
1: Рисовал,
0: он художник.
1: Фиксировал. Он...
0: Или художник, биолог.
1: Он биолог, он фауну, флору
0: да, Стеллерова корова.
1: Минеролог, который там исследовал минералы. То есть это человек очень широкого ума, больших интересов. То есть он с этой экспедиции привез ну, огромное количество различных каких-то экспонатов, целой коллекции каких-то гербарий. Его именем названы различные минералы. То есть это человек, который огромный вклад в научных исследования, вот флора, фауна, он внес. Кстати, эти морские животные, они были уничтожены.
0: Да.
1: Вот.
0: Да,
1: да, да. Когда они потерпели вот во втором путешествии крушение, да, вот, высадились они потом уже там на побережье, ведь он еще был и врач. Он команде помогал, чтобы ну, там не заболеть, кормил. Даже охотился, ну, чтобы как-то выжить, то есть охотился даже на животных, чтобы, ну, как-то поддержать команду,
0: спасти людей. Его то звали, есть... напомните нам?
1: Георг.
0: Георг Стеллер.
1: Стеллер. Георг Стеллер, да. Ну, еще интересный человек, например, ну, Яков Брюс. Кстати, по поводу его много легенд ходит, вот, в историографии сегодня. Но говоря, что это был чернокнижник, некий колдун. А все и почему? В Москве было построено известное до 1934 года Сухарева башня. Сухаревская башня. В 1698 году. Высокая, огромная. Он в этой башне, ну вот на самых верхних этажах, он устроил обсерваторию. Тоже был человеком, исследователем.
0: Передовой мысли.
1: Передовой мысли. Ночами не спал, где-то мог бы свет гореть. Вы понимаете, вообще вот это огромнейшее здание. Кстати, хотят ее ну, восстановить в Москве. То есть не раз уже возвращаясь к этому вопросу, чтобы ее реставрировать, восстановить. И там готовят, даже какие-то проекты готовятся по его восстановлению, вот этой Сухаревой башни.
0: После того, что вы сказали, ее обязательно реконструируют.
1: Нет, я думаю, без меня там. Я думаю, что найдутся люди, которые все же действительно готовы будут восстановить этот великий архитектурный памятник. Вот. И знаете, что он занимался исследованием, бывало, ночами не спал. Ну, представляете, москвичи. Огромная какая-то башня, и свет горит. Что можно делать ночью там?
0: По ночам горит свет на самой высоте. Какие-то
1: слухи
0: там...
1: пошли сразу же. До сих пор эти слухи, вот они живы, наверное, в историографии.
0: Да.
1: Вот. Этот человек в то же время немножко он был замкнут в себе. Но... как говорят о нем, этот человек был кристальной чистоты. Если говорить о...
0: честный, совестливый,
1: честный, принципиальный. Протестант, тоже человек. Если говорить вот о Меншикове, да, то есть сколько раз говорится, там вот в книгах бывает, что казнократ крал...

0: Сам Петр лично его там хлестал за вот какие-то такие вещи. Это был человек честнейший. Цитату я зачитаю вам.
1: Да, давай, давайте.
0: Посмотрите. Лев Николаевич Толстой. Интересно.
1: О Якове Брюсе.
0: Да, Якове Брюсе, посмотрите, как интересно пишет.
1: Годы спустя.
0: Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простой народ, потому что было невдомек, как этот необыкновенный человек, вернее, обыкновенный человек мог знать столько премудростей. Это о нем. Эрнст Глюк, пастор известный тоже, который знал Петра и Петра знал.
1: Глюка,
0: там,
1: наверное,
0: же целая дзена история.
1: Все которые... с Мартой Скавронской, его да, служанкой, сразу... которая впоследствии женой Петра.
0: Екатерина Первой стала, да. То есть, Александр, этот список можно, ну, вот... цитировать и не просто вот, за каждым человеком говорить.
1: А вот Беллинghausen?
0: Тоже известный человек.
1: Тоже этого времени.
0: Да, тоже это
1: Крузенштерн.
0: Да, да.
1: Вот, это все... Есть у меня к вам вопрос. Смотрите, вы рассказывали про Беринга, Беллинghausena, Крузенштерна,
0: Брюса,
1: Стеллинга, Брюса
0: и так Стеллинга. Далее, и так далее.
1: Это все русские люди?
0: Это немцы. Чаще
1: это,
0: всего
1: это немцы. Это немцы?
0: Немецкого происхождения.
1: Но это русские?
0: Ну, были там, возможно, и кого-то и голландские. Там,
1: на например. Русском они разговаривали.
0: Конечно, это подданные государства.
1: То есть это немцы, это русские, это русские немцы.
0: Это русские немцы. Дело в том, что...
1: Служившие на благо российского
0: конечно,
1: отечества.
0: Конечно, конечно. Ведь я думаю, что они бы не теряли, если бы могли бы вернуться к себе бы там на родину. И продолжать там свою научную какую-то деятельность. Вот. Но в то же время они полюбили Россию, они вкладывали в нее. Вот, к примеру, еще одного вспомню одного человека. Готлиб Мессершмитт, тоже немецкого происхождения.
1: Он тоже русский.
0: Исследователь Сибири. Исследователь Сибири. Ну, представляете, ну что вот, чтобы он не мог бы там сидеть где-нибудь в теплом доме.
1: Баварию исследовать, Саксонию там исследовать.
0: Он по Сибири 6 лет занимается опять же исследованием тоже флорой и фауной. 23 тома публикует, пишет 23 тома. И знаете, что...
1: Это результаты его исследований.
0: Результаты его исследований. Экспедиции. Но только спустя, я не знаю, проходит, я боюсь сейчас ошибиться, мне кажется, даже лет 200 проходит, только затем публикует его эти все научные исследования, понимаете?
1: Они, наверное, уже отставшие были, отсталые через это время,
0: нет,
1: или нет?
0: Нет.
1: Нет?
0: Иногда, как это бывает, вот эта бюрократия, которая вот не давала дальнейшее какое-то ну, развитие, понимаете? То есть человек приехал вот, но свежими исследованиями, своими научными открытиями, и оно не дало дальнейшее какое-то продолжение. Но я думаю, что...
1: А вот столько фамилий. Иногда, наверное, не просто их произнести. Как вот последний Шмидт?
0: Мессершмитт.
1: Мессершмитт, Беллинghausen, Крузенштерн. Слушайте, Брюс, Беринг, Стеллинг. А там вообще есть русские фамилии? Вы поняли, что это немцы, Александр, что это русские, что это русские немцы?
0: Мне вот этот вопрос тоже всегда волновал.
1: Да есть там фамилии человеческие.
0: Не может быть, чтобы один человек там не нашелся. Я думаю, таких немало людей. Но кого я бы хотел бы вспомнить...
1: Представители восточной цивилизации, восточного христианства.
0: Восточного христианства. Славянин. Белорусскими корнями. Илья Копиевич. Или иначе он в Москву потом переехал уже с фамилией Копиевский. В Минске названа в честь его одна из улиц...
1: Столицы Беларуси.
0: Столицы Беларуси, да. Улица Ильи Копиевича.
1: Такая значимая фигура.
0: Это значимая фигура. Я сейчас скажу вам, почему. Кстати, вот для себя я вот читал, интересно. Есть же исследования, да, самые читаемые народы, нации, да. И даже не одни исследования в этом вопросе.
1: А, там разные
0: несколько
1: версии
0: организаций,
1: будут.
0: Несколько версий. Вот так я посмотрел. По одной из версий, это 2017 года, Россия — это третье государство в мире, которое самая читаемая нация. То есть некогда она была даже первая. Там, ну, вот, что-то меняется градация.
1: Но после нашей программы она опять вернется на первое место.
0: Да пусть не даже не после нашей программы. Пусть она всегда, ну, люди читают, исследуют самое главное Священное Писание. Хотя бы. Это одна единственная книга богодухновенная. За жизнь ее уж прочитать обязательно надо. А лучше
1: несколько
0: читать
1: раз.
0: Каждый день и несколько раз. Обязательно, чтобы считали, конечно же. Так вот, Илья Копеевич, считайте, что той издательской деятельностью, которой он занимался, а занимался он в Голландии, в Германии, но больше в Голландии, в
1: Амстердаме.
0: Амстердаме.
1: У них такие названия, что...
0: Было издано, ну, известных книг, 25 книг. Это было где-то около 30% от всех книг, изданных в России.
1: Но это
0: он перевел,
1: было
0: он владел языками.
1: На русском языке.
0: На русском
1: эти
0: языке, конечно.
1: В Голландии он издавал,
0: конечно,
1: на русском языке,
0: конечно.
1: Для России.
0: Для России.
1: И то, что он
0: издал... познакомился в Амстердаме как раз таки вот в тот момент, когда Петр приехал. А-а-а. Случайно познакомился с ним. Он как раз трудился в одном из издательств голландском. Вот. И так они познакомились с Петром. Он знал несколько языков, включая там немецкий, голландский, польский, русский, понятно, что вот, и переводил литературу. И, ну, можно сказать, что он даже был первым, например, тот, кто создал карту звездного неба.
1: Mm-hmm. Это тот... Первым в России или первым во всем мире?
0: Нет,
1: первым в России.
0: Первым в России. Спасибо. Это тот человек, который был первый, который создал календарь, который вышел. В России.
1: В России.
0: В России. Это тот человек, который реформировал вот этот церковно-славянский шрифт, иначе, как сегодня называется, гражданка.
1: Графику. Графический.
0: Графический графику. Шрифт изменил, да.
1: Да.
0: То есть то, что
1: была реформа графики.
0: Реформа, то, что был Петр заинтересован. И то есть это благодаря этому тоже человеку, ну, который трудился в команде, да, понятно, что. Это его была инициатива. Кстати, за основу он взял шрифт, знаете кого? Как вы думаете, с кого? Первого первопечатника восточнославянского.
1: Ну, конечно же, Франциска Скорина.
0: За основу взял вот этот шрифт.
1: И Федоров с Мстиславцем, издававшие Библии в Остроге на церковнославянском тексте, Острожская Библия, они ведь тоже... Вот, да. Вот как этот мир важен. Белорусы издают на территории Украины книги для... России. Это вот славянский, восточнославянский
0: мир. Сколько мы переплетены друг
1: да,
0: с другом.
1: Да. Да.
0: То есть это важно. И смотрите, вот то, что мы сегодня с вами читаем. Книга. И не только в России. Украина, Белорусы, Болгария, Черногория, Сербия,
1: и
0: Македония.
1: И южные славяне. Да?
0: То
1: и...
0: есть все, что сегодня кириллица, это заслуга Копеевича.
1: Угу.
0: То есть вот то, что он совершил, это реформа, изменение этого шрифта. Конечно, тоже великий человек. Учился в Слуцкой кальвинистской гимназии.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, это был таким последним, может быть, оплотом на территории Белоруссии протестантизма.
1: Ну, это же в период контрреформации.
0: Период контрреформации. Да, известная вот, гимназия вот в Белоруссии,
1: да,
0: просуществовала,
1: да,
0: более 300 лет. Где, кстати, он получил образование.
1: Здание ее до сих пор есть.
0: Кстати, немало... Ну, по крайней мере, вот человек 10 можно перечислить уже где-то в 19 столетии, которые тоже учились в этой Слуцкой
1: выдающиеся,
0: гимназии.
1: Выдающиеся.
0: Да, она уже больше, конечно, приобрела такой светский характер уже в 19 столетии, это Слуцкая гимназия, но тоже выдающиеся люди, вот они уроженцы вот России. Вот. И... Ой, Александр, еще можно? Мы говорим,
1: да, вы нам
0: много.
1: 15 секунд вам на подведение итога о Петровской эпохе.
0: Хотелось бы, чтобы... Нужно, конечно, читать. Нужно, конечно, может заниматься. Кто-то ставит высокие цели, получить высшее образование. У кого-то, может, не удается. Но самое главное, я еще бы хотел бы раз повторить. Книга Священного Писания достойна внимания и чтения. Это вот приоритет и самое главное, которое все же нужно найти время прочитать ее и познакомиться с Создателем, который этот удивительный мир сотворил.
1: Спасибо вам большое, Олег. Дорогие друзья, независимо от вашей фамилии, Иванов вы или Крузенштерн, помните, что главное – это то, что из себя человек представляет. А самое лучшее, самое прекрасное, самое светлое в человеке растет и рождается тогда, когда он обращается к Господу, Иисусу Христу, когда читает Библию, когда хочет служить на благо своего Отечества. Пожалуйста, следуйте за Богом и будьте полезными для своей Родины. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.

несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
1: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
1: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
2: Да, сегодня Христос интересно поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Mm-hmm. Вот, понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь до учеников.
1: Интересно, каких ценностей? Давайте прочитаем.
2: Да, ну,
1: прочитаем.
2: Подойдем к этому последовательно. У нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
1: Да, по 50-й в современном переводе мы читаем.
2: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал, а спросить Его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы, да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить о том, какова Его миссия или какое Его короткое будущее, скажем так, да, что Он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь, ну, Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Да, тут написано, что Он не хотел, чтобы кто-либо знал, что они здесь.
1: И в 8 главе тоже так же, Он не хотел, чтобы знал.
2: Да.
1: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
2: Ну, не могу доподлинно сказать, мысли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие. Мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим, да, Он их, наоборот, побуждал к тому, что Он уже им дал, и они должны были

0: с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию. Да? Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать. Да? Они боялись спросить, потому что он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Но читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя мое, меня принимает. А кто принимает меня, тот не только меня принимает, но и пославшего меня».
1: Интересный такой отрывок, вот в котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся быть первыми в чем-то и говорят, что ну, вот быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях. Это же наоборот успех.
0: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим. Угу. Вот, то есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее, да. Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя. Mm-hmm. То есть, когда человек пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко в другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя. Угу. Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого, выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот. И Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на Земле, на планете Земля, вот это первенство, оно всегда присутствует. Да. Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой. Угу. Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека. Родившись в одной прослойке, ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
1: Ну да.
0: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот, и мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили, да. Но Христос им показывает, что вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это

0: первенство, оно перевернуто сверх на голову.
1: Угу.
0: То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не угу. тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви. А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем, вот что в истории, да, в истории и во времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус. Мужчины были на первом месте, да. Угу. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу. Он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости.
1: Угу.
0: Вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: Угу. То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из «хочешь быть первым, будешь последним», да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно. Вот тут даже Христос уже предваряет. Немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускает детей приходить к Нему.
1: Да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу. Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас, а просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете его во имя Мое, потому что это уже творение Мое. Тот принимает Меня.
1: Это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Уважение ребенка в простом, то
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну, тут правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, а вообще к человеку,
1: да.
0: который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок?
0: Да, он дополняет, читаем. Иоанн сказал ему, «Учитель, мы видели одного человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и попытались остановить его, потому что он не с нами. Но Иисус сказал, не мешайте ему». «Всякий, кто именем Моим творит чудеса, не сможет вскоре злословить Меня. Кто не против нас, тот за нас. Если кто напоит вас чашей воды, потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей».
1: Угу. Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют. «Кто не за нас, точнее, кто не против». Вас, тот за вас.
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за Христа.
1: Угу.
0: Ревность того, что Его не принимали, да, ревность того, что Его недопонимали, что на Него восставали и так далее, и так далее.

0: так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность вот, за Христа. Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не Тебе. Да, они идут не в Твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе. Да? Но если человек именем Моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в Моем числе. Угу. А ведь мы тоже, как, может быть, иногда, как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении очерчиваем круг достойных людей,
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети вот, не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите. Вот кого вы видите. Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем Моим делает это, то не может вскоре злословить Меня. Вот, да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить?
0: Да.
1: Со 42-го.
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в Меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. Если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться, соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый, который ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы, вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, иногда мы это делаем, к сожалению или к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что если человек не ведет другого к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным. Ни один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии

0: присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно, да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот, лучше тебе как бы и не жить. Но Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь. Да. Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то вещи, чтобы изменить ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать. Наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да. Так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такую вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить. Да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви.
0: Безусловно.
1: Вот и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот есть такая фраза о черве и огне. Угу. А вот это про что? Угу.
0: Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза. С тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Да, мы говорили об этом,
0: да,
1: в прошлой программе.
0: В прошлом программе говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример? Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да, про то, что как меня зовут, да, и да, что я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутреннего, от внутренней тяги к греху. Да, и мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
0: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый, как бы, красивый и удачный, но так. Человек находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. Для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, условно говоря, не помогает оставить этот город, этот район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но я таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то или от какой-то привычки. Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождению от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались с этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот по нашим рекомендациям. Он говорит, я вышел на балкон, не знаю, что там делать. Я его говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, вы понимаете,

0: То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь. Да. Вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи. Ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки, или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия, почему они стали такими? Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это да. Как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там брошенный в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не
1: и огонь не угасает.
0: И огонь не угасает, да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы полного истления.
1: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
0: Да, полного истления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен. Да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень, да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль, последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
1: Вот. Всем будет тяжело.
0: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере, но человек, говорит, проходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библии. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Что... Скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить, действовать в тебе, да, это болезненно. Она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль найдет свое применение. Ну, а если ты не применишь это, тогда та соль останется бесполезной, вот, и она не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом, будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Добрый день, дорогие друзья. Случалось ли в вашей жизни, что вы ожидали события очень важного для нас, очень нужного, оно наступало, а вы не замечали его? Знаете, о таком событии написано в Библии. И это событие называется Рождество Иисуса Христа. Послушайте, что об этом пишут пророки. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». И послушайте, что говорится дальше. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Представьте такое великое событие. Пророки приходят в народ и от имени Господа свидетельствуют, что скоро должен прийти Мессия, Освободитель. И во время мирное, когда в народе все было хорошо, эти пророки воспринимались, мягко говоря, с усмешкой. Но когда были времена трудные, когда народ израильский попадал под чье-то иго, кто-то завоевывал, разрушал страну, то слова о Мессии, Освободителе были как нельзя кстати. Были тем елеем для души, который давал надежду, в который верили, за который боролись. Весь Ветхий Завет говорит, что должен был прийти Мессия. Должен был родиться тот, кто спасет Израиль. И представьте, все общество знало об этом. Все общество ожидало этого. Все общество, каждый раз отправляясь в храм, верило, что когда-то будет исполнение тех прообразов, которые совершались в храме. Когда-то придет тот, кто спасет навеки. Но наступил такой момент, когда пророчество исполнилось. Но получилось так, что в этот момент никто не понял, что это пророчество исполняется. Что на самом деле было? Были такие благочестивые люди, волхвы с востока. Они нисколько не были связаны ни с магами, ни с волхвованиями какими-то. Это просто то слово, которое означает, что это были люди уважаемые,

люди образованные для того времени, и они по книгам вычислили, что должен родиться царь иудейский. Это одно из свидетельств, которое говорит, что ждали царя иудейского, ждали рождения Иисуса не только Израиль, но и многие народности, которые имели доступ к литературе Израиля, они тоже понимали, также понимали, что должен прийти Мессия. И они ждали. Но что удивительно, те, которые верили в Бога, они это событие не заметили. А те, которые, на которых не возлагалась никакая надежда, от которых не ожидалась эта вера, они вдруг заметили это событие. Они увидели на небе знамение, звезду, и пошли за ней. Умнейшие люди, образованные, солидные, но они поверили этому знаку на небе и пошли за ним. Этот знак привел их в Иерусалим, прямо к храму. И когда они стали спрашивать у священников сначала, потом у простых людей, где родившийся царь иудейский, то, как говорит библейский текст, услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Все встревожились, какое рождение. Можно даже предположить, что когда они пришли к храму, позвали священников, когда они спрашивали у людей, то на этих лицах, у кого они спрашивали, было удивление, а может даже презрение. Потому что как можно к язычнику, который никогда не поклонялся Богу, вдруг от него увидеть или услышать вопрос, где родившийся царь иудейский, откуда вы знаете? Вы разве читали эти книги? Но этим вопросом было поставлено начало того великого движения, как сказано у апостола Матфея. Он спасет людей своих от грехов их. Они не нашли ответ в Иерусалиме. Но своим вопросом они встревожили сердце и Ирода, и всего народа. Этот вопрос показал, что на самом деле творится в их душе. Что на самом деле происходит в сердце тех людей, которые, кажется, должны были знать точно, ожидать и встречать родившегося царя. Когда Ирод это услышал, у него были свои планы. И он показал свои планы, показал свое отношение к этому царю. Он повелел, когда узнал, что Мессия родился в Вифлееме, он повелел всех младенцев мужеского пола до 2 лет убить. Это было его отношение к этому Мессии. Священники знали, где должен родиться царь иудейский, но никто не обратил на это внимания. И после этого вопроса мудрецы пошли в Вифлеем. Звезда привела их именно к этому дому. Они весьма обрадовались, как написано. Они поклонились царю. Они отдали свои подарки и этим показали свое отношение к царю. Свое отношение волхвы выразили тем, что поклонились Мессии. Они признали его как царя. Их ожидания были не просто этого события. Они ожидали именно царя. Интересно, что в древности пророки говорили о рождении.
какое настроение они

показывали, когда говорили о рождении Иисуса. Пророк Исаия в 9 главе, в 6 тексте, говорит такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Когда мы читаем эти слова, которые описывают рождение Иисуса Христа, то эти слова показывают нам веру и чаяние пророков и, следовательно, всего народа. Пророки о рождении Христа говорили как о событии важном, весьма важном. И если бы этого события не было, то напрасно бы было все служение, напрасно были все действия во святилище, и все, что не делал Израиль, во что верил, это было бы не до конца, не полно. «Младенец родился нам, владычество на раменах его». Первое, что описывали пророки и на что обращали внимание – когда появился младенец, сразу было заметно и видно владычество его. То есть его сила, все, за что он может взяться, все, за что он брался, это все доводилось до конца, это было сделано. И мы можем вспомнить жизнь Иисуса Христа, его проповедь, его чудеса, его исцеление. Все, что он не делал, это было благословенно. Это все было пропитано владычеством. Это все было пропитано той силой, которая действовала. Действовала правильно, глубоко, до конца, полностью меняя человека, что в мире совершенно не случалось. Все методики мира предлагают просто подкорректировать человека. Просто человека немного сгладить остроты его. Немного сделать его более привлекательным. Но сила Божья, владычество, оно способно изменить человека. Изменить настолько глубоко, что будет виден перст Божий, его вмешательство. Следующее, о чем говорит пророк, нарекут ему имя «Чудный Советник». Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Не секрет, что на Востоке имя играло весьма важную роль. Когда называли ребенка, тем более мальчика, всегда подразумевалось, что родители либо в имени отражают чудесное рождение его или ответ Божий, либо пытаются вложить в его имя действия, которые должен будет сделать этот человек, когда возмужает, когда будет в расцвете сил. Иногда Бог давал имя определенное родившемуся и говорил, что так или так назовете. Но когда родился Иисус, невозможно было одним именем назвать великого Бога, чтобы полностью открыть всю красоту, все черты характера, всю ту миссию, которую должен был он исполнить, находясь здесь на земле. И потому столько имен различных, столько титулов у рожденного младенца для того, чтобы хотя бы частично открыть то, что он делать будет, то, что он сделает, то, что будет отражено в его жизни, в его словах. Когда речь идет о чудном и советнике,

то здесь отражается идея, что Бог неисследим в своих действиях. Он чудесен в своем проявлении. Никто не может познать пути Господни, предугадать, только может, проанализировав, восхищаться этими путями. Когда речь идет о имени Отец Вечности, кажется странным, как можно младенца, не родившегося, уже назвать отцом. Но опять оригинальный текст нам показывает, что Отец Вечности – это то, как пытаются пророки описать отношение, отношение этого младенца ко всему, ко всей Вселенной. И здесь описывается особая отцовская забота ко всему, что приходит пред ним, ко всему, что, к чему ему нужно прикоснуться, ко всем, кого нужно исцелить. И из жизни Иисуса Христа мы видим, что его исцеления не были только для особых каких-то людей, для каких-то особых сословий. Каждый, кто нашел в себе веру, кто нашел в себе силы прийти и поклониться ему, каждый получал ответ. Каждый получал исцеление, так как Бог нелицеприятен. Когда речь идет об таком имени, как Бог крепкий и князь мира, здесь описывается идея, что, как вначале сказано, владычество на раменах его. Так и здесь описывается, что князь мира – это значит властелин мира. Это тот, который не только мир посылает, но при нем мир расцветает, при нем мир изменяется. То есть он владыка этого мира. Он может мир привнести по силе его, как у него получается. То есть у него столько силы, и он приносит весь мир, полный мир. Интересно то, что Слово Божие обращается и к нам сегодня. Когда-то волхвы спросили в Иерусалиме, где должно родиться царю иудейскому. Если нам будет задан этот вопрос, можем ли мы ответить, где родился Иисус? И больше того, если к нам подойдут и спросят, родился ли Христос вообще? Родился ли Он в твоем сердце? Каков будет ответ? Когда волхвы задавали этот вопрос, они подразумевали, что будет ответ. Ответ у людей знающих, которые верят, которые нашли отклик в их сердцах, у людей, которые изучали всю жизнь посвятили этому, чтобы проповедовать Мессию. Но нашли ли они ответ? Когда мы читаем эту историю, смотрим на нее, то невольно можем задать себе вопрос. Родился ли в нас Христос? Проявил ли Он в нас ту силу, о которой говорили пророки? Еще одно событие, случившееся при рождении Христа, о котором мы уже говорили, это убиение младенцев. Оно произошло из-за коварства сердца, из-за боязни потерять власть, из-за боязни потерять то место, на котором находишься. Царь Ирод проявил себя. Когда пророки описывают это событие, они описывают его

весьма трагическим языком. Безутешный плач. Это событие повлияло на народ израильский, как то, как на нас сегодня влияют, например, сообщения о терактах. Когда мы слышим об убийстве тех, кто взял в руки оружие, у нас одна реакция. Но когда мы слышим об убийстве невинных детей, беззащитных, у нас совершенно другая реакция. Реакция, которая полностью все перечеркивает в жизни. Мы считаем ее справедливой, мы считаем ее глубокой. Так не должно быть, но Бог использовал эту реакцию для народа израильского, чтобы разбудить народ израильский. Не было других возможностей. Только так народ услышал, что Бог пришел простить, помиловать. У Бога свои планы относительно этих младенцев. Их жизнь, их вечная участь определена Богом. И мы удивимся, когда их увидим с Господом. Но Бог желает от нас сегодня той реакции, ожидает от нас того, для чего Он приходил на эту землю. Он желает нас спасти от греха. Пророк Исаия в 11 главе с 1 по 5 текст описывает Мессию родившегося. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». Как я могу ответить на вопрос, родился ли Христос в моей жизни? Смогли ли вы ответить себе на этот вопрос, есть ли Христос в вашей жизни? Священное Писание говорит, каждый, кто познакомился с Ним, у кого в сердце рожден Мессия, будет видно Его владычество, будет виден почерк Бога. Это проявится в отношении друг к другу, в наших словах, в наших делах. Невозможно обмануть Бога и себя, сказав, что я верю в душе в Него. То, что рождено внутри, оно обязательно проявит себя снаружи. Христос так и говорил, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Дорогой друг, сегодня Господь обращается к тебе. Родился ли Христос в твоей жизни? Не отвечай на этот вопрос. Подумай. Проанализируй свою жизнь. Проанализируй свои отношения с Богом. Кто для тебя Бог? Не получится ли так, что этого события ты ждал всю жизнь, оно наступило, а ты не смог его заметить? Что Бог привносит в твою жизнь? Открылся ли Он владыкой неба и земли?

Открылся ли он, родился ли он в тебе, как могущественный царь, которому все под силу, который может остановить твой гнев, который может искоренить из мыслей твоих все плохое. Он проявляет эту силу в тебе. Он князь мира. Везде, где приходишь ты, где ты говоришь, где ты находишься, что ты привносишь с собой? Чем наполнена жизнь вокруг тебя? Это те вопросы, которые помогают каждому из нас сказать: «Господи, я желаю, чтобы ты проявился во мне, чтобы ты родился во мне, потому что я еще несовершенен. Я люблю тебя, Господи, но много есть то, что мешает мне, что стоит барьером, непреодолимой стеной. Я прошу тебя, Господь, услышь меня, родись в моем сердце. И пусть это владычество, это рождение будет могущественным, явным, чтобы люди, видя твои дела, твое проявление, прославили тебя, великого Бога».

0: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».
1: Дерево жизни – одно из деревьев, произраставших в середине Эдемского сада. Дерево жизни упоминается во второй главе книги Бытие наряду с деревом познания добра и зла. После того, как Адам и Ева согрешили, Бог лишил их доступа к дереву жизни не в качестве наказания, но и сострадания, чтобы они не обрекли себя на бесконечную физическую жизнь в падшем мире. Господь Бог изгнал людей из рая и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Есть мнение, что золотой светильник в израильском святилище, имевший ствол, по три ветви с каждой стороны и чашечки в виде миндального цветка с яблоками и цветами, служил напоминанием о дереве жизни. В книге притчи Соломона дерево жизни упоминается в качестве метафоры благословения и совершенства характера. В третьей главе мудрость названа древом жизни для тех, которые приобретают ее. А в 15 главе говорится, что кроткий язык – древо жизни. В книге Откровения дерево жизни выступает в качестве образа возвращенного рая, бессмертия и вечной жизни. Оно упоминается в описании города-сада, предназначенного для спасенных. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов.
0: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Мы приветствуем вас, дорогие наши телезрители.
1: Некоторые люди в своей жизни встречают инопланетян. Кто-то видит лохнесского чудовища, кто-то верит в то, что они видят каких-то злых духов или бесов. В общем, мы встречаемся в нашей жизни со сверхъестественным, и об этом сегодня наша тема.
0: Да.
1: Размик, первый вопрос тебе. А ты встречался со сверхъестественным?
0: Ну как сверхъестественное, Сереж? Бывают случаи, когда я иногда, когда бываю дома один, вот, и иногда слышу какие-то шорохи в соседней комнате. Вот. Я не знаю, что это может быть, но
1: или
0: бывает
1: кот, или
0: проявление.
1: Сестра.
0: Да. Сегодня мы пригласили нашу гостью, Юля. Здравствуй. Вот. Юля поделится с нами, у нее очень интересный случай из жизни.
1: То есть вот. Юля нам расскажет, есть ли в жизни сверхъестественное, стоит ли в это верить?
2: Ну, в моей жизни есть сверхъестественное, точнее, было. Такой яркий опыт был, что я с детства видела вещи сны и могла предсказывать будущее людям. Я занималась гаданием и вот предсказывала моим подружкам там.
0: А как это к тебе пришло, Юль?
2: Ну, в 12 лет где-то ко мне пришел ангел, сказал, что он меня будет защищать, охранять, и я приняла это, как бы, эту защиту, и он, ну, дал мне вот эти дары, и я как бы пользовалась, наслаждалась этими дарами и радовалась, что такая власть у меня появилась, все такое. Вот. Но в результате все не очень хорошо закончилось.
1: А вот у меня вопрос такой. Вот наверняка люди сейчас смотрят, и это все, что подобным образом слышится, когда человек рассказывает, ты думаешь, ну что это за бред? Если у тебя в жизни такого не было, вот, и ты никогда с таким не встречался, то подобные истории, они для тебя кажутся просто немыслимыми. Вот. Как все ли тебе тогда верили в твои видения, и как они на самом деле проявлялись? Были ли какие-то доказательства? Твои видения сбывались? Или то, что ты, ну, пророчила, оно на самом деле происходило так?
2: Ну, во-первых, как бы не было такой цели у ангела, чтобы это все знали. Наоборот, как бы это все скрывалось, но мои пророчества всегда сбывались. И особенно, когда человек умер от того, что я сказала, что да, человек умрет, и вот... Вот на этой почве начались
1: то есть
2: мои сомнения.
1: Даже видение о том, что будет что человек умрет, оно сбылось, твое видение.
2: Ну, они всегда сбывались, но они были такие бытовые. Ну, то есть там человек встретит такого-то человека, у них там случится такая-то жизнь, вот это вот такая, это все вроде так более-менее нормально. Ну, там что-то кто-то ногу сломает там, или еще что-то. Ну, не таких страшных ситуаций я не видела. И вот в результате вот всего этого веселья когда-то пришлось все-таки мне столкнуться с реальной жизнью. И вот молодая девушка умерла. То есть она мне сначала пришла ко мне, и вот я ей погадала. Я увидела ее смерть, почувствовала, как она умрет, и боялась ей даже сказать об этом, потому что мне было страшно, я не знала, как ей сказать об этом. И когда все-таки она достала меня этим, что она должна узнать, что с ней случится, я ей сказала. И были свидетели, которые, девочки тоже,

0: которые с ней пришли. Они все это слышали. Девочка, которая должна была умереть, умерла. Ее убили. Меня даже в милицию вызывали, потому что все, ну, как бы свидетельствовали, что я знала о ее смерти. Ну, конечно, причастия моего там не было. Ее действительно убили другие люди. Они не знали ничего о моем, как бы, свидетельстве. Ну, вот я переживала это очень тяжело.
1: Ну, понятно. Найди свой путь. Когда сверхъестественное, оно может быть, ты как чувствовала, это доброе или это злое? Это как бы, ну, проявление чего-то доброго, каких-то добрых сил, каких-то светлых сил, или это проявление злого?
0: В тот момент я не чувствовала никакого, как бы оценки никакой не давала. Мне было просто плохо от того, что я узнала, что человек умрет. А когда просто не знаешь вот таких вот страшных вещей о другом человеке, то вроде все это даже здорово, особенно если ты знаешь такие детали личной жизни другого человека и можешь ему там подсказать в чем-то, даже помочь. Это даже мне нравилось, я бы так сказала. А потом вот понять, что ты знаешь это об обстоятельствах, которые трагичны, и ты ничего не можешь сделать, чтобы это изменить, ну, скажешь ты человеку, что он умрет, и что? Вот она знала, что она умрет, но ее жизнь от этого не изменилась.
2: Если бы ты вдруг, как бы, ты ей не сказала, она бы тебя, ну, как бы, так сильно не допрашивала, вот, могло не случиться?
0: Я как бы экспериментов таких не могу, я не ставила специально, поэтому не могу сказать, случилось бы это или нет. Но люди, которые ее убили, они не были информированы о моем предсказании, и тем более они не знали подробностей. Я сказала только часть того, что увидела. А подробности, они были в видении, и когда это случилось, и я поняла, что действительно до подробностей все исполняется, то это еще страшнее стало. То есть человек знал даже о смерти и не мог избежать этого.
1: Вот я хочу задать такой вопрос. На самом деле сегодня очень популярная сфера сверхъестественного. Сегодня везде, куда нет ни всяких шоу, существует очень много.
2: Передач,
1: да?
2: Много.
1: Передач. Там, где так или иначе связано, ну, связаны, так скажем, действия с чем-то сверхъестественным. Шоу экстрасенсов, битва, да? Вот даже разве ты неужели никогда не хотел, так скажем, с чем-то связанным быть таким вот сверхъестественным, чтобы у тебя были какие-то определенные дары, там, какая-то власть, чтобы тебе, ну, чтобы позволяло тебе сделать что-то больше, чем ты?
2: Это, конечно, все интересно, Сереж, иметь какие-то дары, как в фантастических фильмах, предсказывать будущее, чтобы это потом как-то избежать или еще что-то. Это все классно, конечно, вот, но тут, мне кажется, все намного серьезнее, и ты, если не знаешь, с чем связываться, и потом какой спрос будет за
1: это. Вот интересный вопрос тогда, чтобы, может быть, Юля, ты нам откроешь на это глаза. С чем вообще связано все сверхъестественное, если человек туда хочет залезть? Вообще, какие последствия от этого могут быть? И, вот. Это, и как это находит человека? Или он сам должен туда полезть, или это его находит?
0: Какой рецепт найти сверхъестественное? Я бы хотела сказать, чтобы люди были очень осторожны, связываясь вообще со сверхъестественным, потому что человек не имеет власти знать будущее, и он не, ну, как бы является марионеткой той силы, которая дается ему. Соответственно,
1: когда человек хочет влезть в сверхъестественное, он влезть хочет в силу, в тьму или в свет? Это как? То есть это только тьма, или он может быть все-таки это, какую-то помощь от Бога может получить?
0: Я считаю так, что когда человек с Богом находится, Бог может дать ему дар пророчества. Но обычно это дар, который контролируется Богом, и Бог из любви, как бы, человеку дает этот дар, и он не страдает от этого дара, так как я страдала, допустим, от этого дара. То есть самая страшная тягота знания вот этого, ну, как бы, о смерти людей, там еще что-то случается, твоя беспомощность, что ты совершенно как бы вот чувствуешь вот этот вот что тебя просто использовали для того, чтобы этого человека напугать или там как-то привести его к определенным действиям, завладеть этим человеком, а ты просто являешься проводником. Некоторым, может быть, экстрасенсам это положение их как бы вполне устраивает, чувствовать себя куколкой такой бестолковой. Вот. Но это неприятно. Человек чувствует себя вот реально, как сказать, пустым сосудом, который просто наливают, что хотят, и даже то, что тебе не нравится. Я вот отказаться хотела от этого дара практически сразу, как только я вот испытала вот эту ситуацию с девочкой, которая умерла. Я не хотела больше гадать. И он все равно сказал, ты от дара не избавишься, ты так и будешь мучиться с этим даром. То есть это мучение, знать о смерти людей, это очень тяжело, это проблематично. психологически чистый.

0: Ну вот смотри, ну вот сколько людей сегодня на самом деле пользуются этими услугами экстрасенсов, и на самом деле многим помогает избавиться от каких-то своих страхов, от каких-то своих психологических там убеждений и так далее, ну не знаю, ну проблемы бывают разные, и действительно помогают. Вот что можно посоветовать? Вот им не ходить совсем к ним, или им терпеть от того, что происходит?
1: Нечего там делать, нечего делать, никаких экстрасенсов.
2: Бывают же услуги, которые наоборот как-то даже помогают людям.
1: Да понятно, что они помогают, то есть есть исцеляющие, как бы люди, которые занимаются, имеют дар исцеления, то есть у меня вот дар
2: предвидения. Разве это плохо?
1: Любой дар, который идет от нечистой силы, даже если это, как кажется иногда, что люди иногда ошибаются и думают, что это от Бога дар, поэтому тут очень осторожно надо быть, чтобы понять, действительно ли твой дар от Бога. Чаще всего это дар нечистой силы, потому что Бог никогда не ищет себе чудес для того, чтобы Него любили, Его и верили. А вот дьявол именно это и ищет, чтобы человек повелся на легкие, как бы сказать, решения своих проблем, быстрее как-то купил это, там, заплатил этой тетеньке, там, дяденьке, кто там гадает и ворожит. И сразу исцеление получил. Как хорошо, я вот такой молодец, не надо не раскаиваться в своих грехах. Там кто-то над тобой походил, там, почитал тебе молитвы, и ты сразу такой счастливый пошел. Или свечки там какие-то поджигали. То есть какой-то ритуал провел, и ты все, молодец, ты огурец, ты здоров. А реально Бог хочет изменения сердца человека, чтобы человек понимал, какое зло он может там совершать, да?
0: Расскажи нам, пожалуйста, Юль, немного вот о том, как Бог помог тебе выбраться оттуда. Ты когда захотела выбраться из этого, тебе это легко получилось, или все-таки эти силы тебя не оставляли?
1: Ну, вот
0: какие-то последствия были?
1: Сказал правду, он очень тяжело меня отпускал, и я не хотела вообще жить, потому что настолько было трудно избавиться от его влияния, и болезненно очень я переживала, я до суицида как бы дошла. Вот, но Бог меня спас, вытащил, он открыл мне, что он меня любит, и я сложностью с большим трудом поверила в это, но поверила. Вот, я рада, что Бог нашел меня в этом, в этом ужасе, в котором я жила, вот, и вытащил. Хотя, если бы человек, наверное, выбрал сам такой путь, я потому что реально не знала, что это дьявол до конца, я думала, что это Божий ангел.
2: То есть он появился все-таки как ангел вначале?
1: Он Божий ангел, представился моим защитником, но даже когда он открывал мне разные свои позиции о том, что вот он управляет бесами, что у него там, и ты тоже можешь как бы пользоваться их услугами, я знала обо всем этом, но не видела, что это.
2: А когда ты поняла, что это не ангел?
1: А вот когда наткнулась на текст из Библии, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога, и поняла, как будто вот пелена спала с глаз, что я поклонялась сатане. И я стала его от себя как бы отгонять, перестала как бы делать то, что он хочет, разговаривать с ним. То есть я полностью старалась его игнорировать. И это вызвало в нем агрессию, и он начал говорить, что если ты не хочешь быть со мной, то тебе придется умереть. И начал склонять меня к суициду.
0: Юль, вот ты сказала о том, что сейчас вот что дьявол тебе угрожал, что ты почти уже даже, ну, чуть ли не смерть, не жизнь покончила самоубийством. А как ты решилась от этого уйти и прийти к Богу? Бог тебя искал, ты у него просила что-то, чтобы он тебя вызволил?
1: Нет, я нисколько не верила, что Бог мне может помочь. И он, мне кажется, он просто сам пришел и как-то вмешался. Я не знаю почему, но когда я просила дьявола оставить меня, и он не оставлял и пытался заставить меня как бы умереть, я поняла, что у меня выхода нету, соответственно, я должна умереть. И просить Бога о помощи у меня не было в планах, ничего, и бац, он меня останавливает от суицида.
0: Ну, а ты вообще знала, что есть Бог и что он может тебе помочь? Просто ты вот находилась вот в этом всем, под влиянием всего этого, вот в своей ситуации уже, которая уже зашла слишком далеко, ты поняла, что ты, выйдя отсюда, только смерть, да, он тебя не отпускает.
1: Ну да, так и получается.
0: Вот, то есть, а ты знала, что есть Бог, который тебя может выйти? Ты говоришь, ты не просила его, просто Бог сам мешался.
1: Я им и говорю, что человек, который живет много лет под принципом того, что Бог это вообще не твое, то как я могу ждать помощи от него? И вообще, какое отношение ко мне имеет? Никакого. Я просто вызов ему как бы случайно так вот кинула, типа, ну, хочешь, останови меня. Ну, так, это даже было как в пустоту, знаете, это даже не молитва, не вера, ничего. Просто вот я как в пустоту кинула ему и пошла, бросаться с крыши. Вот. И в этот момент пришла мысль о матери.

0: ярко так осенило меня. Это почему-то до этого, сколько месяцев я жила, у меня почему-то мыслей таких не было. А вот в этот момент, как только вот я хотела броситься с крыши, что мама моя очень сильно страдать будет, если я покончу с собой. Я отложила суицид, и в эту же ночь как бы мне нахлынуло на меня как бы отчаяние, что я некуда идти, я просто вот, ну, не покончу я с собой. А что? Что мне делать? Как я буду жизнью? Я никому как бы не могу ничего делать, потому что меня дьявол не отпускает. То есть он меня мучает, и я не знаю, что мне делать. И я поняла, что я могу попросить вот этого чужого бога, который там сидит где-то у себя в замке, ну, так в общих чертах, вот как я его представляла себе в голове. А я для него просто собачка, где-то бегающая в пустыне, вообще к нему не имеющая никакого отношения. И вот я сидела там около этого дома, как стены, точнее, около этого забора, где огромный сад у него.
1: Ты там, так все это представляла?
0: Да, я так просто представляла. Ну, чувства мои, так я могу описать, что я чувствовала себя собачкой, которая сидит у стены огромного здания где-то там. Где-то бог есть, который там своими делами занят. И я такая сижу тут, вот говорю ему, типа, ну сделай меня травкой, пожалуйста, в своем там саду. И я буду просто там сидеть в этой, как бы, этой травкой, никому мешать не буду. То есть от меня как бы вреда тебе не будет, я не хочу тебе вреда. Вот просто,
1: так,
0: ну как бы спаси меня.
1: Что он ответил тебе? Вот, это вот тебе ночью все приснилось? А?
0: Это не сон был, это была моя молитва. Я не знала, как молиться, это просто мои чувства были такие. Я вот так просила его, говорю, сделай меня травой. Вот. И в этот момент он почему-то... Я не ожидала ничего, если честно. Просто вот такая была, еще такое чувство. Вот. И Бог мне как будто ответил. Причем не как будто, я считаю, что это был действительно ответ. Он неожиданно просто мне дал такое знание. А я тебя люблю, сказал. Я, если честно, не поверила. Я была в шоке. Я не ожидала такого ответа. Я думала, ну там, ну ладно там, это самое лучшее, на что я ожидала. Ну там, посиди немножко около моей двери, я тебе разрешаю. Вот я такое ожидала, если честно. А он почему-то сказал, что меня любит, и как будто бы вот пустил. Ну, было ощущение, что он меня как бы вот взял в свои руки и сказал, я люблю тебя. Я была просто поражена.
2: Что ты почувствовала?
0: Вот я хотела как бы предаться в его руки и как бы успокоиться. И действительно так и случилось. То есть буквально через несколько дней я встретила девушку, которая пригласила меня в церковь к адвентистам 7-го дня. Я пришла и... Удивилась, что люди, которые в этой церкви читают Библию, я очень хотела изучать Библию, вот, они помогли мне как бы разобраться в Библии, понять там все тексты, в общем, я поглощала все дико, я жаждала Бога невероятно после того, что со мной случилось, потому что я поняла, что Он единственный, кто достоин любви и как бы понимания, поклонения, то есть в Его руках вся власть, вся сила, и все, что там было до этого, это блажь, это какая-то манипуляция, это, не знаю, ложь какая-то. И вот в этом я жила, и вдруг вот это мне открылось чудо. Соответственно, я счастлива оказалась.
3: Найди, найди свой путь.
1: Слава Богу. Ну, после всего этого, вот, какие-то последствия все-таки есть? Сегодня что-то тебе еще является, вот какие-то... возможности, вот этот дар, он тебя еще посещает, вот это искушение вернуться туда, в ту жизнь.
0: Ну, мне кажется, оно навсегда останется, потому что я была на той территории. Но, если честно, это нельзя назвать искушением, это скорее остатки прошлого. Я уже сделала выбор, и мне туда, ну, как бы не хочется возвращаться.
1: Ну, в конце, мне кажется, остается только тебе вот попросить тебя, чтобы ты пожелала что-нибудь зрителям, те, которые смотрят сегодня, и которые в этом мире сегодня вокруг и сплошь и рядом все сверхъестественное предлагается тебе сегодня. Попробуй, иди туда, там тебе предскажут будущее, здесь тебе это, скажем, подскажут, как тебе жить. И это большое искушение вот молодому человеку пойти, как бы вот что-нибудь узнать, да, погрузиться вот туда вот. Ты что им посоветуешь, вот, пожелаешь сегодня?
0: Ну, я бы пожелала, чтобы люди подумали, прежде чем сделать такой выбор, потому что самое главное – это понять, кому ты хочешь реально обратиться. Действительно ли тебе нужна помощь и любовь? Может быть, ты просто хочешь какой-то власти, получить какое-то чудо, которое временно тебе дастся, но не исцелит твое сердце, ищущее, может быть, да? Я считаю, что человек должен искать Бога прежде всего. И только в Боге находится само и исцеление, и счастье, и истинная любовь, а все остальное это просто мир иллюзий, я бы даже сказала, и даже не ничего.
1: Лучше туда не соваться.
0: Да.
1: Все понятно.
0: Там делать.
1: Все понятно и просто. Спасибо ей.
0: Пожалуйста.
1: Ну что ж,
2: подведем и мы свои итоги.
1: Давай.
2: Сегодня мы узнали, что существуют потусторонние силы, существует Бог со своими ангелами, так и сатана существует. Бог принес себя в жертву,

0: чтобы быть с нами, со своими детьми. Вот. И наша задача, ну, не соваться, что ли.
1: Сделать выбор.
0: Сделать выбор, да. И остаться на верной стороне. Есть люди, которые уже столкнулись и пережили какой-то опыт, вот, и не могут найти выход. Но выход есть, он во Христе.
1: Ну что ж, это была программа «Найди свой путь». Мы общались об сверхъестественном с Юлей, нашей гостьей. Был разум, также
0: Юля.
1: Я, Сергей. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Комментируйте наши программы ВКонтакте. Пока.

Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится

желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те

таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос. Для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке? Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение, покой, заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.
1: В мире так много зла. Почему Бог позволяет существовать злу? Неужели мы обречены страдать? Одна из встреч молодежного проекта «Мы обречены» была посвящена теме «Если Бог добрый, то почему существует зло?», спикером которой был священнослужитель Александр Синицын. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Александр, вот я знаю, что на этой теме, да, вы были не просто священнослужителем, который рассказывал, да, а еще были адвокатом Бога.
2: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, что это была за роль?
2: Но на самом деле я не ожидал вообще, что я буду адвокатом Бога. Вот. Но я так понимаю, что ребята, которые делали этот проект, была такая задумка, чтобы участники могли задать вопросы Богу, то есть написать их на стикерах, ну, угу. Какие у них есть вопросы к Богу, и получается как бы ну, некое такое обвинение, что ли, Бога. Да? А священнослужитель, спикер, должен был быть в роли адвоката Бога, ну, то есть пытаться как бы защитить или ответить, по крайней мере, участникам на вопросы.
1: Вот в этих вопросах чувствовалась вот эта атмосфера, что они обречены?
2: Ну, не совсем, поскольку были вопросы, на которые можно было легко ответить, объяснить. Но, с другой стороны, некоторые вопросы, ну, было видно, что ну, человек его это беспокоит, может быть, даже страдает и беспокоит его. Вот именно само понятие вот Бога, страдания, зла, да, почему Бог так по отношению к нему там поступил, или вообще почему в мире есть зло и так далее.
1: Вот эта тема, да, если Бог добрый, то почему в мире столько зла, она вот вообще про что? О чем вообще эта тема?
2: Ну, вообще она о проблеме добра и зла, в первую очередь, угу. О роли Бога в этой проблеме. Ну и вообще она о том, что как ее вообще решить, угу. То есть как с этим жить. Вот. Если в этом мире есть зло, есть страдания, есть боль, то как вообще жить?
1: Угу.
2: Вот. Если так коротко, то она вот об этом.
1: А вот как бы вы сами бы сказали, мы обречены? Как считаете?
2: Ну, с одной стороны, да, мы обречены.
1: На что?
2: Мы обречены на то, что есть страдания, и что мы будем страдать. То есть если рассматривать ее вот в нашу жизнь, на отрезок рождения и смерть, вот в этом интервале все-таки есть какие-то вещи, которые мы никак не можем изменить. Мы не можем изменить рождение, и мы не можем изменить смерть. В этом отношении это что-то вне нас. А с другой стороны, если мы находим в жизни смысл, и он укоренен, или, по крайней мере, он направлен к Богу, то есть к пониманию именно Бога и отношения с Ним, и для чего Он все это, как бы так скажем, mm-hmm. сделал, то тогда мы обретены. Если мы видим присутствие Бога в нашей жизни, то тогда мы обретены.
1: Mm-hmm.
2: Такой неоднозначный, может быть, вопрос.
1: Ну да, он такой, ну вы раскрыли его с одной и с другой как бы стороны. А вот как вы поняли, откликается ли по вопросам, может быть, или по, так скажем, глазам эта тема вообще молодежи? Почему она им, так скажем, может быть, зашла или не зашла?
2: Ну вообще тема зла, она любого человека волнует. Любого. Mm-hmm. И проблема зла, она решается людьми на протяжении их существования. Вот сколько они существуют, с тех пор они эту проблему зла пытаются ее решить. Ну, по крайней мере, думают об этом. Вот. И я думаю, что любой молодой человек, который, возможно,

0: наверное, столкнулся с какой-то несправедливостью или, может быть, испытывает, ну, может быть, у него есть какие-то проблемы или трудности, с которыми он сталкивается, да, может, какая-то борьба, какие-то искушения и так далее, он чувствует вот это напряжение, поэтому, я думаю, эта тема, она, ну, интересна и актуальна. Вот. Здесь самое главное то, как ее преподнести.
1: Я уверена, что вы ее преподнесли хорошо.
0: Надеюсь.
1: Хотелось бы здесь спросить вообще, какие были вот вопросы, может быть, в этой теме, с чем сталкивались, вот если мы говорим про тему страданий и добра-зла?
0: Вопрос у молодежи?
1: Да, или... да.
0: Так, ну я сейчас не могу прям все вопросы вспомнить. Там был вопрос, который касался внешности, ну то есть почему я такой именно, ну как вопрос к Богу, да, почему именно такой, вот. Сейчас не могу вспомнить точно, какие еще были вопросы. Но их было очень много, да. И они... Вопрос, по-моему, был о несправедливости, почему люди обманывают, тоже был, кстати, вопрос. Много. Мне нужно было, наверное, даже сфотографировать, так что потом поразмышлять.
1: Ну, вообще, эта тема актуальна. Вот, нам кажется, что, может быть, люди в более молодом возрасте мало сталкиваются со страданиями, но все равно, как вы сказали, что было достаточно много вопросов. А вот если мы переходим на вашу личную как бы жизнь, вот вы сталкивались сами со страданиями?
0: Ну, конечно.
1: Вот когда, что это было за такой вот пережитый, может быть, опыт вашей жизни, которым вы могли бы поделиться?
0: Ну, это, скажем так, первый такой фон, касающиеся страданий, это просто то, что я вырос в семье алкоголика. Ну, то есть мой отец пил довольно-таки очень сильно. Ну, то есть был действительно алкоголиком, а, соответственно, мама созависимым и я созависимым. Все. Это такой клубок.
1: Да, такой замкнутый круг.
0: Замкнутый круг, да, именно страданий. Поэтому это первое. Ну и, соответственно, когда ребенок растет в такой деструктивной обстановке, то что можно сказать, да, каким он вообще может дальше вырастить, да? Вот, как-то так получилось, что в 16 лет я поверил в Бога, и, ну, может быть, даже и чуть раньше, то есть начались такие поиски именно смысла жизни, и почему вообще это как бы со мной происходит, естественно, эти искания, этот путь вышел к Богу напрямую. Вот. И, скажем так, в 16 лет происходит такая встреча с Богом, когда, ну, я обретаю эту веру, ну и дальше, естественно, уже живу с Богом, можно так сказать, и иду этот путь, прохожу с Ним. Вот. Можно сказать, что вот этот фон, он сыграл такую роль вот, в понимании страданий. Дальше я бы не сказал, что прям вся моя жизнь была сплошные страдания, но просто все равно, поскольку... Один из вопросов, который я перед собой ставил, какова, чем мне заниматься, то есть кем я, скажем так, по Божьему замыслу все-таки должен быть, этот вопрос я задал Богу, он мне на него ответил, что я должен быть священнослужителем. Все, я стал священнослужителем, и вот уже дальше, когда мне приходилось встречаться с людьми разные и общаться с ними, тогда я стал еще больше задаваться вопросом этим, потому что люди, которые рассказывали свои истории, то было видно, что в жизни этих людей было очень много страданий, несправедливости, зла, жестокости, насилия. И что только я не послушал вообще, ну, вообще вот общаясь с людьми, что в их жизни происходит. Поэтому, естественно, вопрос очень остро всегда стоял у меня. То есть где Бог, а вообще почему Он не вмешивается реально в какую-то проблему или ситуацию и так далее. Вот, так что этот вопрос меня очень волнует и до сих пор волнует, и я пытаюсь как бы эту тему исследовать.
1: Если мы посмотрим вот самым первым вот в опыте, который вы сказали, когда вы столкнулись со страданиями, да, особенно это часто проявляется в дисфункциональных семьях, вот там вы, наверное, уже какой-то опыт извлекли, как вот пережить, может быть, страдания, или как, или что приносят страдания, для чего они нам, особенно когда вы познакомились с Богом. Может быть, вот можете сказать, да, какой-то, может, лайфхак, для чего нам вот эти страдания? Что, может быть, так легче человеку уже переживать, когда он знает, что есть какая-то цель у этого?
0: Но, если честно...

0: не помогает цель страдания пережить.
1: Так.
0: Мы просто пытаемся найти цель, смысл, потому что думаем, что смысл нас успокоит. Вот. Если мы касаемся вопроса вот моего как бы детства, на самом деле, оглядываясь сейчас назад, и да, я вспоминаю много таких страшных моментов, которые были тогда. Например, отец там с топором замахивался и тому подобное.
1: Ужасно.
0: Но такие, да, моменты были, потому что, это на самом деле, я понимаю сейчас, почему это происходило и так далее, да, вот. Но на тот момент я вообще как бы не думал, почему и как мне там с этим справиться. Я просто жил в этой ситуации. И просто вот жил и находил какие-то радости в этой жизни, увлекался чем-то таким интересным. И вот это увлечение, может быть, оно мне помогало, так скажем, выравнивало.
1: Немножечко вот этот фон. А потом уже, вот когда вот вы выросли и сами стали священнослужителем, да, то есть, видите, вот, может быть, некие страдания привели к тому, что вот вы узнали Бога, искали Его. Вот какими вот опытами, может быть, вы делились на программе или вообще, в принципе, с молодежью, как справиться или что помогает в жизни?
0: Ну, если говорить вот об этом проекте, да, да. Когда я говорил, что я для себя одно понял... можно сказать, истину или вещь, да, такое, но она, я считаю, практичная. То есть зло нужно понимать именно через призму все-таки практической жизни. А почему? Потому что когда мы рассуждаем, откуда оно возникло, как оно происходит и чем это все закончится, да, это может быть в большой долгой перспективе дает нам надежду. Но когда я конкретно страдаю, и переживая какое-то определенное зло в своей жизни, здесь важно сфокусироваться, вот то, о чем я говорил, сфокусироваться именно на то, что зло нужно пройти. Через него нужно просто пройти. Я не могу убежать, выключить, взять пульт и отключить.
1: Да,
0: если оно ворвалось в мою жизнь, я не могу иначе никак, только пережив это. А вот пережив это, дальше мне нужно научиться осмыслить то, что со мной произошло, понять и, скажем так, двигаться дальше. И если говорить о перспективе, это либо, проходя страдания, сохранить в нем веру, надежду, любовь, либо, проходя страдания, еще больше углубить. Не сохранить, а, наоборот, обрести веру, надежду, любовь. Вот, потому что именно это помогает людям пройти. Не всегда как бы смысл может быть понятен, почему, зачем и как. А вот именно когда я прохожу, я начинаю ценить саму жизнь и видеть ее. Я просто простой пример. Я говорил о книге Виктора Фрэнкла «Сказать жизни да». Это узник нацистского лагеря. Человек прошел это... Через это страдание, через это зло он прошел. Но человек, несмотря на то, что пережил столько, сколько мы даже не пережили, даже я не пережил столько, сколько пережил этот человек. Но он написал книгу, и когда ты читаешь эту книгу, ты видишь в этой книге жизнь. Вот вопрос. Как человек, который столкнулся со злом, со всей силой этого зла, как он сохранил жизнь? И при этом он говорит, что нужно жизни сказать «да». Она достойна того. И я, когда это читаю и понимаю, то я вижу, что человек не фокусируется на зле, откуда оно, почему, зачем и как, а он фокусируется на жизни, на ценности этой жизни. И это очень важно. Вот. А мне кажется, то, что как мы сейчас живем, мы на самом деле не живем. То есть это просто чисто потребительство какое-то. Вот. То есть люди не переживают жизнь. Они утратили жизнь. Они утратили ее. Когда они ее... А именно страдания показывают ценность этой жизни, значимость ее, важность ее. И тогда ты чувствуешь жизнь и понимаешь, ради чего действительно стоит жить и как нужно жить.
1: А как вот вы сказали,

0: здорово про то, что ценности в жизни, в самой вот жизни, да, и Виктор Франкл, он, вот, я не знаю, мне кажется, он такой вот удивительный человек, который смог действительно сфокусировать свое внимание на том, чтобы просто вот выжить в таких условиях, потом написал это, ну, как бы книгу, но не у всех вот есть, так скажем, к этому сила и способность. Вот в чем все-таки здесь сила? Как нам сейчас, вот как вы сказали, обрести вот именно саму жизнь, чтобы мы ее могли проживать?
1: Да, но я согласен с тем, что не у всех, к сожалению, и не все могут, наверное, сталкиваясь со злом. Есть два таких, ну, вообще проблемы зла, есть два выхода. Первый. Почему-то иногда страдания людей приводят к Богу.
0: Да.
1: Они ищут Бога, и это помогает им дальше жить, преодолевая зло. Но есть другой выход. Почему-то именно проблема зла разрушает всю веру в Бога и уводит людей от Него. Потому что люди в страданиях винят, ну, Бога и в том, что вообще Он это допустил и как Он вообще это мог. И такой сложная, очень, очень тонкая грань, и тут сложно сказать. Поэтому я бы сказал так, что люди, которые проходят через зло, их нельзя в чем-то вообще винить, даже если они разочаровались в Боге и перестали в Него верить. Я думаю, что Бог знает, почему они в Нем разочаровались. Угу. Вот. Здесь нужно, как мне кажется, как это понять, но... Ну, я уже сказал, что в первую очередь нужно ситуацию принять. Угу. Саму ситуацию, что ты в ней...
0: Не оценивать, наверное, ее не зло, добро, а вот
1: да,
0: просто не, принять.
1: Да, вот, знаешь, что ты в ней сейчас. То есть вот что происходит? Когда люди переживают зло, они испытывают боль. Угу. Ну, вообще, один, кстати, почему один из факторов именно осознания зла – это боль. Мне больно, значит, есть... Значит, что-то злое.
0: Значит,
1: вот это вот.
0: Страдание, да, это плохое.
1: Да, это плохое. Вот. Вот здесь точка. И да, и что происходит? Человек начинает бороться. То есть с неприятием вот ситуации, которая с ним случилась, он начинает гневаться, злиться, обвинять кого-то там, Бога, людей, ситуацию там, ну, в зависимости от того, кто. Искать корень какого-то зла. Вот где-то зло, чтобы на него там все. Вот. А ее нужно принять, эту ситуацию. Это, конечно, выглядит, что это значит. Но имеется в виду принять ситуацию...
0: Наверное, сам, как сам факт.
1: Как факт того, что это с тобой произошло. Угу. И произошло не потому, что ты плохой, или ты хороший, да, или избранный, или какой-то уникальный, или ты вообще лузер, неудачник. Это просто с тобой произошло. Плохие вещи случаются с хорошими людьми. Все. Вот это факт. Угу. И ты его принимаешь. И как только ты начинаешь принимать, это точка отсчета, от чего ты отталкиваешься. И вот когда ты от этого отталкиваешься, ты дальше начинаешь двигаться. И эта ситуация, принять ее, потом мы можем уже анализировать, почему это произошло, есть ли тут какая-то моя вина, если моей вины нету, виноват, кто виноват. Тут иногда много можно искать. Но важно принять как бы вот это факт, то, что есть, потом ответственность за свою жизнь. Несмотря на то, что со мной это случилось, я все равно буду жить, например, лучше, или я не стану злым. Угу. Да, я выберу добро. То есть важный момент, вот второй, да, отвечая на вопрос, что в этой ситуации делать, нужно просто сделать выбор на чьей-то стороне. Угу. То есть выбор не в смысле... Ну, да, выбор, от чего я как бы отталкиваюсь. Хорошо, если я на стороне зла, окей, ладно, тогда, значит, там. Если я на стороне добра, тогда что мне делать? Несмотря на то, что есть зло, я буду продвигать добро, я буду делать, там, помогать людям, я буду, пережив страдания, буду помогать другим людям, которые страдают в этой сфере, например, да, там, если я там вырос в семье алкоголика, значит, как-то помогать людям справиться со зависимостью, да, или рассказывать...
0: Ну да, потом... то есть с чем то сам человек,
1: да,
0: сталкивался.
1: Да. Вот, то, через что... Что и делал, кстати, Виктор Франкл, да, он пережил это зло, и он сформировал целую концепцию такую психиатрическую, да, вот. Он помогал людям потом справиться со смыслом жизни, это важно.
0: Александр, спасибо вам большое, что...

0: что вы раскрыли данную тему.
1: И вам спасибо.
0: Если вы хотите узнать больше о том, как жить в мире, где есть страдания, смотрите программу «Мы обречены».

Дай мне мудрости жить благородно, с упованием в Писании ответы искать, жаждой притчам внимать, псалмы охотно в чутком сердце своем принимать. Не спешите осудить за бестактность и за взор, на меня устремленный со злом. От обиды избавь, измени мой характер, дай мне щит и доспехи бороться с грехом. Я так нищ, ничего нет во мне без тебя, лишь греховная сущность души. Кто же я, что так любишь и ценишь меня? Свою волю во мне соверши.

0: Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным. Эта фраза дает сильный стимул идти вперед. Но хватит ли одной веры? И где взять силы, если своих не хватает? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель из города Калуга Сергей Анатольевич Торской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Сергей Анатольевич, я знаю, что вы с детства стремились быть самостоятельным. А почему? Расскажите.
1: Ну, наверное, многие стремятся быть самостоятельными. Даже вот не знаю, вот почему оно у меня было. Вот было и все.
0: Может быть, это связано с чем-то, с какими-то историями, которые происходили в детстве? Может быть, что-то наложило на вас отпечаток?
1: Ну, первая мысль у меня, как стать самостоятельным, произошла, когда произошел развод у моих родителей. Мы жили тогда в Сибири, в Кемеровской области, на первом участке. И в тот момент, я не знаю всех событий, но родители приняли решение развестись и разъехаться. И мне было сделано предложение, потому что мне тогда было 12 лет, и мне было сделано предложение, с кем мне остаться. И тогда, когда я посмотрел на эту ситуацию тем своим взглядом, своим видением, каким был у меня, как у юноши того времени, я понимал, что если я с мамой останусь, мама для меня сделает все. Потому что, ну, она на то и мама. Потому что мама жертвует, мама отдает, мама все сделает для ребенка, для своего. Смотря на отца, я понимал, что рядом с ним мне будет как раз нужно будет возрастать, становиться самостоятельным. И я тогда выбрал остаться с отцом. И когда родители развелись, я остался с отцом. И вместе с ним мы уехали из Сибири, переехали к нему на родину в Белгородскую область. Так что, наверное, вот такой вот определенный момент, наверное, выбора, наверное, у меня вот тогда произошел.
0: Но это так тяжело, достаточно в 12 лет, как раз переходный возраст. Все так остро наверняка воспринималось.
1: Очень остро воспринималось. Очень болезненно. Я думаю, последствия до сих пор я испытываю на себе. И есть, может быть, мои какие-то недостатки, какие-то моменты, связанные как раз с этим. Но слава Господу, что я нашел Господа, несмотря на все на это, который помогает мне в жизненном пути.
0: Да, слава Богу. А вот эта вся ситуация, да, как вы говорите, она до сих пор какие-то отпечатки несет, да? И, ну, как это отразилось на вашем характере уже потом, в дальнейшем?
1: Ну, здесь, знаете, вот несколько выводов я тогда сделал. Я, в принципе, их придерживаюсь до сих пор. Ну, первое – это то, что очень важно найти спутницу своей жизни и пройти с ней до конца. То есть я для себя тогда четко как-то нарисовал, что если я женюсь, и когда я женюсь, то я буду со своей супругой до конца. То есть мне вот этот отпечаток в памяти, что рядом нету мамы, что вот развелись. Мой младший брат, ему меньше, он с мамой уехал. То есть мы вот были разъединены как семья. То есть это, ну, вот для ребенка это очень большое. Очень большой. И даже трудно сказать, какие моменты там играют именно. Но вот какое-то внутреннее, то есть какая-то потеря, какая-то выбита из-под тебя вот какой-то фундамент твоей будущей жизни. То есть это очень непросто. Я прекрасно понимаю тех людей, которых в детстве родители разводятся. И это очень страшно. Поэтому даже сейчас, как являясь служителем, стараешься тем людям, которые принимают решение о разводе, стараешься им как-то объяснить, что не делайте таких поспешных. Это достаточно, ну, слабое звено, это дети будут. Вы, может быть, разойдетесь, как-то переживете это, а дети, им намного сложнее.
0: Да, это очень важно. Сохранить
1: семью. Очень важно.
0: Вы вообще хотели стать военным. И я знаю, что у вас была такая мечта. Да. Почему вас именно это направление привлекло однажды?
1: В Сибирь, к которой мы приехали из Казахстана. Получилось так. Мы жили в Казахстане, там, где родина моей мамы. Потому что когда-то отец туда приехал, там жила его родная тетя. То есть моей бабушке сестра родная. Они жили через дорогу от моей мамы. И вот он к ней как-то в гости приехал и таким образом познакомился с мамой. И там они поженились, и там жили мы. И вот приехали родственники у нас из Сибири. И они пригласили отца туда поехать на работу. И они, переехав туда, мы стали жить на зоне. Отец сохранял зэков. И получается, я крутился всегда, вокруг меня были всегда военные. Отец у меня был прапорщиком, он очень часто ездил в командировки, ловил тех, кто убегал, возвращал их по Сибири. И получается, что я всегда жил, и передо мной всегда были военные. В школе, в которой я учился, со мной учились как дети заключенных, так и дети военных. То есть мы постоянно вот общались, и тогда я уже очень сильно полюбил. Я уже звездочки себе примерял, уже думал, как я буду военным. А после, когда мы переехали в Белгородскую область, я пришел, там уже у меня получался 8 класс учиться. Я когда туда пришел, то у нас был преподаватель химии. И вот этот преподаватель химии, он мечтал быть военным, но не стал. Стал учителем химии и ОБЖ. И вот он как-то вот внедрил в нас любовь еще стать военными. У нас было 5 человек в классе. Из этих 5 человек 4 парня поступили в военное училище. Но окончили 2, двое не дошли до конца, но двое стали офицерами. Ну, один из них – это я.
0: Здорово, интересный очень путь. Я знаю, что вы как раз, когда закончили институт радиоэлектроники, да, вы поехали по контракту во Владикавказ. Вот расскажите, как это повлияло на вас, какие изменения стали происходить в вашей жизни?
1: Ну, в моей жизни не сильно Владикавказ поменял. В моей жизни на меня сыграла другая история. Когда я был в военном институте, я очень увлекся восточными единоборствами. И капитан 2-го ранга, который у нас преподавал один из предметов, он оказался тренером непосредственно тхэквондо ВТФ. Стиль – это олимпийский стиль, так сказать, спорта называют. И вот он заразил во мне заниматься тхэквондо. Я стал заниматься, я стал выходить в город. В Воронеже это происходило, заниматься в секциях тхэквондо, готовиться даже к соревнованиям. У меня даже был какой-то план стать тренером. Я уже вел группу у своего тренера детскую. И у меня такие перспективы были. Были перспективы. Но здесь закончилась моя учеба. Я получил звание лейтенант. И меня распределяют в Владикавказ. Вообще я просился в Сибирь, где мое детство прошло. Сказали нет, и потом я думал, на Урал поеду, у меня мама на Урале живет. И туда я не попал, хотя обещали мне, но меня отправляют на Кавказ. И я стал тренироваться уже в городе. Но так получалось, что наша воинская часть стояла на юге Владикавказа, а секция была на севере. Владикавказ – это советское название Орджоникидзе. Это вытянутый город вдоль Терека. И получается, чтобы с одного конца на другой, достаточно, ну, где-то надо час на трамвае ехать, потом там еще пешком идти. То есть это много времени занимающееся. Но я все равно находил, я ходил на секцию, я начал тренироваться. И один раз тренер мне говорит, я хочу тебя перевести уже в другую группу. Такой

0: более посерьезнее, где уже будут уже более серьезные спарринги, уже ты не просто будешь тренироваться, а мы с тебя будем готовить спортсмена. И я обрадовался, приезжаю в часть, счастливый, думаю, вот наконец-то моя мечта сбылась. Меня вызывает командир батальона и говорит: товарищ старший лейтенант, с завтрашнего дня вы начинаете исполнять обязанности командира роты. И я смотрю, и я понимаю, это приказ, его не обсуждают, и есть так точно, разрешите выполнять. И я понимаю, что моя тренировка закончилась. По той причине, что я когда тренировался, я знал, что в 6 часов я мог выйти из части и ехать на тренировку. Тренировка начиналась 7:30. Я успевал. Но я знал, что командир роты в 6 часов идет на совещание командиру батальона. Ему он ставится задачи на следующий день и так далее. То есть и у меня время все заканчивается. Я просто на тренировку не попадаю. И с того момента я стал искать духовную часть восточных единоборств. Я стал много читать разные литературы.
1: То есть глубже стали изучать это направление, да?
0: Да, но духовную. Ага. То есть я прочитал Масутацу Аямы. Я начал книги такие читать, искать восточные, чтобы дух свой вот держать в этом.
1: Вам помогало это?
0: Ну, конечно, помогало. Конечно, помогало. Но вы знаете, что я неожиданно в этих размышлениях коснулся и Писания. Я попал на авторов, которые вскользь говорили, что есть еще и понимание, и какие-то ссылки из Библии. Я тогда стал задумываться. Вот о чем-то таком духовном. Но и опять же, к Библии не это меня привело, не привело. Это только зерна были, на которые я потом оперся и как бы задумался. И как бы осмысливая всего этого, я потом для себя сделал вывод отношения к восточным единоборствам. Но, как говорится, к Библии я пришел чуть-чуть другой дорогой.
1: Это очень интересно, потому что это вот тоже такой Божий путь, да, складывается, уникальный, свой уникальный путь. Необычная история. Я знаю, что у вас потом начались еще проблемы со здоровьем, и вы чувствовали, что силы вас уже покидают. Вот в те моменты, что вы испытывали, и как этот переломный момент произошел? Вот расскажите об этом.
0: Ну, так получилось, что я уже командиром роты был, и я уже не просто там помощником дежурного по части был, а я уже был дежурным по части. Потому что дежурным по части командиров роты назначали. У нас был отдельный полк стоящий. И вот очередной раз мне говорят: так, товарищ старший лейтенант, вы завтра заступаете дежурным по части. Соответственно, меня раньше отпускают, чтобы я мог приготовиться, чтобы я мог поспать. Потому что у меня ночь, я не сплю, я дежурю. То есть там всего несколько часов мне дается для сна. Передо мной, ну, то есть такая задача. И я думаю, сейчас приготовлюсь, как обычно. Но я не смог отдохнуть. Я ложусь, а я чувствую, что я не могу расслабиться. У меня постоянно боли, постоянно что-то во мне такое, я не пойму. Я калачиком скручусь, вроде полегче, но я не могу так долго лежать. Мне надо выпрямиться. Как только начинаю выпрямляться, у меня начинаются боли. Я не мог их описать. Я поэтому пошел в санчасть. Пришел в санчасть. У нас там майор служил в санчасти, осетин местный. Я пришел, говорю, у меня что-то вот непонятно со мной происходит. Он говорит: давай проверим, температура нормальная, там все нормально, давление нормально. Ну, первые признаки, которые, по которым он меня проверил, то есть ничего. А я говорю, мне плохо, я вот я сижу на корточках. Мы говорим, мне хорошо. Как только мне нужно выпрямиться, все, мне плохо. А на корточках ноги затекают. Он смотрит на меня, говорит: какой-то ты бледноватый, какой-то это, есть какие-то вот... Я, говорит, не знаю, но тебе надо срочно в госпиталь. Он вызывает дежурную машину, дежурная машина подъезжает к КПП. Он говорит: пойдем, я тебя повезу сам, чтобы тебя в госпиталь приняли. Мы выходим, у меня начинается рвота. Я прям... Он говорит: вот меня раз... Ну, доехали мы. И как выяснилось, потом врачи не могли поставить диагноз. Я где-то около 2 месяцев пролежал в госпитале. Они диагноз не могли поставить. Ставили диагноз какой-то там, лечили меня от него. Но за это время я познакомился со многими там врачами. И с одним из врачей, когда я пришел, с ним поговорил, он был, заведовал рентген-кабинетом, подполковник. Он говорит: пойдем, я тебе снимок сделаю более точный, потому что снимки не показывают. И когда он мне сделал снимок, он говорит: у тебя камни в почках. Оказалось, просто мочекаменная болезнь у меня. И камень двинулся, и у меня вот постоянно вот эти приступы были мочекаменной болезни. И вот после этого, когда все это выяснилось, меня стали отправлять бортом с ранеными в Ростовский военный окружной госпиталь. Здесь началось мое лечение от этой вот болезни.
1: Я знаю, что однажды, когда вы лежали уже на операционном столе, вы взмолились. Вот что в тот момент происходило с вами, да? Какие изменения в сердце были, да? И что потом произошло, уже после этой искренней молитвы, когда вот это уже случилось?
0: Ну, когда я приехал в Ростов, в госпиталь, я как раз в этот момент начал задумываться о своей жизни. И я себя считал всегда верующим человеком. В 16 лет, когда мне было, я изъявил желание креститься в православной церкви и уговорил отца и мачеху, который был с отцом, и они дали добро и крестили меня в православной церкви. И я всегда думал, что я вот верующий человек. Я был ответственным по батальону, и один раз нас приводят в клуб, так называемый, в ДК части, и приезжает православный священник. И он с солдатами, разговаривая, задает вопросы им: кто такой Авраам, кто такой Адам, ну и такие вот вопросы задает. Они отвечают, а я сижу, вот просто вот, не представляете, я вот просто, для меня никакой информации, я ничего не знаю. Я думаю, вот бойцы знают, а я командир роты, я отец для них, я не знаю этого вопроса. Ну и вот тут я попадаю в госпиталь. Попадаю в Ростов, когда в Ростове я задумываюсь, надо мне этот нюанс устранить в своей жизни. Надо мне немножко побольше узнать о вере. Что это, как это. И я, соответственно, прихожу в библиотеку и говорю: а если что-то у вас какие-то книги духовные? Говорят: да, вот полочка, выбирай, какие хочешь, читай, иди. И я начал перелистывать, там много разной литературы было. Но мне попалась книжка, так называется, «Евангелие». Сейчас я знаю, что это 4 Евангелия, которые есть в Новом Завете, которые евангелисты писали и так далее. Тогда для меня слово «Евангелие» сыграло важную роль, потому что я точно сопоставил Евангелие с Богом. Если я прочитаю Евангелие, я, значит, начну понимать, что такое, кто такой Бог. Вот просто стану понимать. Я, соответственно, взял это Евангелие и начал читать. И мое поражение было, я ничего не понимал. Но я читал, и думаю, я буду читать. И я тогда не понимал, что это 4 Евангелия, которые рассказывают жизнь Иисуса Христа, и они очень повторяющиеся. Сейчас я знаю все это синоптическое Евангелие, знаю Евангелие от Иоанна. Ну, тогда-то я все это не знал. И я, соответственно, начал. Одно Евангелие прочитал, второе начинаю читать, о, что-то похоже. Третье, о, правда, похоже. Четвертое уже читаю, начинаю что-то понимать. Потому что, вы же понимаете, чем больше читаешь, начинаешь больше понимать. Но при этом у меня возникла куча вопросов, на которые я начал искать ответы. Кто такой Бог? Что такое любовь? Как это... С чем это? Почему это? Где это искать? Я стал искать. Я стал задавать вопросы всем, кто меня окружал. И вот в один из таких прекрасных моментов со мной лежал капитан-лейтенант, подводник.

0: он уже отслуживший, пенсионер, приехал на операцию. И он видел, что я прочитал Евангелие, я прочитал Новый Завет, я стал читать Библию целиком, потому что я вот хотел кругозор свой. Но у меня были вопросы. Сестры Милосердия приходили из местной православной церкви, которые там, они всегда раненым приносили много. Ну и меня они очень любили, я с ними всегда очень разговаривал. И я говорю, приведите меня, дайте мне священника, чтобы ответил мне на вопросы. Они мне обещали его, и они обещание свое выполнили. Очень хорошие были женщины, очень добрые. Они очень много делали для бойцов, для офицеров, вот все, кто в госпитале лежал. Потому что это времена были чеченских событий. Угу. То есть много раненых было. И вот я, получается, задавая эти вопросы, этот капитан-лейтенант, видя, что я читаю и выписываю мысли.
1: Угу.
0: Сейчас я понимаю, что я это стихи выписывал, библейские и так далее, но мне были они интересны. Я хотел себе выписать, чтобы вдруг когда-то я мог тетрадочку посмотреть и оттуда этот мысль эту взять. И у меня целая тетрадка была. И вот он, этот капитан-лейтенант, ухаживал за женщиной, которая приходила и убиралась в палатах, санитарочка. Она была из евангелистов. И она также вот пыталась ему о Христе рассказать. А он, видя, что я читаю Библию, Евангелие, что у меня есть тетрадка, там выписано, он говорит, дай мне, пожалуйста, я вот ей покажу, что я вот занимаюсь.
1: Uh-huh.
0: Ему хотелось вот общаться с ней. Я говорю, да, без проблем. Он говорит, я тебе верну. Я говорю, да, пожалуйста. И вот он там ей показал, там все это у него произошло, общение. И потом он мне возвращает и говорит, ты знаешь, у нас здесь, в госпитале, есть святая. Я говорю, ну, почему святая? Какого-то дня. Святая какого-то дня. И он рассказывает мне, кто это. А я про себя такой думаю, ну, я уже всех знал. Я уже часто, у меня так получалось, что я на месяц приезжал, потом меня выписывали, я возвращался в часть. Буквально 2 недели, максимум 3 недели я в части мог жить. У меня вновь камни начинали двигаться, вновь у меня приступ начинался к мочекаменной болезни. Меня дежурная машина отвозили сначала в Владикавказский госпиталь. Там уже в Владикавказском госпитале меня как бы все знали. Говорят, так, все, жди первого борта, мы тебя в Ростов из Беслана, вот с борта летали, возили раненых. Меня сразу туда в госпиталь. В госпиталь я приходил, меня в отделение урологии, я захожу, они такие говорят, твое место свободно, иди, занимай. Я уже практически, у меня была там прописана койка. То есть вот так вот моя жизнь была.
1: Mm-hmm.
0: И вот я говорю, поэтому я всех знал. Я говорю, я знаю эту женщину. А она еще моя землячка. То есть северного Казахстана. Я же как бы в Казахстане родился. И она оттуда. И вот я пришел к ней, начинаю говорить. У меня много вопросов.
1: Mm-hmm.
0: Я ищу, кто бы ответил мне на вопросы из Библии. И вот она мне сказала, говорит, я спрашивай, я буду отвечать. Я начал задавать, она стала отвечать. Я понимал, что, ну, в принципе, так она
1: и все сходится, да?
0: Да.
1: То есть по Писанию.
0: Да. Угу. Все сходится. И в один прекрасный момент она мне дала адрес Владикавказской общины, там, где церковь собирается. Говорит, посетите. И в одно из воскресений... Я, когда у меня было свободное время, я не дежурил, ничего не делал, я отправился и постучал в двери молитвенного дома, где мне открыли двери. Я говорю, здесь изучают Библию? Мне говорят, изучают. Я говорю, когда? Я приду на изучение Библии. И мне говорят, ну, по пятницам вечером и в субботу. Я говорю, ну, в субботу не могу, у меня паркохозяйственный день, самый загруженный день. А вот в пятницу вечером могу.
1: Угу.
0: И вот в пятницу вечером
1: вы приходили.
0: Я стал ездить на богослужение.
1: Угу. Сергей Анатольевич, а что вы получали от этого? Вы находили ответы, но вы как-то их применяли в своей жизни? Или вы узнавали Бога? Вот что вы искали в этот момент?
0: Я хотел получить ответ о Божьей любви. Я искал его. Поэтому всем я задавал вопрос. Приходили, тогда назывались они свидетели Иеговы, которые запрещали.

0: посвященные сейчас у нас в России. Они мне говорили, а я им говорю: вы знаете, я ищу любовь Бога. А они мне там что-то там про иконы, там что-то. Я говорю: мне не нужно это. Мне нужно узнать про любовь Бога.
1: Сергей Анатольевич, а вы почувствовали эту любовь, когда вы

0: этот момент тот аппарат, который дробил мои камни, в госпитале поломался. И когда он восстановится, никто не знал. А у меня очередной приступ, я приезжаю в госпиталь, в Ростов, и полковник, который вел мое дело, говорит: ты знаешь, аппарат поломанный, мы тебе не можем сейчас ничего сделать, не подробить ничего. А у меня боли, я понимаю, что я вот это вот мотаться туда-сюда. И я говорю: ну а что вы можете мне предложить? Ну, я уже вымотался. Он говорит: мы можем предложить операцию. Мы можем предложить вам сделать операцию и удалить эти камни.
1: Uh-huh.
0: Я говорю: я согласен. Давайте делать. Они говорят: хорошо, все, назначили день операции. Я счастливый, помолился Господу, сообщил церкви, там молитесь. Все, я такой со спокойной душой шел на эту операцию. Операция шла где-то 4,5, около 5 часов. Ну, это я потом узнал. Я-то был без сознания, я же был под наркозом. Очнулся я в реанимации. Очнулся я так, что глаза мои открываются, передо мной стоит лицом ко мне медсестра, а спиной стоит ко мне врач. То есть вот я лежу, он как бы со мной к спине, а она ко мне стоит лицом. А он ей говорит: у этого человека неудачная операция. Но ему об этом нельзя говорить. И я все это слышу. То есть я очнулся в этот, меня Бог в этот момент разбудил. И я вижу, что она увидела, что я в сознание пришел. Я ей показал, что все нормально, и закрыл глаза. Врач повернулся, увидел, что я как бы еще сплю. Он сказал: вы все поняли? А она говорит: да, я все поняла. И ушел. Видно, дежурство менялось и так далее. Смена происходила. И она стоит возле моей кровати, смотрит на меня, и открывая глаза, все, уже врача нету, она стоит. Я говорю: вы не переживайте. Но она в шоковом состоянии. Каждый больной по-разному реагирует. То есть я очнулся счастливым, что закончился мои испытания, а я очнулся с тем, что мои испытания только начались. Вот. И я говорю: вы не переживайте, все будет. И те деньги, которые мне Министерство обороны заплатило за как ветеран, ну, как участнику боевых действий, эти все деньги я нашел частную клинику в Ростове, которая согласилась все-таки удалить мне камень из почки. Но за деньги. Соответственно, все эти деньги я принес в эту клинику, вложил. Они меня взяли, и операция оказалась очень тяжелой. Потому что ту операцию мне делали в мае, а эту операцию делали в августе. 3 месяца прошло. Мои силы были очень истощены. И делали мне в сознании, когда я был на операционном. Только полтела мое было отключено. Но когда меня переложили на каталку, чтобы вести в реанимацию, я потерял сознание и приходил в себя на короткое время. Очень большая потеря крови, очень был ослабленный организм. И в тот момент и ощущение, что не будет моей жизни никакой. Все остановилось. И в этот момент я был поражен, что я не могу о Боге думать. Я не могу молиться. Я не могу ничего. Рядом лежал у меня в реанимации мужчина, который стонал постоянно. Вот мы вдвоем с ним 8 дней пролежали. И вот уже на 7-й день я чувствовал безысходность свою. Я не мог общаться с Богом, я не мог ничего думать хорошего. У меня были мысли только отрицательные. И здесь я накрылся одеялом и стал молиться Богу. Плакал, вот как текли с моих глаз ручьем слезы. Я плакал и говорил: Господи, вот, что ты сделай. Туда-сюда, я уже не могу больше. И я уснул. Уснул с этими слезами под этим одеялом. С утра, когда я очнулся,

0: Я понял, что я другой человек.
1: Как вы это поняли? Что стало происходить?
0: Это, понимаете, это нельзя писать. Это просто я поверил. Я поверил, что Бог есть, что Он живой, что Он, что Он рядом со мною, что Он не оставит меня ни за что и никогда, что в какой бы ситуации бы и не окажусь, продлится моя жизнь, не продлится, пойду я, не пойду. Я думал, что я буду вот лежать, как овощ. Потом, спустя определенное время, я стал выходить на улицу, стал ходить, стал какие-то упражнения делать. А до этого я вот был вот просто лежачим. У меня были трубки из меня, вот я был привязан к этому пакету. Нужно было постоянно сливать с него, мыть, он плохо пахнул постоянно. Вот нужно было где-то деньги доставать, чтобы менять его. То есть вот. Но я тогда был счастливый, потому что я тогда познал Бога. Тогда Бог мне ответил на молитву. Тогда я понял, что в моей жизни все поменяется. Тогда я принял решение, что я не смогу быть офицером, не смогу служить. Именно на фоне всех этих событий меня комиссовали из вооруженных сил. То есть я комиссовался. И моя жизнь полностью пошла по-другому. И сейчас, когда мне тяжело, когда мне трудно, я помню тот момент, там в реанимации. И вот Бог, вот, ну, это самый милостивый, самый долготерпеливый. Вот Он меня грешного, который думал о себе, думал о, ну, о карьере, генералом. Мы все хотели быть там, о званиях, о должностях, о всем этом для меня настолько стало неважным. Потому что мне предложили майорскую должность. Мне предложили остаться в вооруженных силах. То есть я мог, в принципе, карьеру свою выстроить. Да. Но я сказал, нет, я хочу с Богом быть. Вот в моей голове не укладывалась дальнейшая карьера как офицера. У меня выкладывалась карьера именно с Богом. Я еще тогда не знал, стану священнослужителем. Это тоже для меня было неважно. Для меня важно было, что я буду с Богом.
1: И то, что вы его нашли.
0: Да.
1: Здорово. Удивительная история, Сергей Анатольевич. Причем я знаю, что тогда, на тот момент, вы еще, ну и вообще не использовали ненормативную лексику и употребляли алкоголь. Вот скажите, как удалось от этого избавиться? Это постепенно стало от вас уходить или как-то резко все вот изменилось?
0: Когда Бога познал, я сказал все, насовсем. И вот с 2000 года я не употребляю совсем.
1: Слава Богу.
0: А с вот этой лексикой, не хочется назвать ее, но, понимаете, ненормативная лексика. Здесь был промежуток. В госпитале, когда я прочитал Библию, никакое худое слово не выходит из тебя. Угу. Я это осознал, стал подбирать свои слова, приехал в часть. Было очень трудно мне проговаривать, подбирать слова, нормальные слова. Угу. И трудность была, что когда ты чуть-чуть, ну, отвлекся от своего контроля, оно моментально вылетало из уст. Угу. Но опять брал себя в руки, молился Господу: «Господь, помоги». И так постепенно все нормализовалось, и она полностью ушла. Не сразу.
1: Да,
0: пришло сразу осознание. А оказывается, грех так вот сразу нельзя.
1: Сергей Анатольевич, я знаю, что когда вы познакомились со своей будущей женой Викторией, вы уже достаточно много узнали о Боге. Скажите, это как-то отразилось на ваших дальнейших взаимоотношениях со своей будущей женой?
0: Вы знаете, немного я еще знал о Боге. Но я уже сделал этот шаг, я уже выбрал Бога. И мы со своей супругой познакомились по письмам. Наверное, это надо отдельную передачу проводить, чтобы вам рассказать о нашем пути вместе с Викторией,

0: моей супругой. Но когда мы познакомились, я ей сразу в письме написал: «Я верующий в Бога». Она была обычный светский человек, она учительница в школе, педагог, она мне спрашивает, типа, да, да, конечно, вот Бог, все правильно, ну, как верующие, мы все верующие. А я ей говорю: нет, я верующий в Бога, то есть я по принципам его живу, я Слово Божие читаю. И вот когда мы уже, уже вживую познакомились, я приехал в деревню, повез ее в духовную академию, тогда она еще Заокская духовная академия называлась, сейчас Заокский адвентистский университет. И вот туда я ее привез, и она увидела вот всю вот эту вот красоту, столько верующих людей, она увидела речь чистую, то есть вот никакой брани, никакой пошлости, приветливых, добрых людей. Она познакомилась с моими друзьями. И вот после этого я ее стал приглашать на богослужение. В Туле мы посещали общину, мы приходили, и там она смотрела, что, оказывается, такие люди есть. Она стала знакомиться, я ей начал рассказывать о Боге. Мы стали вместе проходить библейские курсы. И в конце концов она сказала: я хочу тоже быть верующим человеком. Именно верующим, а не вот считаться им.
1: Сергей Анатольевич, а вот скажите, а что необходимо предпринять человеку, да, чтобы направить свои силы в нужное русло?
0: Полюбить Бога и захотеть с Ним свою жизнь провести. По-настоящему полюбить. И когда ты полюбишь Бога, когда ты начнешь свое время тратить на Него, не на себя, не на свои хотелки, не на свои желания, а вот на Бога, найдешь время для Бога, то твоя жизнь начнет меняться. По-другому никак. Вот как это в фильме можно сделать монтаж, не получится. Так вот мы устроены. И Бог дает силы. Еще никого Он не оставлял и никого не бросал, чтобы не довести его к цели быть с Богом и в Царстве Его. На то Он и пришел, на эту землю, чтобы взять на нас, с нас наши немощи, понести на себе и сказать: прощаются грехи те твои, следуй за мною. Пока я не доверился Богу, ничего не получилось. Просто больше другого пути нет.
1: Да,
0: апостол Лука. Угу. Лука говорит об этом. Деяния, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало спастись. Вот он отвечает на этот вопрос. Он говорит: нет другого имени. То есть пока ты не признаешь это имя, ты не спасен. Надо признать, надо принять, надо поверить. Надо начать читать. У меня привычка, я читаю Библию. Стараюсь каждый день. Бывают дни исключения по разным причинам. Болезнь, дорога, там, ну, за рулем еду. Дорога, понятно, за рулем. Если в поезде, можно обчитаться. А имеется в виду, когда за рулем я не могу читать, да? То есть бывают такие, но это как исключение. А основная цель, то есть я читаю. Я вновь и вновь перечитываю, и вновь мне Бог интересные вещи открывает, что-то новое. Потом я делюсь с церковью, очень часто ночью, просыпаюсь посреди ночи. Господи, что ты меня разбудил? Я так хочу спать, мне в 6 часов вставать, там, то делать, это делать. А Бог меня будет, думаю, ну ладно, теперь готов я, дай мне мысли, какие ты там приготовил. И тут мне рождается... И потом я с церковью делюсь, я говорю: знаете, этой ночью, ну, прошедшая или позапрошедшая, или на прошлой неделе, вот ночью мне вот Бог вот это открыл, я хочу с вами этим поделиться. Ну.
1: И наверняка люди, когда вас слышат, их жизнь тоже меняется в лучшую сторону.
0: Я надеюсь. Ну, опять же, это же не от меня.
1: Конечно.
0: Мое дело их направить ко Христу. И если человек будет на меня ориентироваться... то, ну, грош цена мне. Если я на себя завязываю людей, значит, я неправильно делаю. Значит, мне надо уходить со служения. Мое дело – направить ко Христу. И если я направил ко Христу, человек связал свою жизнь со Христом и служит Ему, и у него учится, то значит, аллилуйя, аминь.
1: Да,
0: хвала аминь. Ему. Значит, я правильно сделал. Ну, всегда эта грань трудная, потому что мы люди. Мы все пытаемся на кого-то равняться. Ну, дай Бог, чтобы мы равнялись, как любить Бога, а не на личность. Вот, поступать так же и так далее.
1: Сергей Анатольевич, огромное вам спасибо за это общение, за это искреннее общение, за эти удивительные истории. И именно в этих историях раскрывается сам Бог, Его характер. Это уникально. Я желаю вам дальнейших вдохновений в Господе, чтобы вам открылись новые грани Господа. Ну и всегда, чтобы оставались вы с Ним и ваша семья.
0: Спасибо, Аня. И вам также. Пусть Господь хранит вас, поддерживает и всегда дает возможность, может быть, в эфире людям рассказывать о Христе, показывать тоже в своей жизни.
1: Тоже спасибо большое. Вам. Нам часто может казаться, что своими собственными силами мы можем решить любую проблему. Но с Богом проходить трудности гораздо легче. Ведь, как сказано в Слове Божьем, «Не бойся и не ужасайся. Я всегда пойду пред тобою и всегда буду с тобою». Поэтому давайте доверимся Господу, доверим Ему всю нашу жизнь. Храни вас, Господь!

Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.

0: Сила страны, она определяется двумя базовыми факторами. Внутренняя способность людей преодолевать трудности, добиваться своих целей. И, конечно же, сила размножаться, исполнять заповедь Божию, распространяться, размножаться. И сегодня мы говорим о том, как России вернуться к тем фундаментальным основам, к тем ценностям, которые всегда позволяли нашей стране преодолевать любые трудности и развиваться демографически. Даже после самых тяжелых, буквально разрушительных событий, деревни, где оставалось буквально там два дома, через 10 лет там опять уже 700 человек, там 20 домов, 40 домов. И сегодня пока что, когда мы смотрим на демографию, если говорить чиновничьим языком, да, мы смотрим, там график-то не очень хороший. И это свидетельствует о том, что у сильной России есть некоторые препятствия, что у нас есть куда расти. Вот сегодня мы как раз во многом говорим о том, где Россия, может быть, отошла от своих истоков, да, от своих основ, которые позволяли ей раньше демографически возрастать. И вы знаете, что по прогнозам, например, 2013 года, к этой дате у нас должно было быть 1 400 000 где-то. Вот так вот. А сейчас у нас около 100 миллионов, да, там 130 миллионов. Вот. Поэтому надеемся, что вот это возвращение к основе, может быть, даже вплоть до возвращения к той основе, где фигурируют Адам и Ева еще, и возвращение к неким христианским корням, к почитанию Бога в нашей стране, оно позволит создать фундамент для строительства сильной России.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить

Мир вам, друзья! Когда мы беспокоимся о нашей безопасности, что мы делаем? Ставим камеры видеонаблюдения, сигнализацию подключаем или еще какие-то другие средства, может быть, парочку доберманов. Ну а когда мы беспокоимся о духовной безопасности, что нам делать? Есть совет в Священном Писании. Даже не совет, а обещание, доброе обетование от любящего нас Бога. Давайте с вами посмотрим. Послание к Ефесянам, 1 глава и 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Запечатаны. Встречались ли вы когда-нибудь с опечатанной дверью? Что-то случилось, и кабинет или дверь, ведущая в какое-то помещение, закрыта всего лишь полоской бумаги. Но на ней стоит печать. И если авторитет ведомства, которое поставило эту печать, значителен, к примеру, Министерство внутренних дел или ФСБ, то вряд ли в здравом уме человеку захочется эту бумажку нарушить. Но в нашей жизни Бог говорит, что мы с вами запечатаны Святым Духом. Бог положил свою печать на нашем разуме, в нашей жизни, в наших обстоятельствах, чтобы сохранить, чтобы закрыть двери для злого, дурного, разрушающего влияния врага рода человеческого. Бог по своей великой милости явил эту защиту, и Его авторитет охраняет каждого из нас. Дух Божий препятствует духовным опасностям и дает нам возможность радоваться и чувствовать себя полной безопасности в руках Божьей, под Его защитой и охраной. Дорогие друзья, в этот день я хочу, чтобы вы исполнялись Духа Божьего, чтобы обетованный ходатай, о котором так много говорил Иисус Христос, был вашей надежной защитой. Защитой разума, защитой ваших поступков, чтобы они были только добрыми и разумными. Все это мы имеем в этом замечательном обетовании. Хорошего вам, благословенного дня!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

Наши дети. Мы хотим, ждем, так любим и наказываем. Сегодня мы обсудим этот неприятный, но, к сожалению, часто используемый нами родителями метод воспитания –

0: Такой вкусный у нас с вами сегодня чай снова. Имбирь, мята. А говорить будем, к сожалению, на не очень приятную тему, о наказании. Почему же действительно мы так часто, родители, прибегаем к такому методу?
1: Мне вот вообще кажется, что наказание — это совершенно неотъемлемая часть воспитания. И, в принципе, я не могу назвать это совершенно каким-то негативным явлением. Это достаточно порой полезная вещь.
2: Ну да, к сожалению, некоторым детям и наказание является самым действенным методом, который доходит сразу до того места, до которого нужно.
3: У родителей тоже есть эмоции, и они реагируют на поведение детей. Поэтому если они что-то такое вытворяют, которое в рамки не укладывается, конечно, мы реагируем и наказываем их.
0: Ну а мне вообще кажется, что ребенок должен понимать, что за плохим поведением следуют плохие последствия. Мы же хотим, чтобы он вырос хорошим человеком. Вот.
4: Чаще всего наказание понимают именно как метод физического наказания. Но в лучшей мере понимать его как метод дисциплинирования, чтобы просто исправить его поведение. А дисциплинировать можно разными методами и способами.
0: Вот об этих методах-то нам сегодня Нелли как раз и собиралась рассказать. А пока мы посмотрим, что будет готовить Аня.
5: Сегодня мы приготовим такое интересное блюдо, которое называется «Ленивые вареники». На самом деле... Почему люблю я это блюдо? Потому что оно готовится просто, легко, и можно варьировать варианты приготовления, делать из одного и того же теста не только ленивые вареники, но и сырники. Итак, начинаем делать тесто. Мы берем творог. И муку. Добавляем немного сахара и чуть-чуть соли. И все это тщательно перемешиваем.
4: Поощрение и наказание – основные воспитательные средства. Это означает, что с их помощью мы достигаем определенной воспитательной цели. Наказание – это применение каких-либо воспитательных мер в отношении ребенка в ответ на его непослушание или на негативное поведение с целью формирования у детей социально приемлемой модели поведения и социальных поступков. Разные дети воспринимают разные методы воспитания. Некоторые родители спешат использовать розгу в буквальном смысле этого слова. Но есть и другие розги, которые могут быть более эффективными. Вот некоторые из них. Диалог. Некоторые дети изменят негативное поведение, если с ними повести эффективный диалог. Социальное изолирование. Оно изолирует нарушителя от его социальной группы. Помещая ребенка во временное ограничение свободы, мы даем ему время подумать и изменить поведение. Метод лишения. Это лишение ребенка чего-то желанного для него, чем владеет родитель. Логические последствия. Здесь родитель воздерживается.

избавляться от желания вмешаться и позволять ребенку вкусить самому естественные последствия его поведения. Ребенок должен четко знать и понимать, за что его наказывают, иначе наказание теряет смысл. Но если ребенок четко осознает, что такое хорошо и что такое плохо, и делает сознательный выбор в сторону непослушания, если после всех объяснений смотрит вам в глаза и в этот момент делает по-своему, то в таком случае наказание может быть и должно быть исключительно результатом сознательного выбора ребенка. Наказывать в гневе нельзя. Важно выражать принятие и любовь. Наказывая в гневе, родитель учит ребенка агрессии. Ребенок должен знать и чувствовать, что родители наказывают его любя, а не просто дают выход своим эмоциям. Можно сказать: «Я тебя люблю и не хочу наказывать. Мне это неприятно, но для твоей же пользы вынужден наказать тебя». Не нужно наказывать ребенка, если он искренне раскаивается, то есть сознает свою вину и хочет исправить свое поведение. Ложное раскаяние преследует цель просто избежать наказания. Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Воспитание изменяет жизнь ребенка к лучшему и развивает характер. Библия говорит: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Пусть Господь благословит вас с мудростью и любовью применять различные методы воспитания.

Итак, наши вареники мы погрузили в воду. Доставать мы их будем, когда они оторвутся от дна и всплывут. Это знак готовности. Вот здесь уже готовы. Достаем. Чтобы они не слипались, мы промажем их маслом сливочным.

0: и можем приниматься за приготовление соуса к вареникам. Он у нас будет состоять из хурмы и бананов. И еще мы добавим специи в самом-самом конце.
1: Вот у меня такой вопрос. Есть ли такие дети, которые понимают только словами? То есть объяснил ему, и он все понял, и больше никакого наказания не требуется.
2: Судя по тому, вот сколько я проводила встречи с беседой с родителями, наверное, сейчас очень много гиперактивных детей и таких спокойных, которые понимают с полуслова, наверное, 10%.
1: То есть потом какой метод у нас идет? Сначала мы объясняем.
2: Да, конечно.
1: Потом у нас что мы делаем? Лишаем чего-то?
2: Мы можем его сначала еще, если это очень активный ребенок, если мы говорим о гиперактивных, то их, их нужно успокоить. Однажды у нас был пример в семье. Гости были, у них два мальчика в семье, очень достаточно активных. Ну, еще и мой ребенок. Втроем трое детей, представляете, в соседней комнате, гостиной играются. Шум, папа молча встает, и я слышу, он зовет его, их по имени, идите сюда. А мы на кухне обедаем, продолжаем общаться. Он посадил рядом с собой, так, ты сюда, ты сюда. Молча они сели, тихо, спокойно. Продолжаем мы беседу, ни слова не говоря. То есть для мальчиков это был привычный такой метод. Вот, прошло некоторое время, и они так, пап, мы больше не будем, можно мы пойдем? Тихо будет, тихо, да все, идите. И все, ларчик просто открывается.
1: Так это что за метод он использовал?
2: Метод изолирования, то есть он его посадил для того, чтобы они успокоились.
3: Они были вот так изолированы. Он реально убрал из компании детей.
2: Да, всего лишь просто посидите на стуле, даже рядом со мной, не обязательно в темную, вообще не в темную комнату мы запираем, там фобия у ребенка может развиться.
1: То есть не обязательно ребенка куда-нибудь закрыть, а достаточно просто посадить,
2: вообще не надо закрывать. У ребенка может развиться очень сильные страхи. Зачем? Тем более не в темную комнату.
1: Нет, ну это повезло такому папе, что он сказал, сядьте, они сели и сидят вот так. А моя скажешь, сиди, она там вообще, может быть, ребенок такой весь в истерике.

0: надо идти, к этому надо идти, когда, то есть, мама и папа должны вообще собраться вместе и решить, какие методы они применяют для того, чтобы это было едино. Если папа говорит одно, а мама совершенно обратное, то дети в таком случае растут очень хитрыми, они манипулируют родителями, и их вообще очень сложно дисциплинировать.
1: А является ли методом изоляции, изолирования, такой метод? У меня дочка, на нее очень действенный метод, тогда, когда я говорю, ты меня не слушаешься, а я не буду слушаться тебя. И когда она меня зовет, я не иду. Мама, сделай мне это, я не делаю. И у нее начинается паника. И она понимает, что все, это самое суровое для нее наказание. Это является...
0: Это, наверное, скорее всего, логические последствия. То есть как аукнется, так и откликнется.
2: Вот я, да, тоже вот своей говорю, ты меня не слушаешься, ты мне дала плохой пример, я научилась и буду поступать теперь так же.
0: Ну, то есть как логические последствия? Может быть, ребенок пришел и не собирает, скажем, игрушки, да? Вот у нас было в семье так. Ну, что мы делали? Я услышала как-то и думаю, возьмем это себе на вооружение. Не собирает раз, не собирает два, это изо дня в день. Я говорю, так, не собираешь игрушки, тебе они не нужны? Нет. Хорошо, собираем в пакет и убираем наверх. Неделя. И пользуемся. А хочется. Все, прошла неделя. Достаем, достаем. Убирать будешь? Буду, мамочка, буду. Хорошо, мы достаем сюда. В следующий раз на месяц.
3: Вот подскажите, пожалуйста, я понимаю, что вот у вас дети уже постарше, чем моя. У меня пока еще маленькая. И есть, может быть, какая-то зависимость от возраста? Какие методы лучше применять? Вот более к младшим детям, вот годовалым, например. Или все методы подходят?
2: Ты же считаешь, тебе пора наказывать?
3: Иногда бывает. Может быть, я ошибаюсь, но иногда хочется.
0: Да, знаете, конечно, мы не говорим о наказании каком-то, но...
2: Пресечение, может
0: быть. Пресечение, конечно, что-то. То есть иногда интонация наша, которая будет не злой, не такой вот жесткой, но она будет строгой, четкой, этого делать не нужно.
2: То есть... А, кстати...
0: Да, можно я еще договорюсь?
2: Есть, ага.
0: Да. Иногда часто дети слышат слово «нельзя». Когда они «нельзя, нельзя, нельзя», у них уже «нельзя»
3: перестает воспринимать.
0: То есть запретов должно быть мало, четко и понятно.
2: А все остальное убрано, чтобы слово не приходилось повторять. А я, кстати говоря, вспомнила. Я маленькие, когда у меня совсем были, я говорила так. Мне не нравится то, что ты делаешь, и я тебе сейчас не улыбаюсь. Потому что обычно как бы, я всегда старалась улыбаться детям. Даже вот плачет ребенок, я иду в комнату, и я уже как надевала улыбку, входила сюда с улыбкой. А когда они вели себя плохо, я всегда говорила, мне не нравится, я тебе сейчас не улыбаюсь. И такое маску на лицо.
0: Неодобрение. Да.
3: Ну, то есть как минимум нужно свои эмоции, свои чувства до ребенка точно донести, да, чтобы она у меня маленькая, вот было вот это, начинает с едой плеваться что-нибудь, вот такой вот, пытаешься покормить, она мешает этим. Вроде бы как-то это все весело, вроде бы ха-ха, а потом ты понимаешь, что ты вот этой вот улыбкой, вот этим вот всем, ты уже как-то укореняешь это поведение.
0: Да, мы вводим ребенка в заблуждение, мы улыбаемся, а он думает, что это хорошо.
3: Вроде бы было хорошо, вроде бы мама сначала радовалась, а почему теперь не радуется, сами создали себе проблемы.
2: Точно.
1: У меня бывают дни, когда моя младшая дочь... Как мне кажется, хулиганит каждые 10 минут. И я на одну ее ситуацию, на одну выходку ее накажу или отругаю, на вторую. А там еще череда. И я чувствую себя жандармом. То есть такие ситуации, на которых не отреагировать нельзя. Нужно сразу реагировать и пресекать это.
0: Почему иногда некоторые дети ведут себя плохо? Я не знаю, как конкретно скажем в этой ситуации. Некоторые дети вообще остаются без внимания, хорошего внимания. Им вообще как бы не уделяют никакого там общения с ним. И тогда они начинают себя вести подсознательно иногда плохо, потому что в этот момент они получают хоть и негативное, но внимание со стороны родителей.
2: Мама хотя бы обернется, да?
0: Хотя бы мама посмотрела, отругала, шлепнула. Это тот случай, когда дети хотят получить хоть какое-то внимание, да, вот они ведут себя так плохо. И достаточно проявить внимание раньше, похвалить за что-то, увидеть, одобрить, и тогда, может быть, он будет вести себя по-другому. Возможно, другие причины. У грудного ребенка, если он плохо себя ведет, допустим, маленького, может быть, он плохо себя чувствует, он еще не умеет объяснить, что у него что-то там болит. И он начинает капризничать, нужно разобраться. У более старшего возраста детей иногда некоторые негативное поведение стоит проигнорировать. То, что не жизненно важно, то, что он может себя, вот, допустим, даже иногда часто ведет себя так, иногда своим наказанием мы закрепляем это поведение.
2: Это в каком возрасте? В подростковом уже?
0: Это, думаю, что и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте.

0: Надо иногда вот мы часто вот дергаем, окрикиваем, и мы закрепляем именно эту же привычку. То есть и ругать, конечно, нельзя за то, что, допустим, он нечаянно пролил стакан с водой. Разбил даже самую дорогую вазу. Никогда не стоит ругать за то, что это непреднамеренно, он не хотел сделать. Да. А когда мама говорит ему, смотри осторожно, там стоит стакан с молоком, а он вот так вот смотрит и вот так вот, то, конечно же, это тот случай, когда нужно как-то его дисциплинировать, чтобы он понял.
1: А у меня помогает массаж. Я смотрю, она что-то у меня прям вообще хулиганит. И говорит, так, ну-ка иди-ка сюда. Она, чего? Я говорю, сюда иди. Она подходит, я говорю, ложись. Она ложится, я ей начинаю что-то делать. Она так успокаивается. Я говорю, ну что, успокоилась? Да. А бывает вообще засыпает, если ты вечером. Я говорю, ну все. У меня вот еще такой вопрос. Как наказать так, чтобы в ответ не получить агрессию или какое-то там отвержение? Потому что у меня были ситуации, я пробовала и объяснить, и изолировать, и еще что-то там, ну, забрать там какие-то игрушки или планшет, или что, то, что она любит. Это у нас всегда агрессия. Это очень такая выраженная, просто, да? Да, просто взрыв, это все. Гром и молнии дома. И я сначала тоже как бы, ну, в ответ эту реакцию давала, но я увидела, что это еще хуже.
0: Да.
1: Вот, и потом... Мне ее же жалко, и все, она мне тоже говорит, мама, вот ты меня вообще не понимаешь. Знаешь, что мне надо было? Я говорю, чего? Вот ты меня лучше взяла и на ручках покачала. И я...
0: Чего я не хватало?
1: Да, то есть она говорит, зачем ты меня наказываешь? Возьми на ручки, покачай. Вот. И я вот сейчас, когда она вот так вот в агрессию в какую-то вот это все, я ее, бывает, беру на руки, она сначала, конечно, сопротивляется, не надо, там не надо. Я ее все равно вот так начинаю качать, успокаиваю, но успокаиваться.
0: Сколько лет?
1: 7.
0: Ого.
1: Но у меня вот такое вот, как бы, я не знаю, правильно это.
2: Вообще,
1: дело, что это как бы я не казала. Но после того, как она успокаивается, конечно, я проговариваю, говорю, вот как ты думаешь, ты хорошо сделала она? Нет. Ну, а как же, мама тебя как-то должна это, она вроде, да. Ну, мамочка, ну не наказывай меня, я все поняла, я больше не буду. Не, вместо того, чтобы наказать, я ее, наоборот, успокаиваю.
0: Если ей не хватало этого, то, конечно,
2: если
0: это
2: работает,
0: хорошо.
2: Если работает,
0: да. То есть она почему-то плохо себя ведет, потому что в какой-то момент, может быть, осталась без внимания. Она долго там играла сама, и она даже сама не соображает, но она, видимо, получала внимание, она вот приходит за этим вот таким. И даже она сама подсказывает, мамочка, мне сделай вот.
2: А я вот хочу все-таки понять. Вот когда ребенок сделал что-то, что логически несет за собой какие-то негативные последствия, и он лишается чего-то просто вот в силу последствий, чего-то приятного, мы как родители нередко можем покрыть эти негативные последствия. Ну, даже ту же поездку, например, мы можем перенести.
0: Пожалеть,
2: да,
0: взять.
2: Когда все, давай, да. Ладно, все там.
0: Ты обещаешь больше себя так вести?
2: Да, вот. И мы все это. Но снова, например, снова повторяется. Чтобы чему-то ребенку научить, приходится давать ему пожать это все, в общем, до конца. И это настолько больно, и так это неприятно и ему, и тебе самой. И вот для меня каждый раз вот вопрос. Надо это делать? Может быть, ради сохранения мира и, так сказать, спокойствия, все это вот.
1: Вот это надо делать, знаешь почему? Потому что у меня тоже такой вопрос был. Но я говорю, слушай, смотри, когда ты вырастешь, мамы рядом не будет.
2: Угу.
1: Много будет в жизни ситуаций, когда ты сделаешь не так. Это может быть хуже, чем сейчас, и последствия. Если ты сейчас не научишься, ну как бы, что за твоим поступком следует вот этот негатив. Ты будешь думать, ну ладно, мама простила, мама там
2: мама пришла
1: это,
2: и справила.
1: Да. Ну как-то, да, как-то это все само собой там наладилось. Угу. И наказание отменилось, или там еще что-то. А потом у тебя такого не будет, и потом будет такое разочарование у тебя.
2: Слушай, да, вот это вот. Надо сказать. Что...
1: Знаешь, у нас как в школе дисциплинировали? Сказали, так, в школу, чтобы собирали рюкзаки сами. А не мама, потому что учительница на собрании говорит, мальчик на уроке достает телефон, мам, а ты в какой карман мне положила там то-то, то-то? Она говорит, это что такое, родители, вы делаете? И у меня Даша приходит и говорит, так, мам, я сама буду собирать рюкзак. Я вот вчера пришла, у меня ручки нет, этого нет, этого нет.
2: Ты что,
1: мне под ней положила? Я говорю, а ты сама собирай. Вот что соберешь, то и принесешь. Сидит, собирает. Я говорю, а что ты тут?

0: вымыла. Нам так сказали. Я говорю, ну все, все, что взяла, мам не виновата, виновата ты сама.
1: Вот были ли такие у вас ситуации, как из них выходить, когда вы понимаете, что, может быть, с последствиями вы переборщили, может быть, это было наказание в эмоциях, и что теперь делать? То есть ты смотришь и понимаешь, что, может быть, ребенку-то слишком больно, вот, вот то, что, полегче, допустим, отобрали что-то, вот это лишение, оно слишком.
0: Как найти,
1: можно, да? ли, можно ли откатить назад? Можно ли взять последствия назад?
2: Как, например?
3: Ну вот, знаешь, например, сказали, все, больше месяц в компьютер не играешь.
0: Потом очнулась.
1: Да, понимаешь, что исполнить, в принципе, последствия
3: вообще нереально. Ты исполнишь, но это на самом деле лишку можно было ограничить, например, там одним днем или неделей. И вот что делать?
2: Смотрите, два момента. Первое, это последовательность. Если сказал,
3: все,
2: до конца. А второй момент, если я знаю, что я была неправа и накричала, и там, где это не нужно было, то я могу подойти и сказать, прости, я была вот в этом не права.
3: Ну, если да, если у тебя были лишние эмоции, то да, я тоже согласна. Надо подойти и ребенку сказать, мама вспылила, потому что очень расстроилась, там, прости. А если вот на самом деле ты назначил
2: сказали,
3: наказание, держимся. То все, держимся
2: потому что,
3: месяц.
2: Потому что иначе даже дети маленькие, они приходят и начинают клянчат, и да, и
3: ага.
2: да.
3: То есть в другой раз можно будет с одного дня
2: на одного часа.
3: И они знают,
2: что они из мамы выжмут, когда мама дойдет до белого колени, да отстань ты только вот тут, не трогай меня, вот на, иди.
3: Свет, знаешь что, если переборщила с наказанием, придется теперь его месяц вот так вот развлекать без компьютерных игр самой.
2: Ну, это не самое страшное в жизни.
0: Один раз так сделаешь, потом сама подумаешь, прежде чем наказать.
1: Хорошо, что я это сейчас
0: выяснила. У кого наказал, еще непонятно,
3: да? А если ребенок не раскаивается, может быть, мы, родители, можем ему помочь в этом?
2: Ну, конечно, нужно беседовать с ребенком, прежде чем вообще его наказывать, дисциплинировать.
3: То есть каждый раз сначала беседа, а потом наказание?
2: Ну, конечно. Поговори с ребенком, расскажи, подойди, что было не так сделано, хорошо ли это было, почему ты так сделал, а что ты чувствовал. А вообще о чувствах мы часто не говорим. Поэтому, конечно, нужно побеседовать перед каждым видом наказания, что бы мы ни применяли.
3: Мне
2: иногда
3: кажется,
2: ребенок
3: девочки,
2: может
3: если
2: понять,
3: мы вот так вот поговорим,
2: уже
3: то и наши расхочется. Эмоции...
2: Да.
3: Тоже остынут.
2: Мы должны говорить спокойно, а не в таком вот состоянии гнева, когда мы сами еле-еле сдерживаемся. И еще важный момент, если ребенок все-таки осознал и сожалеет об этом, да, как определить, он на самом деле искренне раскаялся, и это
3: или он
2: это
3: боится
2: ложно,
3: просто наказания.
2: Вот важный момент, когда он говорит, пожалуйста, мамочка, мне не наказывай, больше я не буду. Вот. Или он говорит, мамочка, я больше не буду, пожалуйста, меня не наказывай, я так больше не буду. То есть вот даже сама интонация уже может рассказать нам о многом.
0: А я всегда спрашиваю ребенка, что ты понял? Чтобы он мне сказал какой-то вывод. Что он понял? И почему это он больше делать не будет?
2: Да, и что, как мы будем делать дальше? Что мы будем дальше делать?
0: Так он может сказать, а потом опять так сделать.
2: Ну, естественно, это и у взрослых бывает, когда я приняла решение не делать, а потом раз и вылетела. И у детей точно так же бывает.
0: То есть, он сказал,
2: очень часто даже
0: правильно?
2: Нужно... Да, у ребенка нужно даже спросить, а почему ты это сделал? И он может встать и сказать, а я не знаю. То есть, потому что вот, ну, получается так. И
0: не а только если он этого... сказал, я не знаю... Это значит, что он... Но все равно он раскаялся?
2: Нет, конечно, это еще ничего, ни о чем не говорит. Просто нужно с ним продолжать беседу, чтобы выяснить, насколько это осознал. И, может быть, не с первого раза. Может быть, нужно немножечко, если уже мы чувствуем, что эмоции накаляются, нужно остыть немножечко, поговорить в спокойном тоне. Но с детьми нужно беседовать. Если и сегодня не понял, если прошло даже ситуация, можно потом вспомнить, анализировать с ними. Вечером вообще самое лучшее время с детьми вечером перед сном беседовать. Особенно, когда ребенок лежит в горизонтальном положении. Еще трудно гневаться в горизонтальном положении, да? Беседовать по душам, о том, что было хорошего за день. И чтобы он научился видеть хорошие моменты. И вот в это время как раз-таки, да, в это время как раз-таки есть возможность достучаться до его сердечка.
0: Ну, у меня всегда, но только когда мы спать ложимся, когда свет выключается, у него включается кнопка откровений. И начинается. А вот ты знаешь, и на час, или на два. Я уже понимаю, что времени много, но и спать надо. И вроде она говорит такие вещи, которые ее волнуют. Ты уже задумываешься, может, нам часика на два раньше спать,
2: да,
0: ложиться, начинать.
2: Так, может быть. Но это время очень ценно, на самом деле.
3: Спасибо, девочки. Было очень интересно и поучительно. Наверное, у Ани уже все готово для нас.

удовольствием добавляем специи. Я взяла кардамон и корицу. Тщательно перемешиваем. И наши вареники можно подавать к столу.

0: Пускай даже в моменты наказания наши дети будут абсолютно уверены в нашей любви.
1: Мне понравилась мысль о том, что ребенок должен знать и понимать, за что его наказывают. Иначе наказание теряет смысл.
2: Меня радует мысль о том, что наказание можно отменить, если ребенок искренне в этом раскаялся.
3: Наказание ребенка не всегда сопряжено с любовью родителей, но любовь всегда мудро пользуется различными методами воспитания. Будьте благословенны!
4: Давайте не пороть горячки, а воспитывать детей только с холодной головой.
5: Бог доверил нам бережно и заботливо воспитывать своих детей, сеять доброе семя и решительно удалять всякий сорняк. Мудрости вам в этом и успехов!

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
4: Говорят, что наши детские раны души очень сильно влияют на то, как мы строим отношения с окружающими, в частности, с нашими детьми, да. Влияют на то, как мы своих детей воспитываем. Вот как минимизировать влияние наших душевных ран на наших детей? Что делать?
5: Действительно, я хочу согласиться полностью с этим постулатом, и я хочу сказать, что...

0: реально мы можем передать ребенку только то, что есть у нас у самих. Мы можем дать именно тот опыт, который был у нас самих. И если нам чего-то не хватает очень сильно, то мы автоматически не можем передать это дальше нашим детям. Но при условии, что у нас это неосознанно. То есть если мы не разбирались с этим, если мы не занимались этим вопросом специально. И поэтому, к сожалению, очень часто родители передают детям не очень хорошее наследство. Ну, травмирующий свой опыт, свою эмоциональную боль. То есть и в этом нет никакой мистики, потому что если опыт не осознан, если он у родителя не интегрирован, если родитель вообще не понимает, что ему не хватило в детстве, то понятно, что он не может понять, что нужно ему ребенку, его ребенку, и он, ну, по методу подражания, как поступали с ним, также он по таким же рельсам идет и со своим собственным ребенком. И поэтому очень важно родителю, если мы хотим дать своим детям хорошее детство, удовлетворить их эмоциональные потребности по максимуму, дать им хороший опыт, другой опыт, то родителю крайне важно разобраться со своим собственным детством, со своими собственными ранами, со своим внутренним травмированным ребенком, которому не хватило где-то безопасной привязанности надежной, где-то не хватило еще что-то, где-то не хватило любви безусловной, где-то не хватило поддержки выражения, проявления чувств, например, и образовался огромный вот этот вот резервуар внутренней боли. И теперь родитель не понимает вообще, что с ним происходит, почему он не может нормально реагировать на очень сильные чувства своего ребенка. То есть я бы сказала, что дети, они очень здорово показывают нам, отражают нам те вещи, ну, те вещи, которые мы не видим. То есть очень часто даже взрослые оказываются на терапии именно благодаря своему родительству. То есть они вроде бы пришли решить какие-то вещи, которые связаны в их отношениях с ребенком, но на самом деле они понимают, что это будет невозможно сделать без того, чтобы не разобраться со своим прошлым, ну, со своим каким-то травмирующим прошлым опытом. И поэтому я хочу сказать, что какой-то негативный опыт, травмирующий опыт, это ни в коем случае не приговор. Очень самое главное его осознать, понять, принять, интегрировать, понять именно, что и как на меня повлияло теперь, и почему вот эти вот ситуации являются для меня триггерными. И тогда уже человек будет способен что-то переделать, то есть дать своему ребенку уже другой опыт.
1: А может ли человек сам справиться с какими-то душевными травмами? Ну, может быть, они не сильно серьезные.
0: Зависит от степени глубины, от степени силы. Я согласна, с чем-то человек действительно может справиться сам, что-то человек действительно должен узнать, ну, просто какие-то, например, навыки получить, да, например, я не знаю, как устанавливать грамотно границы, но я читаю литературу, я хожу на семинар, все, я все понял, вот, и я действительно с этим справлюсь, это какой-то более такой простой момент. Но если мы ведем речь о каких-то тяжелых событиях, горестных событиях, вот именно если очень сильно у самого родителя была неудовлетворена самая базовая потребность безопасности, опасной привязанности, кто-то, например, умер, покинул, ушел, насилие какое-то было в семье, то это оставляет, ну, как показывает опыт, очень сильные раны, и здесь, скорее всего, что человек не справится самостоятельно.
1: Ну, в общем, не стесняться просить помощи, не бояться начать решать проблему.
0: Конечно. Потому что чем более, ну, так скажем, исцеленными, да, счастливыми мы будем сами, тем лучший опыт, да, мы можем, ну, передать своему ребенку.
1: Большое спасибо, Ольга, за ответ и благодарю за участие в программе.
0: Спасибо.
2: Мне уже 14, и у меня до сих пор нет парня. Со мной все в порядке. Общаясь с девушками-подростками, я все чаще слышу такой вопрос. Слышу его и от 18-летних, и от девушек постарше. Среди них есть те, кто решил не разменивать себя на ни к чему не ведущие отношения. А есть и те, кому просто никто и не предлагает встречаться. И те, и другие порой вечерами задумываются. А со мной все нормально. Сегодня с самого детства нам показывают, если у тебя нет пары, ты какая-то не такая. Сказки заканчиваются с вами.

свадьбой, фильмы поцелуем, школа местом встреч, флиртов, кто с кем мутит. В соцсетях в ленту выскакивают признания, свидания, ролики о ревности, парные луки, темы о том, как понять, что он в тебя влюблен. Все это лишь обостряет переживания. Но давай скажем честно, не каждый, кто в отношениях, счастлив. Не каждый, у кого есть парень, на самом деле любим. Очень часто девочка соглашается на отношения просто потому, что все так делают. Или потому, что страшно быть одной. Или потому, что страшно остаться последней без пары. Но ведь это не отношения, это больше про страх одиночества, а еще следование за толпой. Когда мне было 11 лет, я гуляла с подругами в парке. Потом мы попрощались, я направилась домой, и тут подбегает ко мне старшеклассник, который считался одним из элиты, так сказать. Чуть позади его друзья идут, а он меня резко спрашивает: «Будешь со мной встречаться?» Я перепугалась, просто как не в себя. Меня никто об этом до этого не спрашивал. Я от испуга промямлила: «Да», не поняв вообще, что произошло. Он убежал с друзьями, а я только через минут 5 осознала, что я сказала. «О нет, мы же вообще не знакомы, я не хочу с ним встречаться, как теперь все это отменить?» Неделю я переживала, думала, как сказать, что я перепутала. Ходила, озиралась, может, мы где-то пересечемся, чтобы мне как-то забрать свое «да». Но мы нигде не пересеклись. И тогда соцсетей у него почему-то и не было. В общем, я так и не поняла, встречаемся мы или нет. Потом просто забылась. Что это было, не знаю. Когда я поняла, что все это какая-то фикция, я так выдохнула. Я тогда поняла, что просто для галочки мне это все не надо. На самом деле, когда у тебя нет парня, это не проблема. Жизнь может быть такой интересной, в этот период очень даже есть чем заняться. Формированием себя, работой над собой, своими привычками, характером, чтобы быть той, о которой твой мужчина мечты также бы мечтал. Представь, что ты готовишься к путешествию. Что важнее, уже быть в поезде, но не знать, куда он едет, или немного подождать, но точно сесть в тот, что приведет тебя к мечте? Отношения – это не игрушка, это ответственный маршрут. Ошибка в парне – это не просто разочарование, это сбой целого курса. А если слишком много поездов, то можно и вовсе забыть, куда ты хотела ехать. А теперь давай разберемся по пунктам. Почему это абсолютно нормально быть без отношений в 14, 18 или даже в 25? И как это может быть не минусом, а даже силой? Во-первых, твоя ценность не в том, любит ли тебя парень. Ты цена не потому, что у тебя есть кто-то, а потому что ты Божья. Он уже выбрал тебя. Он уже назвал тебя своей. Любовь мальчика может прийти и уйти. Бывает, что сегодня он с тобой, а завтра с другой. Но Бог верен. Он не использует и не бросает. И ты не должна доказывать свою ценность через количество лайков или смс «спокойной ночи». Твоя ценность в том, что ты носишь в себе образ Бога. Во-вторых, возраст не старт для любви, а время роста. В 14-18 лет ты только учишься понимать, кто ты. Ты меняешься, взрослеешь, формируешь границы. Это не лучшее время, чтобы бросаться в отношения, потому что ты еще сама не знаешь, чего хочешь. И влюбленность может стать не полетом, а туманом, особенно когда парень тоже не знает, кто он. Отношения – это не просто встретиться и гулять. Это ценности, вера, характер, планы. Если этого нет, то зачем торопиться? Чтобы было, чтобы выложить в сторис. Отношения не для лайков, они для жизни. Может быть, ты думаешь: а вдруг я никому не нравлюсь? Вдруг я некрасивая? Это ложь. Проблема не в тебе, проблема в том, что вокруг полно парней, которые ищут не девушку, а удобство. Не близость душ, а тело. И если ты ставишь границы, если ты недоступна для просто поиграть, то да, может показаться, что ты как бы вне игры. Но это значит только одно – ты слишком настоящая для дешевых отношений. В-третьих, это время – это сокровище –

Пока ты одна, ты можешь инвестировать в себя, углубляться в Бога, строить свой характер, учиться слушать, понимать, заботиться, узнавать себя, свои таланты. Это не время ожидания, паузы, это время становления. Когда ты будешь в отношениях, особенно в браке, времени на себя будет в разы меньше. И очень часто девушки, которые с юности прыгали из отношений в отношения, теряют себя. У них нет собственной идентичности. Они всю жизнь были чья-то, и так и не поняли, кто они сами. Твоя жизнь – это не ожидание парня. Не ставь свою жизнь на паузу, пока не появится он тот самый. Будь полноценной уже сейчас. Ходи в походы, развивайся, строй служение, читай, общайся с сильными людьми, работай над собой. Чем больше ты расцветешь, тем больше у тебя будет внутренней свободы, и тем выше будет шанс притянуть не абы кого, а зрелого и достойного. Быть одной на самом деле не стыдно. В мире, где все бегут в объятия, лишь бы не быть одной, остаться в свободе – это совсем не про слабость. Это сила, настоящая сила. Быть одной значит не соглашаться на меньшее, не разменивать себя, не устраивать кастинг, а ждать настоящего. И не в отчаянии, а в уверенности. Есть девушки, которые уже с 15 лет привыкли быть влюбленными. Но они не умеют быть одной. У них сразу начинается тревога. «Я никому не нужна, я отстала». А потом они начинают цепляться за абы кого, лишь бы не быть одной. Это путь к боли, путь к зависимости, манипуляциям. Это ловушка. Исследование университета Джорджии, опубликованное в Journal of School Health, показало, что подростки, не имеющие романтических отношений в средней и старшей школе, имели не ниже, а иногда и выше социальные навыки. И процент депрессивных симптомов среди них был заметно ниже, чем у сверстников, которые встречались. Преподаватели оценивали их как более лидерских и эмоционально устойчивых, без потери коммуникации с друзьями и учебой. Это говорит о том, что отсутствие отношений не признак неудачи, это вполне жизненная и даже здоровая альтернатива. Журнал The Atlantic приводит данные исследования о том, что подростки, которые не встречались, имели лучшие социальные навыки и меньше депрессии. Их эмоциональное состояние было стабильно лучше. Также отмечается, что ранние романтические отношения эмоционально интенсивны. Они отвлекают от учебы, дружбы и могут быть токсичными, особенно без зрелой поддержки. Особенно тяжело это дается девочкам. Психологи подчеркивают, что девочки эмоционально вкладываются глубже, сильнее переживают разрыв, чаще чувствуют себя использованными. А значит, даже короткие отношения могут оставить сильные шрамы. Это как слишком рано попробовать нести тяжелый рюкзак. Он не делает тебя сильнее, он портит тебе спину. Поэтому, если у тебя сейчас нет парня, это не потому, что ты недоразвита. Это потому, что ты, возможно, просто бережешь себя от ненужной перегрузки. Ты не упускаешь опыт, ты осознанно выбираешь зрелость вместо эмоций, к которым не готова ни твоя психика, ни твоя душа. Когда у девушки нет отношений, ей кажется, что она как будто не участвует в настоящей жизни, что другие проживают, влюбляются, расстаются, а она где-то на обочине. Но это иллюзия. В тех же источниках, кстати, утверждается, что именно способность строить настоящую дружбу в подростковом возрасте – это лучше всего предсказывает, какими будут твои любовные и семейные отношения во взрослом возрасте. Почему так? А потому что именно в дружбе ты учишься основополагающим вещам для крепких отношений. Слушать, не манипулировать, доверять, признавать ошибки, прощать, договариваться, не думать только о себе, ценить другого. Все это невероятно важно для счастливого брака. А вот подростковые романы часто пропускают этот уровень. Там включается страсть, гормоны, страх остаться одной, жажда одобрения. Там меньше пространства для глубины, но очень много переживаний. Поэтому, если сейчас ты не встречаешься с парнем, но у тебя есть друзья, с которыми ты растешь, смеешься, решаешь конфликты, ты на правильном пути. Ты закладываешь фундамент, который выдержит зрелую, настоящую преданную любовь.

уже где-то около 18 лет, один парень сказал: «Я уважаю девушек, которые умеют быть одни и не бегут в отношения от страха». Меня это тогда заставило задуматься. Особенно я начала замечать, что тех, кто жаждет начать встречаться, их видно, это чувствуется, и это отталкивает парней. Жизнь без парня в подростковом юношеском возрасте существует. И эта жизнь может быть гораздо насыщеннее, ярче, чем когда есть парень. Это про то, чтобы жить, а не ждать. А если я останусь одна? Этот страх один из самых мучительных. Он подкрадывается, особенно вечерами, когда ты листаешь ленту и видишь, как все уже с кем-то. Но правда в том, что страх остаться одной – плохой советчик. Он толкает на компромиссы, делает слепой красным флагом, заставляет соглашаться на отношения, которые больше не про не быть одной, чем про любовь. Ты не рождена, чтобы быть забытой. Бог не дает одиночества как наказание, Он дает его как подготовку. Сейчас ты не одна, ты в сезоне становления. И гораздо страшнее не остаться одной, а связать свою жизнь с тем, кто тебя не ценит. Одиночество временно, а брак надолго. А если никто не предложит? Иногда кажется, что вокруг будто у всех по 3 кандидата в запасе, а ты как будто невидимая. Но дело не в том, что ты хуже, дело в том, что у тебя другие стандарты. Ты не флиртуешь на каждом шагу, не выкладываешь в сторис намеки, не бежишь за любым вниманием. Ты просто не на витрине. А достойные мужчины не ищут на витринах, они ищут сокровища. И еще, Бог не опаздывает. Если кто-то не предложил тебе отношений сейчас, это не значит, что тебя не выберут. Это значит, что тебе не предлагают все подряд. Ты не для варианта, ты для завета. А такие вещи не происходят по графику, они происходят вовремя. Ну а если я никому не нравлюсь? Это очень болезненная мысль. Особенно, когда ты годами ни от кого не слышала слов восхищения или любви. Но правда в том, что это ложное обобщение. Бывает, ты просто не в тех кругах. Или парни молчат, потому что уважают тебя и боятся облажаться. Или Бог специально как бы задерживает встречи, чтобы сохранить твое сердце от ненужных ран. Твое дело – не стать всем нравящейся. Твое дело – быть собой, идти своим путем, не прогибаясь. Настоящая любовь не приходит из страха, что ты не понравишься. Она приходит как отклик на твою зрелость, уверенность и свет. Если ты никому не нравишься прямо сейчас, это не значит, что ты не такая. Это значит, что ты недоступна для абы кого. И это хорошо. Очень важно научиться быть одной, но не одинокой. Нередко сталкиваюсь с тем, как девушки вступают в отношения и разочаровываются, потому что даже отношения не заполняют ту дыру одиночества, которая есть внутри них. В отношения важно вступить двум полноценным, стопроцентным личностям, а не двум половинкам, которые пытаются партнерам закрыть свои дефициты. Такие пары постоянно несчастны, перебирают партнеров, но так и не осознают, что дело в них самих. Проблема в том, что в каждом человеке есть дыра размером с Бога. Это внутренняя пустота, которую не может заполнить ни парень, ни подруга, ни даже идеальный супруг. И когда вместо Бога мы пытаемся поставить туда другого человека, отношения ломаются. Потому что человек не может быть спасителем. Он не может без конца подтверждать твою значимость, угадывать все твои чувства, исцелять детские травмы и заполнять твои внутренние пустоты. Ты хочешь быть любимой? Это естественно. Но никто, даже самый преданный партнер, не сможет дать тебе такую безусловную, неутомимую, постоянную, проникающую любовь, как Бог. Только Он любит не из-за, а вопреки. Только Он остается, когда все уходят. Только Он утешает, когда ты даже сама себе противна. И Бог не отвернулся, Он не забыл, Он рядом, и Он ждет, чтобы ты впустила Его не как какую-то идею, а как настоящую личность, чтобы ты позволила Ему стать тем, кто утолит твою жажду любви не поверхностно, а прямо изнутри. И Он не требует совершенства, Он предлагает Себя. Издали явился мне Господь и сказал:

0: Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Эта любовь не временная, не привязанная к твоей внешности, не зависящая от твоих достижений. Это любовь, которая была еще до того, как ты родилась. И она останется навсегда.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.

покаяние, покаяние, а мне не в чем каяться. Интересно, что блудный сын, он только когда понял, в чем истинная вообще его ситуация, только после этого он принял решение возвратиться к отцу.

и раньше. Что Иоанн Креститель, что Иисус Христос, что апостолы, все проповедовали покаяние. Так давайте разбираться, что такое покаяние. Приветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители и все, кто сегодня присоединяется к исследованию Библии. Вы знаете, тема покаяния вроде бы такая простая, такая избитая, такая ясная, такая вот, ну, вроде бы уже со всех сторон представленная и обсмотренная. Но и вместе с этим она все остается такая же загадочная, как и целый ряд еще и других, вроде бы с виду понятных тем. Ну, я хочу, чтобы мы сегодня по порядку прошли целый ряд удивительных библейских текстов, которые нам представят картину, а что же такое покаяние и как правильно покаяться перед Богом. Или надо, чтобы кто-то стоял между мной и Богом, когда я буду каяться. Или я могу покаяться отдельно. И вообще, какую роль играет покаяние? И более того, хороший вопрос. А когда я или вы, да, последний раз каялись? И в чем? Почему-то бытует мнение, что каяться надо тогда, когда ты что-то очень серьезное сделал не так. Вот что-то прям очень плохо, очевидно, да, и когда тебе уже деваться некуда, ты вынужден сказать, да, вы знаете, ну, простите меня, пожалуйста, вот я покаялся. Или же вторая крайность, когда покаяние становится таким очень поверхностным. Господи, ты нас прости, если где-то мы в чем-то были неправы. Многие молятся именно такой молитвой. И вроде бы и покаялся, и вроде и ни один пункт не назвал. И вот я хочу, чтобы мы сегодня увидели, а как Библия смотрит на понятие покаяния и кому это относилось. Потому что очень часто люди считают, что каяться – это прерогатива вот как раз таких безбожных, таких, знаете, людей, которые ведут себя неправильно, моральный образ жизни, пьяницы, алкоголики, там, блудники и прочее. Но давайте по порядку. Итак, 15 глава Евангелия от Луки, она нам свидетельствует три классные, красивые, интересные истории. Три яркие иллюстрации. Первая иллюстрация, как здесь написано, что приближались к нему все мытари и грешники слушать его, а фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вот это была предпосылка, это был фон. То есть грешники, написано, и мытари любили слушать его. То есть это очень важно. Вы знаете, когда человек слушает что-то хорошее и правильное, может быть, у него сразу не появляется этого желания жить и поступать правильно. Может быть, у него появляется желание, но нет возможности и не получается. И только третий момент, да, когда он слушает все-таки правильные вещи, он начинает мыслить по-другому, потом появляется желание, потом появляется уже к желанию и возможности. Следовательно, если разобирать эту тему дальше и дальше, мы видим, что есть всегда зависники, есть всегда недоброжелатели. Ну, казалось бы, ну какая разница? Ну, это же не ваш учитель, которому вы почитаете и кланяетесь. Ну, пусть слушают. Нет, зависть. Ну, это отдельная тема, и она на канале, кстати, есть. У меня немало интересных тоже размышлений на тему и о зависти в том числе. Но, казалось бы, да, вот, ну любят они слушать. Вот бы мне еще реагировать на что там, как они говорили, чернь, да, там, интересуется. А нет, тренды как бы имели место тогда, и они говорят, как это так, фарисеи роптали. Роптали, это значит, высказывали негодование, недовольство тем, что они видели и слышали. И вот Христос, видя это, решил совершенно в корне изменить всю ситуацию. И написано следующее, он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Я специально так прочитал этот отрывок именно эмоционально, потому что многие читают этот отрывок безэмоционально, как бы чисто статистически, знаете, по-бухгалтерски, вот языком сухих цифр. 99, так, 100 было, минус 1, 99, ладно, пойду найду. А вот посмотрите, как это, во-первых, представлено красиво. Первое, что важно понять, что он говорит, а кто из вас, то есть, имея не, ну, 100 овец, не поступит вот так? Фактически, смотрите, что он делает, он их поднимает, не унижает, а наоборот поднимает. То есть, он говорит, ну вы же так поступите, правда, так же поступит самый добрый пастырь. Он оставит 99 в загоне, пойдет и найдет.

эту пропавшую, и принесет, и вернет ее в стадо. Это ж такая радость. Он не скажет, ладно, ну, подумаешь, ладно, в следующий раз будет повнимательнее. Нет, он говорит, я должен ее найти, где-то заблудилась. То есть, посмотрите, как красиво начал он. Кто из вас, говорит, не поступит так? И вот кто бы мог пойти против и сказал, я так не сделал бы. Ну и какой ты хозяин после этого? Ну и какой ты добрый пастырь? Какой же ты пастух, если ты вот так раскидываешься овцами? Сегодня одна заблудилась, завтра вторая. За месяц от 100 овец у тебя сколько останется? Как говорят, дай Бог 70. Вот и получается, Христос говорит, это неправильно. Правильно вот так. И все это было на фоне. И теперь в 7 стихе он забивает мощный гвоздь, на котором, кстати, очень многие люди должны увидеть и себя, вот на, скажем, вот держащимся за этот гвоздь. А посмотрите, что он говорит. 7 стих. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Итак, еще раз он говорит, на небе радость. То есть, вот то, что я читал специально эмоционально, оно и показывает, что есть радость. Когда человек пошел, написано, да, и найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Многие именно делают акцент на находке, что вот найдет, не найдет, заблудилась, не заблудилась. А он подчеркивает, что когда ты пошел и сделал свое дело, то у тебя появляется радость. Ну, кто из нас, делая любимое дело и делая его успешно, не испытывает от этого большой радости? Да, все радуются, да, когда у хозяйки пирог хороший получился, когда там отец что-то сделал хорошее, когда ребенок, конструктор построил что-то, все радуются. Так вот, посмотрите, какая самая большая радость на небе? Это когда грешник кается. Вот это потрясающая истина. Я не знаю, насколько вы внимательно ее когда-нибудь изучали. Меня лично даже вот давно, скажем уже в истине, я помнил вот всегда такие моменты, что покаяние это, знаете, как вот какая-то розетка, вот что ты должен покаяться. Ну да, покаяться. А когда ты каешься, а в чем тебе каяться? Ну, обычно это грехи какие-то, недостатки. Ничего хорошего с покаянием нет. А на небе радость, когда грешник кается. Нам кажется, что небо голову отворачивает и говорит, слушай, он такое творил, такое сказал, ой-ой-ой-ой-ой. Да не хотим мы даже, знаете, мы не близкие, не родственники, все-все-все, мы чужой мальчик. Знаете, как говорится, нет, небо радуется, так же, как радовался бы этот пастырь, который пошел и нашел ту бедную, заблудившуюся, стоящую там где-то в кушерях эту овечку. И вот здесь ничего не сказано про лекцию, что надо овце рассказать, что в следующий раз, если она поступит так же, за ней никто не пойдет, и это будет ее проблема, а ее волки найдут, а найдут, и они ее съедят. То есть нету такого, радость. И он говорит, и на небе радость. Вторая, кстати, история, она тоже очень интересная, когда здесь представлена идея, что женщина потеряла драхму, и она подметает здесь комнату свою, да, ну, читаем, 8 стих. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг, соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Итак, мы видим, что покаяние на небе вызывает радость. Вот почему сегодня нужно каяться. Не нужно стесняться каяться. Грешат все люди до единого, а каяться единицы. Почему? Потому что сатана облёк вот этот элемент покаяния негативом. Таким, знаете, нехорошим чем-то, что покаяние. И многие люди, они начинают возмущаться. Они говорят, а мне не в чем каяться. Что это значит? Я каяться должен. А когда начинаешь вникать в Писание, ой-ой-ой, глаз стыдно поднять к небу. Потому что если посмотреть внимательно, а что, среди нас гордых не осталось? Я вас умоляю. Да стоит только начать разговор, и сразу вылазит просто из человека вот это желание. Я сказал, я посоветовал, я сделал, я помог, я направил, это ж мои друзья, я. Вы только вслушайтесь, как часто человек говорит «я». Это, пожалуйста, это один только из примеров. Ну и пошло, и поехало там очень много таких примеров. В чем нам каяться? Да хоть в чем? В зависти каяться или нет? Когда ты смотришь на других людей, и у тебя какие-то, знаете, такие завистливые нотки проскакивают, что, о, смотри, ничего себе,
живут они, ага, куда?

Да, там на море ездили. Сами сидят, ни кола, ни двора, ни денег. По морям они разъезжают. Вот. Ой, ладно. То есть, понимаете, это такой маленький жизненный пример. Я в это лето, я столкнулся со столькими людьми. И один говорит, зависть. Я даже как-то в проповеди упоминал в одной из недавних, что да, я бы купил другую машину, но такие соседи завистливые. И так много раз. Есть в чем каяться. Беда в том, что сатана убедил сегодня людей, тебе не в чем каяться. Ты молодец, ты хороший, все у тебя прекрасно. Они пусть каются, она пусть кается, он пусть кается. И он еще пусть сильно не придирается, потому что я, если обижусь, ого, будет как. А Бог говорит, послушай, друг, посмотри, вот на небе радость, когда что-то находится, когда что-то потерялось и нашлось. Овца потерялась и нашлась. Драхма закатилась и нашлась. И третья история, это знаменитый блудный сын. Да, знаменитый, потому что он бессовестный, он забрал у отца наследство и пошел, скажем, его прокутил там, прокрутил со всеми этими женщинами. А потом написано, голод начался в той стране. Что это такое? Это обстоятельства. Обстоятельства, когда ты попадаешь в стесненные, трудные обстоятельства. И да, у него были очень стесненные обстоятельства. И он бы написано, и рад был бы наполнить, 16 стих, чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Вы представляете, в какое попасть рабство человеку, что пася свиней ты не можешь покушать из их корыта. Уж казалось бы, на что, это знаете, как у собаки. Бывает, смотришь, ты собаке даешь кушать, а она еще горчит на тебя, как будто ты сейчас придешь, наклонишь и заберешь у нее из миски там половину, а свою еду отстаивать. Ну как так? Думаешь, ну понятно, животное, оно не понимает. Так вот, ему не разрешали. И после этого он пришед в себя, придя в себя, сказал, столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. 17 стих, да. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидев его, отец его сжалился, и побежав, пав ему на шею, и целовал его. Сын же его сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку, обувь на ноги». Босый пришел, без копейки пришел. И что дальше? Говорит, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Почему? Потому что этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Там, конечно, есть еще и старший брат, второй сын. Это отдельно. Я не хочу сегодня этот вопрос трогать, потому что это тоже большая тема. Но обратите внимание на три ключевых момента. Три истории про потерю и находку. В первом случае это овца. Она потерялась, она знает, что она потерялась, и она не знает, как пойти домой. Это первая ситуация. Вторая ситуация это драхма, копейка, монета, да, то есть, которая закатилась, она понятия не имеет, где она лежит, в кошельке ли она лежит, у богача она находится, или у бедненького, да, у бедной вдовы. Ничего она не знает, но ее ищут, и ее находят. Овцу ищут, драхму ищут. Одна знает, что потерялась, но не знает дорогу домой. Вторая вообще ничего не знает. А третий как раз-таки знает, что потерялся, знает дорогу домой и не идет. Почему? До какого-то определенного момента. И вот это важно вот здесь увидеть, что он, написано, пришед в себя. То есть, когда он вернулся вот к тому нормальному состоянию, когда он был в доме отца, у них были слуги, все было хорошо, и он был сыном. И ему казалось, что нет ничего лучше вырваться из родительского дома с деньгами. Ну и что, что заживо похоронил отца? Ну и что, что переступил и, как говорят, на горло наступил и сказал, дай мне мою часть имения, я пойду. Ну и что, что мозгов не было вот этим всем управлять? Ну не было, да. Ну блудница, зато ярко, как сегодня лозунг есть, да, живи ярко, умри молодым. Какая глупость, какую дьявол внушил людям вот эту ахинею, совершенно непригодную для жизни. Живи ярко, как будто от этой яркости, знаете, прям счастье сыпется. Послушайте этих ярко живущих, как они плачут. У меня друг, я как-то рассказывал, по-моему, да, он в Америке работает капелланом и говорит,

ездил там на Беверли-Хиллз, где в Голливуде люди живут, в Лос-Анджелесе, самый богатейший, богатейший район, продюсеры, там, режиссеры, вот эти знаменитые мультимиллиардеры. И когда они умирают, как они плачут, как они каются, как он их чуть ли не исповедовал, когда вот приходил в их дома, кто-то раком болеет, кто-то еще что-то. Это не просто так. Это не просто так. Поэтому все это веселье, вот результат. И в результате, что мы видим, он нашелся. И радость, снова радость. Отец не начал его попрекать. Это о чем говорит? Что на небе никто не попрекает кающегося. Никогда небо не будет вспоминать и припоминать человеку его грехи и ошибки. А почему? А очень просто. Потому что, если мы прочитаем книгу Притчи 28.13, здесь мы находим очень интересную мысль. Мудрейший Соломон пишет следующее. Он здесь выше говорит о праведниках, которые торжествуют, и все это прекрасно. А дальше говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть модель покаяния очень важна. Овечка не может покаяться, драхма не может покаяться, а сын кается. Вы слышали, как он говорит? «Отче, согрешил я перед небом и перед тобою». Некоторые люди говорят, знаете, грешат перед людьми, а каются перед небом. В долг берут, не возвращают, обижают, еще что-то. А потом скупой такой слезой, как говорится, молитвой краткой. «Господи, прости меня, я виноват». А тут конкретное покаяние. «Отче, я и тебя опозорил, и тебя опозорил», потому что это был иудей. И вот здесь важно понять, что иудея поставили к языческим свиньям пасти их, которых он не ест, которые считаются нечистыми животными, еще и у них поесть не давали. То есть это низость падения дальше не придумать. Но посмотрите, он здесь говорит очень хорошую формулу. Кто сознает и оставляет, будет помилован. А кто скрывает свои преступления, не будет иметь успеха, не будет иметь благословений. Вот это важно понять, почему христиане, они другие, они мирятся между собой. У нас вечеря Господня есть, всегда идет примирение, потому что это важно. Каждый христианин знает, что свою душу надо очищать, потому что она может быть грязной, облипшая, знаете, какими-то наростами. И это для человека важно. Хочу вас интересный, вам представить один интересный такой тройственный отрывок. Это будет Евангелие от Марка, первая глава. Обратите внимание на три текста. Первая глава, 4 стих. Читаем. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Итак, первое, что мы видим, Иоанн приходит, проповедует покаяние, крещение покаяния и крестит. Поэтому я призываю каждого человека, который слышит эти слова, и если вы чувствуете, что вы не в завете с Богом, не крещенный, вы должны хорошо подумать. Потому что, когда человек крестится, Бог прощает все грехи. Это и есть момент прихода к Богу. Не просто, когда я пришел к Богу, и у меня, знаете, такое озарение какое-то в душе, я как-то себя чувствую лучше. Нет, может быть, наоборот, стыд давит на тебя за потерянные годы, за неправильно или напрасно потраченные средства. Но приход к Богу – это важно. И вот он и говорит, что «я проповедую крещение покаяния». Покайтесь и докрестится каждый из вас. Сегодня некоторые люди начинают придумывать вокруг крещения. Одному надо креститься в Иордане, где-то там, в Иерусалиме. Другому надо, чтобы тот его крестил, только тот. Третьему еще что-нибудь. Четвертый вообще говорит, я пока не крещу, я не тороплюсь. Знаете, как с женитьбой. Как будто грех вне крещения и грех после крещения, это, знаете, вот тут он не засчитывается, а здесь уже прям там в стократном размере. Нет, абсолютно одинаково грех везде считается. Но когда человек кается, оно непременно ведет его к крещению, оно ведет его к покаянию, потому что вот это покаяние, осознание греха, оно ведет к тому, что «Отче праведный, прости, я согрешил пред тобою». Это я думал, что я правильно живу. Почему? Потому что равнял себя с соседями, с другими. «О, как тот мытарь, фарисей, о, я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, как этот мытарь или как еще кто-то». Первое. Креститель, Иоанн Креститель проповедует крещение покаяния. 14 стих, посмотрите. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие,
То есть добрую весть царства.

Царства Божьего и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье. То есть, о чем он хочет сказать? Он хочет сказать, не тяните время, Царство Божье близко, покайтесь и веруйте в Евангелие. Второй момент, Иисус проповедует покаяние и веру, и близость Царства Божия. Очень прекрасная истина. Вот об этом и мы сегодня проповедуем. А если мы дальше посмотрим на 6 главу, и здесь 12 стих написано, он говорит уже об учениках, которых он уже нашел, учил их, и говорит, идите проповедуйте, если кто-то не примет вас, выходя, отрясите прах от ног ваших, потому что не навязывайте никому свое Евангелие, не надо, это не то, что можно сделать насильно, да, вот, бежи, тебе будет добро, я причиню тебе добро, я нанесу тебе радость, я размажу тебя прекрасной своей добротой и нежностью, да, и так далее, и так далее. Загоню тебя в угол своей щедростью. То есть мы здесь можем бесконечно фантазировать, но посмотрите, он говорит, отрясите, идите. Другой услышит. Имеющий уши слышать, он услышит. Но 12 стих. Они пошли и проповедовали покаяние. О, как это сегодня непопулярно, проповедовать покаяние. А вы что, хотите сказать, что я грешник? А вы хотите сказать, что я грешница? О, на себя посмотрите. И все, и у людей рот завязан. А как это я могу кому-то сделать замечание, что он неправильно поступает? Вот и получается, что потихонечку, потихонечку голоса таких проповедников умолкают. Потому что нетолерантно, неприлично, как-то, знаете, нежелательно, а там еще как-то. Вот почему левиты были от Господа накормлены, да, или, скажем, их удел был Господь. Они не должны были ни от кого зависеть, чтобы они смело проповедовали Евангелие. Они смело должны были говорить так написано, как говорил Христос дьяволу в пустыне, когда тот его искушал. «Отойди от меня, Сатана, потому что так написано». И если моя вера сегодня основана на «так написано», поверьте, друзья, нет никаких проблем. Господь и небо на вашей стороне. Но если не так написано, а сказано кем-то, как-то, кому-то, по преданию, по какому-то еще там, по стечению, мне так кажется, мне так хочется, это не есть правильно. Поэтому посмотрите, как Библия настойчиво призывает людей к покаянию. Вспомните разбойника, Матфея 27 глава, когда он висит злой, его поймали, его прибили ко кресту, он места себе не находит. И написано, он злословил этого того, кто рядом с ним висит. И тот злословил. А потом висели, 6 часов провисели. И в результате он говорит, Господи, помяни меня, когда будешь в царстве твоем. И он покаялся. Разбойник покаялся, он принят на равных, как будто бы он, я не знаю, праведную жизнь прожил. Это Божья милость, потому что на небе радость, когда кается грешник. Это надо забить себе, как гвоздь крепкий в стену, чтобы мы знали, что и сегодня покаяние не должно быть унылым, оно должно приносить радость. Это облегчение души, когда ты открыл Богу грех свой, говоришь, Господи, прости меня, согрешил я. И Бог с радостью прощает. Или, например, когда мы читаем Матфея 3 главу, когда идет проповедь, да, Иоанна Крестителя, и приходят некоторые там люди к нему креститься, да, и, скажем, фарисеи, саддукеи, они пришли и крестятся, потому что они считали, что они достойны быть крещенными, а те остальные недостойны. А он им что говорит? «Эх, порождение ехиднины! Кто вам внушил бежать? Нет искренности в вашем покаянии и раскаянии. А что вы делаете? Вы бежите от будущего гнева». И говорит, что? «Сотворите же достойный плод покаяния». Достойный плод покаяния. Не просто слово «О, Господи, каюсь», да? А именно плод покаяния. Какие-то шаги на это рассчитаны. Конечно, кто-то скажет, а в чем мне каяться? И так далее, и так далее. Поэтому, если вспомнить Матфея 11 главу, кстати, в этом Евангелии, он очень часто говорит о покаянии, оно очень подробное Евангелие. Но если обратить внимание на 20 стих 11 главы Матфея, мы читаем, «Тогда начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись». Чудо не было ради чуда, чудо было, чтобы покаялись, чтобы понимали, что от него ты не спрятан, от него ты не скрыт, все он видит. Знаете, это как видеокамера, и когда ты что-то делал, на тебя смотрела так вот с уголка видеокамера, бесполезно отпираться, а мы отпираемся,

а мы доказываем, мы говорим, это он меня спровоцировал, это она меня довела до этого. А где покаяние, чтобы сказать, Господи, как тот блудный сын, виноват, я согрешил. И как мытарь, не смея поднять глаз к небу, говорит, Господи. Вы помните, я как-то рассказывал в одной проповеди, когда есть видео, где

0: Видите, ага, все, потом туда показывают, все, я все вернул, ко мне претензий нет. Достойный плод покаяния. Вот мы должны всегда это помнить, что наверх глянул, и Бог на тебя сверху смотрит и улыбается, говорит, покайся, покайся, потому что ты погибнешь, если ты не покаешься. Поэтому что может мешать покаянию? Что мешало этим людям покаяться? Гордость, высокомерие, тщеславие, да, я буду каяться, перед кем? Я у нее буду просить прощения. Сколько семей развалилось из-за этого? Да, не прав, но не буду просить прощения. Это ненормально. Поэтому сегодня нужно в этом покаяться, в нашей гордости покаяться, в том, что мы порою не можем признать свою ошибку, ибо нам кажется, что что ты, сразу все засмеют, и только и будут теперь с утра до вечера из меня бедненького выжимать покаяние и смеяться с этого. Но нет. Теперь, если, кстати, открыть Деяния, я вот в завершении хочу этот красивый текст привести нам все, друзья, в назидание, на память, вот так, чтобы тема покаяния действительно была перед нами раскрыта, вот полноценно раскрыта. 30 стих. И он говорит, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем, повсюду покаяться. Вот это очень важно. Здесь написано, что Бог призывает, повелевает. То есть Он дает такую команду всем людям везде. Там в оригинале стоит «во все стороны покаяться». То есть смотри во все стороны, не только в одну сторону. Вот тут я чист, все, вот туда я иду, туда я смотрю. Посмотри, где у тебя есть, где ты наследил, где еще видны твои последствия, твоих грехов. И вот тогда тебе будет в чем покаяться, а небо с радостью примет этот дар, этот плод, который ты принесешь, потому что это великое благословение, когда человек кается перед Богом, мирится с человеком и в результате приходит к чистоте своего сердца, небо ликует и в числе спасенных добавляется еще одна душа. Да, потом будет крещение, потом будет жизнь, продолжение, может кто-то будет спотыкаться дальше, но небо радуется, когда один грешник кается. Вы представляете, 99 праведников не могут перевесить одного побитого калеку, вот этого, на которого пробу негде ставить. А у неба совсем другая математика, совсем другая философия. Я хочу еще раз вас призвать, покайтесь. Вы знаете, в чем каяться. Дух Святой откроет, в чем каяться. Перед кем надо покаяться, ибо это благословение. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня Ты позволил нам открыть эту потрясающую истину, тему покаяния. Я знаю, как много людей не могут переступить этот порог. Они не считают, что они в чем-то виноваты, особенно перед Тобой. Они нормально живут, они ничего не нарушают. Им так кажется, что они практически суперсвятые. Но мы знаем, Господи, что на фоне той чистоты и святости, которую мы видим в Иисусе, на фоне того открытого Тобою святого Божьего закона, нам всегда есть в чем покаяться. Помоги же, Господи, чтобы никто не остался не раскаявшимся на этой земле, но чтобы как в одни Иоанна Крестителя, в одни апостола, в одни Иисуса, мы могли сами быть людьми, которые каятся перед Тобой, перед друг другом и других вести к покаянию. Сохрани от гордости, сохрани от того, чтобы нам остаться в этом состоянии непокаянных людей. А Тебе да будет слава и честь и хвала великому Спасителю и Богу. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Всего вам, друзья, самого наилучшего.
1: Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
2: Человек, который ведет порядочную жизнь, делает другим добро и верит в Бога, вдруг попадает в серьезную беду. Теряет кого-то из близких, получает серьезную травму, сталкивается с болезнью ребенка. Примеров из жизни множество. Почему Бог допускает такую несправедливость? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Викторович Довгель. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте. Ну, в общем-то, расхожая такая тема. И ну, люди очень часто задаются таким вопросом. Почему так происходит? Вот вроде бы добрый человек, уважаемый человек, заслуженно уважаемый,

0: Но вот что-то происходит в жизни нехорошее. А тут еще момент. Дело в том, что мы открываем Священное Писание и видим там заверение, что Бог будет хранить верного ему человека. Есть некий диссонанс, потому что мы воспринимаем, ну вот что-то как-то вот не сохранил.
1: Действительно, это вопрос, с одной стороны, как будто бы хрестоматийный, то есть такой вот. С другой стороны, он очень-очень сложный, потому что нам нужно попытаться каким-то образом нашим несовершенным человеческим разумом пытаться объяснить вообще промысел Божий, то есть тот путь, которым Бог ведет каждого человека. И поэтому тут ответ, с одной стороны, может быть, ну, вот очень простым, там, тремя словами сказали, как будто бы ответили. Но дело в том, что перед лицом трагедии вот эти простые ответы, они как будто бы не очень работают. То есть со стороны, когда ты можешь какие-то простые объяснения рационально говорить, а в самой ситуации все видится по-другому.
0: Ну, то есть, когда это не касается меня или близких людей, объяснения, в общем, находятся. А когда это вот близко происходит, тут сложнее.
1: Да, и поэтому простые вопросы, вернее, простые ответы, они справедливы, они правильные. Там, может, так, их сейчас озвучить, там, что, к примеру, что да, вот идет великая борьба между Богом и дьяволом. Человек на этом поле битвы находится. Здесь, как на войне, происходит что-то за гранью там, логики. И что-то может произойти то, что идет не по твоему сценарию. Да, Бог обещает, защищает, обещает, но защита Божия в конечном итоге она ведет к вечному спасению. А здесь и сейчас, и вот здесь вот большой вопрос, потому что, с одной стороны, мы с вами читаем там 90-й псалом, 22-й псалом, где говорится, ну вот же, язва не приблизится, Господь, пастырь, все как бы должно быть хорошо, почему сейчас плохо? И вот как бы вот это противоречие, оно присутствует.
0: Есть ведь помимо еще псалмов, есть еще и закон, в котором вообще прямое Божье обетование, что я вот благословение дам, буду с тобой, буду ограждать тебя от всех врагов, там, от болезней, кстати, и всего такого.
1: И Бог при этом остается невидимым в нашей жизни. То есть вот эту степень защищенности нашей мы же не знаем. То есть вот вопрос, те болезни, которые в моей жизни или трагедии случились, это какой процент от возможных трагедий? И получается, ну, с другой стороны, говорю сейчас, думаю, а я что, адвокат у Бога, я его защищаю, то есть я каким-то образом должен спасти его репутацию, как бы, ну, нет, это не нужно делать, потому что трагедия, она все равно не объясняется, когда она происходит, она не объясняется вот этой логикой.
0: Знаете, тут есть... ведь еще есть сравнение. То есть мы же всегда сравниваем. То есть вот этот человек, ну, он праведный. Ну, во всяком случае, как мы его видим, он праведный, он добрый, он хорошие дела творит. У него отношения с другими людьми, то есть видно, что он как-то, ну...
1: Хороший человек.
0: Хороший человек.
1: Хороший человек.
0: И есть человек, ну не будем говорить плохой, но человек, который ведет себя... эгоистично, человек, который ведет себя неправильно,
1: ну, очень часто. Толерантно это все называется, Библия более прямо в 72-м, 72-м псалме говорит, позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. То есть безумные и нечестивые, то есть это люди, которые какие-то невероятные вещи творят, беззаконные, попирают нормы морали, и у них все хорошо, хорошо в семье, хорошо с достатком, хорошо с здоровьем. И это, нормальная картина нашей жизни. Вот здесь, как бы, мне кажется, есть некая ловушечка в том, что, во-первых, ну, очень сложно оценивать жизнь других людей. Очень сложно. Там, по большому счету, мы в своей-то не эксперты. Трудно разобраться. А уж в чужой, что там человек чувствует, что какие эмоции проживает, и насколько это отличается от того, что он транслирует в мир. То есть это очень большой вопрос.
0: То есть легко сказать, что этот человек плохой, но практически никогда нельзя сказать, почему.

0: он такой?
1: Мы же с вами наследники великой русской литературы, да? И почему она стала великой? Потому что эта литература всегда показывала, что нету однозначных людей. То есть в самом плохом человеке есть что-то хорошее. Да, вот весь Достоевский об этом и, в общем-то, Толстой. Поэтому это один, да, ответ. Поэтому нам судить, там, нечестивый человек, не нечестивый, как бы вообще это... Ну, вот псалмопевец может это сказать, он поэт, Бог его вдохновляет. Но нам, как бы, вот, брать на себя такую смелость и вот сейчас вот определить, вот это нечестиво, а что это вот как-то вот хорошо живет, а вот это праведник. Мы можем быть необъективны в наших оценках. Вот мне больше, скажем так, вопрос волнует в том, как мы проживаем. И вот нужно поработать с нашим неким таким чувством справедливости. Ведь что нас возмущает? Это некое вот чувство справедливости, которое там в нас, которое как-то коррелируется вот с нашими представлениями о мире. Исходя из этого, мы как-то вот как должно быть правильно. И вот с какой стати мы сами являемся вот этим стандартом, эталоном справедливости, чтобы говорить, ну как-то там что-то не так идет, как должно идти. Вот здесь вот момент какого-то... То, что в Библии есть термин «смиренно-мудрее», возможно, утрачивается. Мы абсолютно субъективны. Знаете, вот есть великий христианский писатель Клайв Льюис, замечательные книги, мы все любим. И вот интересно, он вот эту проблему страдания исследовал в своей жизни и написал замечательный такой логичный, красивый трактат о страдании. Писал, будучи еще достаточно молодым человеком. Он профессор, он хорошие книги пишет. И такой блестящий трактат написал. Очень логичный, очень все объясняющий. Он достаточно поздно женился. И так получилось, что его любимая супруга спустя некоторое время вот, после брака в нее обнаружили онкологию. Она мучительно у него на глазах умирала. И вот в этом опыте он пишет другой трактат о страдании. И это абсолютно другой. Вот этот второй трактат о страдании, иногда его читать страшно, потому что там вопль вот таких гневных даже вопросов к Богу. Один и тот же человек, когда говорит о проблеме страдания со стороны и в ситуации, абсолютно разное проживание. И вот та честность, с которой он пишет второй трактат, вот эта честность, которая описывается в книге Иова, да, и которая шокирует хороших людей, которые находятся рядом, потому что, а как ты можешь так проживать? А почему ты можешь задавать Богу такие вопросы? А почему ты уверен, что твое страдание несправедливо? И Иову, по большому счету, каких-то аргументов-то, ну, он пытается их собрать, но оно как-то все не очень работает, и все это заканчивается, ну, помните, тем, что Бог просто разговаривает с Иовом, рассказывает ему какую-то популярную биологию, не отвечает ни на один его вопрос, и вдруг Иов во всем этом не то что прозревает, а как будто бы вот принимает все. Потому что Бог с ним говорит.
0: Не отвечает, может, нечего ответить. Ну, потому
1: Богу?
0: Что... Да? А почему нет?
1: Ну, Богу, может быть, нечего ответить тогда, ну, только в таком случае, что человек-то не поймет. И вот с Иовом-то ведь диалог такой, Иов, ты не можешь все понять. И вот когда мы смотрим на происходящее с Иовом, может быть, так скажем, легитимизировать такую позицию, что я не могу все понять в жизни. Это нормально, что я не все понимаю в жизни. Я не могу вот, понимать те законы, по которым развивается как моя судьба, так тем более судьбы других людей. Все это во власти Бога. Есть же то, что и в книге Иова озвучится, это лейтмотив всей Библии, то есть финиш. Что же в конце? Знаете, у нас есть поговорка русская «конец делу венец». То есть вот то, как закончится, оно и определяет, чем была твоя жизнь. Трагедией или героическим каким-то путем?
0: Хорошо говорить об Иове, о котором сказано, что Бог его благословил вдвое по сравнению с тем, что было. И как бы и описывается сразу, ну, правда, по количеству детей столько же, по количеству там богатства и так далее вдвое больше, чем, чем было. То есть, ну, вот пережил, остался верным, хотя тут тоже есть вопросы, насколько верный. Потому что, в общем-то, он, ну, говоря так, он вопил, он возмущался, он даже в какой-то степени, ну, наверное, переходил.

0: ходил на какую-то грубую вообще лексику по отношению к Богу. В данном случае можно говорить о том, что он ругался даже. Угу. Вот. И все вернулось. Но в жизни-то, ну, как, не могу сказать, что всегда, но часто не так. Угу. То есть правильный человек страдает. Угу. Например, заболевает раком в расцвете сил и лет. И умирает. Угу. Попадает, ну, не знаю. Опять-таки, это все какие-то умозрительные вещи. Но по навету бывает арестован. Ну, для нашей страны вот такой опыт, когда по навету, по ложным доносам и так далее человека арестовывали, отправляли, иногда вообще лишали жизни по ложным обвинениям. Ну, это в общем-то, известная история. Угу. Вот. Сейчас, может быть, это не так часто, но, в принципе, никто не застрахован и сейчас.
1: Ну, да, тоже. От тюрьмы, от сумы. Это тоже норма. Смотрите, вот наше время все-таки отличается от времени Иова, потому что Иисус Христос является ответом на все вопросы. Его крест, его жертва, его путь, его смирение и то, что он, оставив всю власть, всю силу, всю безопасность, приходит и рождается как ребенок, рождается в бедной семье, проходит через все тяготы, непонимание в семье, отвержение даже в семье, а потом непонимание стороны и людей, которым он делает добро, и предательство близкого круга. То есть он проживает жизнь, которая заканчивается мучительной смертью. Заканчивается это его воскрешением, победой, и потом он просто говорит своим последователям, нам с вами, ребята, ну вот путь, и это путь, по которому вы пройдете. В разных вариациях, но это ваш путь. У вас не будет вот такого... Вот почему у нас как бы вот это возмущение? Потому что есть завышенное ожидание, что Бог будет сдувать с нас вот пылиночки, и вот прямо только этим будет заниматься. Богу нужно нас провести через очистительный огонь жизненных испытаний, чтобы мы сами там, во-первых, почувствовали огромную нужду в Боге. Взыскали его, выстроили вот настоящие, реальные взаимоотношения, а не какие-то рисованные. И вот эти трагедии, переживания, это тот момент, когда вот эти отношения, они проверяются на прочность и, в общем-то, ну, становятся настоящими. Это жестоко, может быть, звучит, да? И сказать это легче, нежели пойти и пройти вот эти испытания. Но в этом и есть благость Божья, что Он не оставляет свою работу над нами, проводя через жизненные испытания, страдая и плача вместе с нами. Он знает, что мы должны пройти этот путь, чтобы пройти весь путь Иисуса Христа. Чтобы наш путь закончился, как и путь Иисуса Христа, воскрешением и победой над смертью.
0: То есть это звучит прямо как такое вот печальное в значительной степени обещание. Что если вы с Богом, то вам предстоят страдания.
1: Кратковременные, легкие страдания.
0: Кратковременные
1: легкие. И дальше так, пояснение. С точки зрения Бога.
0: С точки зрения вечности. Да.
1: Но мы с нашей точки зрения это могут быть мучительные, запредельные. Но с точки зрения вечности кратковременные. Знаете, есть одна проблема. Вот я изучаю как бы раннее христианство, историю раннего христианства. И вот я вижу огромную разницу, что было в разуме христианина первых веков, когда он принимал решение быть христианином, и нашим временем. Часто мы как бы... Ну, мы говорим, и в этом есть часть правды, что ты приди к Богу, к Иисусу, и жизнь станет... Ну, правильный, Господь будет за тебя бороться, Он будет тебя защищать, благословлять, и в твоей жизни все будет хорошо. Но это только часть правды. А полная правда, вот первые христиане, я читаю, просто удивляюсь, да? Для них решение стать христианином – это решение стать смертником. Потому что с вероятностью 90%, что ты, становясь христианином, ты обрекаешь себя в скором времени, когда тебя найдут, на мучительную смерть.
0: А рано или поздно тебе придут, да. И скажут.
1: А если ты решаешься на служение, то это 100% гарантированная смерть. И люди на это шли, и церковь росла такими темпами колоссальными, что Римская империя в течение там, 2 столетий просто рухнула, потому что

0: она переродилась изнутри. И вот эти, казалось бы, запредельные страдания, гонения, уничтожения, они не уничтожили христианство. И во всем этом люди видели высочайший не просто смысл, честь для своей жизни. Что жизнь прожита вот с этим смыслом великим, который дал Бог повторять эту честь, проходить путем Иисуса Христа. Поэтому, знаете, если упрощенно ответить, упрощение – это упрощение, страдания в жизни хороших людей – это привилегия. Я сейчас не хочу говорить это к страдальцам, вот, ну, вот страдающим, и как-то вот сказать слова утешения. Это вообще большая сложность, сказать небанальные слова, когда человек в трагедии. Иногда, может быть, и не нужно говорить, просто сесть и поплакать. Но когда ты просто проживаешь свою жизнь, да, и своими неприятностями сталкиваешься, близкие люди, то, возможно, стоит переосмыслить выборы решения, которые ты сделал, которые Дух Святой тебя пригласил, которым ты под влиянием Духа Божьего сделал, и увидеть в этом, на самом деле, великую благость, милость, и посмотреть на тот конечный пункт, который за этими, как говорит Библия, кратковременными, легкими страданиями ожидает верующий человек.
1: То есть, на самом деле, цель окупает все расходы. Ну, я так, ну, таким меркантильным языком говорю.
0: Возможно, да. Возможно, это честный язык, которым можно так
1: описать. То есть, если эта цель есть, и если ты понимаешь, что она того стоит, то можно преодолеть, пережить ради того, чтобы достичь.
0: А в Евангелии есть такой текст, сейчас его по памяти процитирую, что люди поврежденного ума думают, что благочестие служит для прибытка. То есть это нарушение когнитивных способностей, когда мы думаем, что благочестие, наши отношения с Богом, они для успешного успеха. Нет. Успех с точки зрения Бога, он другой. Он в верности. Бог верен своему слову и спасет грешника. Грешник, если верен Господу Иисусу Христу, имеет все шансы через страдания, переживания быть очищенным кровью Иисуса Христа и войти в вечность.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, наши страдания временны. Но стоит ли того результат? Стоит ли того цель? Задайте себе этот вопрос. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Господь Бог ваш идет перед вами.

0: от чего должен отказаться христианин и что он непременно должен обрести? Что значит облечься в Господа и как это сделать? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Итак, вот жизнь человека, который поверил в Бога, все-таки должна как-то меняться. Об этом, я думаю, знают все. Она должна измениться. Но что конкретно должно поменяться в жизни верующего человека? Да. Каким образом?
1: Да, очень вопрос важный и насущный. Я предлагаю вам вначале прочесть в послании к римлянам в 13 главе, с 10 по 14 текст. В римлянам 13 главе, тексты с 10 по 14. Юлия, вы могли бы прочесть?
0: Да, с 10 по 14. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти.
1: Да, спасибо. Мы в этих текстах видим, что начинает апостол Павел эту мысль с того, что любовь не делает ближнему зла. Но почему-то в жизни и порой даже в церкви это не всегда работает. Что бывает такое, что люди между собой ссорятся, да, и желают, и делают друг другу зло.
0: Хотя говорят о христианской любви.
1: Да, хотя говорят о христианской любви. И звучит призыв: пробудитесь от сна. То есть вы как будто в сонном состоянии каком-то находитесь, как будто не понимаете, что мы стоим на пороге уже Царствия Божьего. И каждый человек, даже если мы не говорим сейчас о близости второго пришествия Иисуса Христа, для каждого человека пришествие может наступить в любой момент, его личное пришествие, когда его жизнь заканчивается. И все, выбор уже сделан, дальше ничего не сделаешь. Дальше только второе пришествие. Отвергнуть дела тьмы поэтому необходимо. И облечься в оружие света. И сказано дальше, облекитесь во Христа. Вот это очень важный момент. Что значит облечься во Христа? Облечь значит одеться, буквально. Одеться во Христа. Как это так? Что нужно конкретно сделать для этого? Я предлагаю вам открыть первое послание Коринфянам, 15 главу, и прочитать тексты с 45 по 49. Первое Коринфянам, 15 глава, тексты с 45 по 49. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Речь об Иисусе Христе. Он назван последним Адамом. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Здесь апостол говорит о том, что все мы по природе своей унаследовали образ перстного, Адама. Да?
0: Земного человека, земного греховного, человека, так?
1: Да, подверженного греху на протяжении многих-многих-многих столетий. Грех искажал человеческое естество. Природу человеческую, которая была изначально создана по образу и подобию Божьему, грех извратил и исказил порой до неузнаваемости. В некоторых людях очень сложно, попытавшись даже очень сильно увидеть образ Божий. Но Апостол говорит, что благодаря тому, что сделал Иисус Христос, верующие в Него, те, кто как раз облекутся в Него, как мы прочитали выше, могут носить образ небесного. Они могут преобразиться из вот этого состояния перстного человека, подверженного многим-многим столетиям греха, преобразиться в Него образ небесного, в образ Иисуса Христа. И здесь речь идет о воскресении. В этой 15 главе первого послания к Коринфянам речь идет о воскресении, да, о том, что Христос воскрес. И если Он не воскрес, то вера наша тщетна и так далее. Дорогие, вся глава, да, посвящена этому воскресению. И вот тексты, которые мы прочитали с вами только что, они как раз и говорят, что результатом этого воскресения нас вместе со Христом будет преображение в Его образ. Угу. Да, и мы будем носить образ небесного. Но образ небесного мы можем начинать преображаться уже здесь и сейчас на этой земле, не дожидаясь воскресения из мертвых. И об этом апостол Павел говорит в другом своем послании, послании к Колоссянам, 3 главе, тексты с 1 по 15, давайте прочтем. Послание к Колоссянам, 3 глава, тексты с 1 по 15. Итак, если вы воскресли

0: со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, символическим образом, да, он говорит, когда крещение человек принимает, он как бы умирает со Христом и воскресает из водной могилы. И он говорит, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его – и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Остановимся. Видите, тот же самый смысл, да? Совлечься ветхого, перстного, который был по образу Адама, и облечься, то есть одеться в нового, который по образу создавшего его. Дальше 11 текст. Мы пропустим и читаем 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Угу. Вот такой призыв содержится в послании Колоссянам. Апостол Павел также ведет речь о воскресении. Если вы воскресли со Христом, написано, да, то о горнем помышляете. Вы умерли, но вы и воскресли со Христом. И должны прежний образ ветхого человека с себя снять, совлечься, как сказано, и облечься в нового, вот, созданного по образу Божьему. Здесь, в текстах с 5 по 9, мы также увидели и призыв отвергнуть дела тьмы, как и в послании Римлянам, 13 главе, да, вначале мы с вами прочли. Да? Что значит совлечься? Мы уже сказали, это значит буквально содрать с себя ветхие лохмотья. Угу. То есть не просто снять одежду, да, и повесить ее там, да, аккуратненько куда-то на плечики. Нет. Речь идет о том, что мы должны сдирать с себя вот эту одежду ветхого человека. Грязную одежду, как здесь перечислено. И здесь перечислено то, что является собой вот этой вот одеждой ветхого человека. Мы прочитали. Но не вот только совесть.
1: Да, и, простите, так, еще раз, может, повторим, там, блуд, нечистота, страсть, похоть, любостяжание, идолослужение, то есть вот это вот все, что Богу противно, так сказать.
0: Гнев, дальше сказано во всем тексте, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст, ложь. Говорить ложь друг другу. Все это нужно с себя снять, да. Но не просто снять это с себя, а облечься в нового человека. Буквальный перевод, как избранные Божии, святые и возлюбленные, наденьте на себя внутренности, сказано, милосердие, доброты, смирение, кротости и терпения. И интересно, что вот это греческий термин внутренности, почему именно внутренности наденьте? Это буквальный перевод, у нас не так переведено, а в буквальном смысле, потому что это наиболее благородные внутренние органы, такие как сердце, печень, легкие, они считались вместилищем эмоций, чувств. И вот именно эти добродетели, эти чувства, самые добрые, должны быть надеты на нас или быть внутри нас, исходить из нашего сердца. Но одежду нам привычнее, конечно, надевать, да, вот не внутренности, да, а одежду нам привычнее надевать. Поэтому давайте представим, что те добродетели, которые здесь перечислены, это элементы гардероба. Открываем мы свой вот шкаф, шифонер, и что мы там видим? Что предлагает нам Господь для того, чтобы мы это на себя каждый день старались надевать.

0: Первое, что перечислено, это милосердие или сострадание. Ойктермос, древнегреческое слово. Ойктермос, да, переводится как милосердие и сострадание. И когда мы говорим о милосердии, вспоминается произведение братьев Вайнеров, которое называется «Эра милосердия». Мы с вами, наверное, знаем его лучше по экранизации, которая названа «Место встречи изменить нельзя». Это история, да, о Глебе Жеглове, Володе Шарапове. А оригинальное как бы, да, произведение, оно называется «Эра милосердия». Братья Вайнеры его написали. И там показаны две противоположные точки зрения на мораль. Одной точки зрения придерживается Жеглов. Это ярость благородная, да, которая вскипает, как волна. Что ради достижения правды, которая ему кажется правдой, можно поступиться кое-где и принципами, законности и так далее. Главное – добиться результата. А вторая точка зрения – это как раз милосердие. И вот в книге ее придерживается Владимир Шарапов, боевой офицер, который только вернулся с фронта. В экранизации это не так явно. В экранизации эту концепцию показывает на одном из их вечерних вот, ужинов Михаил Михайлович Бонзе. Старый еврей, который жил вместе с Шараповым в одной квартире коммунальной. И вот там удивительный диалог между ними разворачивается. И он говорит, что я верю, что преступность в нашей стране победят не карательные органы, а милосердие. То есть только любовью можно изменить человека. Только милостью, прощением и милосердием и состраданием люди в ответ на это меняются. Вот, говоря о милосердии, вспоминается это произведение «Эра милосердия». И в нашем современном мире, окружающем нас, эра милосердия, о которой мечтали тогда люди в послевоенное время, вряд ли наступит. А в церкви? А в душе христианина, верующего человека? Господь претендует на это.
1: Ну, в церкви скорее, наверное, должно наступить, потому что в мире проблем разных много, которые решить не всегда возможно, да? А вот в церкви все-таки, где есть определенные, как сказать, и своя атмосфера, и свои границы, и люди верующие, они вроде бы и призваны действительно к добрым делам, прежде всего верующие к этому призваны. Наверное, хочется верить, что это скорее наступит, да? И Павел-то он обращается к верующим, все-таки к христианам это письмо написано.
0: Ну да, без веры во Христа это все бессмысленно, это невозможно. Облечься во Христа, другими словами, облечься вот в эти добродетели в том числе. Это одно из значений, да, что жить во Христе, пребывать во Христе и облечься в Него. Итак, в нашем гардеробе первое, что мы видим, предлагает нам одеться во что Господь, это милосердие и сострадание. И, пожалуй, это фундамент того, с чего начинается любовь и отношение к людям, вот такое, да, христианское. Следующее мы читаем, после этого сказано, милосердие... Благость. А вот что такое благость? Греческое слово «христотес» переводится как «доброта», «порядочность», «честность». Вот что значит благость. Доброе отношение к людям, порядочность, честность. Это дух дружелюбия и взаимопомощи. Этим термином также может обозначаться дух дружелюбия, взаимопомощи, готовности откликнуться на нужду ближнего, чтобы помочь ему. Как часто нам случается с вами делать добрые дела? Порой мы в своих заботах, в своих беготне, вот этой, в цейтноте, в круговороте собственных дел, просто и времени для этого нет. Не то, что мы не хотим. Может быть, и хотели бы, но не замечаем этого. Вот. Когда в последний раз, например, приходилось сделать доброе дело? Такое прям по-настоящему доброе дело, после которого почувствовал, я помог человеку. Вот порой бывает сложно вспомнить, а Господь призывает нас. Это должно быть частью нашего ежедневного гардероба, который мы должны на себя надевать.
1: Ну, может быть, здесь верующие делают то, что вот одна рука делает то, чего другая не знает,
0: хорошо,
1: и сразу забывают про сделанное
0: так.
1: добро.
0: Хорошо,
1: но все-таки я думаю, что когда речь идет еще о сделанном добре, дело касается все-таки не твоего близкого окружения, ну, то есть не твоей семьи, не твоих детей, там, родителей, мужа и

0: жены. А им-то по определению мы делаем добро. Это и есть мы, это
1: дай
0: и
1: бы
0: есть
1: Бог.
0: Наша семья.
1: Дай бы Бог. Но хорошо, если все, мы хотя бы своим ближним, родным, детям, там, женам,
0: уже,
1: мужьям.
0: Уже хорошо.
1: Это уже хорошо.
0: Да.
1: Это уже хорошо.
0: А если это, в общем-то, чужие люди, мы можем сказать, у них есть там свои, кто-нибудь о них позаботится. А не надо было вот влезать вот в это все. И можем так сказать, пройти просто мимо чужой беды, где мы действительно могли хотя бы хоть капельку и помочь.
1: А бывает такое, что Бог через этого человека лично к нам обращается. Ведь вы помните притчу Иисуса Христа, когда он рассказывал, что сделав или когда мы помогли одному из малых сих, вы сделали мне, посетили меня в больнице, болен был когда, да, навестили меня, когда жаждал, напоили меня, алкал, накормили меня и так далее. И сделав это доброе дело одному из людей, вы сделали это мне. То есть мы Господу этим можем с вами послужить. Поэтому такая доброта, порядочность, дух дружелюбия, взаимопомощи, благость. То есть благое расположение, доброе расположение к людям – это второй элемент гардероба, который предлагает нам здесь апостол Павел. Дальше, следующее, что мы с вами читаем. Благость. Далее.
0: Смиренно-мудрее.
1: Интересное слово. Оно буквально переведено с греческого «топейна фрасюне», то есть смирение и мудрость, когда они сочетаются между собой, да? Топейна фрасюна. Скромные мысли о себе. Скромные мысли о себе. Не почитать себя выше других. И вы знаете, почему-то, вот говоря об этом термине, об этом вот смиренно-мудрее, топейна фрасюна, мне почему-то в первую очередь вспоминается Рождество Христово. Знаете, в каком контексте?
0: В каком?
1: Потому что это был пример величайшего смирения. Когда Бог, Творец неба и земли, добровольно облегся в человеческую плоть и в образе младенца здесь, на земле, явился. Очень хорошо описано, описывает апостол Павел в послании к Филиппийцам, 2 главе. Это смирение Христа. Филиппийцам 2 глава, тексты с 5 по 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». А какие у него были чувствования? «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот в чем величайшее смирение. Когда мы вспоминаем о Рождестве, это величайший пример смирения. И есть один очень красивый рождественский псалом, который поется на Рождество во многих церквах в нашей стране. Называется он «Эта ночь святая, это ночь спасения».
0: Да,
1: и вот там есть такая фраза.
0: Да.
1: «Вы пойдите, посмотрите на великое смирение». И вот Рождество Христово – это действительно пример величайшего смирения. И нам Господь предлагает также облечься в эту добродетель, потому что облечься во Христа – это облечься и в Его смирение.
0: Ну, Иисус Христос, приняв образ человека, да, Он ущемил себя все-таки, потому что это божество. Вот у нас, когда человек рождается в мир, и если ребенок здоровенький, мы радуемся, ой, родился, новая жизнь. Но мы живем в этом мире греха, и мы ограничены. А безграничный Бог, у которого престол – это небо, Он очень сильно ущемил себя, родившись здесь, в греховной земле. На греховной земле. И для, ну, нам это тяжело понять, но это так.
1: Мы можем только верою принять это и сказать, что, Господи, мы понимаем, что Ты ждешь и от нас этого. Смиренно-мудрее – это та добродетель, которую Господь хочет видеть нас. Совлекшись ветхого, где ярость, мы читали, гнев, да, крик, злоречие, сквернословие – это как раз все противоположности смиренно-мудрию. А смирение – это как раз то, о чем мы с вами сейчас сказали. Это когда человек добровольно, да, он может быть и выше тебя по статусу, он может быть и умнее тебя, и старше, но смирение или смиренно-мудрие, оно позволяет такому человеку думать о себе и так же, как Христос. Он говорит, у вас должны быть те же чувствования, который во Христе Иисусе.
0: Если я не ошибаюсь, по-моему,

0: таокском переводе это звучит как «у вас должен быть тот же образ мысли».
1: Да.
0: То есть, ну, про чувства, когда говорят, мы не знаем, что там Бог образ чувствует. Мысли. А образ мысли, ну, мы же понимаем, как Бог, его принципы, они изложены в Библии. Другое дело, их трудно выполнять, но мы понимаем, что изложено в Библии. И мы знаем Божью цель, к чему он идет, к спасению души, к помощи нам, грешным.
1: Все верно. Возвращаемся к нашему третьей главе послания к Колоссянам и читаем следующий элемент гардероба, который нам необходимо иметь. Послание к Колоссянам, третья глава. Благость, смирена мудрее, потом кротость. Да, кротость. Что такое кротость? Что такое кротость? Праутес, греческое слово, переводится действительно как кротость, усмирение себя, да, укрощение. Это повиновение Богу и его воле. Даже если наша воля порой говорит другое. Даже если наше искреннее внутреннее желание порой говорит о другом. Кротость – это когда мы принимаем волю Божью, вопреки порой собственной воле. И она проявляется в мягком, добром отношении к людям, часто даже к противнику, к врагу своему, там, к оппоненту. Это умение обуздывать и подчинить свою силу и свою гордыню, покоряясь воле Божьей. Иногда люди воспринимают кротость за слабость. Но вот как вы думаете, чем кроткий человек отличается от слабого?
0: Ну, если связывать кротость действительно с повиновением воли Божьей, я бы сказала, чтобы повиноваться воле Божьей, нужна сила.
1: Сила.
0: Чтобы действительно смирить себя и покориться Богу. Вот, поэтому, ну, и кротость – это наш выбор все-таки.
1: Осознанный
0: это
1: выбор.
0: Воля – это выбор. Слабость, она, ну, может, слабость тоже наш выбор, но как будто, когда ты уже загнан в тупик, вот ты слаб, ну, ты слаб. А кротость, если это в контексте с повиновением воли Божией, это то, что выбрал ты сам.
1: Да.
0: Ты сам выбрал смириться.
1: Потому что Господь ждет от нас. Ну, вот практический пример, какие можно привести. Ситуация бытовая. Вам нахамили. В транспорте, это, не знаю, в магазине, где угодно. Посторонний человек, которого вы первый раз в жизни видите, вдруг вам ни с того ни с сего хамит. Наше естественное человеческое желание ветхого нашего человека, который перстный, да, какой? Ответить тем же. А то порой еще бывает, мы гораздо можем ловчее и острее, да, ответить так и унизить, что мало не покажется. Да. Это вот первая реакция, которая может возникать даже у верующего человека. Но, как вы правильно сказали, для того, чтобы проявить кротость в данной ситуации, нужна сила. Вот как раз ответить так, как вызывает первое желание, это слабость, я считаю. Потому что ты не поработал, ты не приложил никакого усилия абсолютно. Это первое, что тебе приходит в голову.
0: Ты
1: это твоя...
0: по поводу у импульса. Да,
1: у импульса, у своей природы, у своего характера, темперамента, да, чего угодно. А вот кротость подразумевает, что ты кротишь или укрощаешь, да, вот этот свой гнев, с Божьей помощью, естественно, да, навыком все это, с практикой, это все легче и легче делать. Но если ты не пытаешься и не стремишься к этому, и не пробуешь ни разу, этого навыка и чувства, и добродетели это у тебя и не возникнет никогда. Но всякий раз, с каждым новым разом, когда ты пытаешься это сделать, укротить свой гнев, свой темперамент, свой... и просишь Бога о том, чтобы он надел это на тебя, Бог сверхъестественным образом может это сделать. Вы понимаете? То есть это же образы того, тех элементов гардероба, которые Бог нам может даровать, как свои добродетели. И все это нам по человеческому нашему естеству абсолютно не свойственно. Нам как раз свойственно противоположное. А Господь говорит, облекитесь. Облекитесь во Христа. Облекитесь вот в это. Еще одно остается у нас, да, добродетель, которую мы не перечислили. Кротость. Дальше, да. Долготерпение. Макротюмия. Долготерпение, великодушие или выдержка. И вот для того, чтобы проявлять долготерпение, необходимы нам предыдущие перечисленные добродетели.
0: Ну, такое ощущение.

0: И что у них вообще одна платформа у всех этих добродетелей.
1: Ну да. Но чтобы долготерпение проявить, именно то долготерпение, которое Бог ждет, предыдущее необходимо в себе стяжать, да, просить Бога, чтобы Он в нас это взращивал. Потому что иначе это просто будет пытка. Иначе это долготерпение без кротости, без милосердия, без смиренномудрия, без вот,

0: меняются, то долготерпение будет естественным. Да? Оно как бы основывается на платформе предыдущих перечисленных добродетелей. И самые важные слова записаны в завершающих текстах с 13 по 15. Угу. Давайте прочтем. «Снисходя друг другу и прощая взаимно». То есть вот на чем основывается человеческие взаимоотношения. На снисхождении, прощении. «Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть любовь – это то, что объединяет в себе все эти добродетели. Потому что любая из них, из этих добродетелей, является одним из оттенков проявления любви. Одним из полутонов или одной из граней любви. «Любовь есть совокупность совершенства и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны».
1: Очень хорошо. Вот, коль скоро мы говорили о том, что в это надо облечься и сделать эти качества своей одежды, я подумала о том, что сейчас люди, ну, я, другие люди, в общем, мы все тратим много времени на выбор своей обычной одежды. Мы и на шопинг ходим, и на маркетплейсах, ищем часами, что подешевле, повыгоднее да покрасивее нам приобрести. Но это необходимо, это тоже часть нашей жизни.
0: Конечно.
1: Но надо сделать ощутимой частью нашей жизни обличение вот в эту одежду Христовой.
0: Духовного гардероба, да, нашего, духовного об этом гардероба. Не забывать. И в церковь, да. И в церковь люди приходят всегда в одежде красивой.
1: Да.
0: Редко кто, когда приходит в лохмотьях. Да? А вот лохмотья нашего ветхого человека порой видны. Порой видны. Мы не задумываемся о том, что мы пришли сейчас в лохмотьях ветхого человека. Они смердят. Они смердят, даже если ты христианин. И сразу видно, да, по человеку, в чем он надет. Лохмотье ветхого человека – злость, ярость, гнев, злоречие, сквернословие. Либо одежда из гардероба Христа.
1: Да, будем не забывать этот гардероб всегда держать в поле нашего зрения. Да. Итак, спасибо большое, Алексей Александрович, за эту беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

Есть в Иерусалиме удивительное место — купальня Силоам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силоам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силоам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силоам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силоам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силоам питается подземными источниками. Следует заметить, что

эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем пребывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Езекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Езекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили,

обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врожденную слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за заделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек, будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства. Поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили

обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна – слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет. А это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее Он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шилах». Это означает «посланный», «купальня посланного». Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку Он Сам говорит о Себе, как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего Меня. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физическое исцеление слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают Ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса. Он только слышал голос Его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет Сыном Человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду.

первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам».
1: Сущий – определение Бога, объясняющее смысл одного из его имен – Яхве, которое было открыто Богом Моисею около горы Хариф в знак особого благоволения. Библейское выражение «Я есмь сущий» дословно означает «Я тот, кто я есть» и указывает на то, что Бог имеет жизнь в самом себе. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос применяет это определение к себе, указывая на свою полную и абсолютную божественность. В книге Откровения Господь-Вседержитель имеет созвучное определение, которое есть и был и грядет.
0: Тогда сказали ему: «Кто же ты?» И Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам».

человек воскрешал, как Бог. Лазарь мёд, а он при всех слез держать не смог. Плакал он, как человек, воскрешал, как Бог.

настоящий человек, и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Самарянкой найден путь у Христовых ног. Жаждал он, как человек,

Выбирай. Тема 6. Эмоциональный интеллект коммуникации. Здравствуйте, друзья! Сегодня снова с вами я, Айгуль Иншакова, психолог, тренер личностного роста с опытом более 20 лет. И я знаю все о яркой жизни. Сегодня я предлагаю выбирать лучшее в отношениях. Каким образом это можно сделать с помощью эмоционального интеллекта? Надеюсь, посмотрев предыдущие видео, вы уже точно знаете, что эмоциональный интеллект – это база для того, чтобы строить лучшие отношения. Ведь человек, который хорошо понимает себя, также может легче ориентироваться и во внутреннем мире другого человека, научиться понимать, что у каждого из нас есть определенные потребности, определенные стереотипы и определенные способы улучшить наши отношения друг с другом. Именно об этом мы поговорим сегодня. Развитый эмоциональный интеллект дает кучу преимуществ для человека, который им обладает. Я перечислю лишь некоторые из них. Принятие на себя ответственности за свое собственное поведение. Понимание того, что у каждого из окружающих нас людей есть также индивидуальные способы реагировать на обстоятельства. А также высокий уровень эмоционального интеллекта развивает самоуважение и, как следствие, уважение к другим. Также налаживается эффективное общение, ведь такой человек демонстрирует уверенность, позитивные установки, умеет внимательно слушать и понимать собеседника. Эмоциональный интеллект повышает способность к компромиссам, улучшает качество осознания своих приоритетов и в то же время прав другого человека.

человека. Этот список сам по себе уже не так плох, так ведь? Но я хотела бы добавить в ваш лексикон еще одно слово, которое напрямую связано с темой эмоционального интеллекта. Это слово «ассертивность». Что такое ассертивность? Ассертивность – это способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него. Благодаря навыку ассертивности человек способен донести свою точку зрения, отстоять ее и оставить неизменной под воздействием неконструктивной критики. При этом он готов выслушать другие позиции, обсудить их и найти альтернативы, если они действительно станут лучшим решением. Расскажу вам основные признаки ассертивного человека. Первое. Этот человек четко понимает свои желания. У него отсутствует страх взять на себя ответственность как за самого себя, так и за свою команду. Он уверен в своих действиях и словах, умеет рационально аргументировать и отстаивать свою позицию, независим от оценок других людей, обладает навыком активного слушания и способен отстоять свои личные границы. Ассертивные люди эффективно налаживают контакт с другими людьми, что необходимо на работе, в отношениях. Такие сотрудники чаще принимают верные решения, сохраняют спокойствие, выстраивая конструктивное общение. В то же время они четко обозначают свою зону ответственности и умеют говорить «нет», благодаря чему не растрачивают свой ресурс. Специалисты медицинского исследовательского центра США Mayo Clinic отмечают, что ассертивность – это основной коммуникативный навык, который помогает эффективно выражать себя и отстаивать свою точку зрения, уважая мнение других. В этом заключается ключевое отличие ассертивного поведения от агрессивного. Агрессивный человек игнорирует чувства других людей, унижает и даже запугивает ради того, чтобы отстоять свою позицию. Ассертивные люди спокойно выражают свое мнение и прислушиваются к другим. Автор книги «Тренинг уверенности в себе» Мануэль Смит разработал модель ассертивного поведения, которая состоит из прав и манипулятивных убеждений. То есть здесь мы имеем два противостоящих мнения. Право. Я имею право изменить свое мнение. А манипулятивное предубеждение будет, если я изменю свою точку зрения, остальные решат, что я некомпетентен. Также есть право, я могу сказать «нет». Но вопреки ему есть предубеждение, что если я откажу в помощи, значит я ненадежный. У нас есть право, я могу не объяснять свое решение. Но манипулятивное предубеждение будет таким, я должен отчитываться о каждом своем поступке. У нас есть право чего-то не знать. Но манипулятивное предубеждение будет следующим. Я должен знать ответ на любой вопрос и принимать правильные решения во всех ситуациях. Вы обратили внимание, да, что манипулятивные предубеждения, они мешают человеку прислушиваться к себе и, как следствие, ставить истинные цели и реализовывать свой потенциал. Именно поэтому один из важных шагов в развитии уверенности состоит в том, чтобы зафиксировать установки «я имею право» и крепко за них держаться. Из этих примеров мы видим, что человек с развитым эмоциональным интеллектом всегда демонстрирует ассертивное поведение, так как его позиция основывается на здоровом самоуважении в сочетании уважения к другим людям. Мне кажется, что одним из самых ярких примеров ассертивного поведения мы видим в личности Иисуса Христа. Он всегда уважал границы и мнения других людей, но при этом никто и ничто не могло его увести от выполнения той миссии, ради которой он пришел в этот мир. Таким образом, мы понимаем, что человек, который разобрался со своим внутренним миром, признал важность каждой своей эмоции, научился быть в контакте с собой и экологично выражать все, что происходит у него внутри, а также он имеет связь с Богом, чтобы регулировать свой характер. Как раз-таки такой человек обладает всеми признаками ассертивного поведения. Ассертивность – это следствие развитого эмоционального интеллекта, и его точно так же можно развивать. Что для этого нужно? Развитие ассертивности предполагает упор всего лишь на 4 качества, которые каждый из нас может в себе обнаружить и воспитать. Первое качество – это самосознание.

0: Оно отвечает за способность четко определять собственные эмоции, понимать свои ценности, жизненные цели, признавать свои сильные и слабые стороны, а также регулировать свою мотивацию. Это непрекращающийся процесс, ведь человек меняется в течение всей своей жизни и всегда имеет возможность пересмотреть свои ценности и цели. Второй элемент – это самоконтроль, который учит нас сдерживать эмоции, управлять ими, не поддаваться импульсам, а подчинять их себе. Важность саморегуляции состоит в том, что человек знает, как правильно регулировать свое поведение в той или иной ситуации, чтобы ни у него, ни у других людей не возникло негатива. Контроль над собственными эмоциями помогает сохранять эмоциональное равновесие и формирует мотивацию. А мотивация наделяет человека энергией для достижения поставленной цели, благодаря которой человек стремится достичь желаемого. Следующий компонент – это социальная чуткость. В основе социальной чуткости лежит такое явление, как эмпатия. Эмпатия – это способность понимать эмоции других людей, уметь сострадать, сочувствовать, сопереживать и принимать во внимание чувства других людей во время принятия решений. И последний элемент – это управление отношениями. Этот элемент подразумевает навык выстраивания отношений с людьми, разрешение конфликтных ситуаций, умение вдохновлять людей, вести их за собой и влиять на них. Но не стоит путать это управление с манипуляцией, ведь манипуляция всегда действует ради достижения корыстных целей. Но чтобы выстроить успешные и продуктивные отношения с людьми, важно учитывать их интересы и потребности, а также прислушиваться к их мнениям и желаниям. В качестве упражнения на эту тему я предлагаю вам начать взаимодействовать не только с собой, но и с другими людьми. Ведь ваш эмоциональный интеллект имеет смысл развивать и на практике в общении, так ведь? Что я вам предлагаю? Я предлагаю, для тех, кто хочет, один день, а может быть, те, кто посмелее, то целую неделю говорить людям, с которыми вы общаетесь, комплименты. И при этом важно отслеживать их реакции и наблюдать за тем, чтобы комплименты действительно были искренними. Стремиться к тому, чтобы эти комплименты отвечали потребностям того человека, с которым вы общаетесь. То есть задача не просто сказать, какой ты классный, а действительно подметить что-то, что было бы важно услышать тому человеку. И в то же время проявить свое личное отношение к тому, с кем вы общаетесь. Высочайшим уровнем выполнения этого упражнения было бы сказать комплимент тому, кем у вас не очень хорошие отношения. А я желаю вам радости в процессе вашего самопознания, в общении с близкими и желаю вам выбирать лучшее. С вами была Айгуль Иншакова. До встречи!
1: Почему мы так часто говорим одно, а люди понимают совсем другое? Почему самые близкие люди порой становятся самыми обидчивыми? Почему разговор, начавшийся с желания понять друг друга, заканчивается холодом и молчанием? Может ли общение быть без боли, без колкостей и упреков? И что значит говорить на языке сердца? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

Чашечка чая, чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая, с чашечкой чая мне все по

Когда мы говорим «общение без обид», это звучит почти как мечта. Ведь обида – это одно из самых частых состояний, разрушающих отношения. По данным исследований Гарвардского университета Harvard Study of Adult Development 2019 года, качество наших отношений напрямую связано с физическим и эмоциональным здоровьем. И один из ключевых показателей этого

0: качество, способность партнеров слышать друг друга без защиты, без нападения и без обид. Психологи называют это эмоциональной зрелостью коммуникации. Она выражается в том, что человек способен различать, где его боль, а где вина другого. Большинство обид возникает не из-за слов, а из-за смысла, который мы в них вкладываем. Например, фраза «ты опять забыл» может означать «ты меня не ценишь», хотя человек просто устал. Мы слышим не то, что было сказано, а то, что совпадает с нашей внутренней болью. Сергей, а что Писание говорит об обидах? Почему так важно стараться строить отношения без обид?
1: Я сейчас такую фразу скажу. Она может быть немножко громко и резко звучит. Я считаю, что обида – это изобретение дьявола для того, чтобы разрушить человека изнутри. Вот есть такой текст, записанный в книге Левит, 19 глава, 18 текст. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». А что такое обида? Это твоя реакция на действия, на обидные действия в твою сторону. Именно реакция. Человек может поступать обидно по отношению к тебе, да, огорчать тебя. Да? Но что говорит Писание? А ты в ответ не мсти, во-первых, потому что многие любят мстить. Да? Тебе сделали зло, и ты будешь. Библия говорит, не мсти, но больше того, не имей злобы. Потому что, ладно, я могу не мстить, но я могу тихо ненавидеть человека за то, что он мне сделал, или злиться, иметь злобы. Но люби ближнего, как самого себя. Так вот, Бог призывает не обижаться, не иметь злобы, то есть не копить злость и обиду внутри, но наоборот, идти поговорить с человеком и решить этот вопрос. Да? Ты можешь не решать, а просто злиться, обижаться на человека, вот, и держать это внутри себя. Но это от дьявола, от лукавого. То есть это только разрушает тебя изнутри. А хочу я спросить, Ирина, каковы истинные причины обиды? Вот что говорит психология? Мне очень интересно.
0: Ну, вообще, современные психологические теории, такие как теория ненасильственного общения Маршала Розенберга, утверждают, что каждый конфликт – это крик неудовлетворенной потребности. Когда человек обижается, чаще всего он говорит: «Мне больно, что меня не заметили. Мне страшно, что меня не принимают». Если мы научимся слышать эти послания за словами, мы перестанем сражаться и начнем понимать.
1: Хорошо. Как тогда лучше человеку рассказать о своей обиде? Когда у него что-то внутри происходит, чтобы его лучше поняли, чтобы он лучше донес мысли. Как это сделать?
0: Исследование доктора Джона Готмана в 2015 году показывает, что пары, умеющие говорить «я» сообщениями, то есть это фразы, начинающиеся с «я» и про себя. Там, «я чувствую боль, когда» вместо «ты всегда». Они имеют в 5 раз больше шансов сохранить уважение и близость. Потому что «я» сообщения, они не звучат как упрек или претензия. Они не задевают, а наоборот заставляют задуматься. Здесь мне вспоминается одна простая притча. Один человек пришел к мудрецу и сказал: «Я больше не хочу говорить со своей женой. Она меня не слышит, и каждый разговор заканчивается ссорой». Мудрец ответил: «Значит, ты говоришь громче, чем слышишь. Попробуй слышать, а не слушать». Через месяц мужчина вернулся и говорит: «Я стал не просто делать вид, что слушаю. Я старался слышать ее слова непредвзято, без эмоций и интерпретаций. И теперь она тоже начала говорить по-другому». Мудрец улыбнулся и сказал: «Когда сердце слышит, язык перестает ранить». Вот эта притча как раз отражает то, что подтверждают и психологические исследования. Эмоциональное заражение в паре, оно действительно реально. Если один начинает говорить спокойно, с уважением, другой постепенно зеркалит это поведение. Поэтому нам так важно, да, строить отношения и, так сказать, заражать, да, своей вот таким вот там расположением, пониманием, заботой о другом человеке. Сергей, а как с точки зрения Библии можно на практике строить отношения без обид? И вообще возможно ли это?
1: Ну, наверное, возможно, если оба будут стараться. Мне вспоминается один текст из Евангелия, когда Иисус учит

0: учеников и вообще всех, кто его слушает. Он говорит, если же согрешит против тебя брат твой, можно поставить сюда слово, если же обидит тебя брат твой, что нужно делать? Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то обрел ты брата твоего. Угу. Что нужно делать? Что-то против тебя сделали обидное, ну, или согрешили. Можно сказать, что обидные действия, да, там, даже обзывательство в Библии называется грехом. Угу. То что нужно делать? Не копить обиду, не злиться, не там, надумывать себе что-то. Идти и поговорить, в первую очередь, с братом твоим один на один, тет-а-тет, и объяснить ему. Потому что чаще всего мы обижаемся, мы копим это себе, а человек может даже и не знать, что нам это было обидно.
1: Это
0: он даже может и не понимать, что, кажется, мое слово его, тебя ранило, что тебе было неприятно. Поэтому ты держишь в себе, ты обижаешься, ты мучаешь себя, ты себе уже там накрутил, надумал, ах, он такой-сякой. А он даже и как бы не понимает. Иди поговори, объясни. Вы, как вы сказали, я сообщением, очень хорошее инструмент. Да, объясни, как тебе было горько, неприятно. И чаще всего, даже в моем, на моем опыте, человек, чаще всего, как бы узнав это, поняв это, он просит прощения. И эта проблема решается. Все, и обида не копится, и мы живем дальше. Вот, поэтому обида, как по мне, это вовремя неисповеданное расстройство или огорчение. Mm-hmm. Когда вы вовремя это не сделали, оставили, забыли, она все равно внутри остается, и она копится, то есть вовремя нужно от этого избавляться.
1: Да, это правда. Иначе потом превращается все в язву, можно так сказать, да?
0: Да, люди начинают болеть и раком, и умирать просто от обид. Родители, очень сложные отношения, родители, дети. Дети обижаются на родителей за какое-то там, ну, может, воспитание, еще что-то. Родителей уже нет, дети еще, эта обида у них внутри. Неисповеданная, необговоренная, уже некому сказать. Родителей уже нет, но она все равно есть, и она их разрушает очень сильно.
1: Да. Часто это потому, что, как говорят, родные, близкие ранят больше всего.
0: Конечно.
1: И вот отсюда вопрос, как же человеку научиться прощать слова близких, которые однажды ранили, если они все еще болят?
0: Христос говорил о прощении. Вот такую очень экстремальную вещь. Если кто не простит ближнего своего, то тогда и не проси прощения у Отца Небесного.
1: Очень радикально.
0: То есть твой Отец Небесный не даст тебе прощения. И рассказывал притчу, если помните, когда один царь, один человек задолжал царю большую сумму денег. Царь его простил. А тот вышел из тюрьмы и нашел своего должника, который должен ему буквально пару копеек, и напал на него и говорил, возвращай мне долг. То есть Господь нам простил несравненно больше. Да, Господь простил всему человечеству. И у Бога это как-то связано. Да, что мы, когда мы не прощаем ему, своим близким, и он не может нам простить. То есть он уже ожидает от нас ответной реакции, что он нам простил много, и также мы должны прощать нашим ближним. Христа, его обидели все человечество, я бы так сказал, да? Все человечество пригвоздили ко Христу своими грехами Иисуса. Друзья предавали его, и плевались, издевались. Да? Когда мы почитаем о его жизни, мы поймем, столько обидных действий совершили в сторону Христа. Но он молился на кресте, вы помните? «Прости им, ибо они не знают, что творят». И вот здесь еще одна истина. Часто очень человек не понимает, что он делает, когда он обижает тебя, не понимает, что на самом деле через него действует дьявол. Дьявол – это тот человек, который изобрел обиды, как я сказал, и он сегодня побуждает всех обижать друг друга, делать зло, чтобы разрушать отношения между мужем, женой, между детьми, родителями, между всеми. Да? И мы можем даже не понимать, как он через нас действует. Человек не понимает, как он через него действует. Поэтому стараться отделить, подумать, может быть, сейчас этот человек не хотел этого, успокоиться, пойти поговорить, объяснить, чтобы тебе было неприятно. Тем самым написано, ты брата приобретешь для себя, друга приобретешь, вернешь это, эти отношения. Вот, как-то так.
1: Звучит все красиво, но вот я на практике сталкиваюсь с тем, что человек говорит, да я устал постоянно прощать. Ну, я все это знаю, я все это применяю, да сколько можно, я постоянно всех прощаю. А меня постоянно все обижают, и мне постоянно приходится прощать. Устал.
0: Вот продолжение этого текста написано. Если, да, и если тебя брат услышит, ты приобретешь его. Но может быть и такое, что брат не согласится, что он тебя обидел, или так.

0: там не услышит или пошлет, извините, там. То есть вообще он не поймет, что делать. Написано, пойди, позови другого человека. Уже вдвоем идите, уразумляйте. Если вдвоем не услышит, втроем. И что дальше? Если не услышит, все, ты сделал все, что ты мог. Отходи от человека. То есть действия, которые необходимы с нашей стороны. Но если нет ответной реакции, тогда уже дальше твоя сторона, то есть ты, твои как бы руки чисты, ты все сделал все, что возможно, дальше уже действие человека. Но что сделал ты? Ты, по крайней мере, освободил себя от вот этой тяготы души. Ты высказал человеку, ты поделился, вот, и ты отпустил это. Дальше, если человек не принимает это уже его действие, это уже его дело, и дальше уже Бог с ним должен работать. Вот. Мы со своей стороны должны быть чисты, мы должны очистить себя от этого, потому что чаще всего обида – это больше не про того человека, который нас, а про нас, это про наше состояние, это наше переживание, и нам нужно от этого избавиться, вот. А уже дальше выбор за другими людьми, если они не признаются, да, вот, главное, то есть простить можно человека без его ответной реакции, и чаще всего это нужно именно тебе, прощение. Ты прощай, а уже дальше дело за другим.
1: Я вот замечаю и по себе, когда мне что-то обидно, и по другим, что обида возникает как бы на такое внутреннее прям позыв. Но я же так бы не сделал, но я бы вот так не поступил, ну как такое вообще возможно? И мне вот помогала такая методика, когда я себя спрашиваю, а что я хотела? Как бы я хотела, чтобы человек в тот момент поступил? И прям выписываю себе инструкцию, чтобы он сказал мне вот так, после этого сделал вот это, вот это, вот так вот и поступил. То есть, так сказать, инструкция ко мне, тому, как нужно было со мной себя вести. Посмотреть на это и теперь воспользоваться, так сказать, золотым правилом морали. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. И тут переносим фокус на себя. А я так поступаю с другими, а я вот это все действительно ко всем делаю, уже на каком-то этапе, перечитывая эту инструкцию, понимаю, что ну не всегда я вот так же делаю. То есть получается, я требую от других этого, но сам этого не исполняю. И здесь, так сказать, весь фокус ситуации меняется. И это уже отрезвляет. И простить тогда легче, потому что я же тоже сам не идеален.
0: Да, ты уже понимаешь, что и я не идеален. Ты уже не строишь таких ожиданий от человека. Не ставишь, опускаешь немножко свою планку.
1: Да, да, да, да, да, да. Да, потому что вот это вот раздувается обида вот этими всеми мыслями, мы еще начинаем это все подкармливать тем, что ну как так, я же не делаю, я зато делаю вот это, вот это, вот это, а они не ценят, а они мне в ответ и так далее. И вот когда смещаешь фокус вот на свое поведение, а я это все делаю другим, действительно приходит как будто бы совсем другое, совсем другая реакция. Но что делать, если действительно я кого-то обидел? Что тогда?
0: Ну, мы об этом уже частично сказали. Но первое, мне кажется, важно осознать, узнать об этом. То есть, что ты кого-то обидел. А, ты можешь не понимать, допустим, тебе намекнули. Или ты видишь, что человек ходит какой-то расстроенный. Что-то случилось. Мы же чувствуем, что как-то меняется атмосфера поведения. И не нужно бояться подходить и спрашивать. Слушай, что-то случилось, может быть, я что-то сделал. То есть узнать человека. Если тебе ценны эти отношения, пойди и спроси, что случилось там, как бы и так далее. И вот дальше, если человек скажет, вот дальше как-то действовать. Да, если ты видишь, что это было обидно, узнать, просить прощения. Многие говорят, ну, а почему мне просить прощения? Я на самом деле ничего такого не сделал. Это он себе надумал и так далее. Я советую лучше нам в этом плане попросить прощения, даже считая себя правым или не считая, что я ничего такого не сделал. Пусть это будет так. Не считайте это унижением. Это наоборот сила, а не слабость, пойти и просить прощения.
1: Да, это правда.
0: Вот. Многие воспринимают это как слабость, унижение перед кем-то. Нет, для Господа, для Него это сильно. То есть, когда вы можете пойти и сказать, извини, я был неправ, прости, вот, потому что Христос так делает, да? Христос учит этому. Вот. И поэтому, в первую

0: Не будем считать, что муж виноват, он же глава в семье. Значит, где-то что-то мог предусмотреть.
1: Ответственность на нем.
0: Да. Соответственно, он уже виноват. Что делать будем? Что дальше будем делать? То есть, да, он уже виноват априори, значит, уже не нужно друг друга закидывать вот этими вот всеми обидными фразами, а можно сразу думать о решении ситуации. И в этом случае я понимаю, насколько это действительно большая сила, как вы говорили, да, что прощение просит более сильный. И это же действительно очень такой поступок, который требует большого смирения. Да, для того, чтобы попросить прощения, признать. И в некоторых парах даже, ну, так складывается, в семейных парах, что всегда как будто бы просит прощения один и тот же человек. Ну, например, муж, ну, или жена. Как будто бы вот всегда действительно он во всем виноват, а другой ни разу-то и не попросит. И может действительно складываться впечатление, что, ну, ему же проще просить прощения. Вот он все время и просит. И тот, кто просит прощения, у него действительно иногда и складывается такое впечатление. Вот говорю, из практики приходит, и, ну, я всегда прошу. Ей как будто бы кажется, что мне это как будто бы легче. Но на самом деле это невероятно сложно. И та работа, которая происходит внутри, чтобы еще раз себя смирить, прийти, попросить прощения, это действительно нужна очень большая зрелость и постоянный рост, чтобы это делать. Это действительно большая жертва.
1: Знаете, я вспомнил историю одной, есть одна семья. Действительно знаю такую семью, в которой вечно виноват муж. Вот всегда, вот что бы ни случалось, вечно он виноват. Вечно, как бы, жена, и вечно его осуждали, вечно. А он принимал это все на себя, как жертва, знаете. И вроде как бы это решает проблему, да, но не надо теперь нам искать виновного, вроде уже есть один. Но я видел, как сильно это влияет на этого человека, на мужчину. Он от того, что вечно виноват, чувствовал себя жертвой, он как бы и вел себя так. Ну, то есть, ну, что, я виноват. И он, и вопросы до конца никогда не обсуждались. И реальное решение проблем не было. Реальное там то, что, а давай обсудим, а может быть, все-таки было бы так лучше, а может быть, и в тебе есть проблема, может быть, нам это. И да, это называется, с одной стороны, это убегание от решения проблем. Да. То есть они легче сказать просто, ну все, ты виноват, все, проехали. Но лучше все-таки обсудить и найти реальный корень проблемы, и чтобы не страдал кто-то один.
0: Это правда.
1: Да, и чтобы все-таки было здравое решение. И когда один всегда виноват, то у другой стороны, может быть, она как бы и чувствует себя виноватой, но у нее нет, но у нее замыливается это, ну, то есть осознание своей неправоты, и дальше еще сложнее будет признать человеку себя. Это или муж, или жена, неважно, кто какая сторона. Поэтому все-таки важно выговаривать, и все-таки важно определять и признавать каждому свою вину.
0: Да, это правда. Это очень важную сторону вы подметили. Особенно это делать не в порыве, да, самого эмоции. Конфликта, да, не в порыве эмоций, не среди вот этой бури, да, а потом брать, обсуждать, такая работа над ошибками, да, разбор полетов, что как, что было для меня важно, что я чувствовал, почему мне было обидно. Вы знаете, я заметила, что вот такое решение, которое мы приняли, как оно на меня повлияло. Здесь действительно очень важно от того, какие люди, да, какие решения принимают. Это про то, когда мы готовимся к браку, да, все обсуждаем, смотрим, когда мы работаем вместе, например, с консультантом или с священнослужителем на добрачных курсах, чтобы подбирать разные методики, как вот этим двум характерам, да, справиться. И вот этот метод, что мы заранее решили, что муж виноват, вот, и действительно муж очень много покрывает любовью, прощает. Я заметила, что через несколько лет брака я начала этим заражаться. И в некоторых ситуациях я начала ловить себя на мысли, которой не было у меня, будучи такой бунтовщицей в своей семье в подростковом возрасте, что если этот человек меня столько прощает, если этот человек меня так покрывает, почему я не могу делать этого в ответ? Почему я не могу так же к нему относиться, и вот здесь он накосячил, здесь не так, здесь у меня все бурлит. А почему я не могу этого покрыть? Если я покрываю, он мне покроет, он мне покрывает, здесь я покрываю. И у меня вот действительно произошло осознание где-то через 1.5-2 года брака, вот такой вот любви, которую мне давали, так сказать, семена эти, они взошли.
1: Слава Богу, что у вас так. Может быть, такого и не произойдет.
0: Это не правило, да.
1: Да, то есть это потому, что у вас есть определенные тоже принципы Божьи, то есть вы понимаете, да, ответ любовь, она рождает ответ любовь, у вас она так родила. У некоторых может такого не происходить, поэтому здесь нужно смотреть за

0: вот за развитием событий.
1: Да,
0: вот, и слава богу, что у вас произошло так, может происходить так и у других.
1: А, это правда, что это уникально, это не может быть рекомендацией и советом. Только здесь только про ответственность, да, которую мужчина берет. Но когда мы действительно оба, да, слышим друг друга, не закидываем друга обвинениями, да, но берем ответственность и оба покрываем, так сказать, любовью, да, мне было к этому тяжело прийти сразу из-за определенного бэкграунда, который у меня был, из-за характера. Но оказалось это возможно, когда тебя покрывают любовью, и когда ты сам, да, также хочешь в ответ работать над отношениями.
0: В общем, такой важный принцип, о чем Библия говорит, когда она говорит вот эти вот все уроки, да, она их направляет к обоим сторонам.
1: Да.
0: И они работают тогда, когда обе стороны прислушиваются к этому и выполняют так. Если же нет, тогда нужно уже смотреть да, на какие-то кейсы.
1: Да, да. В семейной терапии мы используем такое даже упражнение, которое помогает говорить без обид. Я предлагаю вам даже его попробовать сегодня. Когда вы чувствуете, что обида вот, ну, прям подступает, то не отвечайте сразу. Сделайте вдох и спросите себя, что я сейчас чувствую? Что я хочу сказать на самом деле? Часто под обидой закрываются просьбы «заметь меня», «пойми меня», «полюби меня», даже когда я не идеален. Когда вы назовете это чувство словами, оно перестанет управлять вами. А если вы добавите даже короткую молитву «Господи, помоги мне говорить с любовью», вы удивитесь, как меняется тон, даже если слова остаются теми же. И психология, и Библия сходятся в одном. Чтобы научиться слушать, нужно прежде всего смирить свое сердце. Когда мы выбираем говорить с уважением, молчать с миром и прощать с любовью, мы говорим на том самом языке, который слышит Бог. Это была программа «Чашка семейного счастья». Я желаю вам не просто правильных слов, я желаю вам теплого сердца, которое слышит.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

С чего начать восстановление после психотравмы? В этом видео я поделюсь с вами практическими упражнениями, которые смогут вам в этом помочь. Но прежде чем мы перейдем к практическим упражнениям, мне хотелось бы поделиться с вами одним очень важным знанием. Дело в том, что для того, чтобы восстановиться целиком и полностью после стресса или после травмы, или после пережитого насилия, или какой-то другой серьезной катастрофы, необходимо понимать, что это процесс комплексный, в котором бесспорно будут задействованы все аспекты личности человека, такие как тело, эмоции и разум. Вы знаете, вот эта тройственная концепция устройства личности человека, она уже давно была описана в Священном Писании. Апостол Павел писал как-то: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Как мы видим, в представлении о том, кто такой человек, присутствуют все эти три важных составных части. И тело, и душа, то есть эмоции, и дух, то есть наш разум. Это очень важно понимать. В процессе восстановления мы затронем каждый из этих аспектов. Кстати, далеко не сразу медицина пришла к пониманию того, что нужно задействовать именно комплексно, восстанавливая человека после какого-то заболевания или тем более психотравмы. Ну что ж, и начнем мы с вами с тела. Травмированным людям очень тяжело восстановить ощущение своей собственной безопасности. Их тело постоянно генерирует какие-то сигналы о том, что они находятся

в опасности. И для того, чтобы начать восстановление, необходимо научить человека ощущать себя в текущем моменте в безопасности. Что для этого нужно? Вот здесь и пригодятся очень такие практические упражнения, которых я вам сейчас расскажу. Первое упражнение, которое вы можете сделать для того, чтобы дать своему телу ощущение безопасности, это пройти курс массажа. Это должен быть такой легкий, расслабляющий массаж, который позволит вам ощутить безопасность, который позволит вам понять, что к вам прикасаются в очень безопасных обстоятельствах. Особенно жертвы насилия, физического или сексуализированного насилия, они испытывают большие сложности с тем, чтобы довериться своим собственным телесным ощущениям. Они боятся прикосновений, они не могут на уровне тела почувствовать свою безопасность. Так вот, как раз расслабляющий массаж в спокойной атмосфере с человеком, то есть массажистом, которому вы доверяете, от которого не исходит какая-то угроза, и приятные телесные ощущения дают очень положительный эффект. Конечно, прежде чем проходить курс массажа, вам необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Возможно, у вас есть какие-то противопоказания. Но сам факт того, что вы соединяете телесные ощущения, то есть вы ощущаете прикосновение массажиста в безопасных условиях, сигнализирует вашему телу, что этот мир вообще-то он безопасен. И таким образом вы позволяете телу почувствовать вот то самое чувство защищенности. Еще вот следующий момент для того, чтобы вот стимулировать подобные процессы в теле, очень помогает плавание. Если вы умеете плавать, и плавание, сам процесс плавания не сопряжен у вас с каким-то состоянием стресса, ну, допустим, если вы не тонули когда-то и не пережили по этому поводу психологическую травму, то плавание способно также очень хорошо и успешно расслаблять организм, давая ему ощущение невесомости и ощущение полного контроля над происходящим. Поэтому плавание в комфортной температуре позволяет телу также ощутить свою собственную безопасность. И здесь, в этом отношении, вы можете выбирать либо массаж, либо плавание, либо комбинировать оба этих способа. Следующее полезное упражнение, которое поможет вашему телу ощутить контроль и безопасность на уровне физических, физиологических переживаний, это дыхательные техники. Их достаточно много. Я с вами поделюсь самым простым, так называемым диафрагмальным дыханием. Для этого все, что вам нужно сделать, это занять удобное положение, либо стоя, либо сидя, либо даже лежа. Положить одну руку на живот чуть ниже ребер, вторую положить на грудь и начать медленно вдыхать через нос. Вы вдыхаете глубоко через нос, а выдыхаете через рот, как будто бы задуваете свечу. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас. Выдыхать воздух вам стоит медленно и следить за тем, чтобы ваши плечи оставались на месте, а двигался лишь живот. Таким образом, вы осуществляете то самое диафрагмальное дыхание. Делайте это упражнение на протяжении 5 или, может быть, чуть больше минут для того, чтобы успокоиться. Научно доказано, что дыхательные техники способствуют успокоению человека. Это упражнение, кстати, вы можете делать тогда, когда вдруг на вас нахлынула внезапно паническая атака. Вдруг вы ощущаете, что вы находитесь в таком состоянии сильной тревоги. Поэтому в таких экстремальных ситуациях проявление стресса через тело лучше всего, конечно, если есть такая возможность, снять обувь, снять носки и встать прямо босыми ногами на пол для того, чтобы, так сказать, заземлиться, для того, чтобы почувствовать, что вы находитесь на какой-то твердой основе и использовать это упражнение диафрагмальное дыхание.
Таким образом,

0: Это будет способствовать тому, что вы будете успокаиваться, когда наступает тревога. И через ощущение телесное, через такое замедленное дыхание, вдыхать вы должны как минимум в 3 раза быстрее, чем выдыхать воздух. Такое упражнение помогает вам ощутить состояние спокойствия. Следующий набор упражнений направлен на проработку ощущений телесных, на проработку умения переживать эти телесные ощущения и их описывать. Это важно для человека, переживающего посттравматическое стрессовое расстройство, потому что у человека, у которого ПТСР, ему очень сложно, во-первых, фиксировать свои телесные ощущения, во-вторых, их описывать. И вот в этой связи мне бы хотелось поделиться с вами несколькими упражнениями, как это можно делать. И первое упражнение, которое можно начать выполнять, называется «Точка опоры». Для того, чтобы его осуществить, не нужно ничего сложного. Достаточно найти стул, или кресло, которое будет достаточно прочно стоять на месте. Не нужно использовать стул, который шатается или который ненадежен. Сядьте на этот стул, почувствуйте, как ваши бедра, ягодицы и спина касаются этого стула. Положите руки на быльца стула или кресла, расслабьте их и почувствуйте, как вес переносится с вашего тела на быльца этого стула или кресла. И находясь в таком положении, постарайтесь, может быть, немножко подвигаться вот в этом кресле и зафиксировать свое внимание на ощущениях соприкосновения между вашим телом и стулом или креслом. Очень важно зафиксировать в этот момент ощущение безопасности. Очень важно научить свой мозг фиксировать телесные ощущения. Ведь помните, одна из проблем, которые порождены посттравматическим стрессовым расстройством, это диссоциация, то есть разрыв связи между телом, между эмоциями и между нашим разумом. Поэтому это упражнение, которое вы можете выполнять в течение 5, может быть, 10 минут, оно поможет вам научиться воспринимать сигналы вашего тела. А поскольку кресло достаточно или стул достаточно прочно стоит на месте, а вы находитесь в удобном положении, то таким образом вы как бы через свое тело даете в мозг сигнал о том, что вы находитесь на какой-то твердой опоре, и вы ощущаете эту опору. Следующее упражнение, которое поможет вам справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства, называется «Ощущение тела». Его цель заключается в том, чтобы почувствовать ощущение от своего собственного тела и назвать ваше тело своим. Как это можно сделать и, собственно, зачем это делать? Ну, начну с последнего вопроса. Зачем это делать? Это нужно для того, чтобы наш мозг собрал воедино и снова почувствовал, что тело принадлежит мне, то есть конкретной личности, и я могу контролировать свое тело. Для того, чтобы выполнить это упражнение, вы можете либо стоять, либо сидеть, занять любое удобное положение. Возьмите вашу левую руку, вытяните и обратите ее ладонью вверх. Правой рукой постарайтесь делать такие постукивающие движения в центр вашего центра.
1: Ты пытаешься вот исполнить вот маленькую йоту, да, из закона, мяты, да, да, да. А вот Господь, но в то же время Господь говорит, что ни одна буква, ни одна йота, это маленькая буква в иудейском алфавите, да, в еврейском, и Он говорит, оно не изменилось. Но, тем не менее, вот часто мы, может быть, внешне хотим быть и показаться безупречными, но в большом мы нарушаем закон. Угу. И думаем, что
2: несмотря нас... вот на все эти бремена неудобности.
1: Да, и думаем, что нас Бог не видит. Бог-то видит все. То есть мы можем спрятаться от себя.

0: Мы можем спрятаться от других людей, но мы не можем спрятаться от Бога. Бог видит все. И вот есть свобода в исполнении закона Божьего, а есть свобода от закона. То есть вот каждый ищет своего, да, то ли свободу в исполнении закона Божьего, и закон защищает нас, или свободу от закона, то есть в нарушении закона. И там ты черпаешь, то есть в нарушении ты черпаешь...
1: осуждение закона.
0: Да, да, осуждение закона, то есть ты, по сути дела, уже осужден.
2: Вот помните, как Иисус осуждали фарисеи и книжники за то, что он там ест и пьет с мытарями.
0: Да, да.
2: Вот ученики-то Иоанна, они вот постились от этого. Вот твои-то ученики что делают? Вот наедаются там, вот, да еще с этими мытарями. Вот как же насчет постов? И вот они изнуряли себя вот этими постами, там налагали на себя вот эти бремена. А про апостола Исаии, как написано, да? Ты разрешил за неправды, разрушил всякое ярмо, там отпустил
1: это
2: свободу.
1: Это истинный пост, да, Исаия так?
2: Ну да. То есть, или когда ты там молишься, там, ты не делаешься мрачным, там каким-то и там таким религиозным человеком, таким святым, таким, не знаю,
1: неприступным
2: таким. А ты войди в комнату и помажь свой. Свое лицо маслом, да, чтобы оно блестело, да, чтобы оно... когда ты постишься, когда ты молишься. То есть, чтобы радость от этого ты сам испытывал. Это не мука такое, это не насилие над личностью, вот, постановление Божие. А они приносят, как мы говорили в прошлый раз, радость должны приносить человеку, счастье. И только для этого Господь все это написал здесь, все постановления свои. И когда люди этого не понимают, и делаются мрачными и хмурыми, и религия становится такой вот мрачной, неприступной, то, конечно...
1: Ну и очень раздавливающей всех окружающих.
2: Они бесславят этим Бога. Угу. И люди, конечно, от такого Бога хотят там как-то немножко там подальше, да. Да, как бы он нас не покарал тут за этот тмин там какой-нибудь, или мяту. Вот это, конечно, вот, недопустимо в отношениях с Богом. И это никакая не свобода, конечно, в Боге. Угу. А свободный человек, да, он чувствует, должен себя свободно. Это не значит всегда
0: свободность. Это
2: да.
0: Как закон, да? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и ближнего твоего, как самого себя. То есть в любви это вот как раз и радость. Тогда, когда ты любишь Господа, ты любишь ближнего, и ты желаешь ближнему только блага. И золотое
1: и сам получаешь благо,
0: да,
1: при этом.
0: Да, да, да, да, да.
1: Потому что любая наша неприязнь, любое осуждение, любое огорчение, оно прежде всего приносит беду нам самим, да, нашей психике.
2: Вы помните такой замечательный мультфильм «Крошка енот», там, когда он улыбался в пруд? Говорит, ты что там его...
0: Когда палками захватывает.
2: Палкой там кричишь на него, а ты вот туда просто улыбнись... И увидишь, что будет. Он улыбнулся и ответ получил, улыбку. То есть, ну, от отражения такой вот мудрый мультик. Но действительно, когда мы людям улыбаемся, они тоже как-то доброжелательно становятся, да, в ответ. И это закон Божий, как вот в Матфея, да, 7:12 написано. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. В этом закон.
0: И вот интересно, вы вспоминали как раз о истинном посте, который Исаия пишет, да? И какие благословения потом ты получишь. Тогда откроется, как заря, свет твой, то есть если ты будешь поститься, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Угу. Тогда ты воззовешь Господу, Он услышит, воззовешь, и Он скажет: «Вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, да, и отдашь голодному душу свою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». То есть вообще...
1: Вот это вот истинный пост.
0: Да, благословение, есть, да, которое Господь тебе уже приготовил. Потому что ты поступил так, как Он, ты послушен Ему был. И тогда это происходит в жизни, те благословения, которые Господь приготовил. То есть Он вот изливает эти благословения.

0: о вине. Мы можем принять их и быть благодарными.
1: Ну, не случайно, ну, вот когда говорят о посте, то говорят прежде всего об очищении души своей.
0: Да.
1: И воздержание от пищи, частичное воздержание, ну, или просто как более простая какая-то еда, да, оно способствует тому, чтобы человек больше заглянул внутрь себя, чтобы он, ну, как-то посмотрел, что его больше всего занимает, да, что больше всего занимает его разум. И тогда вот как раз и происходит очищение, очищение от плохого, да?
2: Да.
1: Мы сейчас, Коля, о посте по какой причине стали говорить?
2: О том, что налагали разные бремена, вот, иудеев, книжники, фарисеи на народ. При этом сами-то, как Иисус говорил, сами-то перстом не пошевелят, чтобы их понести, чтобы как-то помочь людям. Ну, все-таки, вот раз вы налагаете, так вы хотя бы облегчите это иго своим участием там как-то, или своим, ну, не знаю, советами своими. А вы просто там со стороны там, вот, да, вы такие-сякие, народ этот проклят, он не знает Бога вообще. А мы-то вот их учим, они толку никакого. Но это же не... Вера – это религия, может быть, но не вера никак. И когда апостолы вынесли вот такое язычникам постановление, ну, конечно, там была радость. Они ожидали слишком вот эти опять бремена, вот опять, а в ответ получили свободу от бремен.
1: Но все-таки самое первое, самое базовое, основное – это то, что они признали, язычники, Иисуса Христа Господом
2: Конечно.
1: Своим. Да? То есть вот это вот является основой. Потому что если это не является основой, то тогда ну, вот подобные постановления, они…
0: Не имеют и значения.
1: Да, они могут быть и разрушительными в какой-то мере, да, если Бог не освящает своим присутствием в сердце человека вот эти вот все решения.
2: Вот поэтому-то Иисус, придя на эту землю, Он учил своих апостолов не заповедям, а духу, которым они проникнуты. И учил человека набираться этим духом и соблюдать закон не по букве, а по духу, чтобы ему самому было радостно от этого человеку, чтобы он понимал, да, вот Дух Божий, вот он как действует, вот какой. И если увидел там, допустим, в притче Иисуса Христа самарянина, избитого человека, то он ему вот, духу побуждает оказать помощь, тогда как иной дух, сидящий в священнике и левите, религиозных людях, да, он от этого его...
1: Отводит.
2: Старался отвести. И говорит, не надо, нет, уходи быстрее оттуда. Уходи.
1: Он осквернишься.
2: Осквернишься, да. Чищаться надо будет. И так далее. То есть вот Иисус учил духу. Поэтому вот апостол-то в 24 стихе...
1: То есть надо же, какие были вот эти вот обычаи, да, что ты осквернишься от прикосновения, а вдруг это мертвое тело, и ты в храм не можешь войти. То есть, казалось бы, куда идти, как не в храм, если ты осквернился? Ну, если бы на самом деле ты от чего-то осквернился, да? А тут нельзя войти в храм, да?
2: Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме необходимого. Вот это необходимо, вот из трех пунктов, о которых мы в прошлый раз говорили. Угодно Святому Духу.
1: Еще раз давай, Коль, напомним, если не смотрел нас кто-то.
2: Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленина, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите.
1: Угу.
2: Воздерживаться от идоложертвенного, от блуда, от удавленных из крови. Вот от
1: этого. Очень подробно мы на прошлой встрече говорили об этом, так что посмотрите нашу прошлую встречу, если вам интересно понять, вот, что именно под каждым из этих пунктов подразумевается. И все, и других бремен не надо было накладывать на язычников для того, чтобы они были полноценными христианами. Да?
2: Да, чтобы они возрастали в вере, в духе возрастали. Потому что самое главное, чего Иисус хотел от человека, это возрастание в духе. И когда он уходил к отцу, он ведь сказал, я пошлю к вам другого утешителя. Он научит вас всему, он с вами пребудет и в вас.
1: И что это за другой утешитель? Мы знаем о нем?
2: Дух Святой, да.
1: Это Дух Святой.

0: 14-16 главы Евангелия от Иоанна, да, Иисус подробно там говорит о том, что же Он будет делать, когда Дух Святой, когда придет вместо Христа сюда.
1: То есть каждому верующему, и, Коль, как ты утверждаешь, и неверующему, каждому послан Дух Святой, каждому человеку, да?
0: Конечно. И если бы Он не был послан каждому, то тогда можно было оправдать многие-многие дела, которые совесть подсказывала не делать. А совесть подсказывает каждому человеку. У каждого человека она есть. Mm-hmm. И через нее как раз Дух Святой и работает. Mm-hmm. Поэтому я так и утверждаю. Нет бессовестных людей. Есть люди, сожженные совестью, да? Как вот Дэн там подчеркивал, тоже сожженная, да, совесть mm-hmm. есть такая. Но вот угодно Святому Духу, как вот просто было сказано, угодно Святому Духу. Вот люди взяли так вот и заявили, угодно Святому Духу и нам. То есть как бы от имени Святого Духа.
1: Это они имели право так говорить?
0: Это вот да, можно назвать было там дерзостью, подумать, что да, они вот такие вот. Но дело в том, что они своими делами доказали, что Дух Святой живет в них. То, что сколько было чудес сделано Духом Святым через апостолов, сколько было обращено Духом Святым через проповеди апостолов, и по-другому, как влияние и действие Духа Святого, это назвать нельзя просто. Вот начиная с первых глав книги «Деяния апостолов», деяния Святого Духа начались вот там, mm-hmm. через людей, через рукоположение, через слово, которое они говорили, и даже вот через обычную там, тень подходящего Петра, да, там исцеляются люди. Это как? Это кто? Это что? Тень такая у Петра? Да нет, это влияние Духа Святого, это его присутствие в Петре в данный момент.
1: Так что, дорогие друзья, вот книгу «Деяния апостолов» еще называют книгой «Деяний Святого Духа». Поэтому изучайте эту книгу, исследуйте. Это очень-очень как-то углубляет наше понимание того, что такое Святой Дух и как Он действует.
2: Ну и, по сути дела, Дух Святой – это Бог, который сейчас присутствует на земле, и Он продолжает дела Иисуса. Господь пришел, и прежде всего Он творил чудеса по исцелению. Мы видим, да, за что его и осуждали иудеи, да, что он исцелял в субботний день. А он показывал, что человек важнее, даже, казалось бы, они говорят, что он нарушал, а он говорит, так вы к животным относитесь хорошо в субботу.
0: Лучше,
2: да, да, если упадет ваше животное в яму, то вы его вытащите, а человека исцелить вы не хотите в субботу.
1: То есть он, наоборот, исполнял
2: дух,
1: таким образом.
2: Да, да, закон, да, то есть.
0: Вот поэтому он сказал в Евангелии от Иоанна, слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь.
2: Жизнь, да.
0: Дух, который несет жизнь. И поэтому надо жить этим духом вам, мои дорогие друзья, апостолы, и доносить Духа Святого по всем уголкам Иерусалима, потом Самарии, потом всей страны и до конца, до краев земли.
2: Да, да.
0: Что, в общем-то, они и делали.
1: Можно сказать, что Дух Святой делает человека свободным. Что вот гармония с Богом через соединение, что ли, с Богом, благодаря Духу Святому, что это делает человека свободным, потому что мы все-таки о свободе сегодня mm-hmm. говорим.
0: Да, конечно. Вот там сказано дальше. «Так отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили им письмо язычникам вот этим обращенным. И они, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их, пробыв там некоторое время. Они с миром отпущены были братьями-апостолами». И вот интересно.
1: Но... Коль, давай еще раз цепочку вот этих вот событий восстановим, потому что у нас, ну, мы много анализируем, что ли, а тут-то вот мы как раз опять возвращаемся к последовательности событий. То есть как вот развиваются события на протяжении 15 главы?
0: Ну, вот то, что возникли трения в Антиохии по поводу обрядов религиозных. Mm-hmm. Эти были трения расставлены по своим местам. То есть исчезли все трения, потому что апостолы вынесли такое постановление, собор апостолов, mm-hmm. что язычников не надо принуждать жить по-иудейски. Им нужно вот эти...

0: и три пункта выполнить. И больше ничего. Это необходимо, потому что, ну, живя так, это порочить Бога просто. Вы порочите будете Христа. Угу. Если вы не будете воздерживаться от блуда, удавленного, угу, вот этого идоложертвенного.
1: И вот как раз это было передано в церковь антиохийскую, да?
0: Да, после того, как они принесли вот это постановление, письмо, несколько человек пошло туда, даже вот апостолы, Сила и Варнава, Павел. И вот они принесли это постановление и доставили радость язычеству обращенному. А вот дальше написано, Силия рассудилась остаться там.
1: В Антиохии?
0: Интересное слово «рассудилась». Угу. Казалось бы, человек движен Святым Духом. Да, Сила, Варнава, они с Сила потом с Павлом пойдет, Варнава там с Марком своим племянником пойдет проповедовать дальше язычникам. Но вот то, что Силе рассудилось, Бог как бы утверждает. Ах, Сила, тебе захотелось так, тебе рассудилось так. Дерзай, вперед, я не против, я поддержу. Вот казалось бы, что человек, исполненный Духом Святым, движимый Духом Святым, должен быть, ну, подобие, наверное, марионетки. Дух Святой руководит, там, иди туда, вот давай теперь сюда, потом туда. А тут ничего подобного нет. Силе рассудилось, и Бог говорит, хорошо, ладно, ладно, давай,
1: действуй. Рассудилось, то есть у него мысли такие возникли, да, он это понял.
0: И этот человек, движимый Духом Святым, так себя ведет, и все нормально. То же самое можно сказать и дальше, вот о Павле, который говорит, что мне вот Павел полагал не брать там оставшегося там на Кипре Марка в Памфилии. То есть он полагал, и Дух Святой соглашается. То есть это, конечно, не то, что Павел манипулирует духом или там дух манипулирует. Никто никем не манипулирует. Это полная свобода отношений человека с Богом. Вот доверительные отношения. Бог доверяет человеку, человек доверяет Богу. У них взаимное доверие. И это доверие вот так вот проявляется, вот таким вот образом, в их действиях. Вообще действия людей очень важны. И не случайно, вот, наверное, Стефан, когда говорил речь перед судьями своими, и Павел потом тоже, они вот такие исторические экскурсы достаточно такие глубокие проводили, чтобы те люди, которых слушали, вспоминали исторические факты и связывали вот теперь с современностью то, что было когда-то, и что происходит сейчас. И на основании пророчеств, которые в Библии изложены, в Ветхом Завете, они бы делали выводы свои, вот как теперь протекает жизнь. Вот здесь тоже мы читаем с вами в 32-м тексте, что Иуда и Сила, будучи также пророками, вот это тоже замечание такое Лука сделал, автор «Деяний апостолов». Будучи пророками, то есть на основании пророчеств и было вынесено решение апостольское отношение к язычникам, что же делать, как. И о пророчестве однажды Петр вспомнил это пророчество, проповедуя в храме, говоря, что вот изолью Духа Святого своего на всякую плоть и будут пророчествовать. Это вот пророчество Иаиля, например. И оно исполняется. Потому что у самого Петра были такие, ну, был такой опыт, что он видел, что Корнилий, язычник, по вероисповеданию, он обращается и получает Святого Духа. И вот он прямо воочию виден результат действия Святого Духа в Корнилии. Или там другие люди, которые из языческого мира обретают там и дар языков, и дар исцеления, и дар пророческий, и все вот эти дары на язычников Бог посылает, наделяет их этими дарами. Ну, как же не пророчество? Это же Ветхий Завет давно об этом говорил уже, что такие времена настанут. И вот оно исполняется. И эти пророки, которые мы тут читаем, Иуда и Сила, они подтверждают это. То есть ведь разные пророки есть. Есть пророки, которые прорицают будущее, а есть пророки, которые направляют внимание на исполнение пророчеств. Вот в настоящем, такой, как вот Иоанн Креститель, например, был пророком таким вот исполнителем, что ли. Угу. И эти тоже двое, скорее всего, тоже они указали на пророчество, что

0: с языческим миром будет закончено, влияние Духа Святого будет распространяться везде, везде и всюду, и все своих идолов позабросят, в конце концов, и обратятся к Богу, и будут детьми и дочерьми истинного живого Бога. Вот об этом-то и речь здесь вот. «И, пробыв некоторое время, они с миром отпущены были братьями и апостолами. Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили...»
1: Сила остался в Антиохии, да. А Павел отправился в Иерусалим и про других еще.
0: То есть Силе рассудилось там остаться. А вот Иуда сказал, нет, у меня там дела в Иерусалиме есть, я пойду в Иерусалим. И оба эти человека были пророками и исполненными Духа Святого. У каждого свое предназначение, у каждого свой дар, своя цель.
1: Как это можно к нам с вами сегодня применить? Вот, конечно, мы не являемся пророками, мы себя пророками не считаем, но, тем не менее, Дух Святой же, Он действует и в нас тоже. Вот, а ты говоришь, рассудилось, вот одному человеку рассудилось, другой человек, еще какой-то глагол использовал.
0: Вздумалось,
1: помыслил. Вот как нам понять, когда это Дух Святой, когда нам рассудилось, и Он с нами, и Он нас одобряет, и Он говорит, да, иди туда. А когда, например, нам что-то рассудилось совсем от другого Духа?
0: Ну, эти люди, о которых тут написано, они посвятили свою жизнь Богу. Они верили в Его руки, сказали, Господи, отныне мы Твои рабы. Вот даже так. Действуй по своему усмотрению, с нами, в нас, через нас, как тебе угодно. Мы на тебя полагаемся.
1: И поскольку речь-то у нас идет про свободу в этой программе, вот как Лена у нас говорила, что вот в этом-то свобода как раз и проявляется, да? То есть вот Дух Святой дает вот такую свободу именно рабам Божьим. Как интересно.
0: А человек эту свободу реализует. Вот тебе дана возможность, и ты ее реализовываешь. Каким образом? А таким образом, я сейчас меняю свою жизнь, как апостол Павел поменял круто свою жизнь. Это его было решение, это его был выбор, его желание. В конце концов, он это понял, когда крестился, когда прозрел. Он сказал, да, все, теперь я понимаю, что, зачем я создан Богом на этой земле и что мне нужно делать дальше. То же самое скажем человеку, наверное, который приходит к Христу, понимает все-таки значение его жертвы ради него самого. И теперь проникается смыслом своей жизни. Угу. Господи, я создан для того, чтобы прославлять Твое имя, Твою Тебе славу.
1: А это разве не ограничение? Это разве не обременение?
0: В ином случае я просто умираю, в конце концов. Обо мне забывают, я истлеваю там, и все на этом. Угу. Вот это альтернативный путь. И свободы тут никакой абсолютно. Как же я вот под этим игом страха смерти буду жить дальше? Угу. Конечно, я буду его заглушать как-то, да, но нет, все равно время, все равно ты закончишь жизнь свою, как все люди. Вот крест стоит, вот на кладбище недавно был там. Ну, печально там всегда бывать. Ну, думаешь, ну вот что жизнь человеческая? Вот она есть, а вот раз и нет ее, и все. Жил человек, как он у Пушкина, а мы с тобой предполагаем жить, а тут как раз помрем. Вот и все. Но это же свобода, это рабство. Это ты раб страха смерти.
1: А тут мы говорим о рабстве, о том, что мы рабы Богу.
0: И да? Самое-то интересное.
1: И это именно нас и освобождает.
2: От страха.
0: От страха смерти, да, и вообще от любого страха. Потому что если я не боюсь смерти, тогда мне многое уже...

0: Страшно, очень даже. Еще вот прелюбодейство совершить страшно. Вот, вот этим страхом, но это уже по-другому называется, это называется страх Божий. Другого рода страх. И Бог меня освобождает от, от мерзостей, как мы говорим, от, от земных мерзостей. И говорит, теперь тебе нужно вести жизнь чистую, святую, живи честно, люби людей, ближних своих особенно, семью свою, жену свою любить, детей своих, родителей. Вот к этому Бог призывает. Какое же это рабство, любовь? В любви нет никакого насилия, никакого рабства, иначе это не любовь уже. Угу. А Бог как раз ее вот нам и дает. И написано там дальше, да, что в любви нет страха. Да. Совершенно любовь изгоняет, всякий, всякий страх изгоняет. Это разве не свобода? Быть любимым и любить. Это вот предел просто мечтаний человеческих. Угу. Каждого человека.
1: И это возможно.
0: Во Христе это 100%, да. Даже вот, казалось бы, разрушенные, Господь все равно соединяет. И человек уже, ну, он не боится простить другого человека. Ему это не страшно.
1: И гордость ему не мешает.
0: Ему не страшно довериться человеку. Потому что он знает, что у него Бог есть, он вступится всегда за тебя. Он покроет тебя своим покрывалом, он защитит. И ангелы его постоянно с нами, они же постоянно не спят, они же не устают. Они всегда служат, всегда в работе, по нашей защите, по нашему назиданию, там, по нашему наставлению. Ангелы всегда с нами, Божьи. И Дух Святой. А уж Дух Святой, это... Ну, написано, он будет с вами вовек. Это как? Это пророчество, это или обетование, как не назвать. Но вот так написано в Библии. Дух Святой будет всегда с вами. И вот это самое-самое, что именно есть абсолют свободы. Жизнь в Духе. К такой жизни и призывал Иисус Христос, находясь на земле. И вот теперь
1: абсолют апостол... свободы, нахождение в Боге, да? То есть нахождение в Боге – это абсолютная свобода. А причем нахождение в Боге, ну, смиренное, радостное, соединение с Богом, слияние с Богом.
0: И даже ошибки Господь использует во благо себе. Вот, например, ошибки человеческие. Вот дальше мы читаем, что Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии Марка. Выше мы читаем. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Мы с вами помним эту историю, да, когда после одного из путешествий Марк решил, что он не сможет с Павлом дальше идти. Причины мы не знаем точно. И он от них отделился. И Павла это задело. Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ним на дело, на которое они были посланы. Павел, он как вот, я не знаю, как бульдозер, как танк. Он вот шел к своей цели, несмотря ни на что, несмотря на какие там гонения, там репрессии, там побои, камни, там что только с ним не было. Он шел вот так вот. И Марк, наверное, посмотрев на него, не, я так не могу, я так, я другой. Я слабый, я не смогу, вот как Павел, вот так вот таранить этот мир. Я лучше подожду немного. И он, ну, я не знаю, это, наверное, нельзя назвать малодушием, потому что, ну, впоследствии мы увидим, что Марк был совсем другим человеком. И вот...
2: И происходит такое, что судья как бы опять заслушивает дело и такой встает и начинает хлопать. Судья начинает хлопать. То есть она начинает хлопать за то, что как бы слава, ну, как бы, что решение принято положительное, как бы все. Прокурор в этом процессе просто кардинально говорил другие вещи. Мы не знаем, почему так. Поэтому это чудо Божие для нас. До сих пор ему назвали мальчика Богдан, так как Богом дан. Сейчас ему уже 12 лет, мы счастливы. Вместе, втроем, служим в авиационном центре, он учится в школе. Благословит Господь вас всех, нас. Вот это и есть чудо Божие, которое случилось в нашей жизни. Слава Господу!

0: Слово Божие, как в Писании сказано, не остается без плода. И плод слова заключается в том, что верующие создают крепкие, многодетные семьи. Верующие помогают нуждающимся, слабым, бедным, тем, кто потерял жилье, кровь над головой, работу, оказывают помощь. В нашей сегодняшней ситуации это очень и очень важное служение. Мы вместе служим нашему народу, мы проповедуем основы здорового образа жизни, что тоже немаловажно сегодня для нашего народа, для нашей страны. То есть мы стараемся предохранить наше общество от вредных привычек, от распространения наркотиков, алкоголя. Это тоже вот наше совместное такое служение. Ну, служим в госпиталях, раненым служим, утешаем тех, кто скорбит сегодня от потерь. То есть у нас очень такое разноплановое служение. И я хотел бы отметить, что вот этого служения хватит для всех конфессий в нашей стране. Нам нечего в этом отношении делить с представителями других конфессий, потому что столько много нужд наших ближних сегодня, что каждая конфессия сегодня может себя применить в служении нуждам ближним. Нам в этом отношении нечего делить, наоборот, нам нужно объединиться в этом добром служении.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

0: сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
5: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
5: Да!
2: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
1: Только один?
3: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
3: Нет, не испанский и не итальянский, и даже...

0: Даже не английский.
1: А какой?
0: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
2: Я про такой язык никогда не слышал.
3: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
4: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
0: Жители этих стран говорят на семитских языках.
4: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было 3 сына. Одного из них звали Сим.
0: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
3: Точно! После потопа ведь выжило всего 7 человек.
0: Не 7, а 8.
1: Это логично, что все они говорили на одном языке.
2: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
0: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
3: Что они делали?
0: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
4: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
0: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
4: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
1: А почему они решили не слушаться Бога?
4: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
5: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали: «Не будем расселяться».
4: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
0: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
1: Бог добрый, Он любит людей.
0: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
4: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
6: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
7: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья. Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими
8: ходите,
7: учениками.
8: Ходите.
7: Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
8: И Веселинка.
7: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте,
9: здравствуйте,
7: здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
9: Ой, да. Приветствовали вас.
7: Что, а еще что?
8: Ну? Мы сидели за столом,
7: да?
8: И улыбались.
7: Правильно.
8: Да?
7: А еще что, еще что, что еще?
8: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
7: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья.
9: Да.
7: Правильно, Василиса? Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
9: Это не болеть.
7: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
9: Ну,
7: здоровье
9: это бодрый, хороший.
7: Он хороший, да, он хороший.
9: Бодрый.
7: Бодрый. Вот, а еще какой?
8: Как Василиса.
7: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
8: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
7: да.
8: Пить воду,
7: да.
8: Вот, есть фрукты.
7: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
8: Так, нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчишники.
7: Нет, таблетки-то все правильно, но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
9: Делать зарядку. Гулять.
7: Для здоровья настроение помогает нам движение.
9: И
7: будет
9: гулять.
7: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
9: Зарядку.
7: Правильно.
8: Точно. Движение, оно поднимает настроение.
7: Да.
8: Вот смотрите,
7: да.
8: У меня есть такая игра. Тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
7: Веселинка, ну какая интересная. У меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
2: А как же я тогда буду в догонялки играть?
7: Никак.
2: Как улитка я не хочу.
7: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять. Нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
9: И прыгать.
2: Я тоже люблю прыгать.
7: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
8: Побежали.
7: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: чуть-чуть, до неба, может быть, достанем. Посмотри, скорее ты, распускаются цветы, все ромашки-васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте, давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте, давайте. Так.
1: Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав, опа, раз, два, вот, раз,
2: вот
1: два,
2: это.
1: Раз, два, раз, два, молодец, молодец, Мирослав. А вот обруч, как интересно, обруч, а как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса, большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так
2: профессор,
1: можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Да, да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения.
1: Так, так, так.
2: Велосипед.
1: О, велосипед. О. О. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: А Эмка даже тут сидит и рулит руль.
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться или нет?
2: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Да это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, мой планшет нравится. Тоже не помогает движению.
1: Увы, совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это так, вам. Берем лист бумаги,
1: так,
2: на которой будет стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
3: Докуда?
2: Держите. Докуда? Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай.
3: Я не умею.
2: Делайте надрез.
1: Ну, возьмем так.
2: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
3: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай по мне немножко.
3: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика. И плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
3: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
3: У меня
1: получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровненько.
3: Вот так вот ручкой попробуем.
2: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
3: Да.
2: Вот.
1: У нас стоят.
2: Молодцы.
3: И у нас.
2: Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
1: Скрепочку. Как ее надо?
2: А это нам. Вот так мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
2: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
3: Мне это напоминает...
1: Или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
3: Да, напоминает крутилку, как крутит.
2: Точно, вот эта вот крутилка у нас, крутилка, она и пожалуйста. Есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. И... Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
3: Наша большая.
2: А это наша спортивная собачка.
1: Давай нам собачку.
2: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться... Вот здесь вот, вот. Мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
2: Вот.
1: Давай, давай.
2: Давай, помогай.
1: Давай-ка мы.
2: Вот можно вот эту взять,
1: приклеим.
2: Перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям.
1: Так.
2: Держите. Держи, Василиса.
1: Прекрасно. Видишь?
2: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
2: получилось.
3: Так?
2: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
2: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько. Плотненько.
3: Покажи с другой стороны.
2: Вот.
3: О.
2: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать.
2: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качает.
2: Вот. Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
2: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки
2: вот.
1: На перекладинах очень даже могут вертеться.
2: Вот
1: когда эту собачку
2: тоже...
1: сделали
2: а
1: мы из
2: тоже
1: картона.
2: Получилось. Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась
1: да,
2: смешная
1: поделка. Да, дорогие ребята. Бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно. Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимое ваше упражнение. Да, Вы же любите какую-то зарядку? Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да-да-да-да-да.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.

0: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай.
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru.

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».

Если вы испытываете трудности жизни, если вы испытываете испытания, вы проходите через бурю трудных задач, перед которыми перед вами стоят. Сегодня мы будем об этом размышлять. Представьте себе осень. Вся летняя пора подошла к завершению. Прошел сбор урожая, и вот уже первые заморозки, уже впереди зима. Уже прохладно, уже человек приходит домой, уже на огороде ничего не надо делать. Вот представьте эту ситуацию. Именно такая ситуация была с Иисусом Христом. Была осень 29-го года. И Иисус Христос уже 3 года ходил с учениками. 3 года Он исцелял, 3 года Он воскрешал, 3 года Он отвечал на нужды людей. Он совершал много чудес, много добрых дел, сделанных Иисусом. И вот уже 3 года позади. И Иисус осенью идет, приходит. Его слышно издалека. Люди собираются толпами, чтобы только послушать, чтобы только исцелиться, получить наставление, получить просто поддержку моральную, психологическую. Иисус вот Он, Он рядом. И вот возле озера Иисус проповедует. Многие толпы подошли к Нему, чтобы послушать Его. Видя эти толпы, Иисус посмотрел на всех, и Он как бы прочитал в их сердце. Каждый человек, он желал Его видеть царем. Ведь все знали, все ожидали Машиаха, Мессию, который должен был прийти, воцариться, стать царем, прославить израильский народ, возвеличить его, поставить владыкою над всем миром и управлять. Так думали евреи, так думали иудеи. Они думали, что именно такого царя они ожидают. Но Иисус был не такой царь. Иисус был не воинственный царь. Иисус был царем любви, царем нежности. Иисус был настоящим царем, который переживает за человека, помогает человеку. Вот таким пришел Иисус. И видя эту толпу, которые хотели Его воцарить, ведь столько народу собралось, как раз можно сделать воцарение, как раз можно Его поставить над всеми. И ученики даже про себя думали, да, правильно, вот сейчас наш момент, мы рядом с Ним, мы близко с Ним. И смотрите, что происходит. Давайте мы с вами окунемся в Евангелие от Матфея, почитаем, что Евангелие

Евангелист Матфей раскрывает нам о тех днях событий Иисуса Христа. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И Иисус Христос говорит ученикам: надо отплыть от этого берега. Здесь слишком много народу, и их мысли уже не о том, чтобы возрастать духовно, не о том, чтобы разбираться в своих грехах, задумываться о своей жизни. Все думают только о том, как воцарить Иисуса и воспользоваться Его возможностями исцеления, воскрешения, помощи. Иисус говорит: отправимся на другой берег. Народ слышит эти слова. И вот один из книжников, а книжники, кто такие книжники? Это же образованные люди. Это люди книги, которые читают, исследуют, которые знают пророчество, которые понимают, как нужно поступать, как нужно действовать, когда, какой должен быть царь, который придет. Видно, этот книжник, исследовав этот вопрос, тоже подумывал, что, может быть, это Машиах, это Мессия, это царь будущий, и надо за ним идти, потому что если я за ним пойду, я буду что-то иметь от него. Каждый что-то хочет иметь для себя. Видно, этот книжник думал, может быть, какое-то место занять в структуре царствования Иисуса Христа. И он говорит: «Я пойду, учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Я пойду. Ты только встань во главе, и я пойду за тобою. Я не отстану от тебя. Я буду твоим приверженцем и продвигать все твои идеи, выполнять все твои задания, которые ты будешь говорить. Все буду делать для тебя. Только вот позволь мне идти за тобою». А Иисус ему отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где. Я сделаю все, что ты хочешь. Только спаси меня. Я хочу жить». Неожиданно для себя он слышит голос. И голос обращается к нему по имени и говорит: «Веришь ты в меня?» «Да, Господи, верю. Только вот скажи, что мне сделать, чтобы спастись?» Голос говорит: «Отпусти ветку». «Как? Я же прошу тебя спасти меня. Как я могу отпустить эту ветку? Если я отпущу ее, я погибну». Он говорит: «Отпусти эту ветку, если ты мне доверяешь». «Нет, Господи, ты хочешь моей смерти. Явно ты задумал что-то плохое. Не отпущу ее ни за что». И только он сказал эти слова, неожиданно появляется восход солнца и освещает эту долину, и тень, и ночь, тьма эта расходится, растворяется. И этот человек посмотрел вниз и видит, что, оказывается, у него всего там 30-40 сантиметров он висит от дна этого обрыва. Что если бы он отпустил, он бы не пострадал, но уже бы мог бы спокойно идти домой. Господь говорит о вере. Он говорит: где вы, маловерны? Это буря, и вам кажется, что нет, то только вот так должно быть. А нужно довериться Господу. Он желает, чтобы в этой буре чтобы вы были спасены, чтобы вы не погибли. Он не желает вашей смерти. Он желает вашей жизни и благополучия. Эта история, которая рассказана здесь, в Евангелии от Матфея, учит меня важным вещам. Первое – это то, что если я хочу следовать за Ним, значит, я должен следовать за Ним. Я не должен опираться и смотреть назад. Что-то меня удерживает.
или

думать о том, что когда мне удобно, я должен пойти за Христом. Нет. Бог призывает тебя сегодня. Не тогда, когда тебе удобно, а когда призывает. Бог также говорит мне через эту историю, показывает, что если я хочу какого-то благополучия, какой-то значимости, какого-то величия, то Бог может мне этого не дать. Он говорит, это не нужно, потому что у меня нет этого на земле. И я хочу, чтобы ты это понимал, и тогда у тебя будет мир в сердце. Следуй за мной, а не за богатствами, за привилегиями этого мира. Еще из этой истории я понимаю еще главную мысль, что Господь всегда со мною. И если мне кажется, что Он спит, но Он спит в моей лодке, значит, все нормально, все будет хорошо. Мне нужно пройти этот этап, мне нужно пережить эти события, мне нужно сделать выводы с этих событий, в этих испытаниях и трудностях, из этой бури, в которой я оказался. И остаться верным, доверяющим Ему. И я знаю, что Господь, когда придет во второй раз, Он придет за мною. И за каждым из вас, за каждым, кто верует в Него. Он придет, чтобы забрать нас в прекрасное место, где нету ни болезней, ни страданий, где есть любовь, понимание, там, где нету этих бурь, которые переворачивают и угрожают жизни человека. Бог зовет к себе, приди, откликнись, доверься, взирай на Христа, следуй за Ним, следуй сегодня, не завтра, следуй сейчас и избери Господа в своей жизни. И пусть Господь тебя благословит в этом выборе твоем, наполнит тебя тем миром, той уверенностью, той твердой верой в Иисуса Христа. Аминь.

Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – тень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

0: Любите ли вы быть на первом месте? Я думаю, конечно, если вы уже взрослый человек, то скажете: да, мне это уже не свойственно. Это, скорее всего, подходит детям, молодежи. Но на самом деле это не так. Даже взрослый человек любит быть первым. В Священном Писании есть об этом очень интересная история, записанная в Евангелии от Луки в 14 главе. Иисус Христос говорит, замечая, как званые выбирали первые места, сказал притчу: «Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, что кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда будешь зван на пир, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящим с тобою». Дорогие друзья, а что происходит вообще? О чем говорит Иисус? Дело в том, что в восточной культуре это было естественно. Люди рассаживались, когда собирались на какое-то собрание, мероприятие, или просто это было принятие пищи, рассаживались по иерархии. Во главе был хозяин дома или самый почетный гость. Мы говорим «рассаживались». Да, замечу, что в восточной культуре люди очень часто возлежали, даже когда принимали пищу. И вот там, где возлежал хозяин дома или самый почетный гость, это и было первое место. Ну, может быть, туда гость и не торопился, но, по крайней мере, занять место справа или по правую руку от хозяина или от почетного гостя, это было самое почетное место. Далее, по значимости, располагался следующий слева. Потом также справа, слева, справа, слева. И вот так по иерархии значимости человека. Иисус Христос говорит о том, что некоторые люди, придя раньше, занимали место поближе к хозяину дома. Таким образом, они считали, что если это произойдет, то все будут думать, что я почетный гость. Может быть, номер один, или два, или три, или четыре. Ну, по крайней мере, не самое последнее место. Иисус же говорит, нужно поступать совершенно по-другому. Занимай самое последнее место. И когда хозяин дома зайдет, увидит тебя и скажет: «Ну ты же мой самый почетный гость, проходи». Хуже будет, если произойдет наоборот. Когда кто-то почетнее тебя придет в гости, и тебе скажут: «Дружище, подвинься, тут должен сидеть вот этот человек». На самом деле мы можем сказать: «Да, ничего духовного здесь и нет, какой здесь богословский смысл?» Но здесь же, в Евангелии от Луки, мы читаем еще одну историю. История уже не житейская, наверное, на первый взгляд. Между учениками Иисуса Христа был спор. 22 глава Евангелия от Луки, 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им», речь об Иисусе Христе, «цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Дорогие друзья, оказывается, первенство, вопрос первенства, он может быть не только в повседневной жизни. Ученики Иисуса Христа, находясь на вечере, тоже занимали первые места или почетные места рядом с Иисусом. Они спорили об этом, они забегали вперед, но Иисус Христос, войдя в это помещение, где ученики уже собрались, Он начинает омывать им ноги. Они стали останавливать его: «Что ты делаешь? Это должен делать слуга». Но истинное христианство как раз в этом и заключается. Проявите сегодня христианство, послужите своему ближнему, и благословит вас в этом Господь.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Все.
2: Нас огорчит, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это, собственно, крестильня, то есть место, где совершался обряд крещения. И тогда это было там. Да, то есть, правильнее сказать, вот место, в котором по одной из версий мог креститься князь Владимир. Но кто же будет так говорить? Надо сказать, вот место, где он крестился, да? Я думаю, что с очень многими библейскими местами, эпизодами, повествованиями происходит нечто подобное. Мы можем себе представить примерно, как могло быть, да? Но вместо этого мы предпочитаем говорить, вот так оно было.
3: Почему-то, когда мы говорим о некоторых греческих философах, о них тоже очень мало что-либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы коротенькие свидетельства истории. Такой-то, такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго. Но мы это признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
2: Евангельская история принимается общиной христиан как история, самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать, почему мы считаем, что это было. Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами.
3: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были. Или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то они не всегда

0: могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
1: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасались звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой подать. Сбылось предреченное веками. Вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках.

Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

и на виду у всей земли целый народ на смерть вели. И шел он в тоске и печали. А те, кто мог спасти и помочь, в страшную ночь, в черную ночь, лишь равнодушно взирали. В годину бед, в годину невзгод, шестиконечная пала звезда. И как Христа распяли народ, тот, который родил Христа.

Эти стихи Давида Симоновича раскрывают глубокий смысл картины Марка Шагала «Белое распятие», созданной в 1938 году. Некоторые исследователи творчества Шагала говорят, что Христос предстает здесь символом страданий не только еврейского народа, но всего человечества в мире, где царят разрушительные силы. Хотя эта картина действительно символизирует трагедию иудейства и христианства в годы мировой катастрофы, все-таки главное в ней связано с Холокостом. Холокост – это древнегреческое слово. Оно означает «сожженный целиком», иначе – катастрофа европейского еврейства. Это истребление большей части евреев Европы германскими фашистами и их пособниками в 1933-1945 годах. «Белое распятие» явилось откликом на еврейские погромы, происходившие в это время в Германии. Нельзя без боли и слез смотреть на Христа, которого Шагал поместил в центре картины погромов. Фигура распятого, изображенная на фоне цвета слоновой кости, простирается над подвергающимся разрушениям миром. У его ног горит семисвечный светильник. В небе горестно причитают евреи. Горят синагоги, дома, бегут, спасаясь люди. Только сострадание Иисуса смягчает и приглушает боль, писала Раиса Маритен. Шагал прожил долгую жизнь, почти 100 лет. Он был свидетелем страшных событий, но Господь уберег его и от еврейских погромов, и от печи Освенцима. Он сохранил художника в лихую пору российских революций и мировых войн. Все безумства XX века не помешали художнику воспринимать мир со светлой грустью подлинного мудреца. Марк Шагал родился на окраине Витебска, где в основном жила еврейская беднота. Образование Марка началось по традиции с изучения Торы и иврита, а затем его определяют в городское ремесленное училище. И быть бы ему, как отец рабочим, как дяде парикмахером или резчиком скота, как дед, но в душе мальчика росло и крепло желание рисовать. И мама отводит его к единственному в городе учителю рисования, Иегуде П.

0: Лену, ученику Ильи Репина. Затем Марк уезжает в Петербург. В столице Шагал находится в постоянном поиске и живет в сложных материальных обстоятельствах. Жизнь художника осложняется еще и тем, что евреям не разрешалось жить в Петербурге без особого на то разрешения. Его приходилось добывать всеми правдами и неправдами. В Петербурге Шагал знакомится с известным юристом, издателем и депутатом Государственной Думы Максимом Винавером, который стал первым покупателем его картин и меценатом. Он убеждает художника уехать учиться в Париж и даже назначает ему ежемесячную стипендию. В Париже Шагал поселился в знаменитом Улье и оказывается в самой гуще интеллектуальной жизни Парижа. Французам поначалу картины Шагала казались странными. Они не вписывались ни в какие каноны. Но Шагал считал, что искусство – это не направление, а воплощенное состояние души, миссия, возложенная на художника свыше. В Париже Шагал жил, будто не замечая великого города. На картинах художника вновь и вновь появляются виды и обитатели любимого и далекого города его детства. «Париж, ты мой второй Витебск», – напишет потом Шагал. За несколько лет пребывания в Париже с 1911 по 1914 год он написал сотни полотен и сделал множество рисунков. В 1914 году Шагал, ставший уже известным и признанным мастером, открывает в Берлине свою первую персональную выставку. Оттуда он уезжает ненадолго в Витебск, чтобы побывать на свадьбе сестры. Но в 1915 году неожиданно для самого себя женится на ждавшей его все эти годы Белли Розенфельд, дочери богатого витебского ювелира. Брак этот оказался на редкость счастливым. Белла стала его великой любовью, ангелом-хранителем, женой и музой. Начавшаяся мировая война помешала возвращению художника в Париж. Молодожены сначала поселяются в Витебске, где рождается дочь Ида, а после революции 1917 года Шагал, захваченный всеобщим вихрем переустройства, уезжает в родной Витебск с мандатом, выданным Луначарским. Марк теперь витебский комиссар по делам искусств. В Витебске Шагал издает декреты, организует революционные праздники и возглавляет школу искусств. В 1922 году Шагал с семьей уезжает сначала в Берлин, а затем во Францию. Трагедия Второй мировой войны ворвалась в жизнь Шагала задолго до ее начала. В 1933 году, когда был создан первый концлагерь в Дахау, по приказу Геббельса уже бросают в костры великие творения человеческого духа. Горят книги Гейне и других великих писателей и поэтов, которые не прошли тест на чистоту арийской крови. А Шагал, ведь он живой, художник, который рядом, и нацисты сжигают три его картины на шабаше Мангейме. Его полотна изымаются из немецких музеев, продаются по низкой цене. В июне 1941 года художник отплывает в Нью-Йорк. Он вступил на американскую землю на второй день после нападения Германии на Советский Союз. Великие полотна великого Шагала удалось вывести.
1: Ваши холсты из фашистского бреда, от изуверов, совершали побег. Свернуто в трубку запретное небо, но только небом жив человек. Не протрубили трубы Господни над катастрофой мировой, в трубе.

0: трубочку свернутые полотна воют архангельской трубой.
1: Внешняя канва жизни великого художника, конечно, переплетается и очень тесно с его творениями. А в них горестные размышления, связанные с трагедией войны, с тем, что происходит в мире. В «Желтом распятии» распятый Иисус держит в правой руке Тору. Она зеленого цвета, цвета жизни, на фоне пламени войны, желтого и красного. Пылают дома, в огне люди. Кого-то спасает добрый шагаловский ослик. Кого-то, тонущего в волнах морских, из самой пучины готова вытащить добрая шагаловская рыба. А этот человек с котомкой пляшет. Наверное, он сошел с ума от горя, от потери своих близких. И еще кто-то с лестницей. В «Падающем ангеле», который писался чуть ли не два десятилетия, все сорвано с насиженных мест грозой войны, ветрами самой истории. И старик, спасающий Тору, и ослик со скрипкой, с которой как будто слетает скорбная мелодия тревоги и печали. И, как утверждают исследователи, в военные годы были дописаны образы зимнего Витебска, распятие и Мадонна с младенцем. Но центральная фигура картины – это падающий с небес огненный ангел. Катастрофа на земле и на небе. Тема войны и Холокоста возникает в его стихах. Но особенно пронзительны строки маленькой поэмы «Реквиема» памяти художников, жертв Холокоста.
0: Я знал ли их? Бывал ли в мастерских, чтоб разглядеть вблизи картины их? Не знал, не видел. И теперь виня, они хватают за руки меня. Из лет моих, из солнечного дня зовут и тащат в черноту могил. И гневно вопрошают, где ты был, когда обрушился девятый вал? А я шепчу, я спасся, я бежал. А их замученных везли туда, где танцевала на костях беда, где жгли картины и клубился дым над крематорием, над пеплом их седым. Я вижу, без суда, на страшный суд, потомки Дюрера и Кранаха ведут вас, младших братьев Модильяни, Писсаро, пылают кисти, сломано перо, чтоб ваши руки не смогли запечатлеть, как на балу огня плясала смерть.
1: Как великий художник и поэт, Шагал передал всемирную трагедию в своем творчестве, запечатлел ее в красках и словах для потомков. В этом он остался верным заветом праотцов и патриархов, наказу Моисея в Торе. «Только берегись и весьма оберегай душу свою, чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои, и чтобы не ушло это из сердца твоего все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Бог же наш Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

0: Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.
1: Верить. Иметь на основании свидетельств убежденность в том, чему нет прямых доказательств. Верить в Бога значит признавать Его истинным Богом, от которого зависит вся жизнь человека. Не видя Бога, люди верили в Него и повиновались Ему. По велению Божьему Авраам покинул родную землю, чтобы отправиться в незнакомые края. Израильский народ покинул Египет под руководством Бога, чтобы поселиться в земле, которую он никогда не видел. Пророк Аввакум заявляет в своей книге: «Праведный своей верою жив будет». Если в Ветхом Завете вера определяется как верность Божьему Завету, заключенному Богом с Авраамом и его потомками, то в Новом Завете вера означает признание Иисуса Христа Господом и Спасителем. Согласно второй главе послания Иакова, вера проявляется и достигает совершенства через дела, без которых она мертва. Апостол Павел в 11 главе послания к евреям говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, и перечисляет героев веры. Все они непоколебимо верили в то, что Бог исполнит обещанное, и их вера не будет тщетной.
0: Верую, Господи, помоги моему неверию.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. Сегодня у нас в гостях человек, который умеет сохранять позитивный настрой в любых жизненных обстоятельствах. Я предлагаю познакомиться с ним поближе. Это Владислав Плахов. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Очень рада встретиться с вами. Как вы себя ощущаете сегодня? Как себя чувствуете?
1: Вы знаете, очень приятно, очень здорово, потому что у меня уже здесь очень много знакомых людей. И я благодарен Богу за то, что сегодня я могу здесь быть и чем-то поделиться полезным для всех, кто хотел бы что-то услышать.
0: Хорошо. А вы откуда приехали к нам?
1: Сейчас я совершаю служение в Белгородской области, в городе в Старом Осколе и Губкине.
0: А служение, какое служение? Что значит, вы совершаете служение?
1: Я совершаю служение в церкви, на пасторском служении. Я учу людей жить по Библии и своим примером веду их, наверное, ну вот, в тот круг, когда каждый может ощутить себя счастливым, служа другим людям.
0: То есть вы человек верующий?
1: Да, верующий человек.
0: А вы верующий человек с самого детства? Каким образом вот вы вдруг...
1: Ну, я могу сказать, увы. Увы, потому что хотелось бы, чтобы я был верующий с детства. Я вырос в обыкновенной семье. В нашей культуре как бы не принято было верующим, потому что это были 70-е годы, уже 80-е годы. И все, что я мог слышать и видеть, это было то, что школа меня учила, да, у нас была своя идеология, мы выросли в социалистической стране, в коммунистической стране, и поэтому идеалы вот того общества были и моими идеалами, а к вере я уже пришел в более зрелом возрасте.
0: Вот те идеалы социалистические, они как-то перекликаются вообще с идеалами верующего человека в Бога? Потому что в социалистической стране мы тоже во что-то верили в свое время. Или есть разница?
1: Вы знаете, очень...
0: Не подошли ли идеалы, которые предлагает Бог? Не заменили они? Смогли вам заменить те идеалы?
1: Вы знаете, что идеалы той страны, в которой я вырос, а это СССР, вот, они были по-своему хороши. Мы знали, куда идем, у нас была мечта, и все двигались к этой мечте. Конечно же, в 90-х годах все это рухнуло, были разочарованы очень многие люди, поэтому поиск своей мечты, поиск себя самого, своего предназначения, кто я, зачем я здесь живу, они продолжались, и... Как говорится, слава Богу, что я нашел смысл жизни сейчас.
0: Да? А в чем ваш смысл жизни?
1: Смысл жизни в том, чтобы прожить так жизнь, чтобы рядом со мной, живущим окружающим, было хорошо. Наверное, это сейчас редкость, потому что каждый живет, ну вот имея такой потребительский дух, живя только для себя, закрытый для себя. А мне хотелось бы, чтобы рядом со мной люди были общительные, были открыты, им было со мной хорошо. И поэтому, чем больше людей я могу сделать счастливым своим присутствием, значит, я исполню то, ради чего я вообще и живу здесь на земле.
0: Ну, вообще, у каждого человека, наверное, свое представление о счастье, о том, что такое хорошо. Наверное, это сложно каждого человека удовлетворить вот в этом смысле, чтобы сделать ему хорошо. Нет? Не приходится вам сталкиваться в своей жизни с такими трудностями? У вас свое представление о счастье. А может, человеку это совершенно и не нравится, ему хочется другого счастья?
1: Ну, начиная с своей семьи, я думаю, что о чем мы в дальнейшем и поговорим, да, свои дети, свои родители, наверное, если они будут счастливы от того, что я рядом с ними, и я могу сделать их такими и сам быть счастливым, наверное, это уже чего-то стоит. Ради этого стоит жить, наверное.
0: А расскажите с самого начала вот о своей семье. Откуда вот родом? Где вы росли? Кто вас воспитывал?
1: Моя семья, они в 60-х годах переехали в город Орел. Это недалеко от Москвы, 360 километров. Моя бабушка и дедушка, они стали участниками войны. Бабушка трудилась в тылу, помогала обороне. Вот, они были и в Киргизии, переезжали, чтобы скрываться, вот, скажем, от военных действий. И так получилось, что все-таки Орел стал их пристанищем. Там я и родился. Угу. Вот, и в семье мамы и папы у нас двое детей. Так произошло, что когда мне было 5 лет, родители развелись. И маме предстояло воспитывать нас двоих одной. Угу. И вот с этим связано о том, что было тяжелое время, ей приходилось подрабатывать. Целый день она работала на работе, по вечерам она дежурила. Вот, иногда брала нас на дежурство, чтобы мы могли ей помогать. И поэтому, в принципе, очень было мало времени для того, чтобы пообщаться с нами, может быть, поговорить. И вот здесь я сразу вспомнил свою бабушку, которая была всегда рядом. Она уже была на пенсии и где-то...
0: Она помогала маме воспитывать вас, да?
1: Ну, может быть, даже и где-то подменяла. Подменяла маму, потому что мама вечером должна была уйти там, через сутки или через двое. И поэтому все вечера вот, мы с бабушкой общались. Она даже меня учила вязать. И я помню, что где-то 20 сантиметров шарфика я связал себе. На большее мне не хватило терпения, потому что хотел поиграть и в футбол, и в хоккей зимой. Поэтому, ну, какие-то навыки, вы знаете, я благодарен, что я сейчас умею готовить кушать. Вот для меня это не проблема.
0: Тоже бабушка научила?
1: Ну, не бабушка, она меня привила к тому, что мужчина должен делать, уметь все. Настоящий мужчина должен уметь все.
0: Это она так вас воспитывала и говорила?
1: Да, своим примером, скорее всего. Может быть, она не проговаривала это, она говорила о том, что если необходима помощь твоей матери, то ты должен взять на себя эту ответственность.
0: Угу. Вы и были поэтому старшим это мне ребенком? Очень...
1: Да?
0: Вы были старшим ребенком?
1: Нет, в нашей семье еще был старший брат, он на 3 года меня старше, и мы очень разные люди. Вот, потому что он у меня любитель книг, он засиживался по вечерам, по ночам, читал. Я тоже хотел с него брать пример, но это не было в моем характере, поэтому я все свободное время проводил на улице, играя, посещая какие-то секции. Ну, вот так я вырос, и это мне где-то помогло. Потому что спорт, я считаю, что помогает формировать характер. Где-то преодолевать себя, где-то трудности преодолевать, где-то, когда тебе плохо, стиснув зубы, идти по жизни дальше. Mm-hmm. И это только плюсом было в моей жизни.
0: Mm-hmm. Но, тем не менее, вот в предварительной с вами беседе вы обмолвились, что брат сыграл какую-то положительную роль в вашей жизни.
1: Да, это уже было
0: несмотря
1: после...
0: на то, что вы были очень разные.
1: Да, это произошло уже после армии, когда и он вернулся с армии, потом я пошел в армию. В рядах вооруженных сил происходило служение. До этого я закончил художественное училище. Моя профессия была художник-оформитель. Это помогло мне очень в жизни, потому что я мог заработать себе на хлеб, ну, наверное, в любом городе, в любом селе, потому что в то время любой красный уголочек нужно было оформить, что-то написать, что-то сделать своими руками. Поэтому, когда я уже пошел в армию и там совершал тоже такое же привычное мне служение в плане того, что я рисовал...
0: Плакаты, наверное?
1: Нет, не плакаты. Я был в секретном отделе. Вот, поэтому все учения, которые происходили, все было нанесено на карту, и мы вот

0: этим занимались. И после армии, когда я уже пришел, у меня была обычная жизнь, у меня были друзья, у меня были там и первые встречи с любовью и так далее. Вот. Но произошло какое-то разочарование. В это время как раз и в нашем обществе, и в нашей стране тоже было очень сложно. Это 90-е годы.
1: Это как раз переход от социалистического строя к другому какому-то.
0: Да, и у меня произошло немножко, знаете, как такой переворотный момент в моей жизни. Я стал задумываться. А почему так много несправедливости в жизни? А почему так много тех людей, которые могут тебя подвести, могут тебя где-то бросить ради того, чтобы где-то сохранить свое финансовое положение? Ради денег они могут, ну, не знаю, как даже оставить тебя одного.
1: И я настал... Вас предавали лично?
0: Ну, были такие, но я на это сейчас смотрю как положительный момент. Потому что это подвинуло меня размышлять о жизни, о том, что можно ли надеяться в этой жизни только на людей. И когда уже брат, старший брат, он уже, ему было 27 лет, скажем так, он тоже интересовался смыслом жизни, он посещал евангельские церкви, он брал в библиотеке книги, Библии, в то время еще это было очень довольно-таки редко, он читал их. Я все на это смотрел, конечно, до поры до времени, смеялся.
1: А почему смеялся, Владислав?
0: Ну, для меня... признаться в том, что я слабенький, а раньше так навязывалось, что если ты верующий человек, то ты слабый. Вот. Для меня это было смешно. Зачем мне Бог, если я все сам могу решить? Если у меня есть финансы, у меня есть и физическая сила, у меня есть связи, зачем мне еще кто-то?
1: Угу. А у вашего брата были вот все эти составляющие, вот и финансы, и сила?
0: Нет, он был немножко поскромнее. Вот. У него было в этом плане немножко сложнее, и поэтому...
1: Вам казалось, что он слабый, да, в этом смысле?
0: Ну да.
1: Поэтому он ищет помощи у Бога.
0: Да. Но я думаю, что из-за того, что он любил читать, это сподвинуло его все-таки искать смысл. И все-таки мы видим с вами о том, что очень много мудрости в Библии, когда мы берем и читаем. Но хотел бы закончить вот тот эпизод, который я хотел бы рассказать, о том, что когда он стал искать, он нашел тех людей, которые тоже изучали Библию. Угу. Вот. И как раз подошел момент, когда я оставался дома, слушал музыку, не понимая, что происходит со мной, что происходит с моими друзьями. И как-то он так вот ненавязчиво сказал: а хочешь, я тебя отведу вот в молитвенный дом? Или в церковь, там, где собираются верующие. Ну, для меня идти туда, где... То есть признаться в том, что ты слаб, для меня это было... неприемлемо. Я говорю: а когда у вас там меньше всего людей? Он говорит: ну вот в среду у нас есть там специальное время, когда учителя собираются, чтобы изучать Библию. Вот. Потом они преподают в другой день, в классах.
1: А у вас уже был интерес к Библии? Вы были знакомы с этим?
0: Нет, нет. Это вообще очень такая интересная тема, что когда все-таки я пошел в среду, я пришел, и мое такое, знаете, представление было о том, что там сидят бабушки в платочках, это такая хатка, которая покосившая. Но когда я пришел, посмотрел, это нормальный дом, где чистенько убрано, стоят стульчики. Вот. И женщина какая-то подвигает стульчики, расставляет их. Я зашел, вот, смотрю, все так мне улыбаются, хорошо настроены. И эта женщина спрашивает: сколько вам лет, молодой человек? Я говорю: 25. Мне на тот момент было 25 лет. Она говорит: а вы женаты? Я говорю: нет. Но она с такой уверенностью говорит: а мы вас женим.
1: Сразу, да, сходу.
0: Да. Я забегаю вперед, я скажу, что это в дальнейшем моя теща стала.
1: Да вы что?
0: Да.
1: Надо же, как она угадала.
0: Вот. В этот момент я познакомился с одним человеком, он оказался пресвитером церкви. И я сегодня понимаю, какая мудрость нужна была ему, чтобы меня заинтересовать изучением Библии.
1: Вас сложно было заинтересовать?
0: Очень сложно. Для меня Библия это была, ну, я не знаю, какой-то книгой, которая нужна была только тем, кто потерял вообще веру в жизнь или еще что-то. И вот этот переход, он очень интересный. О том, что он сказал, что книга, она, книга Библии, она раскрывает все темы, которые нас волнуют. Если ты переживаешь там о

0: любимом человеке, то Библия тоже может показать этим, о том, какие отношения должны быть с противоположным полом. Вот. И когда мы разговорились, мне очень интересно стало разговаривать с этим человеком. И еще что очень важно, я всегда ценил в людях то, что они занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. И когда я увидел о том, что они тоже и не курят, и не выпивают, для меня это, я говорю, это мое общество, скорее всего. Они мне стали интересны быть. А потом еще посмотрел, что они могут веселиться, они могут радоваться жизни, не употребляя никаких допингов, скажем так, не употребляя никаких ни алкоголя, ни еще чего-то. И я стал задуматься, а что дает им радость? Почему они такие? Ведь я тоже такой же позитивный человек, я тоже радостный человек. И для меня это было очень и очень таким переворотным моментом. Я увидел то, что, наверное, раньше я не мог даже представить.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем знакомиться с позитивным человеком Владиславом Плаховым. Владислав, мы закончили на том, что вы встретились вдруг в жизни своих людей, которые тоже сохраняют позитивный настрой, мысли и желания в своей жизни. И вам показалось, что это близко и дорого и для вас. И что же было дальше?
0: Меня заинтересовало, в чем же причина, что люди могут так относиться к жизни, не используя никаких допингов. Я уже об этом говорил. И когда я стал быть вхож в эту семью, они меня стали приглашать очень часто, мы все вечера проводили там. Теперь я понимаю, насколько они были такими жертвенными людьми в том плане, чтобы я ощутил, наверное, себя своим среди них. И когда я увидел о том, что у них есть хорошее чувство юмора, они могут смеяться
1: нам. Чтобы, может быть, кто-то к нам подключился сейчас смотреть, чтобы они понимали, о чем идет речь. Мы говорим о верующих людях, с которыми встретился Владислав однажды в своей жизни. И вот рассказ наш об этом.
0: Да. Мы говорили о том, что мои жизненные позиции почти 100% совпали с теми людьми или в тех людях, я увидел, с кем встретился. И для меня было очень приятно то, что есть такие люди, и я могу быть таким же человеком. Я могу...
1: Ну, а разве вы не были таким же человеком? Вы же сказали, что они такие же, как вы. Собственно, зачем тогда вам?
0: Что даже если я был и позитивным человеком, все равно что-то не давало мне оставаться или вот через всю свою жизнь пройти и быть человеком-принципом, да, я мог спокойно в одном обществе вести себя так, в другом обществе быть таким. То есть я подстраивался, может быть, под тех людей, с которыми я встречался. А я увидел, что эти люди, они ведут себя естественно, они очень позитивные, они очень хорошо относятся к жизни, хотя у них столько же проблем, у них есть такие же переживания, как и у всех. И меня это заинтересовало.
1: А какие принципы они сохраняли, которых вам не хватало?
0: Ну, наверное, они имели принцип такой, что бы ни произошло в их жизни, это не должно повлиять на их отношения внутри семьи, к их детям. Да, это не должно как-то их ввести в какие-то споры или ссоры. Они вместе, наоборот, объединялись и шли по вот этим жизненным...
1: Вместе решали проблемы.
0: Да, перипетиям. Вот. И потом уже в дальнейшем, когда я стал посещать церковь, я понял о том, что все их принципы, они основаны на Библии. И для меня стало интересно. Я стал ее изучать, хотя многое не понимал. И первое мое соприкосновение, или когда я впервые взял в руки Библию, я понял о том, что я вообще там ничего не понимаю.
1: А вы начали читать с первой книги, с самого начала?
0: Ну да, я открывал книгу «Бытие» и стал читать, потом я все перелистывал. Все, что мне когда попадалось слово «Бог», я как бы перелистывал, потому что для меня это было неприемлемо, потому что мое воспитание, мое становление как личности, оно происходило немножко в другом обществе. Для меня это было пока неприемлемо. И я искал просто какие-то жизненные истории, простые истории, которые также подобные.
1: С Библии искали.
0: Да.
1: И вы находили эти истории?
0: Да, я находил, и когда уже дошел до Евангелия, я понял о том, что...
1: Евангелие – это часть Библии, да?
0: Часть Новый Библии, Завет, которая рассказывает о жизни Христа здесь, на земле. И когда я стал прочитывать эти моменты, я иногда останавливался и задумывался, почему он

0: поступал так, а не иначе. Потому что этот мир поступает совсем по-другому. Я был научен по-другому поступать.
1: А ну, например, какой? Что вас заинтересовало?
0: Ну, например, о том, что я не должен воздавать зло на зло. Угу. Хотя в этом мире меня приучали о том, что если ты хочешь быть кем-то и быть человеком мужественным, ты должен дать достойный ответ. И если к тебе пришли с мечом, то, наверное, от меча и погибнуть. А Христос сегодня говорит вообще о других, наверное, жизненных позициях, о том, что если мы хотим изменить этот мир, а мы хотим, чтобы этот мир изменился, и я хотел, чтобы он изменился в моей жизни, и я нашел то место и тех людей, с которыми мне было интересно, и я был похож где-то на них, но мне не хватало что-то главного. Вы знаете, когда мы говорим о принципах, я всегда вспоминаю такую игрушку детскую, это матрешка. Неваляшка такая, знаете?
1: А, неваляшка.
0: Вот. Неваляшка, да.
1: Ванька-встанька.
0: Но мы неваляшкой называли так. И вот как бы ее не опуская к полу, она всегда остается вертикально. И я понял о том, что если у нас не будет такого стержня, что бы ни произошло в моей жизни, чтобы я оставался в том положении, то, наверное, я никогда не смогу быть счастливым человеком.
1: А у вас получается вот оставаться такой неваляшкой или применять те принципы, которыми Иисус Христос вас учит за своей жизни? Ну, не воздавать, например, злом на зло или другое что-то? Или бывают сложности с этим?
0: Знаете, как любому человеку бывают сложности. Любой случай индивидуален, и поэтому сказать о том, что я совершенный человек, наверное, это будет неправильно. Но есть то, что я вижу в себе перемены, о том, что бы я сделал раньше, и то, что я делаю сейчас, наверное, это различные вещи. И я понимаю, что люди сегодня, они привыкли к той реакции, которую они ожидают. И если тебе наступили на ногу, они ожидают о том, что ты произнесешь слова, которые будут обидны им. А если ты не произносишь... Но это, наверное, возможность подумать им, что не все такие люди. Вот для меня это очень важно. Оставаться такой неваляшкой.
1: То есть в вашей жизни все-таки люди сыграли большую роль, да, в вашем становлении?
0: Наверное, главную роль. Потому что сказать о том, что я, читая Библию, увидел какие-то ценности другие или еще что-то. Нет, я увидел их практически в жизни обычных людей.
1: То есть то, чему они учили, у них это было и в их жизни проявлялось, да?
0: Даже
1: они не лицемерили.
0: Да, они никого не учили, они просто жили так. А сами учились, конечно. Они читали Библию.
1: Знаете, мне кажется, очень важно вот никого не учить, а самому просто собственным примером. Мне кажется, Иисус Христос так же поступал, как вам кажется?
0: Христос, когда пришел на нашу землю, конечно же, Он учил тех людей, которые должны были быть научены. То есть Он восполнял.
1: Дело в том, что как учил? Учить ведь можно по-разному.
0: Он взял их к себе и 3 года, чуть больше, ходил с ними по нашей земле, и они и кушали с Ним. Они видели, как Он ночью молится, они видели, как Он исцеляет, они видели, как Он радуется, когда к Нему приходили люди. Они все это наблюдали.
1: То есть Он учил их собственным примером.
0: Однозначно, потому что даже до конца, когда мы читаем евангельскую историю, они не поняли, для чего Он пришел. Они были с Ним, но у них оставались вопросы неразрешенные. И тогда Он сказал слова Христа о том, что... Я могу вам сказать о своей любви, как я сильно вас возлюбил, но Он явил им делом.
1: Что легче, действительно, сказать или сделать?
0: Вы знаете, легко сегодня сказать «я тебя люблю».
1: Однозначно, что сказать, да.
0: Да. И мне вспоминается история о том, что молодая пара гуляет по лесу, и вдруг мужчина или парень говорит о том, что «смотри, как птички хорошо щебечат». Что же они говорят? Говорит, я тебя люблю. И тогда девушка говорит, а смотри, что вторая щебечет. Покажи на деле. Наверное, это очень важно, чтобы мы не просто щебетали, что я тебя люблю, но еще и щебетали, я имею в виду, чтобы мы могли на деле показать это все.
1: Скажите, пожалуйста, вот у вас была хорошая профессия, вы стали художником, потом вы еще что-то закончили, кажется, после художественной школы.
0: Художественную школу я закончил в 8 классе, после этого я поступил.

0: Поступил в училище, художественное училище, и приобрел профессию художник-оформитель. Это профессия, которая подразумевает умение все делать своими руками. Вот. Ну, и я благодарен, что мне еще, наверное, привили такой вкус, гармоничный или прекрасный вкус искусства. Когда мы изучали, когда мы рисовали, когда мы говорили о том, что приемлемо, что нет, и поэтому... Какой-то вкус у меня был. Также моя учеба подразумевала, что мы изучали и культуру нашей страны, мы изучали и культуру не только нашей страны, мы и архитектуру изучали, мы храмовую архитектуру изучали. Для меня всегда было интересно изучать фрески, иконы. То есть Андрей Рублев, для меня было это все знакомо, и даже в нашу практику, входило в том, чтобы самим нарисовать икону. Для меня это... То есть евангельские истории для меня, может, были недалеки. Я знал, кто такой Спаситель, я знал... Но
1: это началось еще в юности.
0: Да, то есть вот художественное училище, оно как бы и привило мне тому, что есть храмы, есть Бог, и все, что нарисовано в этих храмах, оно помогает людям неграмотных, видя все эти клеймы в иконах, увидеть библейские истории, потому что, в принципе, они предназначались, чтобы люди, которые неграмотные, не могут читать, могли хотя бы по рисункам раскрывать евангельские истории. Для меня было это все интересно и знакомо. И когда я соприкоснулся с Библией, я понял, что те истории, которые, может быть, для меня звучали раньше как картинки, они оживают. А потом, когда я познакомился с людьми, они вообще стали живыми. Я понял, что так, как написано в Библии, можно жить.
1: Итак, Владислав, вы закончили институт и получили специальность учителя. Вы могли бы работать в школе учителем черчения и рисования, да?
0: Да.
1: Получилось у вас поработать по этой профессии?
0: Не получилось, потому что на то время преподаватель, во-первых, получал очень мизерную зарплату, это раз.
1: Вас это не устраивало?
0: Нет, не устраивало. У меня была хорошая профессия. Она мне нравилась, я получал удовлетворение и получал и гонорары хорошие. Поэтому вопрос не стоял. Вопрос стоял в том, чтобы получить просто высшее образование. И как раз в это время получилось так, что в церкви мне предложили служение с подростками заниматься. Для меня это было близко, потому что всю свою жизнь я хотел связать со спортом, и если я видел, что не получалось, я хотел хотя бы стать учителем физкультуры. Но так как не получилось все, для меня вот это педагогические какие-то навыки и желание учить кого-то и общаться с детьми, оно продолжилось и в церкви. Я сначала занимался с подростками, потом с молодежью, потом мне доверили уже дьяконское служение в церкви, это когда забота более старших поколений. Ну, вы знаете, когда работаешь с подростками, с молодежью, ты себя всегда ощущаешь более молодым и можешь научиться многому у них. Я в плане позитива говорю. Поэтому я до сих пор продолжаю общаться и с молодежью, особенно и с подростками. Мне это нравится.
1: Они вас вдохновляют, видимо. Да,
0: и вдохновляют. И я тогда, знаете, как себя чувствую более молодым, потому что я начинаю понимать, что мне нужно в чем-то подтянуться, мне нужно что-то больше узнавать, потому что молодежь сейчас очень стремительно меняется. А ты понимаешь, что годы все равно идут, но ты с этим не соглашаешься. И я понимаю, что внутренне сейчас мне может быть 20 лет, 23 года. И это здорово, когда ты внутренне себя так ощущаешь.
1: А чему вы пытаетесь их научить? Вы же их наставник?
0: Да, был наставником. Но вы знаете, я просто хотел стать их другом. Для меня это было очень главным и важным. Потому что я понял о том, чтобы человек чему-то научился, нужно в первую очередь, чтобы они могли тебе доверять и считать себя другом. Тогда и учеба будет проходить более успешно. Наверное, я всегда говорю, что я очень счастливый человек, мне очень в жизни много на моем пути встречалось людей, которые были добрые. И первая моя учительница, она тоже прививала во мне вот эти все хорошие качества.
1: То есть вам повезло просто с людьми по жизни?
0: Ну, не так сказать, чтобы со всеми, но со многими. Я сейчас, может быть, если успею, об этом скажу. Потому что первая моя учительница, Мария Федотовна, которая училась с 1 по 4 класс, То, что она мне сказала, я запомнил на все руки. Она сказала: у тебя золотые руки. Потому что я любил рисовать, я рисовал, участвовал в конкурсах, кто быстрее картошку

0: считает, что у меня есть руки, и они что-то могут делать, то я и продолжал делать. Это меня очень вдохновляло сильно.
1: Важна вера в человека, кажется.
0: Да. Я благодарен, что и первая учительница, и моя бабушка повлияли очень на меня в этом плане сильно. В дальнейшем, когда это был 2000 уже год.
1: Угу. То есть вы продолжали работать, чем вы занимались?
0: Мы,
1: обустройством квартир, да?
0: Дизайном в первую очередь и отделкой, скажем так. Когда необходимо было, можно было и плитку даже положить, и из гипсокартона что-то сделать, какие-то арки, интерьер, все переоборудовать.
1: То есть работа вас полностью устраивала,
0: потому что она была интересная.
1: Вы получали хорошую зарплату, и мало того, что она была интересная.
0: Да.
1: И что же произошло дальше? Вы стали... как-то поменяли свое отношение к жизни, к зарплате.
0: Это очень интересная тема. Вы знаете, когда мы в детстве мечтали, что принесет нам 2000 год, мы вдруг вспомнили о том, что в 2000 году нам, одноклассникам, нам всем будет 33 года. Угу. Вот для меня почему-то эта дата такая была интересная, потому что мы знали, что Христос как бы 33 года, да? Угу. Ну, это как-то... такой переходный рубеж. В 2000 году мы думали, что же будет в 2000 году. И вот он наступил. Да? Я уже до этого времени успел жениться. Вот. В 96 году у меня рождается первая девочка, я имею в виду дочка, Полина. И вы знаете, я уже совершаю служение в церкви, я занимаюсь молодежью, я молодежный руководитель в церкви. И опять счастливый человек мне попался. На жизненном пути. Это был Анатолий Дымань, который всегда к нам приходил в гости, Анатолий Андреевич. И он говорил, вот Влад, вы такие молодые, мою супругу зовут Вера. Он говорит, Влад и Вера, вот вы молодые, вы полны энергии, у вас много сил. Не хотели бы вы куда-то поехать, чтобы совершать служение, нести Евангелие или обучать людей вот библейским принципам? Ну, я так смотрел, думаю, у меня есть работа, у меня есть супруга, у меня есть маленький ребенок. Куда я с маленьким ребенком поеду, где я буду жить? Для меня это немножко было как-то непонятно. Но он не настаивал, он просто вот так нас посещая говорил о том, что нужно использовать, пока мы молоды, свою энергию, свои силы, свои знания. Вот. Ну, я так думал тогда, думаю, если Бог меня призывает, то у меня родится сын, и тогда мы... поедем. Но вот через 2 года рождается еще одна девочка, Маргарита, и я тогда в недоумении.
1: Не выходит, да?
0: Не выходит как-то. Но через 2 года рождается сын, да, я понимаю, что... Да, я понимаю, что уже ждать нечего, надо ехать. И буквально в 2000 году мы переезжаем 40 километров от нашего родного города Орла, где небольшой есть поселок городского типа, Кромы. Вот, и мы покупаем там небольшой домик. Вот. Это, наверное, самые счастливые годы нашей жизни, когда мы вышли на служение, когда мы стали миссионерами. Вот. У нас не было воды в доме, мы возили все на тележке, стирали вручную. Вот.
1: Позитивность сохранялась в вашей жизни?
0: Очень. Мы сейчас до сих пор своей супругой вспоминаем, говорим, как было все здорово. Хотя у нас не было автоматических стиральных машин, у нас не было еще чего-то. Но мы были счастливы, у нас были маленькие дети, вот. Вроде бы сложности, 3 детей, мы без родителей, нам некому помочь. Вот. Но, вы знаете, мы рады, что у нас очень много было знакомых. Когда мы оттуда уже уезжали, через 3 года, уже 25 человек было тех, кто хотел жить по тем же принципам, что и мы. Мы ничего не делали, кроме того, как приглашали на обед, рассказывали о том, как здорово быть позитивным человеком, как здорово относиться к жизни вот так. И Библия как раз раскрывает нам возможности относиться так к жизни.
1: И я вот, знаю, что у вас еще один потом ребенок родился.
0: Да, это уже в 2010 году у нас рождается Григорий, 4-й. Это 2 девочки и 2 мальчика в семье. Сегодня он... является украшением нашей семьи, потому что ему больше всего внимания, потому что уже дети взрослые, один он, ему сейчас 4 годика будет. Вот. И он нас радует. И мы понимаем, что мы еще молоды, у нас такой маленький ребенок. Вот. Очень много людей добрых я встретил на пути. И когда я встретил свою супругу, я как бы об этом немножко умолчал, свою супругу, она тоже посещала церковь, она тоже была позитивным человеком, у нее хорошее чувство юмора.

0: Я это ценю в людях. Если есть чувство юмора, значит, мы родные души. Вот. Мне трудно общаться с людьми, у которых нет чувства юмора. Я встретился с ней, вот, я понял, что мне нужна такая супруга, которой я буду полностью доверять, которая может оставаться верной в любых обстоятельствах. Я понял, что это мое.
1: То есть не зря тогда пришли в тот дом и вышла навстречу вам женщина, которая обещала
0: не зря, да.
1: вас женить?
0: Да, не зря. Ну, все так совпало, это интересно, конечно. Мы думаем, что это случайности, но я теперь понимаю, что случайности в нашей жизни нет. Для тех людей, которые не верят, для них это случайность. А для нас мы понимаем, что это все пути. Пути нашего Творца, который предоставил нам такую возможность выбрать, каким путем идти. И вот я сегодня, например, считаю себя очень счастливым человеком, хотя у меня очень много переживаний, трудностей. Сегодня у меня взрослые дети, а взрослые дети – это всегда какие-то сложности. Но, знаете, счастье, оно не зависит от того, какие у тебя дети, какое у тебя сегодня работа или служение, или еще что-то. Счастье, оно зависит от того, что у меня есть... Я обрел смысл жизни. Я могу сегодня что-то давать людям. Угу. Я перестал быть просто потребителем, который берет от жизни. Мне есть чем поделиться сегодня с людьми. И когда ты встречаешь людей, которые нуждаются в чем-то, и ты можешь им помочь, не только рассказав о том, что написано в Библии, а может быть, вскопав огород, где-то положить плитку на кухне. А ведь все это мы и делали, когда вышли на служение миссионерами. Через 3 года, когда мы уже уезжали с первого места служения, нам предложили... в другом качестве уже священнослужителя совершать служение. Мы приняли это предложение и до сих пор ездим, переезжаем с места на место. Вот.
1: То есть вы сейчас продолжаете работать пастором, если
0: да.
1: можно так сказать, работать, служить пастором.
0: Служить пастором.
1: Но да. вы не только говорите, рассказываете о Христе, но и практически тоже помогаете людям чем-то. Чем
0: и можете. В первую, наверное, очередь мы становимся их друзьями. Их друзьями становимся, чтобы вот все, в тех трудностях, в которых сегодня люди могут оказаться, чтобы они нашли поддержку.
1: Владислав, время наше уже приближается к завершению. Скажите, пожалуйста, о чем вы продолжаете мечтать? Что еще, может быть, не сбылось в вашей жизни? И что бы вы хотели пожелать нашим, тем, кто нас слушает, кто нас видит сейчас?
0: Вы знаете, все, о чем я мечтал, наверное, уже произошло. Я уже повторяюсь о том, что я счастливый человек, потому что все, что, о чем сегодня может простой человек мечтать, это семья, это дом, это дети, все это у меня есть. Но это не будет полноценным счастьем, когда ты не осознаешь, кто ты и для чего ты здесь живешь. Вот Священное Писание, Библия, мой опыт прихода к Богу, он показал о том, что есть смысл в этой жизни, есть ощущение того, для чего ты здесь живешь. И тогда, когда ты идешь по этой жизни, когда ты соприкасаешься с какими-то трудностями, переживаниями, тебе помогает это оставаться неваляшкой такой, которая никогда не прогинается под какие-то трудности и жизненные переживания. Я хотел бы сейчас, чтобы... Те люди, которые, может быть, услышали, о чем мы сейчас беседовали с Ириной, чтобы они могли переосмыслить или задать себе вопрос, кто я и для чего я здесь живу. Если мы сможем ответить на этот вопрос, то, наверное, мы обретем счастье. Угу. Мы сможем понять, кто мы, для чего мы живем и что нам предстоит пройти по этой жизни.
1: Но, тем не менее, нет пределов совершенству. Даже
0: нет.
1: если мы чего-то добились в этой жизни, все равно есть к чему стремиться.
0: Да, стремиться всегда, потому что жизнь, она такая, она всегда нам преподносит новые уроки. И каждый миг, каждый час жизни мы идем по этому пути, по пути, который мы избираем. И я благодарен своим родителям, благодарен своим детям, благодарен своей супруге, своим людям, которые встретились на этом пути, что они мне помогли обрести вот это вот позитивное отношение к жизни и тем самым, наверное, сделать меня счастливым человеком.
1: Владислав, спасибо за интересную встречу.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, благодарим за то, что вы были с нами. Пусть наш добрый Господь поможет вам всегда сохранить.

0: хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: В каждой религии есть свои святыни. Христианство не отстает от других религий. У христиан есть свои святыни, свои святые места, свои святые предметы, другие атрибуты, которые они называют святыми. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что это такое святость, откуда это пошло, кто первый начал и что первое начало называться святым. Если спросить у христиан, что для них является святыней, они наверняка вспомнят, возможно, некоторые святые места, возможно, храмы, возможно, достанут и покажут свой нательный крестик. Может быть, вспомнят про какую-то древнюю икону, которая стоит в углу у их бабушки. Но все это те вещи, которыми они прикрывают свою религию. Ни одна из перечисленных вещей не имеет ничего общего со Священным Писанием. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что Библия называет святым. То, что действительно свято, а не просто называется таковым. Я приглашаю вас открыть Священное Писание. Открыть самое начало Священного Писания, книгу Бытие. И уже во второй главе мы находим нечто святое. Причем не просто святое, а то, что было освящено самим Богом. Книга Бытие, глава 2, с 1 стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бог решил освятить день. Ни предмет, ни атрибут, ни артефакт. Бог решил освятить день, выделить его особым образом. И если бы это просто некий день, который Бог отдыхал, было бы одно. Но Бог говорит: я хочу его освятить, хочу его отделить. А потом мы немного перелистываем, и уже в книге «Исход» Бог повторяет это же в виде заповеди. Книга «Исход», глава 20, там, где мы читаем перечисление 10 святых заповедей Божьих. Среди них есть 4. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела». И следующим стихом Бог поясняет: «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Неоднократно, мы еще не прочли даже до середины, Бог повторяет, что Он освятил этот день и поставил это в повеление для людей, чтобы они по заповеди также светили этот день, также могли общаться с Богом в этот день. Он отделил его для себя, для общения с Ним. Но есть еще нечто святое. Нам не надо даже перелистывать. В 19 главе книги «Исход» 5 и 6 стихах. Бог говорит: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог хочет выбрать себе народ и называет его народом святым. Некоторые могут сказать: ну, это говорится про народ израильский, и мы сейчас не израильтяне, не иудеи, мы христиане. Ну что ж, давайте перевернем Священное Писание ближе к концу и посмотрим, что об этом говорит Новый Завет. Мы открываем книгу послания апостола Петра, первое послание Петра, 2 глава и 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И чтобы никто не сказал, что это опять о народе израильском, он говорит: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Он четко говорит о людях, которые впервые знакомятся с Богом, которые становятся частью Всемирной Христианской Церкви, которые становятся частью Божьего народа. Бог их называет святым народом. Бог с ними хочет иметь дело. Две вещи, которые Бог особо освятил и отделил. Время, день субботний, и народ, не просто народ, каждого человека, который хочет познать Бога ближе. Каждого человека, которого Он призывает для того, чтобы освятить, простить, оправдать и спасти. Он берет одно святое, совмещает его с другим и говорит, чтобы человек посвящал это время для того, чтобы общаться с Господом. Святой человек в святой день для встречи со святым Богом. В Священном Писании описывается еще всего несколько вещей, освященных Богом. Это храм, это жертвенник и сам Господь Иисус Христос, о котором сказано, что Бог его освятил. Все, что еще мы можем добавить к этому? Амулеты, крестики, какие-то артефакты, какие-то мощи, какие-то рисунки, какие-то образы. Священное Писание смотрит глубже и важнее. Оно смотрит на человека, оно смотрит на Бога, которые должны наладить взаимоотношения друг с другом. Библия началась с истории о творении, и следом за ней идет история о грехопадении. Человек нарушил взаимоотношения с Богом. Бог уже заранее предлагает способ решения этой проблемы. Он освятил, отделил, выделил день, седьмой день, суббота, каждую неделю. И освятил, отделил, призвал человека для того, чтобы этот человек в этот день общался с Богом. Что будешь делать ты, дорогой слушатель? Что будешь делать ты, когда Бог говорит, что Он тебя хочет освятить и призвать тебя в Его святой субботний день поклониться и пообщаться с Ним? Да благословит тебя Господь принять правильное решение и начать взаимоотношения с Богом.

Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано».

0: Друзья, здравствуйте. Мы вместе с вами продолжаем говорить о том органе, который является одним из самых работающих и трудолюбивых во всем нашем теле. Органе, который за свою жизнь перекачивает более 200 цистерн железнодорожных крови. Сердце, какое оно? Можно ли с ним взаимодействовать? Можно ли научиться его слушать и, самое главное, им управлять? У сердца есть, как мы уже узнали, две кнопочки. Первая кнопочка – это кнопочка внимания. Вторая кнопочка – это кнопочка веры и убеждений. И сегодня мы попробуем найти третью кнопку, без которых первая и вторая неактивны. Поэтому мы с вами продолжаем. Друзья, здравствуйте. Представьте, что вы узнаете об одном очень уважаемом человеке, что он является шпионом. Вы как патриот государства, начинаете работать с этим шпионом, и оказывается, что он не просто шпион, который на кого-то работает, а он является двойным шпионом, двойным агентом. Он наш, но выдает себя за не нашего. Вот это интересно. Вы чуть было не остановили целую спецоперацию, которая так долго планировалась. Оказывается, у нас есть в теле орган, который выполняет функцию двойного агента или двойного шпиона. И этот орган напрямую связан с нашим языком. И он же является третьей кнопочкой. Есть предположение, о ком идет речь? Или о чем идет речь?
1: Мозг.
0: Мозг нередко подводит нас.
2: Привычки,
0: да,
2: может.
0: Привычки, но это не органы.
2: Ну, это же нейронные пути, но если говорить красивым литературным языком, то это привычки. А так это нейроны связи в нашем мозгу.
0: Хорошо, нейронные связи, которые могут сыграть злую шутку, не спорю. Спасибо. Давайте проверим. Книга притчи, 18 глава, будем читать слова Соломона Давидовича, который разоблачает этого двойного агента нашей жизни. Книга притчи, 18 глава, с 20 стиха по 21. Пожалуйста.
3: «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь – власть языка. И любящие его вкусят от плодов его».
0: Угу, спасибо. В общем-то, вот оно. Покрывало сорвано, и мы видим того самого двойного агента. Язык и слова, которые произносит человек. Казалось бы, это же так банально, это же так понятно. Но посмотрите, по словам Соломона, чем наполняется жизнь человека? Посмотрим еще раз в текст.
1: Произведением уст его.
0: Произведением. То есть то, что произрастают уста, тем человек и питается. И получается нечто интересное. Представьте такую картинку. У вас в одной руке семена, и в другой руке семена. Только в одной руке семена чертополоха, а в другой руке семена пшеницы. И вы на огороде или на даче вот так вот разбрасываете их по весне и сажаете. Что любопытно? Оно понятно, что для того, чтобы пшеница проросла, необходимо больше усилий. Она же культурная. А вот чтобы чертополох пророс, не нужно вообще о нем никак заботиться. То же самое и в отношении слов. Очень часто наши слова, они уподобляются семенам. Слова добрые, для того, чтобы проросли, необходимо к ним еще что-то приложить. Какое-то действие. А слова, которые несут совершенно другой заряд, они во многом похожи на семена сорняков. Не нужно вообще ничего делать, а они сами начнут прорастать порой. Причем в самый неподходящий момент, когда мы даже и забыли о том, что мы их в свое время сказали, в свое время посеяли. Еще раз внимание обратим на тот отрывок, который мы читали. Притча, 18 глава, стих 21. «Смерть и жизнь во власти языка». Если буквально переводить, звучит так. «Смерть и жизнь в руках языка». И получается, что у языка есть руки, которыми он держит. Маленькая история. Студенты поехали отдыхать на остров, который находился прямо по центру озера. Там у них была палатка. Там они хорошо отдыхали, но магазины и все остальное было на берегу. И вот на большой земле, так называемой. И вот они на лодке приплыли на большую землю, это было поздно вечером, закупились, они были очень уставшие, в лодку все погрузили, сели, начали грести, и никак не могут сдвинуться. Гребут, гребут, никак не могут сдвинуться. Гребут, гребут, никак не могут сдвинуться. И не могут понять, что произошло, почему они ни на метр не продвинулись, хотя усилия прикладывают просто колоссальные. Потом кому-то из них, кто, видимо, был самый свежий, пришла в голову мысль вылезти из лодки и посмотреть. Он вылезает и понял, что лодка остается привязанной к берегу. Вот то же самое порой человек что-то старается делать, старается в жизни, но его жизнь вообще никак не двигается, потому что что-то его привязывает, что-то его держит. И как раз в книге притчи мы видим, Соломон показывает, что вот этой вот веревкой, которая сдерживает многих людей, или руками, говоря языком Соломона, являются уста человека, те слова, которые он произносит. И давайте посмотрим. Мы начинаем осмысливать работу вот этого двойного агента под названием «язык», которым мы владеем. И первый момент, на основании того, что сказал Соломон, можно сформулировать следующим образом. Твоя жизнь сегодня является производным твоих слов и твоего языка. Посмотрите, как интересно. Человек был создан по образу и подобию Создателя. Если это так, то давайте посмотрим, как творит Создатель. Словом Господа сотворены небеса, духом уст Его, все воинство их, Писание говорит. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Создатель творит мир словом. А теперь давайте подумаем. Если человек по образу Создателя создан, то у нас тоже есть способность с помощью слова что-то творить. Но в отличие от Создателя, нам к слову что-то надо прилагать порой. И действительно, вот то, о чем сегодня часто мы забываем – наши слова, они оказывают намного больше влияния на нашу жизнь, чем мы себе представляем. Представьте себе картинку. Вечер. Вы сели посмотреть любимый сериал за чашечкой чая. Наконец-то можно отдохнуть. Новый сезон начался, который вы так долго ждали, и звонок в дверь. Вы идете, не глядя в глазок, открываете и прямо на всей лестничной площадке и вниз по лестнице находится некто. К вам в гости вечером пришли воплощенные слова, которые на протяжении дня вы произносили. И они начинают ломиться к вам со словами «мама» или «папа, пусти нас обратно». Насколько рады вы были бы такой компании, если бы каждое слово, сказанное вами на протяжении дня, воплотилось в тот персонаж или в то явление, которое оно означало, и решило к вам прийти заночевать. Ну, вы понимаете, да? Вопрос такой, думаешь, это фильм ужасов, Стивен Кинг отдыхает или... Да не, прикольно, нормально, вполне.
1: Прикольно, нормально, вполне.
0: Отлично. А вот теперь вопрос. Если прикольно, нормально, вполне, как у тебя получается, Сереж, говорить такие слова, которых ты потом не будешь бояться? Что помогает тебе?
1: Это не ко мне вопрос должен звучать. Это должны, ну, типа, говорить остальные, кто видит. Потому что я не замечаю за собой, как это получается.
0: Ты не замечаешь, что ты говоришь, или?
1: Нет, я отслеживаю свою речь. Но, типа, я могу запомнить все и почему так происходит.
0: Понятно. Вот, то есть у тебя, получается, есть некий навык фильтрации тех слов, которые ты говоришь.
1: Да.
0: Потому что многие-то люди говорят, я не то совершенно имел в виду, зачем только я это сказал? Если можно было бы это не говорить, или нет, беру свои слова назад.
1: Это не всегда получается, но все же в большинстве своем нормально. Меня устраивает.
0: Спасибо, спасибо, Сереж.
4: Не говорит ничего. И никто не придет.
0: Вот это да, это взять обет молчания. Хорошо. Ну, не всегда помогает, особенно когда ты вынужден общаться с людьми, и ты живешь в обществе людей, ты не можешь не говорить.
3: Но не нужно говорить то, о чем ты можешь пожалеть, то, что может использовано быть против тебя. А те риски, на которые ты

0: идешь, говоря те или иные слова, это уже твой выбор.
1: Спасибо, Илья. Пойдем дальше и посмотрим, как делится своим опытом эксперт в области сердца царь Давид. Прочитаем псалом.
2: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?»
1: Спасибо. Остановимся. Очередная очень сложная ситуация в жизни Давида. Давайте посмотрим на людей, которые его окружают, которые считают себя его врагами. Что они про него говорят? Какой они ярлык на Давида вешают?
2: Он неудачник.
1: Неудачник. А почему он неудачник? Что-то произошло.
3: Но они его спрашивают, где Бог твой? Ну, как будто бы Бог его оставил.
1: Да, спасибо. Что-то произошло?
4: Я хотела добавить, что он же все время ходит с Богом, а если что-то происходит, и они начинают ему, как бы, на него наезжать, что ли, говорить, где Бог твой? В смысле, ты говоришь же, что Бог твой всесильный, всемогущий, почему с тобой такое происходит?
1: Отлично. Спасибо большое. Дело в том, что действительно то, что Давиду говорят, связано с тем, люди перестали видеть помощь Бога для Давида. И Давид тоже говорит, для чего ты забыл меня, для чего я сетую хожу от оскорблений врага моего. И, казалось бы, люди говорят, Бог Давида оставил. Давид сам говорит, что сейчас, мягко говоря, у него не лучшие времена. Душа унывает, душа падает, Бог его забыл. И, казалось бы, чем вот эта песнь, этот псалом должен закончиться? Господи, я пошел все спать. Я пошел спать, все плохо. Может быть, с утра будет лучше. Давайте посмотрим. Стих 11.
2: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего».
1: Всего доброго. Итак, сердце – это тот орган, которым, да, можно управлять. Сердце – это тот орган, про который говорят, что ему не прикажешь, но с ним можно учиться договариваться. И мы сегодня узнали, что третья кнопка по регулировке нашего сердца напрямую связана со словами, которые мы говорим, и с тем, что мы исповедуем – вслух или внутри себя. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, и в следующий раз мы продолжим изучать тайны сердца. Всего доброго!

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Я никогда тебя не прощу. Возможно, вы слышали или даже произносили эту фразу. Можно ли исцелиться от этой болезни непрощения?

Приглашение прощать людей. Наверное, самой такой вот значительной кульминацией темы прощения является Голгофа. Там Иисус произносит очень глубокие, значимые слова. Евангелие от Луки, 23 глава и стих 34. «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел». Иногда произнести такие слова очень тяжело, потому что больно, невыносимо сложно, и душа находится в агонии. Однако Иисус обладал в себе этой силой, божественной любовью, которая выливается даже в самые-самые сложные моменты его жизни. «Прости им, Отче, потому что они не знают, что делают». На самом деле, обижающие очень часто, на самом деле, не знают, что делают. И от этого нам нелегко, но Иисус Христос, прощая, подчеркивает, что очень часто те люди, с кем мы имеем дело, не до конца понимают, насколько сильна эта боль в нас. Апостол Павел также обращается к верующим. Этот пример Иисуса, он станет самым главным, ключевым, самым важным. Это пример для всех людей, что бы они в жизни не испытали. И Павел пишет в своем послании, в 3 главе, в стихе 13, послание к Колоссянам: «Снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». На самом деле, мы с вами люди, и между людьми очень часто происходят конфликты, недопонимания, и у нас очень часто есть жалобы к людям, с которыми мы работаем, учимся. И Павел пишет: если у вас происходит нечто подобное, то прощайте и будьте взаимны в этом желании прощать. Иисус Христос в молитве «Отче наш» также включает это понятие христианское прощение. И мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, возможно, каждый из вас неоднократно произносил эту молитву, молитва Господня. И в этой молитве, конечно же, мы знаем эту очень важную фразу: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как и мы прощаем. Но всегда ли мы прощаем? А что происходит, если мы с вами не прощаем? Есть ли какие-то последствия у этого непрощения? В Евангелии от Марка мы встречаем с вами еще одно очень важное заявление о прощении. Читаем Евангелие от Матфея, 18 главу. В этой главе описывается интересная притча. Она также помогает нам увидеть вот то, о чем пишет Марк, как это исполняется в нашей жизни и какие опасности нас ожидают, когда мы с вами не готовы прощать. Читаем с вами о том, что некий человек, господин, стал считаться с рабами своими. И когда он начал считаться с ними, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Это очень большая сумма. Людям не хватало жизни, чтобы столько заработать. Таким большим был долг. Евангелист умышленно указывает эту большую, колоссально большую сумму для этого человека. И мы читаем, что он не имел чем заплатить и начал плакать. И когда он узнал, что приказали его жену продать, и детей его, и все, что он имел, тогда он такие слова сказал. Он упал и сказал: «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Конечно, поскольку в этой притче этот правитель символизирует Бога, а этот слуга нас с вами, людей, которые в этой жизни нашей, обычной, греховной, оказываемся большими должниками перед Богом. Именно поэтому в этой первой части, в этом диалоге, мы видим с вами, что этот человек получает прощение. Бог проявляет милость каждому человеку.

Но на этом история не заканчивается. И мы читаем дальше, что когда раб тот вышел, он нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Интересно, тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все тебе отдам». Но, мы читаем, но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Вот так бывает в нашей жизни. Желаем получить прощение, но не готовы прощать. Если мы не усвоим этот принцип, окажемся в очень сложной ситуации. Мы читаем, что мы не сможем получить прощение. Эта история не заканчивается на этом. Мы читаем о том, что когда государь его узнал, и когда он пригласил его, он ему сообщает: «Ты злой раб, я тебе весь долг простил. Почему ты не простил своего друга? Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Да, конечно, после такого большого прощения надлежало. И самая элементарная человечность подсказывает. Даже не нужно быть очень духовным человеком. После такой милости, конечно же, напрашивается эта мысль, что такой человек, испытавший такую любовь и такую милость, он должен простить. Но, получая милость, оказывается, что мы не всегда милостивы. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Непрощающий не получает прощения. Прощение – это аннулирование долга согрешившего. Прощение всегда нечто очень личное. Это личное переживание, оно связано именно с тем, кто должен простить. Да, возможно, в нашем сердце происходят очень сложные процессы в этот момент, очень сложные эмоции, очень много эмоций. Всегда нелегко простить. Это всегда нечто очень личное. Но Господь нас приглашает, чтобы мы это сделали. Почему? Потому что всегда нужно это сделать от сердца. Нам очень сложно забыть то, что сделали по отношению к нам. Но мы приглашены к тому, чтобы в этом случае поступить от всего сердца и забыть тот ущерб, который нам был нанесен. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Да, вам это сложно сделать, но если вы уповаете на Бога, с Богом все возможно». В 1994 году в Руанде, мы знаем с вами, была очень такая серьезная гражданская война, было убито очень много людей. И вот одна верующая женщина повествует о том, что ее сосед был также в числе этих убийц, бандитов, и он убил ее мужа. После этого он убежал из страны, очень долго его не было, но спустя несколько лет он вернулся. Вернувшись, он избегал с ней встречи. Но вот однажды все-таки она его встретила, и она ему такие слова сказала: «Я прощаю тебя, и я уже много лет храню одежды своего мужа. Я хотела бы подарить тебе все его одежды». На самом деле, иногда мы видим, что и люди, уповающие на Бога, способны проявить вот такую большую милость. Есть четыре ситуации, которые можно рассмотреть, и они имеют место быть между прощающим и тем, который нуждается в прощении. Первая ситуация, когда грешник кается, и жертва прощает его. Это самый лучший вариант из всех возможных. Доверяя Богу, мы позволяем Богу исцелить наши раны, и Бог восстанавливает отношения между жертвой и этим грешником, нанесшим ущерб. Это самый идеальный вариант. Люди верующие оказываются способными. И жертва, и грешник,
они могут по милости Божьей примириться, восстановиться и даже продолжить отношения. Есть ситуации, когда грешник не кается, но жертва все-таки прощает того, кто нанес ущерб. Грешник остается жить во грехе. Так Иисус сделал. Не все понимали, что они делают. Но Иисус сказал, что прости их, отче, ибо они не понимают, они не знают, что они делают. Возможно, позже грешник покается, а может быть, никогда. Но жертва, давая прощение, восстанавливает свои отношения с Богом. Есть еще одна ситуация, когда грешник кается, но жертва отказывается простить. Можно верить, что однажды все-таки он простит, но жертва решает оставаться жертвой и не желает отказаться от той боли, которую испытывает, и не доверяется в руки Божьи. Да, именно это происходит. Иногда мы эту боль бережем, лелеем, и не желаем от нее отказаться, и не позволяем Богу исцелить нас и восстановить нас. Но есть еще одна ситуация, когда грешник не кается, а жертва не прощает. Это достаточно частая ситуация. Пишут, что это самая повторяющаяся ситуация. Именно она является основой всех споров, конфликтов. И в таком случае нужно сказать, что и жертва, и грешник, они теряют жизнь вечную. Бог дает нам прощение всех наших грехов. Его прощение без границ. В Евангелии от Матфея, 18 главе, в стихе 21, апостол Петр спрашивает Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» И вы знаете, что священники учили людей, что простить трижды одного и того же человека, брата, это уже великое достижение. Но Иисус отвечает и говорит: «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды 70 раз». Интересно. Петр хотел проявить щедрость. Все учили три, а он говорит: «Господи, может быть, не три, увеличить? 7 раз я готов простить». А Иисус отвечает: «Умножь 7 на 70, 490 раз». А вы можете спросить: «Хорошо, а вот можно ли посчитать? 1, 2, 100, 490, вот, а потом 491 я уже не прощу». Очень интересно, что считать означает не прощать. Это означает помнить, вести учет, не отпустить. Господь покрывает все. И мы читаем с вами, что Он больше никогда не вспоминает. Благословение приносит именно та ситуация, когда мы с вами отпускаем эту боль, когда мы ее отдаем, когда мы отказываемся от восстания, когда мы отказываемся от гнева, когда мы идем вперед вместе с Богом, потому что грех – это подобно тому ножу, который с обоих сторон острый, и он наносит ущерб или вред, рану и тому, кто совершает зло, и тому, кто является жертвой. Единственное лекарство – это прощение. Как-то я беседовал с одним молодым человеком, и он мне такие слова сказал: «Я ненавижу своего отца. Я не могу больше с ним жить. Я не могу его видеть. Я уже много лет пытаюсь избавиться от этой ненависти. Я скажу вам больше. Я уже, не знаю, более 10 психологов сменил. И они помогают мне, дают советы, но все это временно. Что мне сделать? Как мне избавиться от этой ненависти?» И вы знаете, общаясь с ним, вспоминая его детство, какие-то сцены, пытаясь восстановить эту боль, прежде всего, в начале его сознания, для того, чтобы подготовить его, простить своего отца, после всего этого диалога я сказал ему следующее: «Ты должен сделать еще один очень важный шаг –
Ты должен

его простить, и эту боль отпустить навсегда. Спустя месяц я получил письмо. Я очень был удивлен, даже не то, что удивлен, но я очень был рад каждой строке, написанной этим молодым человеком. Он сообщал мне о том, что он никогда в своей жизни не испытывал такого счастья и такой радости, и такой свободы. На самом деле, каждый раз, когда мы с вами испытываем эту боль, Бог призывает нас простить. Как-то один молодой человек путешествовал, и так получилось, что пиявки вцепились и впились прямо в его кожу. И он пытался их отодрать, но ему было очень больно. И кто-то из местных жителей ему сказал: «Не делай ничего себе, подожди, нам нужна теплая вода. Ты должен поместить твою ногу в теплую воду, и они сами отлепятся». И он был удивлен, что именно так это произошло. Я не испытывал ничего подобного в жизни, не могу сказать, как это, где и что это за пиявки были, но рецепт был действенный. Нечто подобное происходит в нашей жизни. Бог дает нам истинное прощение. И только испытав Божью любовь в своей жизни, мы с вами можем прощать. И вот любовь Божья – это та среда, в которую нам нужно поместить себя. Прежде чем мы окажемся способными прощать, нам нужно с вами поместить себя в это пространство Божьей любви. Отказываясь от гнева, мы даем Богу возможность наполнить наше сердце любовью. Прощайте, и Бог вас простит. Евангелист Марк добавляет и говорит, что если, когда вы молитесь, если вы не прощаете вашего ближнего, если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не прощает вам ваших согрешений. Если мы с вами позволим Богу удалить гнев, любви в нашем сердце станет больше. Прощение находится в центре христианской жизни. И Господь уже сегодня желает подарить нам настоящую свободу. Потому что прощающий человек – это свободный человек. Это счастливый человек. Это человек, который испытает в своей жизни прощение. И Господь говорит: только прощение приносит прощение. Если ты прощаешь должника твоего, то и я, говорит Господь, прощаю тебя.

царь благости, спаси меня от счастья жить в беспечности. Для жизни веры праведной и для безгрешной вечности ты заново роди меня. Найди меня заблудшую средь бела дня ушедшую, прельстившись жизнью лучшую и миражи нашедшую. Прости меня, виновную, омой в потоках милости. Ради святого имени, мой Боже, победи меня. Ради Христа спаси меня. Азм твой навеки вечные.

0: Здравствуйте. Обман Иакова раскрыт, и он вынужден бежать от гнева брата. Почему Бог является Иакову именно сейчас, когда он обманщик в бегах? Почему Бог подтверждает, а не отменяет благословение, полученное обманом? И что означает загадочное видение лестницы с ангелами для человека, который только что потерял все? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: 28 глава начинается с того, что Исаак, обманутый отец, призывает Иакова, как ни в чем дело, благословляет его и отправляет на чужбину, якобы за женой. Или, может быть, не якобы, а на самом деле за женой, но все понимают, что это на самом деле просто прикрытие.
1: Да.
0: А Исаак был настолько мирным человеком, что проглотил спокойно обман.
1: 27 глава заканчивается, 27 глава книги «Бытие» заканчивается тем, что Ревека идет к Исааку и объясняет ему о том, что ну вот, хорошо бы, если бы Иаков взял себе в жены все-таки девушку из нашего рода, как это было в случае вот с ними, да, когда слуга пошел в Месопотамию, нашел Ревеку, Бог чудесным образом все это организовал. Вот. И поэтому следующая глава так и начинается, что наступил тот момент все-таки, когда призвал Исаак Иакова. Ведь много что упущено. Наверное, Исаак тоже пережил какое-то вот это вот эмоциональное беспокойство, вот эти переживания, связанные с благословениями и так далее, и так далее. Мы в прошлый раз сказали очень важную мысль, что понять эти истории на самом деле можно тогда, когда мы начинаем понимать разницу между благословением первородства и благословением Авраама, да? И сегодня, я думаю, мы более подробно вот эту тему раскроем и прям прочитаем некоторые другие места, не из 28 главы, но из книги «Бытие» прочитаем и увидим вот эту связь. Итак, призвал Исаак Иакова, благословил его и заповедал ему и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских». То есть фактически здесь он говорит то же самое, что говорила Ревека. И, конечно, все понимают, что это, с одной стороны, побег, чтобы утих гнев Исава.
0: С одной стороны. Ему глаза,
1: да? Но ведь на самом деле он действительно пошел за женой. В то же самое время это действительно правда. И он действительно пошел за женой. Возникают, правда, другие вопросы. Да? Если, например, слуга Авраама идет с богатством, там, да, с выкупом.
0: С караваном верблюда.
1: С караваном верблюда. Все это бежит, как беглец. Благословенный голодранец, так еще, да? Если можно было так сказать. Почему вот это все? Зачем нужна была вот именно такая спешка? Да? Ну, нет, почему спешка была нужна, это понятно. Но почему все-таки вот с пустыми руками? Что же? Ну как вообще, да, ты же, даже если ты сильно обиделся на своего сына, ты же все равно, как сказать, ну, когда его, он придет туда, ни с чем, он же придет представлять тебя, фактически, да, твой род, твою, тебе когда-то Ревеку отсюда дали в жены, да, там пришли с богатством совсем, а теперь ее ребенок приходит, один, без ничего тут, без выкупа, без всего. Как-то это все очень странно смотрелось.
0: А неужели с ним даже слуг никаких не послали? Потому что ну время-то вот было, наверное, небезопасно.
1: Ну, давай читать, посмотрим, как здесь написано. Да? Значит, он заповедал ему и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Вот. Да? Дальше, когда мы будем читать, мы не видим, что он там со слугами шел или еще как-то шел, не видно. И не видно, что у него выкуп вот этот вот был, вена и так далее. Ничего не видно. Но интересно, вот с третьего стиха очень важно. «Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народа». И вот послушай четвертый текст. «И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Вот теперь Исаак благословляет Иакова тем благословением, которое Бог приготовил для Иакова и открыл это Ревеке. Тогда мы читали об этом, да? И когда мы читали 27 главу, и мы видим, что Исаак хочет благословить Исава, и мы думаем, как же, он же должен Иакова благословить. Да нет, Исава он должен был благословить благословением первородства, а Иакова он должен был благословить вот этим самым благословением, благословением Авраама. И он его в итоге этим благословением благословляет. «Да даст тебе благословение Авраама». Вот это архиважно. Это архиважно, да? «И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, армиянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава». То ли

0: Ревека с Иаковом недопонимали, то ли перепутали, то ли не дождались, то ли как-то что-то. Но, в общем, Исаак, как патриарх, оказался все-таки не без Божьего откровения. И что-то он у себя в голове держал, чего Ревека не могла понять, чего Иаков не могли понять. А у него это в сердце было. Да?
1: Да, и получилось, что Иаков получил два благословения, а Исав ни одного.
0: Да, и получил, и Иаков получил благословение, которое он потом добровольно Исаву вернет. Мы об этом говорили, теперь можем прочитать. Вот, например, 32 глава книги Бытие. 32 глава книги Бытие, с 4 стиха. Вот Иаков перед встречей с Исавом, братом своим, да, он отправляет слуг, и вот он что говорит. «И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву». Как он называет Исава?
1: Господин.
0: Господином. А кто кого господином над кем поставил? Исаак благословил Иакова и сказал, ты будешь господином над братом своим. А тот он говорит, нет, все, Исав господин, все, я не согласен, да. «Вот что говорит раб твой Иаков». Я жил у Лавана и прожил до ныне. У меня есть волы и ослы, и мелкий скот, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. Фу, все. Да, отдал он ему обратно это благословение. Сказал, не надо. То есть поторопился. Да? Вернемся в 28 главу. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова. Его еще раз благословил. И там благословил, и сейчас благословил.
1: Вот обидно-то.
0: Вот вообще просто. Да? «И благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу, пошел и взял себе жену Махалафу, да, дочь Измаила, сына Аврамова, сестру Навоевофову, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан». Получается, что, да, Исаак благословляет Иакова, а Исав не негодует и не понимает. И он берет еще одну жену себе, чтобы как бы вот угодить родителям, может быть, ему что-то достанется. В общем, ну, это просто такая вставочка здесь.
1: Да, непонятно, что он с теми двумя женами сделал, то ли отправил их домой, и все трое, да?
0: Да, просто мы видим, что вот эта традиция многоженства, она очень сильно распространяется в ту эпоху.
1: Да, но с отца-то он не взял пример, у отца-то была
0: да,
1: одна жена.
0: Да, у отца, мы сказали, была одна жена, но вот у Исава было по-другому. Вот. Ну, ладно. Есть еще вот один момент, о котором я хотел сказать. Ну, давай позже, давай прочитаем дальше, а потом позже скажу я о нем. Значит, Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан. Вот не сказано, с кем он пошел, что у него было, но видно, что как-то что-то вот так немного у него все было. Пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовье, и лег на том месте. То есть камень под голову, не видно, что с ним был караван, какие-то вещи,
1: никакой
0: удобства. Да. И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Пригодится нам это замечание чуть попозже.
1: Надо запомнить, да?
0: Да. «И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Где-то эти мы уже читали похожие выражения.

0: Да, уже даже несколько раз.
1: Уже несколько раз. Удивительно, правда? И вот здесь вот есть несколько моментов. То есть, во-первых, что? Исаак благословляет Иакова благословением Авраама в этой же главе, прежде чем послать его к Лавану. Правильно? Мы прочитали. Четвертый текст. «Да даст тебе благословение Авраама». Вот благословение Авраама. Тебе Бог даст. Я его для тебя приготовил. И Бог для тебя его приготовил. А здесь, во время видения об этой лестнице, да, какое благословение? Кто благословляет Иакова? Бог. Уже сам непосредственно Бог. Сам Бог благословляет Иакова. Говорит, и будет потомство, как песок морской. Распространишься к морю, к северу, да, к морю, к востоку, к северу, к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Это обетование Бог давал Аврааму. Это обетование Бог давал
0: Исааку.
1: И это обетование Бог теперь дает Иакову.
0: Который в бегах.
1: Да. Авраам и Исаак были в лучшем положении, когда они получали это обетование от Бога. Что это за благословение? В чем суть этого благословения? В том, что Бог продолжает следить за тем, чтобы план о приходе Мессии на землю, план о приходе Христа на землю и принесении его в жертву за грехи людей осуществился. Для этого он выбрал Иакова. Не Исаав, а Иаков. Все. И теперь Бог... То есть теперь... У Авраама все исполнилось, у Исаака все исполнилось, у Иакова тоже должно все исполниться. Бог обещает, что через него он это осуществит. Интересно, что вот 26 глава, Бытие, 26 глава, 3-4 текст. Да? Бог говорит Исааку, «Странствуй по всей земле, я буду с тобою, благословлю тебя». Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, да? Умножу потомство твое, как звезды, вот тут как звезды, а там как песок, да? И дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. Вот это ключевая фраза. В семени твоем благословятся все народы земные. Это Бог говорит непосредственно Исааку, мы прочитали, да? Чуть позже, вот в 28 главе, Бог это непосредственно скажет Иакову. Вот еще на какую деталь я хочу обратить внимание. Смотри, ведь Авраам Исаака не благословляет благословением Авраама. Но не благословляет, мы не читали.
0: Не было такого.
1: Сам Бог вмешивается и однажды приходит к Исааку и благословляет его этим благословением. А Исаак уже Иакова благословляет благословением Авраама, да? Мы же читали 4 текст. «Да даст тебе благословение Авраама», 28 глава, 4 текст.
0: Ну, это да? Что значит, что они придавали значение, такому
1: личным словам? Кажется, что какой-то переломный момент. Мы не видим, что отцы благословляют Авраама, мы не видим, что Авраам благословляет Исаака. Вообще таких вот вещей не видим. А потом мы видим, что с Иакова почему-то начинают отцы благословлять своих детей. Иаков тоже потом будет благословлять своих детей.
0: Причем он уже каждого
1: благословляет. Да, притом уже каждого из 12 своих детей будет благословлять отдельно и так далее. До этого как будто этой традиции не было, как будто это, вот она позже появляется. Но я хочу на что обратить внимание, что когда Исаак благословляет Иакова, он ему говорит такую короткую фразу, он ему говорит, да даст тебе, да, благословение Авраама, но он ни слова не говорит о семени, просто он ему как бы так обобщает и просто говорит, а благословение Авраама будет о тебе. А когда Бог приходит, к Аврааму лично приходил, когда Бог, к Исааку лично Бог приходил, к Иакову вот здесь во время видения этой лестницы Бог приходит, он им всем вот эту ключевую фразу, в семени твоем благословятся, да, потому что это ключевое, самая главная суть этого благословения. И вот это и есть, суть благословения в том, что в семени, значит, во Христе, в семени, которое произойдет от тебя, во Христе благословятся вот, в тебе народы земные. И я вот размышляя об этом, начинаю понимать, что когда Исаак благословляет Иакова вот так вот, обще и абстрактно не говорит о семени ни слова, это, наверное, нельзя его обвинять в

0: небрежности, а, наверное, просто потому, что он сам до конца этого не понимает. И
1: для него это как туман.
0: Для него это еще как туманно, да. Он, для него это не открыто. Но Бог держит под контролем, строго держит под контролем, чтобы это обетование исполнилось в жизни людей. Потому что он его еще обещал Адаму и Еве. Да? В Бытие 3.15 мы всегда снова возвращаемся. Все бытие пронизано вот этой идеей. Бог исполняет свое обетование о семени. Вот он его исполнил, когда сохранил Ноя, и он его исполняет вот в патриархах, когда один, второй, третий, и потом появляется народ израильский, и потом в народе израильском все-таки появляется Мессия, был рожден Мессия.
1: Но тут возникает вопрос. Если Бог так тверд в своем намерении исполнить его через людей, несмотря на то, какие это люди, то можно тогда предположить, что если бы Иаков пустился во все тяжкие, там, убил кого-нибудь, то есть не просто обманул брата, а совершил потом что-то еще более тяжелое, Бог бы продолжил через него благословлять все народы земные? Или как-то все-таки отменил бы свое благословение?
0: Вот конкретно на этот вопрос я не отвечу, потому что не знаю. Но знаю однозначно, что Бог по обетованию семени все равно исполнил. Вот эти вопросы, а как бы было, если бы, да, они интересные, но все-таки не все нам дано знать и понимать.
1: Просто есть соблазн тоже, как бы сказать, вот им было прощено. Там Петр отрекся от Христа, его простили. Иаков обманул брата, его простили. Авраам выдал свою жену.
0: Но мы видим, что патриархи делают ошибки. Патриархи делают ошибки. И кажется, что Бог все равно встает на их сторону, потому что он исполняет обетование свое. И он понимает, что люди грешные. Но греховность людей не мешает ему исполнить свое обетование, чтобы пришел Христос и умер за грехи, как раз вот за вот эти грехи, и чтобы предложить людям прощение.
1: А вот, например, через меня не должно исполниться никакое обетование, значит, Бог к моим ошибкам не столь снисходителен будет?
0: Наверное, настолько же Бог одинаково смотрит на твои ошибки и на ошибки этих патриархов одинаково. Ну, примерно, с точки зрения оценки сути ценности, так, если можно так сказать, да, но с точки зрения осуществления своей задумки, да, я же не знаю, какую задумку Бог через себя хочет осуществить, а может быть, он тебе еще больше и не сходит, но потому что какие-то вещи через тебя хочет осуществить, да, но это по-другому проявляется, а в их жизни это по-другому проявлялось. 15-й текст мне еще очень нравится, да, 28 главы. «И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Я возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Вот на самом деле, когда мы смотрим на историю израильского народа, я вот просто об этом так думал, это уже, может, выходит за рамки бытия, но все же. Вот. Да, столько несовершенств, столько косяков, так если можно сказать, вот в плане ошибок, всего того образа жизни, который и патриархи вели, и дети их вели, и потом народ израильский тоже далеко не подарок. Вот одно, другое, третье, там пленение, ассирийское пленение, вавилонское пленение, потом выход из вавилонского пленения, и все-таки народ иудейский уже не весь Израиль, а уже там полтора колена, они кое-как там вот это Иудея, там, межзаветний период, потом все-таки приходит Христос, да. Но ничто не уничтожило израильский народ до конца. Ничто. Ни вавилонское пленение не уничтожило. Потом сколько там у них вот эти вот набеги и вот все вот эти вот войны, связанные с Грецией, там, после вот Антиохии Эпифаны, все вот эти греческие цари, которые постоянно досаждали в межзаветный период народ израильский. Ничего не сломило, ничего не уничтожило. Все-таки Христос пришел и родился. Да? Христос пришел и родился. Но когда уже израильский народ, это иудейский народ, Божий народ, вот эти потомки, потомки Авраама, уже оставшиеся на тот момент, когда Христос родился, они все-таки Христа не принимают, то потом мы знаем разрушение Иерусалима, и потом через 3 года падение Масада, и все, Израиль как государство, вот именно конкретно как государство, прекращает существовать аж до чуть ли не до середины 20-го столетия. Представляешь, это как народ, конечно, нет, но как государство, да. И это удивительно. И я вот размышляю над этим, прихожу к выводу, что иудеи в определенный момент

0: надо было пасть, да, чтобы отпустить религиозную власть над верой людей.
1: Религиозную власть над верой
0: людей. Ну, потому что они же, как это вот авраамистическая религия, иудейская религия, как вот главная религия, в которой ожидается Мессия, да? Мессия пришел, они его не приняли. Мессия пришел, они его не узнали. Поэтому надо было пасть, чтобы Мессия, чтобы весь о Мессии провозгласить
1: через кого-то другого, да?
0: За рамки иудейской нации, всему миру, всем народам. Это, конечно, удивительный промысел Божий, удивительный замысел Божий. Обидно только то, что христианство потом на протяжении и Средневековья повторяло те же самые ошибки, что повторял, ну, что совершал иудейский народ. Было отступление в Средневековье, в эпоху Средневековья, традиционной церкви, от библейской истины. Потом эпоха Реформации, да, мы все это уже знаем. Это все жутко, конечно, интересно. Ну, ладно, это не наша сегодня тема. Несколько слов про лестницу. Про лестницу хочу сказать, потому что как бы считается, что это видение очень символическое. И тут, да, и увидел во сне, вот лестница стоит. Мы, кстати, дочитали эту главу до конца? Я не помню.
1: Нет, еще.
0: На каком стихе мы остановились? Вот, и как раз 12-го прочитаем. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. А вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, Бог отца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему». Да, мы вот эти тексты уже прочитали. «И будет потомство твое, как песок земной». Ну, вот это мы уже сказали. Да, вот я с тобой сохраню тебя. И вот 16 стиха. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Вот он, вывод какой он делает. «И убоялся и сказал: Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил его памятником и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, дом Божий, значит, да? А прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет и сказал: Если Бог будет со мною, сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, если все-таки будет все, что он мне сейчас обещал, да, вот этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вывод какой делает Иаков: Господь присутствует на всем месте, а я не знал. Я бегущий от отца, бегущий от брата. Я фактически беглец из-за того, что я согрешил, а Бог все равно присутствует.
1: Я прибежал прямиком к Дому Божьему, ко входу.
0: Оказывается, вот лестница, вот он вход в Дом Божий. Главный вывод, первый главный вывод, который я для себя делаю. Бог открывается вот бегущему, смущенному, испытывающему чувство вины и неудобства.
1: Страха.
0: И страх. И все, Бог открывается такому человеку, чтобы рассказать ему о своем замысле спасения. Ведь именно такие люди первые, кто нуждается в спасении. И он говорит: да, именно через тебя произойдет семя, в котором благословятся все народы. Это первое, что я, ну, для себя открываю вот в этой истории о лестнице. Это видение милости и обетования Божие для грешного человека. И еще один есть текст, он из Нового уже Завета. Может быть, он прямого отношения, кажется, не имеет, но мне кажется, что в нем тоже раскрыта вот эта часть, связано оно с видением об этой лестнице. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 текст. 1 глава, 51 текст. Это призвание, ну, как бы сказать, откровение Иисуса Христа своим первым апостолам, с которыми он начинает вообще общаться. И вот этот текст: «Нафанаил отвечал ему: Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». То есть Нафанаил признает Христа, вот Иисуса, вот этого Сыном Божьим, Царем Израилем, Христом. И тот ему отвечает в 51 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, отныне

0: будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И вот это очень важный момент. Ангелов Божьих, восходящих и что? Нисходящих. Почему нисходящих к Сыну Человеческому? Сын Человеческий – это один из титулов Иисуса Христа, да? Почему нисходящих? Если мы возвращаемся в книгу Бытие, 28 глава, 12 текст. «И во сне вот лестница, и стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Да? Восходят и нисходят по ней. Схожее сочетание. То есть получается, что действительно очень похоже, что речь идет, ну, во всяком случае, описание или термины вот этой лестницы. Так почему восходят и нисходят? Это означает, тоже вот оно имеет отношение к обетованию о семени. Это означает, что если нисходят к Сыну Человеческому, то Сын Человеческий значит где?
1: На земле.
0: Внизу этой лестницы. Да, он на земле. То есть ангелы Божии восходят и нисходят. Есть время, когда Сын Божий находится наверху, и ангелы Божии нисходят и нисходят. В книге Бытия не написано «к Сыну Человеческому», а «к Сыну Человеческому» написано уже именно у Иоанна, потому что идет дальше, уже это событие наступило. И ангелы Божии восходят и нисходят. Обетование семени исполнилось, рано или поздно исполнилось. Сын Божий снизошел вот по этой лестнице, которую Иаков видит во сне. Он снисходит на землю, чтобы исполнить спасение, чтобы совершить жертву на Голгофском кресте и вот осуществить главную кульминацию спасения человека.
1: Слава Богу. Дмитрий, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Наверное, все из вас помнят сказку «Али-Баба и 40 разбойников». Там описана пещера, в которой прятались разбойники. Ну и там в пещере целые апартаменты. Но как туда пройти? Стоило произнести таинственные слова «Сим, Сим, откройся», как камни в пещере чудесным образом раздвигались,

был бы проникнуть, нажав на какую-то потайную кнопку, или, как в «Приключении Буратино», заглянув за холст, куда тайком пряталась старая крыса Шушера, можно было увидеть потайную дверцу. Только где-нибудь нужно было бы взять золотой ключик. В Библии тоже написано о двери, за которую очень хочется проникнуть. Проникнуть, чтобы попасть внутрь, в Царство Небесное. И есть описание того, что нужно нажать, чтобы однажды, как в сказке, эта дверь открылась, и мы увидели путь, который, я думаю, многие сегодня ищут. Сегодня мы с вами прочитаем об этом и увидим, что надо делать, чтобы дверь открылась. Но прежде всего я хотел бы с вами порассуждать вот над чем. Верующие люди, христиане, часто призывают изучать Священное Писание, надеясь, что через это можно приобрести истинную мудрость и понять откровение от Всевышнего. Ну, человеку хочется спастись. Что же, это правильно. Если вы заметили, я тоже стараюсь этим заниматься и вас к этому призываю. Но, тем не менее, есть нечто, без чего это не принесет ожидаемого результата. Кстати, об этом тоже написано в Библии. Что же это? О чем бы я хотел сегодня поговорить? Чтобы это увидеть, давайте ответим на некоторые вопросы. Скажите, знает ли сатана Библию? Я думаю, знает, причем, пожалуй, лучше, чем мы с вами вместе взятые. Почему? Но он имеет более совершенный разум, чем у людей. Он же ангел, а не человек. Он когда-то пребывал вместе с самим Богом. Написано даже в Библии в одном месте, как он Библию цитирует. Да-да, это в Евангелии от Матфея в 4 главе. Он там искушает Иисуса Христа в пустыне. И там он цитирует 90-й псалом, где написано: «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, да не приткнешься ногою о камень». Вот он привел эти слова, чтобы побудить Иисуса Христа броситься вниз с крыла храма. Да чего там говорить? Я бы сказал, атеисты знали Священное Писание для того, чтобы спорить с христианами. Так второй вопрос. Хорошо, верит ли сатана в Бога? Давайте прочитаем об этом в послании Иакова во 2 главе. Там написано: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Интересно, да? Так верит ли сатана в Бога? Да, верит. Хорошо, теперь о нас с вами. Христиане знают Библию? Но должны во всяком случае. Во всяком случае, к этому всегда призывают в церкви. Священное Писание – это откровение от Бога. Его надо знать, и мы с вами тоже его изучаем. Не знать Писание странно, на чем же тогда будет основана наша вера? Хорошо, веруют ли христиане в Бога? Ну, так это вообще риторический вопрос. Как же христиане могут не верить в Бога? Должны, во всяком случае, скажем так, да, верят. Какая интересная получается картина. И христиане, и сатана читают Библию и верят в Бога. Вопрос ребром. А чем же тогда они отличаются, христиане от сатаны? Я уж боюсь продолжать, а то нечаянно скажу что-нибудь такое, что не уместится в голове. Есть нечто, без чего христиане могут не отличаться от сатаны. Да-да, все соблюдать, все обряды, изучать, проповедовать доктрины, соблюдать посты и праздники, даже молиться. Но, тем не менее, ничем
не отличаться от сатаны.

Можно быть христианином и все перечисленное соблюдающим, и при этом иметь способность и украсть, и убить, и все остальное. Я почему-то вот сейчас вспомнил сюжет из одного фильма, очень давно его смотрел, сейчас уж не помню, как он называется, сюжет там такой есть. Показывается, как идет по улице белогвардейский офицер с ружьем, а где-то впереди идет нищий крестьянин. Офицер снял с плеча винт, повернул. Девушка была со мной, но мне на ее выбор глубоко наплевать. Это же эгоизм, правда? Что там дальше у Павла? Воздержание? Понятно, к чему клонит апостол Павел. Любовь – это не сентиментальное чувство, хотя, конечно, это тоже имеет место быть. Любовь – это принцип. Это трижды обдуманное, принятое решение. Получается, что парень хочет навязать девушке свое общение, которое его не любит. И теперь, подумав, надо воздержаться. Ну, а как же быть? Ведь ну, хочется очень сильно. Что там дальше после воздержания? Терпение. Вот как бы сильно не хотелось, а прилагая все старание. И затем в терпении получится благочестие. Да и вида не подавай, что у тебя проблемы. Веди себя пристойно. А что там потом идет? Братолюбие. Заметьте, не невестолюбие, а братолюбие. Отношения в церкви – это братские отношения. Вот только когда получается любовь. И вот что интересно. Когда пройдет немного времени, наступит момент, когда вот от этого сильного, внезапно появившегося чувства по отношению к девушке не останется и следа, оно исчезнет так же внезапно, как и появилось. И тогда подумаешь, как хорошо, что дров не наломал. Ведь можно было бы столько глупостей понаделать. Но это только один пример отношений. На самом деле их много. Что же такое любовь? Любовь – это нечто такое, чему надо, по идее, учиться и к чему стремиться. Как говорит апостол Павел, прилагая все старание. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Любовь должна научить тому, как отвергнуть злое и принять доброе. Кого-то что-то поощрить, а от чего-то отказаться. Как отнестись к врагу, злодею, к хитрецу, при этом помня, что вы сами по себе Богу дороги, и вы личность. Библия учит любить ближнего, как самого себя. А это значит, что учиться любить надо не только ближнего, но и себя тоже. Надо учиться любить. Да-да, учиться любить себя. Как бы странно это ни звучало, это тоже наука. И ну, в Евангелии, конечно же, эталоном любви и примером является Иисус Христос. Это Сын Божий. Сын Божий, который приходил в наш мир как человек. Так что же ожидает того, кто все-таки решил, ну, не на шутку, поупражняться в том, что названо любовью? Как говорит Петр, если это в вас есть, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? Это очень важно. В познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот как познается Бог. И если у вас есть этот постоянный рост в познании любви, то это не что иное, как познание самого Бога. Вы познаете Бога. Интересно, не правда ли? Что же получается? Допустим, что кто-то получил высшее образование, а может быть и не одно, закончил невесть какую академию духовную, получил степень доктора богословия. О, это престижно! Это о чем-то говорит. Но это вообще не говорит о том, что человек умеет любить. Понимаете, что происходит? То есть Бог познается не в институте,

институтах, не в академиях. Он познается в науке любить. То есть какая-нибудь бабушка с Урала или из Чимкентской области с тремя классами образования, вот если жизненный опыт научил ее любить людей, она сама того не ведая имеет больше знаний о Боге, чем богослов, который не любит никого. Но и это еще не все. Давайте дочитаем дальше текст до конца из второго послания Петра, первой главы. А дальше написано: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». И вот что важно: «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Любовь проводит человека по жизни без греха. У любви, ищущей всего доброго, нет ничего общего со грехом. И важно вот только это. А еще и то, что откроется свободный вход в царство, может стать белой вороной, почувствовать себя одиноким. Но это не так. С таким человеком Бог, а с Богом одиноким быть невозможно. Поэтому Господь основал общество единомышленников под названием «Церковь». И перед тем, как покинуть землю, он оставил наставление: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
1: Заповедать. Предписать определенный образ действий, соблюдение тех или иных правил поведения. Тот, кто заповедует что-либо, должен обладать соответствующим авторитетом и властными полномочиями. Сотворив первых людей и поселив их в райском саду, Бог заповедал им не есть плоды из дерева познания добра и зла и предупредил о последствиях. Тем самым Он установил с ними отношения как сознательными и ответственными личностями. Соблюдение этой заповеди было в интересах самого человека. Ева поддалась искушению змея и нарушила заповедь Бога. Результатом стали изгнание из рая, нарушенные отношения между Богом и людьми и смерть. Впоследствии Бог неоднократно давал заповеди, совершая спасительный труд во благо человека. В большинстве случаев люди приступали Божьи заповеди или заменяли их заповедями человеческими. Поскольку Господь Иисус Христос, благодаря Своему единению с Отцом, был единственным, кто исполнил все Божьи заповеди, Он способен наделить верующих желанием и силой творить Божью волю.
0: Заповедь Господа светла, просвещает очи.

0: Бывают ли в Библии опечатки, ошибки, описки, или это тонкая игра смысла, в которую мы разучились замечать? Сегодня мы поговорим о букве, которая в буквальном смысле зависла в воздухе над строкой. Зачем масореты оставили этот странный знак? И как история советского фальшивомонетчика помогает нам отличить подлинную веру от поддельной? На вопросы сегодня отвечает Олег Габрусевич, священнослужитель, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Продолжаем путешествие по таким знаковым местам Священного Писания, Ветхого Завета. И наша сегодняшняя тема называется «Маскировка в тексте». Кто скрывается за парящей буквой? Вновь посмотрим на отдельный знак и попробуем вынести смыслы, неочевидные для большинства христиан и упускаемые ими, к сожалению. Итак, вопрос. Все мы с детства знаем, помним, что подделка билетов государственного образца, то есть денег, преследуется по закону. Однако это предостережение не оставило и никак не остановило знаменитого фальшивомонетчика Николая Гришанина. Как одна маленькая деталь выдает подделку, и почему это важно для библеистики, для тех, кто исследует и изучает Библию?
1: Знаете, Александр, вы вспомнили вот этого человека, Николая Гришанина. Можно много о нем говорить. Сегодня ему посвящены документальные фильмы, статьи, публицистические и даже академические. В 1977 году этот человек, он, ну, надо учесть, что некогда работал вот на фабрике Госзнака. Во-первых, этот человек очень, ну, был образованным. Он очень хорошо знал химию. И, соответственно, всю технологию, вот, как печатались денежные знаки, лотереи и так далее. Затем он уже не работал на этой фабрике. И время дефицитов, это конец 70-х

0: 80-е. Впрочем, они оставались и в 80-е в советское время, и они оставались еще и в 90-е, время дефицитов. Он решил заработать. И что интересно он сделал? Он подделал лотерейный билет на выигрыш машины «Волга». Вы понимаете, что «Волга» в советское время, это, ну, не знаю, 1020, наверное, тогда в рублях советских. Ну,
1: и 1020 в советское время, это тоже вот так.
0: О, это состояние какое было огромное, конечно. А что произошло? А произошло вот что. Оказалось, ну, на всю страну только одна лотерея, один билет вот для счастливчика, который вот может выиграть эту автомашину. А их оказалось три. И в одно время в одном городе пришли люди, чтобы получить свой выигрыш. И, естественно, у них вызвало удивление. То есть как? Три машины, разыгрывали одно, получилось три. Ну, понятно, что сообразили, когда начали изучать. Пошли специалисты, эксперты на эту фабрику и говорят, это ваша, наша. От вас это выходило, да. То есть не могли найти вообще изъянов. Mm. За что зацепиться? Настолько было выполнено качественно, вот, профессионально работа, что даже эксперты не могли увидеть, вот, где вот кроется эта фальшивка, где, ну, человек это так мог умело все это сделать. Долго его не могли, этого человека, вычислить. Я не буду всех там нюансов там вспоминать. В итоге один исследователь решил сделать вот что. В разных городах, а, кстати, потом уже в последующем эти лотереи еще, ну, в следующие годы попадали и в разных городах, они решили в разных регионах для этого региона сделать, ну, фальшивую, то есть, ну, неправильным номером выигрыша этой лотереи. И опубликовали это все в газете. И оказалось, в Киргизии вот то, что было опубликовано в газете, появилась вот такая лотерея, в которой пришел человек, чтобы забрать свой выигрыш. Ну и, в общем, вычислили вот этого Николая. Ну и в итоге его судебное дело, и, если не ошибаюсь, даже была высшая мера наказания. Вот. Ну, факт то, что человек, вот, специализируясь, зная все технологии, обладая такими хорошими знаниями в области там, химии и других дисциплинах, вот, умел делать так, что даже специалисты не могли это вычислить. И он решил этим так хитро заработать. Но в итоге вот все же он попался на это.
1: И вот эта аналогия, эта иллюстрация может стать хорошим примером для изучения Библии. Что нужно быть внимательным, чтобы выловить некоторых жуликов.
0: Александр, мы не раз, да, вспоминаем с вами и говорим о древней традиции переписывания текста Священного Писания. Если мы говорим о ветхозаветной традиции, вот этой масоретской традиции. Но что оказалось? Сегодня есть такие вещи, текстологи их называют благочестивая цензура. Да? Когда масореты те специально и умышленно ставили, добавляли буквочки, таких немного, вот, чтобы придать другой смысл и значение текста. Угу,
1: то есть, да, они знали изначальный смысл, намеренно, умышленно вносили в него изменения, а вот как-то следы свои они оставляли, чтобы понять, что они...
0: Конечно. Смотрите, Александр, давайте мы вот, чтобы более объемно у нас все получилось, да, вот картина. Надо быть аккуратным нам, особенно мне, чтобы не бросить тень на тех ученых, тех людей в прошлом, которые переписывали Священное Писание. Это, ну, почет и уважение этим людям. То, что они делали тщательно, скрупулезно, каждую буквочку пересчитывая, выписывая, чтобы текст сохранился неизменным. Mm. Но, вот как я уже сказал, были иногда некоторые моменты, таких, ну, мы не можем сказать, это было сотни. В принципе, это все по пальцам можно
1: переписывать. Единичные
0: случаи. Единичные случаи, конечно. И вот один из таких случаев, давайте мы его вспомним, посмотрим и прочитаем. И разберемся, что же произошло. И мы увидим, и опять же, и графически, и таком, в смысловом значении, что происходило вот с этими учеными, и почему они так поступали. Книга Судей. Книга Судей, 18 глава. Давайте небольшой такой экскурс. Вы помните, что вообще период Судей очень сложный. Очень сложный, как некоторые комментаторы отмечают, такой духовный регресс в истории Израиля. То есть не подъем духовный, возрастание и, ну, наращивание таких более тесных отношений с Богом Израиля, а наоборот, все дальше и дальше уход от Него. И если там не Господь, ну, в качестве такого, ну, воспитания,

0: не, ну, в качестве еще инструмента не призывал те народы окружающих, различных там филистимлян, другие народы, чтобы иногда время от времени, ну, нападали на этот Израиль, чтобы их как-то отрезвить, образумить, куда они ушли. А очень часто мы читаем, что они в идолопоклонство, да, уходили. Особенно вторая половина книги, то есть уже последние те события вот этого периода книги Судей. Ну и плюс характеристика, помните, да, дважды об этом нам автор говорит, ну, если своими словами мы передаем, то каждый поступал как хотел в этот период, да, потому
1: так,
0: что не было...
1: Так, как ему казалось правильно.
0: Так, да, как считал правильно, то так и поступал. И вообще итог этого периода — гражданская война. Мы видим, что левиты не выполняют того назначения, что должны были выполнять. Мы видим, начинает процветать идолопоклонство, и те левиты, которые должны быть задействованы в настоящем поклонении истинному Богу и воплощать то, что Бог открыл в свое время Моисею, вообще все с точностью да наоборот происходит. И вот 18 глава, 30 стих. У нас есть левит, так? Он, вы помните, немножечко раньше, давайте еще вспомним. В 17 главе у нас есть Миха, который сделал истукан для своего домашнего поклонения, так? И левита уговорил, чтобы он выполнял вот эти священнические обязанности у него в частном таком порядке. А потом опять эти все перипетии, и в итоге это гражданская война. И вот нас интересует эта личность. 30 стих написано. «И поставили у себя сыны Дановы истукан, и Иоанафан же, сын Герсона, сын Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли». Ну, ничего особенного. Все понятно.
1: Текст,
0: Герсон,
1: текст.
0: Да, сын Манасии, ну и что? Но... Ну, современные переводы, кстати, они уже увидели эту проблему, они сегодня передают это в тексте. Мы чуть позже об этом скажем и обратимся к этим современным переводам. Ну, давайте мы такое небольшое расследование произведем с вами, так?
1: Давайте. Давайте.
0: Иисус Навин.
1: Вот имя Герсон у нас хорошо как бы запечатлено,
0: да,
1: в сознании. А вот чтобы взаимосвязь Герсона с Манасией, вот тут... У придирчивого,
0: сложнее,
1: внимательного,
0: конечно,
1: читателя.
0: Конечно, вот я уже возникнуть... вижу, что вы уже сомневаетесь. Конечно, Александр, все верно. Давайте, 17 глава.
1: Какой книги?
0: Иисуса Навина.
1: Иисуса Навина.
0: Мы откроем. И буквально давайте прочитаем с вами первый и второй стих. «И выпал жребий колену Манасии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манасию, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан. Достались уделы и прочин сынам Манасии по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелика, и сынам Асреила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манасии, сына Иосифов, дети Манасии, сына Иосифа, мужеского пола по племенам их». Вот перечисление сыновей, имена мы видим, читаем. У нас Герсон не встречается. Откуда у нас Герсон, возникает вопрос. Давайте откроем книгу «Исход».
1: Давайте.
0: Вторую главу. Вторую главу книги «Исход», 21 и 22 текст. И мы с вами прочитаем. «Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сифору. И она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле, и, зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Элиезер, сказав, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона». Вот у нас Герсам и Герсон – это, ну, одно и то же имя в иврите встречается. Получается, что не совсем Герсон – сын Манасии.
1: А не могло быть так, что это не тот Манасия, который сын Иосифа, а некий другой Манасия, у которого был сын Герсон, как и у Моисея был сын? Не могло так быть? Вот просто тезки, и так совпало.
0: Нет, на самом деле, Александр, нет. Давайте я сначала все же к современным переводам, так? Посмотрим, что современные переводы.
1: Это вот этого...

0: Отрывка книга судей,
1: 18:30. Да. Давайте посмотрим.
0: Ну, давайте.
1: То есть, можно с ними согласиться или нельзя с ними согласиться? Это Российское библейское общество, я читаю. «Сыны Дана поставили изваяние у себя. Сперва их священником был Иоаннафан, сын Гершома, сына Моисея, а затем вплоть до времени изгнания потомки Иоаннафана».
0: Все-таки сын Моисея,
1: сын, а не монахи. Моисея, хорошо. Все верно. И у нас есть перевод под редакцией Института перевода Библии Кулаковых. «Данного колена поставило там резное изображение, а священниками в Дановом колене были Иоаннафан, сын Гершома, и внук Моисея, и его потомки, вплоть до тех пор, пока жители того края не отправились в изгнание при ассирийцах».
0: Угу. Все-таки Герсон – потомок Моисея, да. Утверждают современные переводы, а не Манасии, как это в привычном синодальном
1: переводе. Конечно, поэтому у нас 18:30 – Моисей и Иоаннафан, то есть дедушка и внук.
0: Возникает вопрос, а откуда тогда в синодальном переводе Манасия появилась?
1: Вот, Александр. Вот сейчас главное то, что мы с вами начали с масоретов. О благочестивой цензуре мы с вами поговорим.
0: Это у нас получается, но мы не будем их называть фальшивопереписчиками?
1: Нет, мы не можем так сказать, потому что... Вот мы сейчас и увидим, почему.
0: Давайте, покажите.
1: Почему мы не можем так сказать?
0: Мы могли увидеть.
1: Давайте опять графически, Александр, я вам покажу. Как пишется имена Моисея и Манасия?
0: Ну, Моисея
1: мы помним, знаем, что у нас
0: Моше.
1: Да, у нас...
0: Моше.
1: Да, Моше, буква Хев, оно последнее не читается. Не читается, да. У нас все согласное. Нет у нас здесь огласовок. Но Мем, Шин и Хе. Моше, если бы поставили огласовочки, так вот сюда бы, то оно бы прочитано было как Моше. Моисей. Так. Все очень просто. Так? Но... Давайте посмотрим, как у нас
0: читается
1: в иврите пишется, конечно, и читается Манасия. Все очень просто, очень схоже.
0: Менаше и Х не читается.
1: Да, Менаше и вот Х не читается.
0: Отличие в одну буковку.
1: В одну буковку.
0: В одну согласную.
1: Да, вот. Давайте мы ее выделим, вот и покажем. То есть, если бы отсутствовала бы эта буквочка, нун, то у нас было Моше. Моисей. Добавляется одна буквочка, нун, и у нас получается Монаше, Манасия. Так?
0: Да, Менаше.
1: Вопрос, откуда она взялась?
0: Откуда она взялась?
1: А вот взялась она вот как раз-таки благодаря масоретам. И это было не случайно, а это стало умышленно и осознанно то, что сделали они. И вот как это выглядит, Александр. Смотрите.
0: Как-то вот буковка...
1: Да, вот она подвисшая.
0: Не в один ряд.
1: Как текстологи говорят, подвисшая буква над Моисеем, да? Вот она выглядит, чтобы тоже наши зрители видели. Вот у нас имя Моше, все нормально, да, читается?
0: Угу.
1: Читается. И вот она такая буквочка сверху.
0: То есть получается, что сойферы, переписчики, масореты не вставили ее как полноценную буковку, да?
1: Да.
0: А вот так, как квадрат мы пишем, да?
1: Все верно. То есть они мы могли бы вот просто бы вот затусовать, бы сказали, да? Незаметно прикрыть, там, замаскировать это все. И все, и... А мы здесь ни при чем, сказали бы. Но они делают умышленно, графически ее изображают, чтобы выделить. И таких вот, кстати, графических, ну... Может быть, 3-4 раза встречается. Там у нас книги псалмов, но вот здесь интереснее, это все же.
0: То есть, а я вам покажу. Получается, как-нибудь пишут, как Моше.
1: Да.
0: Вот так вот они.
1: А вот смотрите, Александр.
0: Вот это непосредственно.
1: Это уже, да, фото из копии Ленинградского кодекса, датируем началом 11-го столетия.
0: 1008 год.
1: Да. И вот смотрите, как они сохраняли традицию, да, переписывание. У нас вот оно, Бен, сын Моше, сын Моисея. Сверху приписали буквочку Нун.
0: Да, вот она такая.
1: И получился у нас Манасия.
0: Угу. Смотрите. Как легко, брюки превращаются.
1: Моисей
0: превращается.
1: Были одного Манасия.
0: Моисей, был Моисей, стал Манасия.
1: А что нужно отдать должное все же этим масоретам? Не сделали ли умышленно такой подделки, чтобы замаскировать? Видите, они специально написали буквочку над именем, тем самым, чтобы читатель обратил на это внимание.

0: И при внимательном чтении, я думаю, вы сразу, по крайней мере, сообразили, что нет, дело вот с Герсоном но не совсем, наверное.
1: Все равно же хотели, чтобы читалось здесь Манасия, а не Моисей, правильно?
0: Конечно.
1: Просто что они побоялись это полноценно в текст ставить?
0: Конечно.
1: Вот. Знаете как, есть любопытный такой момент в Новом Завете, вот вы говорите о Моисее и Манасии, я тут вспоминаю эту историю. Помните, это конец уже Евангелия, суд у Пилата, и Иисус и Варавва находятся. Так вот, в синодальном переводе мы читаем Иисус и Варавва, Иисус и Варавва. Но если мы читаем это в современном переводе, да, то мы помним, что на самом деле Варавва – это кличка, а у него есть имя, и зовут его Иисус. Ну, давайте откроем, прочитаем.
0: Ну, давайте, давайте, Александр. Чтобы если это, может, вот это вы хорошо что вспомнили этот момент, и
1: может, кто-то
0: у нас
1: был вдохновлен,
0: даже вот сравнения такие будут интересны.
1: Да, да, может, кто-то был вдохновлен. Или где-то вдохновение свое черпали масоэты, хотя Новый Завет они же не читают. Итак, Евангелие от Матфея, 27 глава у нас.
0: Вы современно читаете,
1: да? Вот Институт перевода Библии, Заокскую Библию. 16 текста. «А тогда под стражей был всем известный узник, которого звали Иисус Варавва. Пилат и спросил собравшийся тут народ, кого мне для вас отпустить? Кого вы хотите? Иисуса Варавву или Иисуса Христом называемого?» Вот интересно, о чем молчат рукописи Евангелий? Вот в контексте как раз-таки вот этого подвисшего нун, где-то вот подвис Иисус получается.
0: Хорошо, вот хорошее сравнение, Александр, вы вспомнили хороший пример, уже новозаветный пример, да, с именем Иисус. То есть у нас не просто безымянный Варавва. Вообще арамейское слово – это даже не имя, Бар-Абба, сын отца.
1: Ну, это могло быть именем,
0: да.
1: Как Барсава.
0: Могло быть, ну, могло быть, конечно, субботы. Да. Ну, и с другой стороны тоже, вот Иисус, он тоже, ну, впрочем, сын отца. И два Иисуса, получается.
1: А
0: да?
1: и кто, простите, украл у Вараввы его имя?
0: А, знаете, я вот как-то пробовал вот проследить, вот почему так произошло, почему в тексты Священного Писания не попало это имя Иисус по отношению к Варавве, почему оно исчезло. Потому что, например, в Синайском кодексе оно есть, встречается.
1: А это четвертый.
0: В некоторых, да, в некоторых ранних манускриптах, ну, рукописях, оно тоже встречается, имя Иисус. Но что произошло? Оказывается, вот мне было любопытно, я даже не предполагал. Угу. Вот вы не раз вспоминаете...
1: Тоже масареты, это их...
0: Нет, праздник. Это уже новозаветные тексты. Вы не раз, Александр, вспоминаете Оригена. Я помню, что один из любимых ваших отцов церкви, который...
1: Конечно, Оригена,
0: ну,
1: нельзя
0: не любить. Не, ну, нельзя. Так вот, и Оригена посмотрел, и Иоанн Златоуст, это уже 4-е столетие. Угу. Если Оригена это 3-е столетие, да, да, да. И известный... Иероним Блаженный Стридонский, который переводил с еврейского языка на латинский язык, известно для нас Вульгата. Так вот, эти, ну, христианские мыслители, авторы различных трактатов, переводов, да, авторитеты церкви, были знакомы с рукописями, в которых встречалось имя Иисус.
1: Варавва, Иисус,
0: Варавва. Варавва, Иисус, все верно. Но они посчитали, ну, у нас не так много Иисусов. У нас есть один Спаситель Иисус, который принес мир и надежду человеку. Не может вот этот бандит и преступник ассоциироваться еще как-то с Иисусом Спасителем. И поэтому вот так благочестиво сделали такую цензуру и убрали это. Вот.
1: Но вы знаете...
0: Ради благочестивых таких, ну, целей убрали это имя.
1: Говоря языком знаменитого персонажа «Джентльмены удачи», могли бы сказать «редиски».
0: Может быть, Александр, может быть. Но вы помните, что у нас представлен Иисус Варавва. Ну, Варавва, да, как мы из синодального читаем перевода. Он разбойник. И вот интересно, что разбойник, ну, если в случае даже у евангелиста, он Иоанна встречается, в 18 главе, 40 тексте используется греческое слово там «лестес». И вот исследователи, когда, ну, вчитывали различные тексты, эти ранние, еще, может быть, даже там, произведения античности, это слово использовалось к идейным разбойникам. Это не просто какой-то вульгарный, да, бандит, который бьет витрины, хулиганит, и с утра до вечера в пивной он находится. Нет, это идейный человек, это революционер, который, может быть, лозунги продвигать, там, говорить, призывать людей к свободе. Вот нечто подобное это был Варавва. И поэтому, с одной стороны, у нас есть, ну, скажем так, авторы, вернее, уже те последователи, которые передают те

0: к Священному Писанию Нового Завета на эпохе, да, вот по причине некоторых из отцов церкви нам это имя не попадает, Иисус, из-за благочестивых таких намерений.
1: Смотрите, что у нас получается. Одни, будучи движимы благочестием религиозным, и сами, будучи людьми религиозными, добавляют. Другие, будучи, опять-таки, людьми религиозными, глубоко верующими, такими яркими подвижниками, убирают из священного текста. И получается, где проходит грань между, как вы говорите, вот нравится вам это, благочестивой правкой текста и сохранением подлинной истории текста?
0: Вот то, что делали масореты, как мы с вами говорили, они, ну, в случае вот с именем Моисея, так, сделали вот такое вкрапление этой буквочки. Но нельзя, чтобы этот вот левит и идолопоклонник был внуком великого Моисея. Ну, нельзя, ну как так? Потомки должны быть, продолжают дело своих родителей, дедов, а он в такую низость впал. Поэтому такое маленькое вправление, но они это делают умышленно, чтобы это читатель замечал.
1: Они хотят защитить авторитет Моисея.
0: Конечно. Да. Но делают такую видимую вправку. То есть не маскируя ее, но чтобы она была читабельна, чтобы она была различима. И это все правильно. Ну и кроме этого момента, там же вообще масореты, когда переписывали текст Священного Писания, некоторые не свои сделали комментарии, пояснения на тот или иной текст, чтобы это было понятно. И в принципе, вот мы берем современное издание, там Ленинградский кодекс, оно с точностью передает нам, то есть оно также и в типографии издается для читателей, для современных людей, которые все эти вправки, все комментарии могут видеть наглядно и работать с текстом. Все это есть. То, что делают, ну, к примеру, Ориген и его вот окружающие единомышленники, вот такая цензура благочестива не годится. Они же тоже могли со своей стороны, ну, сделать комментарии, там, вкрапления. Мы считаем, как вот благочестивые люди, что не должно быть этому и вораве и носить имя Иисус, недостоин вот этого. То есть они же могли что-то написать, а они вот раз и все. А мы же говорим о богодухновенности текста, правильно?
1: И ну, вот мы здесь говорим о богодухновенности авторов, писавших.
0: Конечно, конечно, конечно, об авторах. Все верно, Александр. Я думаю, что не зря здесь было это использовано имя Иисус. Тем самым Господь приходит в этот падший греховный мир, и кто-то пытается, ну, добиться свободы, доброй жизни, удобной, может быть, комфортной, независимым путем вот насилия, путем войны, крови, агрессии. И есть Христос, тоже Иисус, который предлагает человеку тоже путь спасения, мира и надежды. Знаете, это путь смирения, кротости и смерти, который Христос прошел.
1: Что я вижу в этих двух случаях, что Бог желает, чтобы все было правдиво и верно. И если это внук Моисея делает такое, то пусть и будет известно, что это внук Моисея. Или если Вараву зовут Иисус, то пусть и будет известно, конечно, что Вараву зовут Иисус. И не надо это не подмазывать, не убирать, не подставлять или не менять.
0: Мы так можем но не мы, а другие могут превратить Священное Писание такой в агиографические очерки, да, чтобы вот все были благочестивы, без ошибок, без поступков таких, которые могут смущать нас, читателей. Нет, вот история в Священном Писании представлена такова, как она состоялась. С ее с погрешимостью человека, с ее недостатками, с ее там наклонностями, привычками, но в то же время победе и возможности обретать, ну, человеку образ и подобие Божие благодаря поддержке и силе Божией.
1: Спасибо большое, Олег. В общем, мы можем быть уверены и утверждены в том, что Священное Писание правдиво.
0: Конечно, без сомнений.
1: Да, спасибо вам за

0: свидания.
1: Да, до свидания.
0: Дорогие друзья, Слово Божие подлинно, верно и непреложно. Несмотря на то, что у него были разные приключения, разные этапы истории, тем не менее мы можем видеть это сохраненное, неповрежденное Слово всемогущего Бога. Читайте его, живите по нему, исследуйте его и вникайте в него, чтобы ваша жизнь была такой, какой хочет видеть ее Господь. И смотрите наши программы, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, мы будем рады их прочесть. Всего доброго, до новых встреч!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь.

Здравствуйте. Наверное, каждому из нас приходилось в своей жизни испытывать чувство вины после содеянного плохого поступка. Порой оно обнаружилось не сразу, а через время. А может быть, кто-то нас побуждал к образованию этого чувства, но я уверен, что каждый переживал его. Потому что работала совесть, работали другие люди, и это чувство побуждает человека к оправданию. Неудивительно, ведь мы любим оправдываться. Оправдываться, если мы что-то сделали не так. Но еще более интересные случаи бывают, когда человек невиновен, но кто-то ему приписывает чувство вины. У меня в моей жизни такое было. Однажды один человек меня обвинил в поступке, которого я не делал. И так тщательно выводил меня на чистую воду, что я, доказывая ему свою невиновность, аж покраснел, что было воспринято моим оппонентом как сознание в содеянном поступке. Я тогда еще не знал поговорки. Не оправдывайтесь ни перед кем. Друзьям это не надо, а враги все равно не поверят. Но в то же самое время это очень тяжелое было переживание для меня. Оправдываться в том, чего ты не делал.

0: Но сегодня я бы хотел поговорить о том, как оправдываются люди в том, что они сделали или что хотят сделать. Чувство вины, которое зарождается в человеке, есть не что иное, как сформированное моралью этого человека, а может быть, его окружение, чувство, которое подавляет дух человека, которое вводит порой в уныние. И естественным инструментом для решения проблемы вины выступает оправдание. Человек начинает оправдываться. Каким же бывает оправдание? Оправдание весьма многолико. Например, оправдание бывает перед содеянным поступком. Все мы, наверное, слышали фразу такую: «Цель оправдывает средства». Когда мы, например, хотим сделать что-то противозаконное, мы ставим высокие цели и говорим, что все будет нормально, победителей не судят. Такая история произошла с Евой в Эдемском саду. Написано в Библии, что когда змей ее обольщал, вкусить от дерева познания добра и зла, от которого Бог запретил есть, он говорит: не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло. И Ева обольстилась, потому что увидела, что дерево приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание. И этими словами она свой поступок, которого еще не сделала, оправдала. Таким образом, мы видим, что самооправдание бывает еще до поступка. Надо также учесть и то, что Ева на тот момент была существом совершенным, то есть имела образ и подобие Божье, что еще более усугубляет проблему всего греха и грехопадения человека. Бывает самооправдание и после проступка. Тот же Адам и Ева. Когда они вкусили от дерева познание добра и зла, то они увидели, что они оказываются нагие. И что они предпринимают? Чтобы решить проблему стыда и оправдаться перед самими собой для начала, они сшивают из листьев опоясание. И таким образом решается проблема наготы. Но когда приходит Господь и взывает к Адаму: «Адам, где ты?», то Адам прячется от него. И это тоже своего рода оправдание. И когда Господь спрашивает его: «Где ты, Адам?», а Адам говорит: «Я убоялся тебя, потому что я наг». И Господь спрашивает его, хотя, казалось бы, Бог и так все знает, но он спрашивает Адама: «Адам, не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» На что Адам производит удивительные чудеса смекалки уже греховного человека. Он оправдывается, перекладывая вину с себя на другого. Он говорит: «Это жена мне дала, которую ты мне дал». В итоге виновным оказался никто иной, как сам Господь Бог. Когда Господь обращается к жене, к Еве, она тоже перекладывает вину на змея. Она говорит: «Змей обольстил меня, и я ела». То есть, перекладывая вину с себя на другого, человек таким образом оправдывается. Не правда ли это нам знакомо, когда что-то происходит в нашей жизни, и долго не могут найти виновного, мы его находим быстрее. Порой мы оправдываем цели. Как я уже сказал, есть такая пословица: цель оправдывает средства. И оправдывание благих целей нечистыми средствами – Это тоже своего рода оправдание после совершения греховного поступка. Самооправдание самое частое случается на основе сбитых моральных ориентиров человека. Потому что нам приходится часто слышать от людей, что я и так неплохой человек. Я отличный человек. Потому что я не убийца и не грабитель. Потому что я не вор и не прелюбодей. Я хороший человек, такой же, как и все остальные. Поэтому я ни в чем не виноват. Не правда ли и это нам знакомо? Думаю, вы согласитесь со мной, что это самое распространенное оправдание. Оправдание дает человеку определенную праведность перед самим собой. В данном случае эта праведность не стоит ломаного гроша, потому что Иисус Христос сказал в одной из своих притч, притче о фарисее и мытаре, которые пришли в храм помолиться. В Евангелии от Луки эта притча записана. «Пришел фарисей и стал молиться в храме. Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, обидчики, злодеи, прелюбодеи, или как этот мытарь. Отдаю десятую часть от всего, что приобретаю, пощусь два раза в неделю». И, в общем, он так себе в молитве восхвалял и оправдывался перед Богом, что он человек неплохой. И поэтому, если Богу выбирать между этими людьми, кого из них любить больше, то, конечно же, Бог должен любить больше фарисея, потому что он больше всего доброго соблюдает. Но рядом стоял мытарь, который не смел даже глаз поднять в небо, но бил себя в грудь, признавая свой грех и обращаясь к Господу: «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, Господи, ко мне, грешнику!» И этой историей Иисус Христос хотел показать, как люди оправдывают самих себя, а по сути заглушают то чувство вины, которое должно было быть после совершения грехов. И если фарисей говорил о себе, каков он хороший, а мытарь говорил о себе, какой он никчемный, то Иисус Христос делает вывод, что оба они пошли, оправдывал себя сам и говорил сам себе, какой он хороший. И такое впечатление, что он перед Богом оправдывал.
1: Огонь не обожжешься, и пламя не опалит тебя.
2: Серьезные исследования Библии только для богословов и священнослужителей. Каждому верующему совсем не обязательно учиться толковать Писание. Согласны ли вы с этим? Что такое экзегеза? Сегодня будем говорить об этом.

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор уникального курса по углубленному исследованию Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать в нашей студии. А также рада представить нашим телезрителям еще одну нашу гостью, участницу нашего проекта, Анну Ронжину. Анна, здравствуй. Итак, мы продолжаем обучаться исследованию Священного Писания. И вот есть такой вопрос. Может ли каждый обычный человек понять любое место Священного Писания?
1: Ну, зависит

0: что это за человек, насколько он усидчивый, насколько он готов трудиться, работать. Ну, нет предела для совершенства. В рамках его возможностей, которые, ну, понимаем, в силу определенных обстоятельств, физических, умственных и так далее. Но, по крайней мере, если человек ставит цель, чем выше планка, тем больше он постигнет. Но если человек хочет получить, ничего не делает, мы же понимаем, что под лежачий камень вода не течет. Но больше благословения человек получает, прилагая определенные усилия. Мне кажется, это в любой сфере.
1: То есть вот такое понятие, как толкование Писания, которое, как, возможно, некоторые люди думают, доступно только серьезным людям, которые прям вот занимаются этим. Да. Как говорят, надо этим, да, заниматься. То есть священное Писание, надо как бы разные переводы читать, надо иметь доступ, может быть, к каким-то, ну, к языку оригинала, да, да, и только богословы, библеисты, ученые могут понять. Но это не так.
0: Нет.
1: Правильно?
0: Но сам замысел Бога, дающего эту книгу, подразумевает, что она должна быть понята. Если мы проводим аналогию с навигатором, ну, зачем включать навигаторы, если я не знаю, как им пользоваться? Зачем вообще создавали навигатор тогда? Ну, так же и Библия. Зачем тогда она дана, если она не ведет к Отцу?
2: Мне очень нравится этот аргумент. Вот для меня, пожалуй, это, наверное, самое такое весомое доказательство, что Бог не давал бы эту книгу людям, если бы они не могли ее действительно понять. То есть, получается, от нас зависит, надо трудиться.
0: Да. Но я хотел успокоить и утешить тех, кто, возможно, ну, да-да, рассказывай, да, мели Емеля, твоя неделя, пройдет она, и все будет так же. Во-первых, четыре темперамента, да, то есть мы понимаем из элемента психологии. То есть различный подход. Есть те, кто визуально воспринимает информацию, есть те, кто на слух. Кстати, для таких тоже есть определенные методы, которые поможут. То есть я старался расширенно аудиторию учитывать. Но Бог для чего дает нам четыре Евангелия? Это же тоже нам определенный костыль и поддержка. И если бы я задал вопрос вам сегодня, Юлия, Анна, какой ваш любимый герой или какая ваша любимая книга Библии? Я не думаю, что вы бы в унисон бы одновременно сказали.
1: Ну и несколько бы назвали.
0: Понимаете?
1: Да. Я думаю, да.
0: Я думаю, в определенный период жизни, возможно, этот герой поменяется. Понимаете? Вот то же самое Бог и учитывает. Хочу сказать, что, ну, на каждого покупателя есть товар в Библии, если образно сказать языком бизнеса. То есть каждый найдет то, что ему принесет утешение. И вы знаете, это как получение определенного образования. Вот когда человек среднее образование получает, ну, кто-то говорит, ну, просто... простите, протирал штаны. А с другой стороны, ведь это в нем формировало определенный навык усидчивости, дисциплины, организовать свою жизнь. Ну, вовремя прийти на лекцию, к примеру, да, это уже не школа, когда тебе там папа, мама там помогала или подвозила до школы, это уже не садик. Ты уже где-то, ну, на выезде подразумевает, и ты сам себе где-то готовишь. И это уже является определенной базой. Поэтому, ну, наверное, задача будет и... цель и не стоит, чтобы мы все начали с книги «Бытие» Библию изучать. Он универсален тем, данный курс, что каждый выбирает книгу, близкую ему.
1: Ну, вы имеете в виду, извините, перебью, свой курс именно по углубленному изучению.
0: Да, вот этот курс, он применим.
1: Да, речь ведем.
0: То есть, когда человек берет ее как инструментарий, он может взять абсолютно любую книгу. И это методы уникальные, универсальные, которые применимы к разной книге. Но вот та книга, которая ему ближе, вот теперь он будет накладывать эти методы и будет оттуда вычленять. И это будет началом его пути. Ну, скажу сразу, что есть книги легкие для постижения подобных методов, есть книги более сложные. Но здесь не будет, скажем, такого закона медиан и персов, обязательства, что только с нее. Поэтому как получение образования послешкольного, это то же самое будет постижение или изучение на базе одной книги, которая будет площадкой. И это уже облегчит понимание более трудной книги. Из четырех Евангелий, грубо, он начнет там, с Евангелия от Иоанна, потом перейдет к Матфею и так далее. И ему уже, скажем, для него тяжелую для понимания, как он думал, книгу. Вот какая, к примеру, для вас?
1: Тяжелая.
2: Ну, пророки, вот, например.
0: Ну, вот книга «Откровение».
1: Ну, «Откровение», да, говорили, та же самая. Она до сих пор для меня тяжелая. И некоторые вещи, которые я несколько раз уже слышала в толкованиях, я их не могу запомнить. Проходит несколько месяцев, я вспоминаю, что там имелось в виду. Да?
0: На самом деле, это настолько легкая книга. То есть есть подсказка, можно зайти с другой стороны. То есть, если мы переходим к экзегезе, то можно... умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Кто написал книгу «Откровение»?
1: Иоанн Богослов.
0: Иоанн Богослов. Иоанн, да. Это была единственная книга в Новом Завете?
2: Нет.
1: Его нет. Какие есть еще Евангелие от Иоанна.
0: Евангелие от Иоанна.
2: Три послания.
0: Да. Так вы зайдите, познакомьтесь с Иоанном не сразу с тяжелой книги. Зайдите с Евангелия от Иоанна. Вы распознаете его почерк, вы постигнете его стиль, и книга «Откровения» будет семечками.
2: То есть нужно как бы в комплексе, да, читать Иоанна вообще, так сказать, собрание сочинения Иоанна.
0: Ну, вам вначале нужно познакомиться с автором. Ну, мы, наверное, экзегезу посмотрим, да?
2: Да, давайте.
0: И когда вначале я говорил, то мы постигаем легкую экзегезу. Понятно, что это целая наука. Кстати, слово «экзегеза» с греческого – это экзегезис, изложение, истолкование. То есть рассказывать, разъяснять. Та наука, которая разъясняет какие-то вещи. Так вот, говоря о библейской экзегезе, что, если говоря об изображении, есть качественная картинка, ну, по крайней мере, долгое время это был формат популярным, 4К. Угу. Ну, сейчас уже 8К, то есть технологии не стоят на месте. Так вот, 4К к нашей экзегезе будут иметь отношение. Называется метод, подход точнее, 4К и Z. И Z. 4К – это вопросы, которые мы задаем к тексту, открывая книгу. Первое К – это кто, говоря об авторстве. Дальше – кому. Второе К – это мы говорим адресат.
1: Адресат, да.
0: Дальше – когда. Это
1: время
0: написания. И четвертое К – это как. Это обстоятельства написания. Ну, вот, к примеру, ваше любимое откровение на острове Патмос. Обстоятельства были. То есть это нужно учитывать. Он писал в ссылке. Понимаете, да? А, допустим, книга Иеремия. Часть текста написана, когда Иеремия был в яме.
1: И писал
0: Варух.
2: Ну и вообще все это вот времена вавилонского пленения.
0: Да. То есть что он wanted, да, разыскивается.
1: Да.
0: Получается, за него огромную плату назначают. И вот так пишется книга Иеремии. Эти обстоятельства дают понимание. То есть как написана книга. Понимаете? Но Моисей, к примеру, в пустыне писал. Ну, вообще, горная местность, да, пески, такой ландшафт. Все ровно, знаете, как гладь морская. Это тоже накладывало отпечаток. Блеют овечки. Ну, так же, как и Давид, к примеру. Одни вещи он пишет в царском дворце, а какие-то вещи он пишет на поле. Ну, то есть это важно, как было написано. Ну и буква «З» – это «Зачем?». То есть получается у нас 5 вопросов. Зачем – это цель написания.
1: 4К и «З».
0: «З», да, буква «З».
1: Зачем?
0: «Зачем?».
1: Я просто тут немножечко записываю, чтобы все запомнить, хотя бы основное. Зачем?
0: 4К и
2: «Кто, кому, когда, как и зачем?».
0: И «Зачем?». «Зачем?» – это цель написания. То есть, по сути, у нас 4 вопроса и дают экзегезу. Это и есть легкая экзегеза.
1: То есть, да, это вот эти 4 пункта.
0: Плюс 1.
1: Как бы, да, 5. Вы только что сказали, я то же самое повторяю.
0: Хорошо.
1: Просто, чтобы уложить
0: все
1: в голове. Эти 4 пункта – это и есть основа легкой экзегезы.
0: Да.
1: Экзегеза для обывателя, но который очень желает понять библейский текст. Не просто так вот на лету схватить что-то и уяснить, а который действительно желает изучать и постигать.
0: Да.
1: Итак,
2: вот, понятно. Извиняюсь, у меня такой вопрос. Вроде бы мы сели Библию читать, а вот эти все... Найти ответы на эти вопросы мы ведь можем не в Библии. То есть, ну, кто? Хорошо, это еще можно. Евангелие от Иоанна, апостол Иоанн, понятно. Дальше. Когда?
1: Мы не знаем, когда мы...
2: Когда?
1: Ну,
2: понятно, мы не знаем точно. Уже... Понятно, когда уже распят Иисус, потому что это уже там написано.
1: Ну, Евангелие.
2: А как-то... Да, если про Евангелие, например. А точнее, не знаем. Кому? Ну, если вы мне, так сказать, не сказали это где-то, или я не прочитала, я тоже не знаю, кому, как, тоже не знаю, зачем. Это вообще, ну, как сказать, зачем по-настоящему, может ответить только апостол Иоанн. Все остальное – это только, так сказать, догадки ученых, зачем он это написал. Вот как же мне? То есть я, получается, сажусь вроде бы Библию читать, Слово Божье, хочу общение с Богом строить, а должна открыть совершенно какие-то другие источники, возможно, интернет.
0: Отвлекаться, да?
2: И как будто я вообще не с Богом сейчас собираюсь общение, отношения строить, а куда-то я в сторону как будто иду.
0: Но давайте возвращаться к аналогии с питанием. Перед тем, как сесть и вкусно покушать, нужно одеть фартук, нужно разложить, да, то есть приборы на столе, к примеру.
2: нужно приготовить, убрать грязную посуду от готовки.
0: Помыть
2: может быть,
0: ее,
2: да?
0: Правильно? То есть всегда есть определенная предварительная работа. То есть нам нужно сразу уяснить весь процесс. Вот опять мы возвращаемся к комплексному мышлению. Зачем мы это делаем? То есть чтение ради чтения, получить новую информацию, или мы... Самая главная задача – находиться в этом процессе. Ну, помните выражение? «Беги к мечте».
2: Угу.
0: Не можешь бежать,
2: да.
0: Иди. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ляг в этом направлении. Угу. Вот то же самое со Словом Божьим. Бог же учитывает наш загруженный график. Но когда у нас есть желание, в зависимости от того региона, где мы живем, если человек в Москве, к примеру, ну, если он в пробках, это может быть аудиопрослушивание. Один из вариантов. Если он в метро, он может читать, пока едет.
2: Я не очень поняла вообще. То есть это вот имеется в виду, что это наше, если, ну, скажем так, если у нас есть привычка, желание читать ежедневно, ну, практически ежедневно, да, Слово Божье, то есть в какой-то момент утром мы начать можем вот с легкой экзегезы?
0: Да, но смотрите, получается, вот если мы поставили цель взять одну книгу, то мы, ну вот, вот как... Ну, научиться определенному навыку, да, допустим, ну, обрести его. То есть вы предварительно читаете какую-то информацию, вы развиваетесь в этой сфере, вы докупаете какие-то книги, и только потом вы этот, ну, процесс, в него погружаетесь.
2: А как это отразится на, ну, как скажем так, ну, может быть, помолиться я еще понимаю, о чем что-то, какие-то мысли мне Бог даст, как это отразится еще и на моих... Как это поможет мне укрепить мои отношения с Богом в этот день? Если я буду читать какую-то, не знаю, стороннюю литературу, стороннюю информацию, мне вот этот вопрос не очень понятен.
0: Давайте я сейчас объясню.
2: То есть я понимаю, что я могу найти когда-то время для того, чтобы лучше это изучить, кому-то, может быть, потом пояснить, самой себе лучше понимать. Но вот в сфере моих личных отношений с Богом какое это занимает место?
0: Давайте изобразим это определенным проектом. Я не знаю, можете свою какую-то аналогию, ну, допустим, строительство дома. Вот освоить книгу, то есть это в миниатюре, это уже сделать ремонт и мебель поставить.
2: Угу.
0: Хорошо?
2: Ну, конечно,
0: да. То есть 7R вы же не забываете. Мы всегда находимся в первом пункте, разумение. В чем присутствии мы находимся? То есть...
2: Это подход себе.
3: Да, это подход. Мы, да.
0: То есть вы понимаете, я хочу, чтобы у вас сразу, вот опять мы комплексно.
3: Недавно, да.
0: Комплексно, чтобы мы подошли к этому процессу. То есть, вы знаете, мы можем себя, ну так терроризировать, терзать, что я же, ну, не продвинулся в изучении Библии. Вот что важное в этом процессе? Помните, не можешь бежать, ну, ползти, ляг в направлении. Смотрите.
2: То есть не можешь, извиняюсь, не можешь понять эту книгу.
0: Ограничься. Если по первому
2: вокруг
0: пункту.
2: Собирать информацию.
0: Да. То есть, смотрите, вы выбираете участок. Да? То есть, с чего все начинается? То есть, ну, с объявлений определенных. Дальше вы, ну, копите определенные средства. Это уже определенный ресурс, это определенные уже усилия. Дальше вы уже, ну, подгоняете какую-то технику, так или нет? Но вы не сразу заходите в дом. Вот я хочу успокоить вас, чтобы, ну, у вас не получится это сразу. Во-первых, ну, это будет первый навык, та книга, которую вы выбрали для себя. Ну, каждый для себя определит. Хочу одной цитатой вас успокоить. Это книга «Путь ко Христу», христианская писательница Елена Уайт, 10 глава. Вот услышьте суть, вот «Зри в корень», Козьма Прутков. «Беглое чтение Писаний приносит мало пользы». Помните, мы говорили, Библия по плану? То есть глава, которая должен следующая, у меня уже дышит затылок, приносит мало пользы. Это христианская писательница, говоря о Слове Божьем, об исследовании. Можно прочитать Библию от начала до конца и все же не уразуметь всей ее красоты и не уловить глубины ее сокровенного смысла. Как наш курс называется?
2: Углубленный.
0: Да, видите? То есть... Вы знаете, это я прочитал позже намного. Это для меня было просто эврика, вот оно. То есть я мог бы с этой и подгонять, знаете, курс. Но на самом деле это с 14 лет начиналось, вот как я пришел к Богу. И вот это желание изучать Библию, вот оно развивалось в течение 30 лет. А потом просто Бог подтверждал эти все мысли. Но это еще даже не все. Посмотрите, как здесь написано. «Лучше изучать одно место Писания до тех пор, пока его содержание и значение не станет ясным, и божественный замысел спасения понятным, чем бегло читать многие главы, не имея определенной цели и не извлекая для себя жизненно важных уроков». То есть вы Богу дали, скажем, такое, ну, скажем, обещание, обет. Боже, я хочу эту книгу почитать в этот раз, после всех предыдущих прочтений, по-особенному, по-новому. Я хочу понять ее значение. Поэтому к этому нужно тщательно подготовиться. Вот для этого уже есть разумение. Боже, возможно, я в этом заходе тоже сразу не пойму.
2: Да.
0: И это наше разумение, да, своей ограниченности. Угу. Но теперь мы переходим к разминке, второе «Р». И мы говорим, Боже, я тогда подготовлюсь. То есть я сервирую стол образно. Или я подгоняю технику. Понимаете, мы заливаем фундамент. Вот сейчас, чтобы фундамент стоял прочно, нужно... Вот я прошу прощения, языком строителя говорю. Вы знаете, что подготовка фундамента... Заливают, забыл. Опалубку. Опалубку, то есть ты готовишь. Подгоняешь, выравниваешь, выстраиваешь, замеры делаешь. То есть выверяешь ее, чтобы фундамент в итоге был залит ровно. Вот это, грубо, занимает 90%. И уже когда ты подгоняешь технику или когда ты бетономешалкой, это 10% работы. Вот сейчас, когда мы думаем, когда я читаю справочники, когда я читаю какие-то энциклопедии, это пустая трата времени. На самом деле мы закладываем эту опалубку. И это будет фундаментом нашего исследования. Воспринимайте это как часть изучения. Хорошо?
1: И в конце концов, мы ведь читаем не какую-то литературу легкомысленную,
0: да,
1: или отвлеченную вообще от предмета Библии. Мы читаем то, что как раз открывает больше знаний об авторе, о той эпохе.
2: Я подумала о том, что мы как бы плоды этого мы пожнем, но только чуть позже.
0: Да.
2: То есть то, что мы после такого вот, после такой подготовки начнем читать те тексты, которые раньше читали, они будут глубже заходить, Бог будет по-новому открываться нам в этом. Спасибо большое.
0: Хочется вспомнить стих: «Сеявший со слезами будет пожинать радость, с радостью неся плоды». Вот сейчас, грубо, это бессмысленно. Помните, наверное, историю, когда мальчик или девочка, дитё сидела у мамы, вышивающей на пяльцах, и она смотрела снизу. И для нее это было что-то, какая-то куча спутанных ниток. И она не понимала. Но когда мама завершила и когда показала лицевую сторону, вот этот шедевр, он вырисовался.
1: Роман Владимирович, может быть, мы проведем экзегезу какого-то отрывка библейского?
2: Да, было бы интересно.
1: Да, практически, чтобы понять.
0: Давайте. Ну, во-первых, у нас 4 вопроса были. Вы не забыли?
1: Да.
0: Давайте на каждый из разных книг я попытаюсь вам дать ответ. То есть некоторая книга дает ответ на поставленный вопрос, а некоторую информацию нужно извлекать из сторонних источников, помимо Библии.
2: Понятно.
0: Давайте по 4К пройдем.
1: Кто, кому, когда, как.
0: Да. Кто? Вот, к примеру, в посланиях очень легко просто представляется. Давайте римлянам, к примеру, послание возьмем. Там просто римлянам или Якова, что вам ближе.
2: Давайте, что будем?
0: Якова давайте.
2: Так, да.
0: И вот здесь сразу вот 2 в 1. Первый стих. Иаков 1:1.
2: Да. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться.
0: Да. А здесь он как бы вкратце пишет, просто говоря, что Иаков. Но на самом деле это брат по Иосифу был. Это мы из сторонних источников найдем. То есть Иуда и Иаков.
1: Брат Иисуса Христа, по отцу.
0: По Иосифу. Иаков – раб Бога живого. Вы представьте, то есть он, будучи старше Иисуса, называет себя рабом. Это уже о многом говорит. То есть вот из этой фразы «раб Бога» что мы можем извлечь? То есть наша задача – пережевывать каждое слово. Здесь лишних слов нет.
2: Как вы говорили, вот эта аббревиатура «химус», чтобы
0: вырывался. Выработать этот сок.
2: Христов. Ищущий,
1: молящийся,
2: ученик, слуга.
1: Слуга, да.
2: Да.
0: Отлично.
2: Вот.
0: Слава Богу.
2: Повторяем, чтобы лучше запоминать.
0: Да, спасибо, спасибо. Так вот, он здесь, во-первых, называет, что он сам является автором. Не во всех книгах вот прям есть такое начало. То есть он показывает. Мы должны представлять, что у нас, когда писали, не было таких заголовков. «Соборное послание святого апостола Иакова».
2: Понимаю,
0: да? То есть это,
2: не
0: конечно,
2: было,
0: же
2: только
0: было
2: начиналось все как
0: позже. Некоторые оформлялись так, некоторые через гонцов. Возможно, этого заголовка не было. Вы представьте, что не было конвертов, кому, от кого. через гонца, то есть при разных обстоятельствах писались письма. Теперь он себя позиционирует раб Бога.

0: Делает также Павел неоднократно. Вот узнав информацию, что он был старше Иисуса, вот мы проводим экзегезу. Угу. Да? Кто? И он называет себя рабом. О чем это говорит?
1: Что он признает авторитет Иисуса.
0: Признает авторитет Иисуса.
2: Да, здесь то прямо
0: какие-то вещи.
1: Старшинство и Господа в семье, оно было это не как сейчас.
0: Да.
1: Младшего можно вознести, старшего принизить.
0: Да.
1: Тогда это было по определению. Раз ты старший, ты наследник, ты вместо отца остаешься, если отец уезжает куда-то, ну и так далее.
0: Да.
1: Да?
2: То есть все четко было.
1: А
2: да.
1: Это да.
2: И потом он признает то, что он Божий слуга.
0: Да.
2: То есть он, что он Божий,
1: Господь. Так вот,
0: да? Да, это
2: не
0: правильно.
2: Просто
0: отлично.
2: Кто-то.
0: Супер. А вот теперь давайте откроем 6.3, Марка.
1: Марка.
0: То есть нам другие книги будут объяснять. Мы же сказали, что это брат Иисуса.
2: Угу.
0: Здесь, когда он пришел в свой город, Назарет, и его не принимают. И он скажет, не бывает пророка в своем отечестве. И вот в 3 стихе, соблазняясь, то есть не принимая авторитета Иисуса, они проговаривают.
2: «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона?»
0: То есть четверо их было, видите?
2: Угу.
0: Одного из них звали Иаков.
2: Иаков.
0: То есть это был брат Господень. И то послание Иуды, которое мы тоже имеем в Новом Завете, вот он опять же вот здесь.
2: Угу.
0: Видите, да? То есть получается, нам Библия сама себя истолковывает. Отвечая на вопрос, кто, мы найдя во вступлении к самому посланию, и дальше мы смотрим по симфонии, допустим, если бы мы взяли слово, мы бы подошли в Новом Завете к ним. То есть мы ответили на первый вопрос.
1: А как мы узнаем, что это именно его брат по Иосифу? Может быть, Мария потом его родила, и он младше Христа?
0: Ну, тогда читайте больше справочников и копайте в этом направлении.
1: Ну, то есть это говорит нам литература, да, которая
0: это
1: помогает.
0: Это поздняя будет информация.
1: Да. Ага.
2: Есть некоторые книги, авторство которых, ну, под вопросом находится. То есть мы ведь не всегда... То есть, ну, как бы традиционно считается, что автор такой, но тем не менее, возможно, что и нет.
1: Точно не доказано.
2: Но тем не менее мы понимаем все равно, из какого круга мы выбираем автора. То
0: Совершенно
2: либо
0: верно.
2: Тот, либо этот, а не просто кто угодно.
0: Но и для нас же важно опять, зачем мы ищем авторство? Каждый раз мы должны себе задавать вопрос.
2: Да, зачем
0: что нам это дает?
1: Да.
0: Ведь через Библию происходит наше знакомство с Иисусом Христом.
2: Угу.
0: И, по сути, это его помощники, через
2: авторы.
0: Которых он современникам, то есть или ну, различным поколениям, хотел что-то о себе сказать. То есть он назвал себя раб Бога, это говорит о том, что ну, он стал по-другому на него смотреть, потому что он соблазнялся, он был в числе тех, которые Иисуса... Вы знаете, что есть еще один отрывок, 12 глава. Матфея стояли вне, говоря, что он вышел из себя.
2: И хотели его
0: религиозные
2: забрать.
0: Раввины сказали, приструни, пожалуйста, своего сыночка. То есть он вышел из себя. Что-то он сильно распоясался. И он стоял в числе мамы,
1: чтобы
0: его забрать.
1: Домой,
0: то есть он не воспринимал его всерьез, вот как мы говорили ранее. Но теперь в его жизни произошла определенная метаморфоза. Теперь он называет себя рабом. Этот вопрос «кто?» дает очень много. То есть он принял авторитет Иисуса, его божественность. Он преклонился перед ним. И теперь, вы знаете, свой опыт он передал в послании. И вот теперь этот опыт, как мастер-класс для нас. Мы читаем и говорим, что я могу подчеркнуть в своей жизни из его опыта, чтобы Иисус для меня стал авторитетом.
1: То есть, в принципе, вот буквально какие-то пара текстов уже о многом нам говорят.
0: Да.
1: То есть о том, что человек смирился, что сначала вот так он себя вел, спустя время он признал Иисуса как Спасителя, как Мессию. И уже он автор письма верующим.
2: Да.
1: Он не просто
0: Соборный.
1: Ходит и верит в душе, как говорится.
2: Да.
1: Он автор письма, он поддерживает верующих, он пишет им наставления.
0: Верно. Читали на всем собрании. Соборное послание. Минуточку. И там был второй момент, я говорю, два в одном. Здесь есть кому в этом же стихе.
2: Да. Вот написано, 12 коленам, находящимся в рассеянии.
0: Радоваться.
2: А мне кажется, радоваться даже это уже зачем?
0: Да, хорошо. Видите, вы очень быстро растете. Отлично. Мне очень нравится ваш стиль. Вот, вы знаете, у нас здесь подсказка, когда Яков говорит, радоваться. Но у нас же послание еще Иуды, помните, тоже было. То есть я бы из Марка 6 главы, взяв информацию, увидел, что мы с Тамарой ходим парой, что говорим Иаков, а значит, у него есть еще брат Иуда. Я бы сразу пошел бы и туда, и пошел бы искать. А вот этот авторитет, который для Якова Иисус стал впоследствии, Иуда нам что-то может сказать? Знаете, Иуда я это тоже... не про...

0: брата Иисуса Христа.
1: Он в 6.3 тоже фигурирует. По отцу. Вот мне просто интересно эксперимент этот провести.
0: Это так, послание Иуды
1: перед римлянам.
2: Да, смотрите, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова.
1: Вот вам еще один
0: и
1: текст.
0: И тоже как... еще один раб, пожалуйста.
1: Ну, в плане, что он здесь объяснил, кто он такой. У нас получается Марка 6.3, мы вывели знаменатель. Значит, мы правильным шли путем. Помните, говорим, ересь или нет? Мы подтверждаем различными текстами и сводим их воедино.
2: Да, то есть вот три книги Библии у нас сразу объединяются в одну картинку. Это и комплексный подход.
1: Совершенно верно.
2: Да?
1: И дали нам авторство. Кто он? То есть мы задали первое «К». Кто? 4К. Сама Библия себя истолковала.
2: И даже интересно, например, эти послания, мне кажется, будет прочитать как бы одно за другим и сравнить, если они братья, что, ну, что
1: да, как
2: общего,
1: они дополняли. Они же в одной семье росли, вы понимаете, это большая информация. И они об Иисусе из первых уст, можно сказать. Они будут отматывать назад свои какие-то воспоминания.
0: Итак, Роман Владимирович, Аня, время у нас неумолимо бежит, а мы остановились на самом интересном. Я благодарю вас за эту беседу, но хочу сказать, что мы должны обязательно продолжить на следующей нашей встрече учиться проводить экзегезу библейского текста. И мы это сделаем. Итак, спасибо вам за эту встречу еще раз.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Обязательно дайте Библии шанс, и пусть изучение Священного Писания приносит вам радость. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: очень сильные длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.

0: котором выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
1: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
2: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
1: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
2: Они обожают плавать на

0: грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
1: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
3: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
3: Это так мило!
1: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
3: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
1: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
1: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
3: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
1: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
3: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
1: А еще они любят жонглировать. Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым. И веселое сердце благотворно, как врачество.
1: Игра делает меня счастливым.
3: Даже жонглирование?
1: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути – оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
3: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
1: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
3: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
2: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
1: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Расскажи, пожалуйста,
2: да
1: расскажи.
2: Не буду тебе говорить.
1: Да почему? Я же тебе всегда все секреты рассказываю, а ты?
2: А я тебе не буду говорить, что ты привела? Отстань от меня.
1: Ах так? Тогда ты мне больше не брат.
2: Да? А кто я тебе?
1: Ты чужой.
2: Ах так?

0: Здравствуйте, ребята. А я решил устроить себе маленький перерыв и немного почитать. А вы любите читать? Я очень люблю читать. Особенно Библию. Вы знаете, я перечитал ее сотню раз. И до сих пор всякая история, написанная здесь, мне очень интересна. Да, войдите.
1: Че, прям в окно, что ли? Здрасте, Афанасий Филиппович.
0: Марья Ивановна, опять вы шутите. Зачем стучите?
1: Да чтобы не испугать вас. А то я вот так вот внезапно появлюсь. А! Сами понимаете.
0: Ну, спасибо.
1: Я что пришла-то, Афанасий Филиппович? Я вот тут уже часа полтора, наверное, убираюсь. А эти зайчики ровно столько же не разговаривают и даже не смотрят друг на друга.
0: Кто?
1: Да Виталик с Алиной. И замерзли.

0: Перли, как две статуи.
1: Пойдемте.
0: Пойдемте. Пожалуйста.
1: Виталь, привет.
0: Алиночка, как дела? Так. Может, мне объяснит здесь хоть кто-нибудь, что происходит, а?
2: Это вы спросите у него.
3: Нет, у нее.
0: Так, постойте. Так это у кого же надо
1: Марья выяснить? Марья Ивановна, пойдемте. Так мы ничего не добьемся.
3: А что ж делать-то?
1: Не знаю. А мне кажется, что я знаю, что нужно делать.
3: Что?
1: Да, пойдемте. Пойдемте.
0: Ну, у меня же ничего не получится. Ну, я же не актер. Да тебе играть-то ничего не надо.
1: Марья Ивановна, ну что?
0: Ну, простите, Афанасий Филиппович, простите. Наташа, да ты способная девочка, у тебя все получится. Мы тебе какую хорошую роль-то даем, какое поручение-то, Наташа. Вот ты только подумай, две родненькие кровиночки, ну, поссорились. Но если мы их с тобой сейчас не помирим, да они всю жизнь останутся непонятыми, обиженными.
1: Ну да.
0: Ну, ну что? Да. Ну как что? Да их будущее в наших руках. Ты подумай. Ой, конечно, я понимаю, ты можешь отказаться, это твое право. Но, может быть, это самое величайшее и доброе дело твоей жизни. Ты подумай хорошенько.
4: Ладно, я согласна.
1: Молодец, молодец.
0: Молодец.
4: Какая замечательная вещь. Какой милый портфельчик.
2: Отдай.
4: Не отдам. А
2: это мой.
4: А кто же сказал, что он твой? Нет, не
2: это
4: твой.
2: Мой.
4: Не твой, не
2: отдай.
4: Твой.
2: Отдай. Отдай мой портфель.
4: А не отдам.
2: Это мой.
4: А кто же сказал,
3: пожалуйста,
4: что он твой?
3: Отдай сумку моей сестры.
4: Да пожалуйста. Да не больно хотелось. И вообще, я просто пошутила.
3: Держи.
2: Спасибо.
3: Видишь, я тебе совсем не чужой.
2: Прости меня, пожалуйста.
3: И ты меня тоже забыли?
2: Да.
1: Виталик, я в тебе не сомневался.
0: Ну, наконец-то вы помирились. А то уж мы думали, что тут вы все время будете в ссоре. А как ты смело сказал? Пожалуйста, отдай мне сумку. О, я бы тоже на ее месте отдала.
1: Молодец.
3: Так вы это все подстроили?
2: Подстроили?
1: Да нет, нет, Алиночка. Дело все в том, что мы использовали самый испытанный метод. Мы создали проблемную ситуацию, и разрешение этой проблемы вас помирило.
0: Да.
1: Вот и все.
0: А теперь встречаем нашу самую главную помощницу.
3: Да? А я ничего не заметил.
0: Вот так вот.
1: Наташа, ты самая лучшая актриса. Никто, кроме тебя, с таким заданием бы не справился.
0: Правда?
1: Да.
0: Это уж точно правда.
4: Правда?
0: Правда, правда.
1: А вы знаете, эта ситуация напомнила мне одну интересную историю.
2: Какую же?
1: А хотите, расскажу?
0: Конечно.
2: Конечно, расскажите.
1: Тогда давайте присядем. Так. Всем удобно?
0: Да.
1: Молодцы. Дело в том, что сегодня утром я прочитал в Библии историю про Моисея. Помните такого?
0: Да.
2: Это которого мама в корзинке на реке спасла?
3: А дочь фараона его нашла и у себя оставила.
1: Правильно, да, верно, про него. Когда-то давно народ Божий был в рабстве у египтян. Они очень тяжело работали, бедно жили, и у них не было никаких прав. Абсолютно никаких. И тогда взмолился народ Божий Господу. И увидел Господь, в какой беде находились эти люди, и решил помочь им. Господь задумал вывести свой народ

0: из земли египетской в другую землю. И в помощь им позвал этого самого Моисея. Итак, к тому времени Моисей уже стал взрослым. Он пас овец в пустыне. Однажды он увел свое стадо очень далеко от дома и оказался у горы Хариф. Вдруг неподалеку от него загорелся терновый куст. Моисей очень удивился, потому что огонь горит, а ветки не сгорают. Тогда Моисей решил проверить, почему куст не догорает. Подойдя к нему поближе, он услышал голос. «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь с ног, потому что место, на котором ты стоишь, святое. Я Бог отца твоего. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал крики его от приставников его. Я знаю, как страдают они. Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из этой земли в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону. Выведи из Египта народ мой». Но Моисей засомневался. «Господи, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но Бог ответил: «Я буду с тобой». Моисей продолжал сомневаться. «О, Господи, а что же мне сказать, если они начнут спрашивать имя Бога, пославшего меня?» «Скажи, что Сущий послал тебя». «А если они не поверят мне?» «Брось посох на землю». «А теперь возьми ее за хвост. Это будет знаком того, что явился тебе Господь. А теперь положи руку твою тебе в пазуху». «Теперь еще раз положи в пазуху. Если они не поверят первому знамению, то второму поверят. А если и этому не поверят, то возьми воды из реки и вылей на землю, и вода сделается кровью». И все равно Моисей продолжал сомневаться. «Я не умею красиво говорить, Господи. Пошли другого, кто лучше справится с этим». «Ты забыл, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? Я скажу тебе, что говорить. Тебе будет помогать брат твой Аарон. Он может хорошо изъясняться. Я буду говорить тебе, а ты брату своему. И жезл возьми, им ты будешь творить знамение». Так Господь не оставил свой народ в беде. Но Моисей, конечно, некоторое время сомневался.
1: Так он согласился?
0: Моисей, понимаешь, Алина, народ израильский, который длительное время был в Египте, стал очень упрямый и непослушный. И Моисей понимал, что это очень трудно вывести из Египта около 2 миллионов человек вместе с их имуществом, с животными, стариками и детьми. И фараон просто так не хотел отпустить народ Израилев. Моисею было очень трудно.
2: Так он согласился?
0: Ну, а вы бы, Марья Ивановна, согласились бы?
2: Ну, я даже не знаю.
1: А я бы согласился.
0: И молодец, и правильно бы сделал.

0: А сейчас я хочу поблагодарить Наташу. Я в тебе не сомневался. Ты молодец. Ты, конечно, могла бы не выполнить моего поручения. И тогда...
1: Сомневаться, как Моисей.
0: Да, совершенно верно. И сомневалась бы, как Моисей. Но то, что сегодня Виталик и Алина дружны, в этом твоя заслуга.
2: Дядя Афанасий, а почему Господь не мог сразу предложить Аарону говорить? Ведь он умел хорошо рассказывать.
0: Да, но если вы узнаете то, что было после, то, конечно же, все поймете, почему.
3: А расскажите, что было потом, дядя Афанасий.
0: К сожалению, это очень длинная история, Алина. Я с удовольствием расскажу ее в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться. Дорогие ребята, напишите, соглашаетесь ли вы, подобно Моисею, выполнять важные поручения. Нарисуйте наиболее понравившиеся вам истории и присылайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. А сейчас всего доброго, до свидания, до скорых встреч!
4: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет.

как Господь видит свою церковь. Какой Он ее видит? Что она чистая, святая и непорочная. Правда? В белых одеждах. И Он хочет за ней прийти, чтобы взять ее к себе. Замечательный образ, который мы видим в Священном Писании, особенно в Новом Завете. Но мы понимаем прекрасно, что иногда сама Церковь, как Божий народ, может быть не очень далек или очень далек от образа Божьего. Да? То, как Господь видит свою Церковь, она может не всегда быть такой. Я расскажу две истории, два примера, а потом скажу название моей темы, и мы будем вместе над этой проблемой размышлять. Один консультант по развитию церкви общался с пастором и с лидерами церкви на предмет определенных проблем, которые в церкви существовали. Они провели небольшое исследование. Исследование показывало, что у этой церкви серьезнейшие проблемы, ну, скажем так, с духовным здоровьем. Однако пастор и лидеры в один голос говорили о том, что никаких проблем у них нет, потому что они верят в истинное учение. А те, кто верен Господу и верит в истину, никаких проблем у них быть не может. Первый пример, который история рассказал, в нем характерно отрицание, да? Отрицание проблемы. Да, иногда людям может казаться, что они верят истину, познали истину, и поэтому у них нет никаких проблем. Но они могут быть. И церковь, иногда духовные лидеры, да, они могут это отрицать, отказываться от этого. Вторая история. Она немного подобная, похожая, но немножко с другим сюжетом. Также пастор и лидеры заполняли анкеты, которые помогали бы им выявить проблемы в их церкви. Однако, когда они анкеты заполнили, у них были просто потрясающие результаты. Ну, то есть исследование показало, что у них все в порядке, все хорошо. Консультант, который наблюдал за всем этим процессом, понимал, что на самом деле нет. И он стал задавать другие контрольные вопросы, которые помогали бы людям, ну, то есть пастору и лидерам, увидеть, что на самом деле в анкетировании произошло неправильное исследование. Ну, не то, что неправильное, а в анкетировании произошла ошибка. И когда консультант попытался понять, в чем эта ошибка произошла, когда они все-таки разговорились, и, так скажем, он вывел их вот на чистую воду, как мы говорим, да? Но на самом деле у него не было этой цели, просто он попытался все-таки разобраться в сути, почему такой контраст. Выяснилось, что пастор и лидеры, заполняя или участвуя в этом опросе, отвечали не как есть, а как надо или как должно быть. То есть у них было идеальное представление о церкви, и они писали, заполняя тестирование, что вот так должно быть. Тогда как требование к анкетированию было наоборот, заполнять так, как есть. Когда я рассказываю две эти истории, я их рассказываю для того, что мы сегодня с вами попробуем поговорить о непростой теме. Тема моей проповеди – церковная патология. Болеет ли церкви? Да, есть образ Божий, то, каким Господь видит свою церковь. А есть иногда реальная картина, какой церковь действительно на самом деле является. И если мы с вами обратимся к нашему опросу, который я провел среди наших братьев и сестер, да, не все заполнили, но ничего страшного, по крайней мере, что мы узнали. Когда я задал вопрос, болеет ли церкви, то 90%, слава Богу, ответили, что да, болеет. И что, в принципе, понятие болезни можно применять к церкви, если воспринимать болезнь метафорически, да? То есть не в буквальном смысле, а метафорически.
Те, кто ответили, что нет, не болеет, они в какой-то степени правы. Потому что на самом деле понятие здоровье и болезнь можно относить именно к физиологии. Именно это больше такой биологический как бы термин, да? И он не может относиться к организации, к сообществу. Однако социологи, религиоведы, когда они изучают разные христианские общины, наблюдают за их ростом, их активностью, жизнью, они видят, что на самом деле иногда есть такие этапы и периоды в жизни какой-либо христианской общины, когда в ней угасает жизнь. Когда раньше она была цветущей, растущей, сильной и эффективной, живой, то теперь она становится умирающей. То есть как будто увядает сила, нету огня, нету какого-то желания, да, и так далее. И тогда церковные аналитики, так скажем, и консультанты, которые занимаются исследованием роста церквей, они говорят о том, что вот термин «здоровье» и термин «болезнь» можно применить, если использовать метафору. И в какой-то степени это действительно так, потому что если мы с вами посмотрим на тексты Священного Писания, то мы увидим, что когда Господь обращается к своей церкви, Он иногда указывает на ее духовные проблемы и на ее болезнь. Верите вы в то, что такое может быть в Библии? Может. Давайте мы с вами откроем книгу Откровения и прочитаем с вами несколько отрывков. Итак, книга Откровения. У нас есть в книге Откровения две главы. Вторая и третья. И там описаны семь церквей, да? Семь церквей описаны. Семь. Каждая церковь была реальной общиной в каком-то городе, да? И когда Господь обращается в книге Откровения к какой-то общине, Он указывает, с одной стороны, Он говорит о том, ну, обращение Иисуса Христа к ангелу церкви всегда идет стандартно. Вначале Он говорит ангелу церкви, кто он такой, какую-то черту свою показывает. Потом Он хвалит церковь за что-то, а потом ее обличает и предупреждает о том, что ей нужно эту ситуацию что? Как-то исправить. Да? Иначе Он придет и тогда уже по-своему решит этот вопрос. Ну и потом идет призыв, очень такой вдохновляющий призыв к тому, чтобы побеждать. Да, некое обетование дается о том, что если церковь вот эту ситуацию возьмет в руки, как-то исправит, и силой Божией победит, тогда Бог дает ей жизнь вечную, имя новое, ну и так далее. И есть две церкви очень интересные. Церковь Филадельфии в третьей главе. Бог ее ни разу ни за что не критикует и не обличает, и не осуждает. Но говорит о ней только хорошее. И есть еще одна церковь, которой Бог не говорит ни одного с хорошего слова. Как вы думаете, какая это церковь? Лаудикия. Это церковь Лаудикия. Он ни одного хорошего слова ей не сказал. Да, но наоборот показывает ее проблему. Но мы не будем сейчас все две главы читать, просто я попросил, чтобы вы на это обратили внимание, но просто посмотрим, да, например, Ефесская церковь, вторая глава, где Господь обращается, во втором стихе говорит: «Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Так много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Потрясающе? Потрясающе. Что дальше? Но имей против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Видите? Казалось бы, да, замечательная община, да? Но есть что-то, чего она утратила, и она этого не заметила. А Бог это видит и указывает на это, что она утратила любовь. Затем, когда мы смотрим на следующую церковь, церковь Смирны, Бог тоже говорит к ней: «Знает твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Да?
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды в темницу, чтобы искусить вас, и будьте иметь скорбь дней 10. Будь твердо смерти, и дам тебе венец жизни». Видите, тоже образ такой. Пергамская церковь. Если мы смотрим, показаны проблемы, зная твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный мой свидетель Антипа. Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова. Ну и так далее. И перечисляется то, к чему это ведет, к идоложертвенному и к любодейству. Ну, я просто показываю некоторые примеры, да, этих церквей, чтобы мы вспомнили. А самое интересное – это 3 глава, 1 стих, где Бог обращается к церкви Сардийской. «Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Интересное описание состояния, да? То есть вроде бы жив, но на самом деле по факту мертв. И когда мы видим описание разных церквей, то мы видим, что на самом деле Господь, несмотря на то, что Он ходит посреди вот этих золотых светильников, потому что вначале Иоанн в 1 главе видит Иисуса, который одет в особые одежды, и Он ходит именно посреди золотых светильников, да, то потом Иоанн истолковывает, что светильники – это что? Да? Это церкви. Да, и вот теперь каждая церковь адресована это послание. Да, Бог рядом. Бог находится с этими общинами в этом городе, с каждым верующим. Но у них есть серьезные трудности, есть проблемы. Ну и, наконец, давайте посмотрим на нашу любимую церковь, да, Лаодикию. Давайте почитаем. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Зная твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч,

горяч. Но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Потрясающе, да? Конечно, я не хотел прочитать эти тексты и ни в коем случае никого не обличать ни в чем. Хорошо, братья и сестры, чтобы вы понимали, что на самом деле у меня цель не в этом состоит. Вот, ни в коем случае. Нет, не приведи Господь. Я просто хочу сказать сейчас, что когда мы говорим о церковной патологии, то в принципе мы видим, что Священное Писание, с одной стороны, рисует идеальный образ церкви. Он показывает то, какой она может стать, если будет она действительно пребывать во Христе. Но в то же время, когда мы читаем все апостольские послания, то мы видим, в них всегда есть какие-то проблемы. Это ереси, это грехи, это отношения, разделения, какие-то группировки, да, это непонимание Божьего плана или пути, или, наоборот, активная деятельность, или, наоборот, пассивная деятельность. Но Бог показывает на самом деле, что вот церковь такая, и Он ее ведет. Поэтому, когда мы говорим о церковной патологии, мы должны сказать следующее, чтобы мы это понимали. Эллен Уайт тоже, кстати, много уделяла внимания именно этому здоровью, хотя она больше говорила о здоровье физическом, да? Потому что ей Бог показывал о реформе здоровья, о необходимости правильного питания, физических упражнений и так далее. Мы не будем сейчас этого касаться. Но когда она говорит о здоровье церкви, она тоже, пусть и редко, но описывает следующее. Вот смотрите, в одном из утренних чтений Эллен Уайт написала: «Если бы все, называющие себя христианами, больше внимания обращали на собственные недостатки, нуждающиеся в исправлении, вместо того, чтобы говорить о недостатках других, сегодня церковь находилась бы в более здоровом состоянии». Да? В более здоровом состоянии. То есть что у нас получается? Что она тоже показывает и говорит о том, что церковь может быть здоровой, и церковь может быть больной. Так вот, церковные патологии, что это такое? Всем знакомо слово «патология»? Что это такое? Давайте напомним. Слово «патология» состоит из двух греческих слов. Слово «патос» – оно означает страдание, но в то же время и болезнь. То есть человек страдает и отсюда как бы болеет. Понимаете, «патос». Кстати, в этом же слове есть, например, некоторые слова, где у нас встречается. Например, «эмпатия». Знали такое слово «эмпатия»? Что это? Там тоже стоит слово «патос», то есть «чувство», «чувствовать». Да? То есть ты эмпат, то есть ты чувствуешь хорошо другого человека, вот его внутренний мир. А слово «логос» что означает? Учение или слово, да? И вместе мы соединяем, получается, слово о страстях, о страданиях, о болезни. Итак, патология – это вот как бы слово о болезни. Соответственно, церковная патология, вот есть такой термин «церковная патология», означает что? Что это исследование причин или симптомов болезни церкви. То есть исследователи, которые занимаются этими вопросами, на самом деле на Западе их очень много. И там церкви очень открыты в плане того, что они иногда приглашают специалистов, которые приходят в общину и начинают помогать церкви увидеть свои реальные проблемы. Потому что иногда так бывает, что глаз замыливается, и ты не видишь реально, что, кажется, да у нас все хорошо, да? Да ведь, братья и сестры, у нас ведь аллилуйя! У нас большое аллилуйя.
Что-то все молчат сегодня. Да, наверное, после праздников устали, тяжело было. Да, могут сказать, у нас большое аллилуйя. А когда начинаешь изучать, понимаешь, что нету аллилуйи. Там совсем нет. Да? Может так получиться, ты думаешь, что ты жив, а на самом деле ты что? Трупик. Вот, синюшный такой уже, все, с нехорошими оттенками цвета кожи. Ну ладно. Так вот, исследователи, они выводят два термина. Здоровая церковь. Давайте я прочитаю. Что значит такое здоровая церковь? Здоровая церковь – это община, живущая в соответствии с Евангелием, в которой сохраняется верность учению библейскому, практикуется духовная дисциплина, имеется в виду молитва, чтение Священного Писания, да? Ну, то есть определенные такие навыки выработаны в каждом, и каждый это практикует. То есть время, которое проводит в общении с Богом. Проявляется любовь и взаимная поддержка. Совершается миссия, и которая является видимым свидетельством Царства Божьего в мире. То есть церковь становится как бы свидетелем Царства Божьего. Где мы увидим Царство Божие? А вот в жизни этой церкви конкретной. Вот, смотрите, вот оно, как оно себя проявляется, да? И люди видят и говорят, да. Есть один очень интересный вопрос, ну или тест для размышлений, который я хотел бы задать, просто для того, чтобы вы среди недели над ним поразмышляли и подумали. Если бы наша церковь закрылась, я имею в виду сейчас про нашу, вот если бы она закрылась, вспомнили ли бы о ней окружающие люди? Прибежали ли они и сказали, как так, вы что, не закрываетесь? Ни в коем случае, да? Подумайте над этим. Если бы наша церковь закрылась, узнали ли бы об этом неверующие люди? Спохватились ли, встрепенулись и начали бы бить тревогу? Как это так? Подумайте, это хороший вопрос для размышлений. Да? Теперь дальше продолжаем. Здоровая церковь, она пребывает в истине, то есть во Христе. Она возрастает в любви. Она не искажает учение Иисуса Христа, но стремится к святости и действует в силе Святого Духа. Если мы говорим с социальной точки зрения, то здоровая церковь – это устойчивая религиозная организация, где поддерживается высокий уровень участия всех верующих, прозрачность управления, да? Есть наличие обратной связи, есть доверие, есть совместная ответственность. То есть здоровая церковь, другими словами, она умеет и адаптироваться к определенным трудностям и сложностям, умеет понимать время и перестраиваться с тем, чтобы быть в этом отношении современной. Она не пытается что-то удержать и сохранить. Да, она сохраняет библейское учение, таким, какое оно есть, но пытается его современным способом нанести. Это мы говорим о здоровье. А больная церковь? Что это значит, больная церковь? Больная церковь, напротив, это община, в которой наблюдается искажение учения, какого-либо учения. Утрата духовной дисциплины, то есть люди перестают молиться, читать Священное Писание, проводить время с Богом, может быть, устраивать пост, ну и так далее. В этой церкви будут конфликты, будут разделения, будет недопонимание между людьми, какие-то недоговорки, духовная апатия, инерция. Такая церковь может внешне сохранять активность, но быть духовно мертвой. Она может быть вовлечена в определенное отношение, да, поглощена быть внутренними какими-то распрями, игнорировать миссию, то есть забыть совсем о том, к чему она была призвана и предназначена. Она не возвещает благую весть, она где-то находится внутри себя, замкнулась на себе, в своих каких-то переживаниях и так далее находится. Это говорит о больном. Да? То есть что мы можем сказать? Что есть здоровая церковь и больная церковь, она отличается не только внешней своей активностью, но и чем? Но и внутренней глубиной. В здоровой церкви пребывает Христос. Он пребывает в жизни каждого верующего. И Он действительно питает
и греет свою церковь, а в мертвой или умирающей церкви Христос что? Утратился. Он где-то потерялся. Он стал второстепенной фигурой. На первое место вышло что-то другое. Может быть, это мирская жизнь вышла, может быть, какие-то свои интересы и так далее, в зависимости от того, чем болеет церковь и так далее. Когда мы об этом говорим, о здоровье больной церкви, мы говорим именно для того, чтобы какой-то момент начала и выздоровления, я в это верю, это разговор об этом. Например, если об этом не говорить, а иногда даже, бывает, знаете, в некоторых общинах забавно, у церкви есть реальные проблемы, и какой-нибудь верующий человек начинает об этом говорить. «Братья, сестры, у нас что-то не так, нужно что-то делать». Что начинает определенной части лидеров говорить этому человеку? «Брат, не сей сомнения, ты от лукавого». Бывает такое? Слышали? Знаете, я иногда очень наблюдал, это очень забавно, как иногда верующие люди, пытаясь скрыть духовную проблему, нападают сразу с определенными религиозными таким наездом, так скажем, да? «Ты дитя дьявола, ты вводишь в смуту, не тревожь наше болото!» Да? Примерно так. Конечно, я понимаю, не до смеха многим, но тем не менее, когда мы смотрим, я об этом говорил, когда мы обращаемся к Священному Писанию, то мы видим, что Господь, обращаясь к своей церкви, к семи церквям, каждой из них, Он говорит одну очень важную фразу. Давайте мы ее прочитаем. Просто некоторые отрывки, где встречается глагол «побеждать». Смотрите, к церкви Ефесской, 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, который посреди рая Божия». Теперь Смирнской церкви, 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Теперь ангелу Пергамской церкви, давайте посмотрим, что он пишет. 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Теперь Фиатирской церкви. Что же он говорит в самом конце? Давайте смотреть. Церковь в Фиатире, 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Сардийской церкви. Что же он пишет Сардийской церкви? 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни. Исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Опять что? «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Наконец, Филадельфийская церковь, 6. Что? Давайте посмотрим, что же ей говорит Иисус. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Опять, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Ну и, наконец, нами любимая, горячо любимая, да, церковь Лаодикийская. Ей тоже ведь Господь говорил или нет? Давал он ей надежду какую-то. Да, давайте смотреть. Что же он ей сказал такого интересного? 20 стих и далее. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной».
Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Потрясающе! Каждой церкви обращено одно и то же слово. Какое слово? «Побеждай». Да, я знаю твои проблемы. Я знаю твою болезнь. Я знаю трудности, в которых ты оказался. Они разные. Да, я все это знаю. Я нахожусь рядом. Понятно, что это победа прежде всего, особенно когда он к Лаодикийской церкви говорит побеждающему, дам сесть со мной на престоле моем, как и что? Как и я победил. Конечно, когда мы говорим о победе Иисуса, то он не победил сам своей силой это только, так ведь? Но то же самое он и говорит церкви, побеждай. А еще важный момент, с чего начинается наше исцеление или выздоровление, или возвращение к Богу, если мы чувствуем, что мы отпали. С какого момента, скажите, братья и сестры? Слышишь? Видите? Важный момент, что нужно услышать. Все стою у двери и что? И стучу. Кто? Услышит голос мой и что сделает? И отворит. Что произойдет? Войду к нему и буду, что? Вечерить с ним, и он со мной. Это потрясающая иллюстрация вот этого ужина совместного с Богом. Вы представляете, Бог входит в вашу жизнь, и не только в жизнь, а в жизнь церкви. И говорит, я вхожу в жизнь этой церкви, и что? И устраиваю с ней трапезу, и начинаю вместе вкушать. Я не знаю, любите ли вы вкусно покушать? Или нет? Любите. Ну, не стесняйтесь, уж это можно сказать. Я люблю покушать вкусно. И мне нравится не только вкусная еда, но еще и место какое-то атмосферное, правда? И вот когда ты сидишь с компанией близких людей, друзей, ты ощущаешь силу, правда ведь? Хорошо. А теперь представьте, что этот ужин вместе со Христом. Как вам такое? Потрясающе? Важный момент. То есть Христос хочет дать нам какую-то такую, знаете, надежду, что Он не ставит крест на нас, если вдруг мы ощущаем, что с нами не так, и с церкви что-то не так. Наоборот, Он хочет сказать, что я нахожусь вовне. Я в интернете нашел одну очень интересную картинку со смыслом. Она простая, она нарисована карандашом, ну или черной ручкой, нарисовано здание церкви, Иисус находится вне и пытается подойти к двери. Ну, стоит у двери церкви. А внутри огромная толпа людей, которые держат эту дверь со всей силой. И написана такая фраза. «Не впускайте его! Он здесь все изменит!» Иисус находится вне этой церкви. А люди пытаются дверь удержать всеми силами. И они говорят, не впускайте его, он здесь все изменит. Видите, как интересно? Иногда бывает так, что церковь вместо того, чтобы быть укорененной во Христе и быть со Христом, иногда идет другим путем. Она хочет его всеми силами что сделать? Не впустить. Не надо его впускать сюда. Он здесь все перевернет. А действительно, Христос, если мы дадим Ему право войти в нашу жизнь, все изменит. И иногда мы вот этих перемен боимся, правда ведь? Есть еще один мем такой тоже в интернете гуляет, когда спикер спрашивает, кто хочет перемен? И толпа такая руку поднимает, мы хотим перемен. Дальше второй вопрос, ниже. Вы готовы измениться? И что там? И тишина, все стоят, опустив голову. Да, мы хотим таких перемен, когда кто-то что-то все сделает за нас, правда ведь? Кто-то напряжется, попотеет, правда ведь? Кто-то другой, но не я. А я приду на готовенькое и буду наслаждаться. Нет, конечно, я не об этом хочу сказать. Но я подвожу именно к тому, что сейчас я прочитаю 10 вопросов. Потому что это очень важно, чтобы об этом могли, в принципе, все, кто нас даже смотрит, посмотреть, просканировать свою церковь, в каком она находится в состоянии, болеет она или она здорова и так далее.
Потому что на самом деле иногда есть проблемы, которые касаются... Ну, вот мы иногда говорим, ну, какая-то община.

община, не мы, а какая-то община, вот я консультировал много церквей, и говорит, ну, у нас проблемы такие в стране, вот у нас тот и сё. Вы знаете, я наблюдаю за другими церквями другого вероисповедания, они развиваются, они растут, они тоже в этой стране. И получается иногда очень интересная картина. Одна динамика.

Но это не про это. Да. Там идет про другое совсем. Вот как интересно. И бывает иногда одно вероисповедание в стране, оно поражено какой-то одной болезнью. Понимаете? А, например, в другом государстве, наоборот, бурно расцветает и растет. Видите, иногда бывают какие-то действительно какие-то процессы, которые произошли, которые упустили, и они оказали вот это влияние. Итак, 10 тестов, 10 вопросов для теста. Готовы? Я их озвучу. Первый вопрос для размышлений. Это симптомы больной церкви. Я ни на что не намекаю, просто это для размышления, потому что, как и сказал Иисус, нужно услышать. Услышь, что Дух говорит церкви. Да? Это важно. Потому что с этого начинается, если я услышу Бога, Божий голос начнется. Начнется какое-то движение навстречу Ему. Первое. Снижение посещаемости богослужений. Ну, то есть количество людей, приходящих на богослужение, уменьшается. Так? С годами. Второе. Уменьшение частоты посещения церкви прихожанами. Ну, то есть, если раньше верующий человек приходил каждое богослужение, то сейчас он приходит раз в квартал, а может, раз в год придет. Понимаете, да, раньше ходил активно, сейчас перестал ходить, либо ходит редко. Так? Дальше идет. Третье. Отсутствие радости и оживления в церкви. То есть люди больше такие закрытые, печальные, суровые, иногда недовольные чем-то. Но радости, оживления на богослужении или вот на каких-то встречах нет. Четвертое. Мало участия в миссии. То есть церковь не проповедуют активно. И нет этих плодов именно их миссии, их евангельского служения. То есть либо есть евангельское служение, но нет плодов, либо вообще нету. Пятое. Слабое влияние на общество. Ну, то есть когда церковь совершает какое-то социальное служение, и она оказывает влияние, да, то есть она этим демонстрирует и показывает. Шестое. Больше разговоров, чем дел в служении. То есть люди все что-то обсуждают, говорят, вот бы вот это, вот бы вот так, вот то, вот этого нет, вот это. Ходят, говорят друг другу, что надо, но при этом ничего не делают. Да? То есть больше слов, меньше дел. Седьмое. Это споры на деловых собраниях. То есть люди постоянно ссорятся, когда обсуждают какие-то вопросы. И обязательно всегда поссорятся. Не уйдут без этого. Восьмое. Мало гостей на богослужении, то есть мало новых людей. Либо их совсем нет, либо очень мало. Девятое. Войны за богослужение. Какую музыку петь, какие песни петь. Одни хотят петь вот эти песни, другие хотят петь вот эти песни. Третьи хотят третьи. И люди никак не могут между собой договориться, что же они поют. Не только по стилю богослужения, по всему. Они постоянно готовы биться. Ну и, наконец, десятое – это нереалистичное ожидание от пасторской заботы. Либо пастор должен все сделать, да, это больная церковь, ее ожидание. Пастор, давай ты делай, мы тебе десятину платим, вот паши. Вот. А здоровая церковь, наоборот, каждый участвует в служении, и пастор является духовным наставником в этой церкви. Итак, это вопросы для размышления. А сейчас мне бы хотелось одну важную вещь сказать. Действительно, Христос – это основа нашей церкви. Потому что если мы не в Нем, то тогда мы, как сухие веточки, отпадаем. Вспомните Евангелие от Иоанна, 15 главу. «Я есть лоза, а вы ветви». Кто пребывает во мне, тот приносит много плода. Вот о чем важно нам действительно подумать. Это осмыслить свою жизнь. Действительно ли моя жизнь укоренена во Христе? Вот это. И двигаться в эту сторону. Помолимся об этом. Дорогой наш Господь,

Господь, не просто, когда мы обращаемся к Тебе, видеть, ну, наше состояние. Иногда нам трудно увидеть даже свое собственное состояние. А может быть, мы видим себя, но нам не хватает какой-то энергии, какой-то силы, чтобы пойти вопреки сложившейся привычке. Мы чувствуем, что как будто что-то темное нависло, и мы никак не можем пробиться. Боже, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты оживил. Если Ты коснешься, то оживет. Если Ты позовешь, нам важно услышать. Господи, помоги нам стать чуткими людьми, чуткими к Твоему голосу, к тому, что Ты доносишь до нас, к тому, что Ты нам говоришь, к чему Ты нас зовешь, чтобы развернуться и пойти за Тобой, чтобы упасть на Тебя и опереться на Тебя, чтобы отдать Тебе снова свою жизнь и чтобы Ты мог эту жизнь обновить. Потому что никакие методы, никакие программы не смогут это сделать. Только Ты, живой Господь, наш Бог и Спаситель, можешь это сделать. Приди в нашу жизнь и оживи нас во имя Христа. Аминь.

в молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

покаяние, покаяние, а мне не в чем каяться. Интересно, что блудный сын, он только когда понял, в чем истинная вообще его ситуация, только после этого он принял решение возвратиться к отцу, но не раньше. Что Иоанн Креститель, что Иисус Христос, что апостолы, все проповедовали покаяние. Так давайте разбираться, что такое покаяние. Приветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители и все, кто сегодня присоединяется к исследованию Библии. Вы знаете, тема покаяния вроде бы такая простая, такая избитая, такая ясная, такая вот, ну, вроде бы уже со всех сторон представленная и обсмотренная. Но и вместе с этим она все остается такая же загадочная, как и целый ряд еще и других, вроде бы с виду понятных тем. Ну, я хочу, чтобы мы сегодня по порядку прошли целый ряд удивительных библейских текстов, которые нам представят картину, а что же такое покаяние и как правильно покаяться перед Богом. Или надо, чтобы кто-то стоял между мной и Богом, когда я буду каяться. Или я могу покаяться отдельно. И вообще, какую роль играет покаяние? И более того, хороший вопрос. А когда я или вы, да, последний раз каялись? И в чем? Почему-то бытует мнение, что каяться надо тогда, когда ты что-то очень серьезное сделал не так. Вот что-то прям очень плохо, очевидно, да, и когда тебе уже деваться некуда, ты вынужден сказать, да, вы знаете, ну, простите меня, пожалуйста, вот я покаялся. Или же вторая крайность, когда покаяние становится таким очень поверхностным. Господи, ты нас прости, если где-то мы в чем-то были неправы. Многие молятся именно такой молитвой. И вроде бы и покаялся, и вроде и ни один пункт не назвал. И вот я хочу, чтобы мы сегодня увидели, а как Библия смотрит на понятие покаяния и кому это относилось. Потому что очень часто люди считают, что каяться – это прерогатива вот как раз таких безбожных, таких, знаете, людей, которые ведут себя неправильно, моральный образ жизни, пьяницы, алкоголики, там, блудники и прочее. Но давайте по порядку. Итак, 15 глава Евангелия от Луки, она нам свидетельствует три классные, красивые, интересные истории. Три яркие иллюстрации. Первая иллюстрация, как здесь написано, что приближались к нему все мытари и грешники слушать его, а фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вот это была предпосылка

ссылка, это был фон. То есть грешники, написано, и мытари любили слушать его. То есть это очень важно. Вы знаете, когда человек слушает что-то хорошее и правильное, может быть, у него сразу не появляется этого желания жить и поступать правильно. Может быть, у него появляется желание, но нет возможности и не получается. И только третий момент, да, когда он слушает все-таки правильные вещи, он начинает мыслить по-другому, потом появляется желание, потом появляется уже к желанию и возможности. Следовательно, если разобирать эту тему дальше и дальше, мы видим, что есть всегда зависники, есть всегда недоброжелатели. Ну, казалось бы, ну какая разница? Ну, это же не ваш учитель, которого вы почитаете и кланяетесь. Ну, пусть слушают. Нет, зависть. Ну, это отдельная тема, и она на канале, кстати, есть у меня немало интересных тоже размышлений на тему и о зависти в том числе. Но, казалось бы, да, вот, ну любят они слушать. Вот бы мне еще реагировать на что там, как они говорили, чернь, да, там, интересуется. А нет, тренды как бы имели место тогда, и они говорят, как это так, фарисеи роптали. Роптали, это значит, высказывали негодование, недовольство тем, что они видели и слышали. И вот Христос, видя это, решил совершенно в корне изменить всю ситуацию. И написано следующее, он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Я специально так прочитал этот отрывок именно эмоционально, потому что многие читают этот отрывок безэмоционально, как бы чисто статистически, знаете, по-бухгалтерски, вот языком сухих цифр. 99, так, 100 было, минус 1, 99, ладно, пойду найду. А вот посмотрите, как это, во-первых, представлено красиво. Первое, что важно понять, что он говорит, а кто из вас, то есть, имея не, ну, 100 овец, не поступит вот так? Фактически, смотрите, что он делает. Он их поднимает, не унижает, а наоборот поднимает. То есть, он говорит, ну вы же так поступите, правда, так же поступит самый добрый пастырь. Он оставит 99 в загоне, пойдет и найдет эту пропавшую, и принесет, и вернет ее в стадо. Это ж такая радость. Он не скажет, ладно, ну, подумаешь, ладно, в следующий раз будет повнимательнее. Нет, он говорит, я должен ее найти, где-то заблудилась. То есть, посмотрите, как красиво начал он. Кто из вас, говорит, не поступит так? И вот кто бы мог пойти против и сказал, я так не сделал бы. Ну и какой ты хозяин после этого? Ну и какой ты добрый пастырь? Какой же ты пастух, если ты вот так раскидываешься овцами? Сегодня одна заблудилась, завтра вторая. За месяц от 100 овец у тебя сколько останется? Как говорят, дай бог 70. Вот и получается, Христос говорит, это неправильно. Правильно вот так. И все это было на фоне. И теперь в 7 стихе он забивает мощный гвоздь, на котором, кстати, очень многие люди должны увидеть и себя, вот на, скажем, вот держащимся за этот гвоздь. А посмотрите, что он говорит. 7 стих. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Итак, еще раз он говорит, на небе радость. То есть, вот то, что я читал специально эмоционально, оно и показывает, что есть радость. Когда человек пошел, написано, да, и найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Многие именно делают акцент на находке, что вот найдет, не найдет, заблудилась, не заблудилась. А он подчеркивает, что когда ты пошел и сделал свое дело, то у тебя появляется радость. Ну, кто из нас, делая любимое дело и делая его успешно, не испытывает от этого большой радости? Да, все радуются, да, когда у хозяйки пирог хороший получился, когда там отец что-то сделал хорошее, когда ребенок, конструктор построил что-то, все радуются. Так вот, посмотрите, какая самая большая радость на небе? Это когда грешник кается. Вот это потрясающая истина. Я не знаю, насколько вы внимательно ее когда-нибудь изучали. Меня лично даже вот давно, скажем уже в истине, я помнил вот всегда такие моменты, что покаяние это, знаете, как вот какая-то розетка, вот что ты должен покаяться. Ну да, покаяться. А когда ты каешься, а в чем тебе каяться? Ну, обычно это грехи какие-то, недостатки. Ничего хорошего с покаянием нет. А на небе радость, когда грешник кается.
Нам кажется,

кажется, что небо голову отворачивает и говорит: слушай, он такое творил, такое сказал, ой-ой-ой-ой-ой. Да не хотим мы даже, знаете, мы не близкие, не родственники, все-все-все, мы чужой мальчик, знаете, как говорится. Нет, небо радуется, так же, как радовался бы этот пастырь, который пошел и нашел ту бедную, заблудившуюся, стоящую там где-то в кушерях эту овечку. И вот здесь ничего не сказано про лекцию, что надо овце рассказать, что в следующий раз, если она поступит так же, за ней никто не пойдет, и это будет ее проблема, а ее волки найдут, а найдут, и они ее съедят. То есть нету такого, радость. И он говорит, и на небе радость. Вторая, кстати, история, она вот тоже очень интересная. Когда здесь представлена идея, что женщина потеряла драхму, и она подметает здесь комнату свою, да, ну, читаем 8 стих. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг, соседок и скажет: порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Итак, мы видим, что покаяние на небе вызывает радость. Вот почему сегодня нужно каяться. Не нужно стесняться каяться. Грешат все люди до единого, а каяться единицы. Почему? Потому что сатана облёк вот этот элемент покаяния негативом. Таким, знаете, нехорошим чем-то, что покаяние. И многие люди, они начинают возмущаться. Они говорят: а мне не в чем каяться. Что это значит? Я каяться должен. А когда начинаешь вникать в Писание, ой-ой-ой, глаз стыдно поднять к небу, потому что если посмотреть внимательно, а что, среди нас гордых не осталось? Я вас умоляю, да стоит только начать разговор, и сразу вылазит просто из человека вот это желание: я сказал, я посоветовал, я сделал, я помог, я направил, это ж мои друзья, я... Вы только вслушайтесь, как часто человек говорит «я». Это, пожалуйста, это один только из примеров. Ну и пошло, и поехало там очень много таких примеров. В чем нам каяться? Да хоть в чем, в зависти каяться или нет? Когда ты смотришь на других людей, и у тебя какие-то, знаете, такие завистливые нотки проскакивают, что, о, смотри, ничего себе, живут они, ага, куда там, на море ездили, сами сидят, ни кола, ни двора, ни денег, по морям они разъезжают, вот. Ой, ладно. То есть, понимаете, это такой маленький жизненный пример. Я в это лето, я столкнулся со столькими людьми, и один говорит: зависть. Я даже как-то в проповеди упоминал в одной из недавних, что да, я бы купил другую машину, но такие соседи завистливые. И так много раз. Есть в чем каяться. Беда в том, что сатана убедил сегодня людей: тебе не в чем каяться. Ты молодец, ты хороший, все у тебя прекрасно. Они пусть каются, она пусть кается, он пусть кается. И он еще пусть сильно не придирается, потому что я, если обижусь, ого, будет как. А Бог говорит: послушай, друг, посмотри, вот на небе радость, когда что-то находится, когда что-то потерялось и нашлось. Овца потерялась и нашлась. Драхма закатилась и нашлась. И третья история, это знаменитый блудный сын. Да, знаменитый, потому что он бессовестный, он забрал у отца наследство и пошел, скажем, его прокутил там, прокрутил со всеми этими женщинами. А потом написано: голод начался в той стране. Что это такое? Это обстоятельства. Обстоятельства, когда ты попадаешь в стесненные, трудные обстоятельства. И да, у него были очень стесненные обстоятельства. И он бы, написано, и рад был бы наполнить, 16 стих, чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Вы представляете, в какое попасть рабство человеку, что пася свиней ты не можешь покушать из их корыта. Уж казалось бы, на что, это знаете, как у собаки. Бывает, смотришь, ты собаке даешь кушать, а она еще горчит на тебя, как будто ты сейчас придешь, наклонишь и заберешь у нее из миски там половину, свою еду отстаивать. Ну как так? Думаешь, ну понятно, животное, оно не понимает. Так вот, ему не разрешали. И после этого он пришед в себя, придя в себя, сказал: столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. 17 стих, да. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидев его, отец его сжалился, и, побежав, пав ему на шею, и целовал его. Сын же его сказал ему:

Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку, обувь на ноги. Босый пришел, без копейки пришел. И что дальше? Говорит, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Почему? Потому что этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Там, конечно, есть еще и старший брат, второй сын. Это отдельно. Я не хочу сегодня этот вопрос трогать, потому что это тоже большая тема. Но обратите внимание на три ключевых момента. Три истории про потерю и находку. В первом случае это овца. Она потерялась, она знает, что она потерялась, и она не знает, как пойти домой. Это первая ситуация. Вторая ситуация – это драхма, копейка, монета, да, то есть, которая закатилась, она понятия не имеет, где она лежит, в кошельке ли она лежит, у богача она находится или у бедненького, да, у бедной вдовы. Ничего она не знает, но ее ищут и ее находят. Овцу ищут, драхму ищут, одна знает, что потерялась, но не знает дорогу домой, вторая вообще ничего не знает, а третий как раз-таки знает, что потерялся, знает дорогу домой и не идет. Почему? До какого-то определенного момента. И вот это важно вот здесь увидеть, что он написано «пришед в себя». То есть, когда он вернулся вот к тому нормальному состоянию, когда он был в доме отца, у них были слуги, все было хорошо, и он был сыном. И ему казалось, что нет ничего лучше вырваться из родительского дома с деньгами. Ну и что, что заживо похоронил отца? Ну и что, что переступил и, как говорят, на горло наступил и сказал, дай мне мою часть имения, я пойду. Ну и что, что мозгов не было вот этим всем управлять? Ну не было, да. Ну блудницы, зато ярко, как сегодня лозунг есть, да, живи ярко, умри молодым. Какая глупость, какую дьявол внушил людям вот эту ахинею, совершенно непригодную для жизни. Живи ярко, как будто от этой яркости, знаете, прям счастье сыпется. Послушайте этих ярко живущих, как они плачут. У меня друг, я как-то рассказывал, по-моему, да, он в Америке работает капелланом и, говорит, ездил там на Беверли-Хиллз, где в Голливуде люди живут, в Лос-Анджелесе, самый богатейший район, продюсеры, там, режиссеры, вот эти знаменитые мультимиллиардеры. И когда они умирают, как они плачут, как они каются, как он их чуть ли не исповедовал, когда вот приходил в их дома, кто-то раком болеет, кто-то еще что-то. Это не просто так. Это не просто так. Поэтому все это веселье, вот результат. И в результате, что мы видим, он нашелся. И радость, снова радость. Отец не начал его попрекать. Это о чем говорит? Что на небе никто не попрекает кающегося. Никогда небо не будет вспоминать и припоминать человеку его грехи и ошибки. А почему? А очень просто. Потому что, если мы прочитаем книгу Притчи 28.13, здесь мы находим очень интересную мысль. Мудрейший Соломон пишет следующее. Он здесь выше говорит о праведниках, которые торжествуют, и все это прекрасно. А дальше говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть модель покаяния очень важна. Овечка не может покаяться, драхма не может покаяться, а сын кается. Вы слышали, как он говорит? «Отче, согрешил я перед небом и перед тобою». Некоторые люди говорят, знаете, грешат перед людьми, а каются перед небом. В долг берут, не возвращают, обижают, еще что-то. А потом скупой такой слезой, как говорится, молитвой краткой. «Господи, прости меня, я виноват». А тут конкретное покаяние. «Отче, я и тебя опозорил, и тебя опозорил, потому что это был иудей». И вот здесь важно понять, что иудея поставили к языческим свиньям пасти их, которых он не ест, которые считаются нечистыми животными, еще и у них поесть не давали. То есть это низость падения дальше не придумать. Но посмотрите, он здесь говорит очень хорошую формулу. «Кто сознает и оставляет, будет помилован». А кто скрывает свои преступления, не будет иметь успеха, не будет иметь благословений. Вот это важно понять, почему христиане, они другие, они мирятся между собой. У нас вечеря Господня есть, всегда идет примирение, потому что это важно. Каждый христианин знает, что
Свою душу надо очищать, потому что она может быть грязной.

облипшая, знаете, какими-то наростами. И это для человека важно. Хочу вас интересный, вам представить один интересный такой тройственный отрывок. Это будет Евангелие от Марка, первая глава. Обратите внимание на три текста. Первая глава, 4 стих. Читаем. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Итак, первое, что мы видим, Иоанн приходит, проповедует покаяние, крещение покаяния и крестит. Поэтому я призываю каждого человека, который слышит эти слова, и если вы чувствуете, что вы не в завете с Богом, не крещенный, вы должны хорошо подумать. Потому что, когда человек крестится, Бог прощает все грехи. Это и есть момент прихода к Богу. Не просто, когда я пришел к Богу, и у меня, знаете, такое озарение какое-то в душе, я как-то себя чувствую лучше. Нет, может быть, наоборот, стыд давит на тебя за потерянные годы, за неправильно или напрасно потраченные средства. Но приход к Богу – это важно. И вот он и говорит, что «я проповедую крещение покаяния». Покайтесь и докрестится каждый из вас. Сегодня некоторые люди начинают придумывать вокруг крещения. Одному надо креститься в Иордане, где-то там, в Иерусалиме. Другому надо, чтобы тот его крестил, только тот. Третьему еще что-нибудь. Четвертый вообще говорит, я пока не крещу, я не тороплюсь. Знаете, как с женитьбой. Как будто грех вне крещения и грех после крещения, это, знаете, вот тут он не засчитывается, а здесь, здесь уже прям там в стократном размере. Нет, абсолютно одинаково грех везде считается. Но когда человек кается, оно непременно ведет его к крещению, оно ведет его к покаянию, потому что вот это покаяние, осознание греха, оно ведет к тому, что «Отче праведный, прости, я согрешил пред тобою». Это я думал, что я правильно живу. Почему? Потому что равнял себя с соседями, с другими. «О, как тот мытарь, фарисей, о, я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, как этот мытарь или как еще кто-то». Первое. Креститель, Иоанн Креститель проповедует крещение покаяния. 14 стих, посмотрите. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, то есть добрую весть Царства Божьего, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие». То есть, о чем он хочет сказать? Он хочет сказать, не тяните время, Царство Божие близко, покайтесь и веруйте в Евангелие. Второй момент. Иисус проповедует покаяние и веру, и близость Царства Божия. Очень прекрасная истина. Вот об этом и мы сегодня проповедуем. А если мы дальше посмотрим на 6 главу, и здесь 12 стих написано, он говорит уже об учениках, которых он уже нашел, учил их, и говорит, идите проповедуйте, если кто-то не примет вас, выходя, отрисите прах от ног ваших, потому что не навязывайте никому свое Евангелие, не надо, это не то, что можно сделать насильно, да, вот, держи, тебе будет добро, я причиню тебе добро, я нанесу тебе радость. Я размажу тебя прекрасной своей добротой и нежностью, да, и так далее, и так далее. Загоню тебя в угол своей щедростью. То есть мы здесь можем бесконечно фантазировать, но посмотрите, он говорит, отрисите, идите. Другой услышит, имеющий уши слышать, он услышит. Но 12 стих. Они пошли и проповедовали покаяние. О, как это сегодня непопулярно, проповедовать покаяние. А вы что, хотите сказать, что я грешник? А вы хотите сказать, что я грешница? О, на себя посмотрите. И все, и у людей рот завязан. А как это я могу кому-то сделать замечание, что он неправильно поступает? Вот и получается, что потихонечку голоса таких проповедников умолкают, потому что нетолерантно, неприлично, как-то, знаете, нежелательно, а там еще как-то. Вот почему левиты были от Господа накормлены, да, или, скажем, их удел был Господь. Они не должны были ни от кого зависеть, чтобы они смело проповедовали Евангелие. Они смело должны были говорить так написано, как говорил Христос дьяволу в пустыне, когда тот его искушал. «Отойди от меня, Сатана, потому что так написано». И если моя вера сегодня основана на «так написано», поверьте, друзья, нет никаких проблем. Господь и небо на вашей стороне. Но если не «так написано», а сказано кем-то, как-то, кому-то, по преданию, по какому-то еще там, по стечению. Мне так кажется, мне так хочется.
Это не есть правильно. Поэтому посмотрите, как Библия настойчиво призывает людей к покаянию. Вспомните разбойника, Матфея 27 глава, когда он висит злой, его поймали, его прибили ко кресту, он места себе не находит. И написано, он злословил этого того, кто рядом с ним висит. И тот злословил. А потом висели, 6 часов провисели. И в результате он говорит: «Господи, помяни меня, когда будешь в царстве твоем». И он покаялся. Разбойник покаялся, он принят на равных, как будто бы он, я не знаю, праведную жизнь прожил. Это Божья милость, потому что на небе радость, когда кается грешник. Это надо забить себе, как гвоздь крепкий в стену, чтобы мы знали, что и сегодня покаяние не должно быть унылым, оно должно приносить радость. Это облегчение души, когда ты открыл Богу грех свой, говоришь: «Господи, прости меня, согрешил я». И Бог с радостью прощает. Или, например, когда мы читаем Матфея 3 главу, когда идет проповедь, да, Иоанна Крестителя, и приходят некоторые там люди к нему креститься, да, и, скажем, фарисеи, саддукеи, они пришли и крестятся, потому что они считали, что они достойны быть крещенными, а те остальные недостойны. А он им что говорит? «Эх, порождение ехиднины! Кто вам внушил бежать? Нет искренности в вашем покаянии и раскаянии. А что вы делаете? Вы бежите от будущего гнева». И говорит что? «Сотворите же достойный плод покаяния». Достойный плод покаяния. Не просто слово «О, Господи, каюсь», да? А именно плод покаяния. Какие-то шаги на это рассчитаны. Конечно, кто-то скажет: «А в чем мне каяться?» И так далее, и так далее. Поэтому, если вспомнить Матфея 11 главу, кстати, в этом Евангелии, он очень часто говорит о покаянии, оно очень подробное Евангелие. Но если обратить внимание на 20 стих 11 главы Матфея, мы читаем: «Тогда начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись». Чудо не было ради чуда, чудо было, чтобы покаялись, чтобы понимали, что от него ты не спрятан, от него ты не скрыт, все он видит. Знаете, это как видеокамера, и когда ты что-то делал, на тебя смотрела так вот с уголка видеокамера, бесполезно отпираться, а мы отпираемся, а мы доказываем, мы говорим: это он меня спровоцировал, это она меня довела до этого. А где покаяние, чтобы сказать: «Господи, как тот блудный сын, виноват, я согрешил». И как мытарь, не смея поднять глаз к небу, говорит: «Господи». Вы помните, я как-то рассказывал в одной проповеди, когда есть видео, где девушка стоит в банкомате, какие-то там деньги что-то делает, а мужчина, молодой человек, сзади раз у нее украл бумажник. И стоит, посмотрел бумажник так по сторонам, потом раз смотрит наверх, а там камера на него смотрит. И он такой: «О, сори», положил бумажник на землю, постучал девушке и говорит: «У вас бумажник упал». «Ой, спасибо, извините, ага». Все, потом туда показывают: «Все, я все вернул, ко мне претензий нет». Достойный плод покаяния. Вот мы должны всегда это помнить, что наверх глянул, и Бог на тебя сверху смотрит и улыбается. Говорит: «Покайся, покайся, потому что ты погибнешь, если ты не покаешься». Поэтому что может мешать покаянию? Что мешало этим людям покаяться? Гордость, высокомерие, тщеславие, да? Я буду каяться? Перед кем? Я у нее буду просить прощения? Сколько семей развалилось из-за этого? Да, не прав, но не буду просить прощения. Это ненормально. Поэтому сегодня нужно в этом покаяться, в нашей гордости покаяться, в том, что мы порою не можем признать свою ошибку, ибо нам кажется, что что ты, сразу все засмеют, и только и будут теперь с утра до вечера из меня бедненького выжимать покаяние и смеяться с этого. Но нет. Теперь, если, кстати, открыть Деяния, вот в завершении хочу этот красивый текст привести нам все, друзья, в назидание, на память, вот так, чтобы тема покаяния действительно была перед нами раскрыта, вот полноценно раскрыта. 30 стих. И он говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вот это очень важно. Здесь написано, что Бог призывает, повелевает. То есть Он дает такую команду всем людям везде. Там в оригинале стоит «во все стороны покаяться». То есть смотри во все стороны, не только в одну сторону. Вот тут я чист, все, вот туда я иду, туда я смотрю.
посмотри, где у тебя есть, где ты наследил, где еще видны твои последствия твоих грехов.

0: И вот тогда тебе будет в чем покаяться. А небо с радостью примет этот дар, этот плод, который ты принесешь, потому что это великое благословение, когда человек кается перед Богом, мирится с человеком и в результате приходит к чистоте своего сердца. Небо ликует, и в числе спасенных добавляется еще одна душа. Да, потом будет крещение, потом будет жизнь, продолжение, может кто-то будет спотыкаться дальше, но небо радуется, когда один грешник кается. Вы представляете, 99 праведников не могут перевесить одного побитого калеку, вот этого, на которого пробу негде ставить. А у неба совсем другая математика, совсем другая философия. Я хочу еще раз вас призвать, покайтесь. Вы знаете, в чем каяться. Дух Святой откроет, в чем каяться. Перед кем надо покаяться, ибо это благословение. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня Ты позволил нам открыть эту потрясающую истину, тему покаяния. Я знаю, как много людей не могут переступить этот порог. Они не считают, что они в чем-то виноваты, особенно перед Тобой. Они нормально живут, они ничего не нарушают. Им так кажется, что они практически суперсвятые. Но мы знаем, Господи, что на фоне той чистоты и святости, которую мы видим в Иисусе, на фоне того открытого Тобою святого Божьего закона, нам всегда есть в чем покаяться. Помоги же, Господи, чтобы никто не остался не раскаявшимся на этой земле, но чтобы, как во дни Иоанна Крестителя, во дни апостола, во дни Иисуса, мы могли сами быть людьми, которые каятся перед Тобой, перед друг другом, и других вести к покаянию. Сохрани от гордости, сохрани от того, чтобы нам остаться в этом состоянии непокаянных людей. А Тебе да будет слава и честь и хвала великому Спасителю и Богу. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Всего вам, друзья, самого наилучшего.
1: Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
2: Человек, который ведет порядочную жизнь, делает другим добро и верит в Бога, вдруг попадает в серьезную беду. Теряет кого-то из близких, получает серьезную травму, сталкивается с болезнью ребенка. Примеров из жизни множество. Почему Бог допускает такую несправедливость? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Викторович Догель. Здравствуйте, Андрей Викторович. Ну, в общем-то, расхожая такая тема. И... Ну, люди очень часто задаются таким вопросом. Почему так происходит? Вот вроде бы добрый человек, уважаемый человек, заслуженно уважаемый, но вот что-то происходит в жизни нехорошее. А, тут еще момент. Дело в том, что мы открываем Священное Писание и видим там заверение, что... Бог будет хранить верного ему человека. Есть некий диссонанс, потому что мы воспринимаем, ну вот что-то как-то вот не сохранил.
3: Действительно, это вопрос, с одной стороны, как будто бы хрестоматийный, то есть да? Такой вот. С другой стороны, он очень-очень сложный, потому что нам нужно попытаться каким-то образом нашим несовершенным человеческим разумом пытаться объяснить вообще промысел Божий, то есть тот путь, которым Бог ведет каждого человека. И поэтому тут ответ, с одной стороны, может быть, ну, вот очень простым, там, тремя словами сказали, как будто бы ответили. Но дело в том, что перед лицом трагедии вот эти простые ответы, они как будто бы не очень работают. То есть со стороны, когда ты можешь какие-то простые объяснения рационально говорить, а в самой ситуации все видится по-другому.
2: Ну, то есть, когда это не касается меня или близких людей, объяснения, в общем, находятся. А когда это вот близко происходит, тут сложнее.
3: Да, и поэтому... Простые вопросы, вернее, простые ответы, они справедливы, они правильные. Там, можем так их сейчас озвучить, там, что, к примеру, что да, вот идет великая борьба между Богом и дьяволом. Человек на этом

поле битвы находится. Здесь, как на войне, происходит что-то за гранью там, логики. И что-то может произойти то, что идет не по твоему сценарию. Да, Бог обещает, защищает, обещает, но защита Божия в конечном итоге она ведет к вечному спасению. А здесь и сейчас, и вот здесь вот большой вопрос, потому что, с одной стороны, мы с вами читаем там 90-й псалом, 22-й псалом, где говорится, ну вот же, язва не приблизится.

0: пастырь, все как бы должно быть хорошо, а почему сейчас плохо? И вот как бы вот это противоречие, оно присутствует.
1: Есть ведь помимо еще псалмов, есть еще и закон, в котором вообще прямое Божье обетование, что я вот благословение дам, буду с тобой, буду ограждать тебя от всех врагов, там, от болезней, кстати, и всего такого.
0: И Бог при этом остается невидимым в нашей жизни. То есть вот эту степень защищенности нашей мы же не знаем. То есть вот вопрос, те болезни, которые в моей жизни или трагедии случились, это какой процент от возможных трагедий? И получается, ну, с другой стороны, говорю сейчас, думаю, а я что, адвокат у Бога, я его защищаю, то есть я каким-то образом должен спасти его репутацию, как бы, ну, нет, это не нужно делать, потому что трагедия, она все равно не объясняется, когда она происходит, она не объясняется вот этой логикой.
1: Знаете, тут ведь еще есть сравнение. То есть мы же всегда сравниваем. То есть вот этот человек, ну, он праведный. Ну, во всяком случае, как мы его видим, он праведный, он добрый, он хорошие дела творит. У него отношения с другими людьми, то есть видно, что он как-то, ну...
0: Хороший человек.
1: Хороший человек.
0: Хороший человек.
1: И есть человек, ну не будем говорить плохой, но человек, который ведет себя... эгоистично, человек, который ведет себя неправильно,
0: ну, очень часто. Толерантно это все называется, Библия более прямо в 72-м, 72-м псалме говорит, позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. То есть безумные и нечестивые, то есть это люди, которые какие-то невероятные вещи творят, беззаконные, попирают нормы морали, и у них все хорошо, хорошо в семье, хорошо с достатком, хорошо с здоровьем. И это нормальная картина нашей жизни. Вот здесь, как бы, мне кажется, есть некая ловушечка в том, что, во-первых, ну, очень сложно оценивать жизнь других людей. Очень сложно. Там, по большому счету, мы в своей-то не эксперты. Трудно разобраться. А уж в чужой, что там человек чувствует, что, какие эмоции проживает, и насколько это отличается от того, что он транслирует в мир. То есть это очень большой вопрос.
1: То есть легко сказать, что этот человек плохой, но практически никогда нельзя сказать, почему он такой.
0: Мы же с вами наследники великой русской литературы, да? И почему она стала великой? Потому что эта литература всегда показывала, что нету однозначных людей. То есть в самом плохом человеке есть что-то хорошее. Да, вот весь Достоевский об этом и, в общем-то, Толстой. Поэтому это один, да, ответ. Поэтому нам судить, там, нечестивый человек, не нечестивый, как бы вообще это... Ну, вот псалмопевец может это сказать, он поэт, Бог его вдохновляет. Но нам, как бы, вот, брать на себя такую смелость и вот сейчас вот определить, вот это нечестиво, а что-то вот как-то вот хорошо живет, а вот этот праведник. Мы можем быть необъективны в наших оценках. Вот мне больше, скажем так, вопрос волнует в том, как мы проживаем. И вот нужно поработать с нашим неким таким чувством справедливости. Ведь что нас возмущает? Это некое вот чувство справедливости, которое там в нас, которое как-то коррелируется вот с нашими представлениями о мире, исходя из этого мы как-то вот как должно быть правильно. И вот с какой стати мы сами являемся вот этим стандартом, эталоном справедливости, чтобы говорить, ну как-то там что-то не так идет, как должно идти. Вот здесь вот момент какого-то... То, что в Библии есть термин «смиренно-мудрее», возможно, утрачивается. Мы абсолютно субъективны. Знаете, вот есть великий христианский писатель Клайв Льюис, замечательные его книги, мы все любим. И вот интересно, он вот эту проблему страдания исследовал в своей жизни и написал замечательный такой логичный, красивый трактат о страдании. Писал, будучи еще достаточно молодым человеком, он профессор, он хорошие книги пишет. И такой блестящий трактат написал. Очень логичный, очень все объясняющий. Он достаточно поздно женился. И так получилось, что его любимая супруга спустя некоторое время вот, после брака в нее обнаружили онкологию. Она мучительно у него на глазах умирала. И вот в этом опыте он пишет другой трактат о страдании. И это абсолютно другой. Вот этот второй трактат о страдании, иногда его читать страшно, потому что там вопль таких гневных даже вопросов к

0: Богу. Один и тот же человек, когда говорит о проблеме страдания со стороны и в ситуации, абсолютно разное проживание. И вот та честность, с которой он пишет второй трактат, вот эта честность, которая описывается в книге Иова, да, и которая шокирует хороших людей, которые находятся рядом, потому что, а как ты можешь так проживать? А почему ты можешь задавать Богу такие вопросы? А почему ты уверен, что твое страдание несправедливо? И Иову, по большому счету, каких-то аргументов-то, ну, он пытается их собрать, но оно как-то все не очень работает, и все это заканчивается, ну, помните, тем, что Бог просто разговаривает с Иовом, рассказывает ему какую-то популярную биологию, не отвечает ни на один его вопрос, и вдруг Иов во всем этом не то что прозревает, а как будто бы вот принимает все. Потому что Бог с ним говорит.
1: Не отвечает, может, нечего ответить. Ну, потому
0: Богу?
1: Что... Да? А почему нет?
0: Ну, Богу, может быть, нечего ответить тогда, ну, только в таком случае, что человек-то не поймет. И вот с Иовом-то ведь диалог такой, Иов, ты не можешь все понять. И вот когда мы смотрим на происходящее с Иовом, может быть, так скажем, легитимизировать такую позицию, что я не могу все понять в жизни. Это нормально, что я не все понимаю в жизни. Я не могу вот, понимать те законы, по которым развивается как моя судьба, так тем более судьбы других людей. Все это во власти Бога. Есть же то, что и в книге Иова озвучится, это лейтмотив всей Библии, то есть финиш. Что же в конце? Знаете, у нас есть поговорка русская «конец делу венец». То есть вот то, как закончится, оно и определяет, чем была твоя жизнь. Трагедией или героическим каким-то путем?
1: Хорошо говорить об Иове, о котором сказано, что Бог его благословил вдвое по сравнению с тем, что было. И как бы и описывается сразу, ну, правда, по количеству детей столько же, по количеству там богатства и так далее вдвое больше, чем, чем было. То есть, ну вот пережил, остался верным, хотя тут тоже есть вопросы, насколько верный. Потому что, в общем-то, он, ну, говоря так, он вопил, он возмущался, он даже в какой-то степени, ну, наверное, переходил на какую-то грубую вообще лексику по отношению к Богу. В данном случае можно говорить о том, что он ругался даже. Вот. И все вернулось. Но в жизни-то, ну, как, не могу сказать, что всегда, но часто не так. То есть праведный человек страдает. Например, заболевает раком в расцвете сил и лет. И умирает. Попадает... Ну, не знаю. Опять-таки, это все какие-то умозрительные вещи, но по навету бывает, бывает арестован. Ну, для нашей страны вот такой опыт, когда по навету, по ложным доносам и так далее человека арестовывали, отправляли, иногда вообще лишали жизни по ложным обвинениям. Ну, это в общем-то, известная история. Вот. Сейчас, может быть, это не так часто, но, в принципе, никто не застрахован и сейчас.
0: Ну, да, тоже. От тюрьмы, от сумы. Это тоже норма. Смотрите, вот наше время все-таки отличается от времени Иова, потому что Иисус Христос является ответом на все вопросы. Его крест, его жертва, его путь, его вот, смирение и то, что он, оставив всю власть, всю силу, всю безопасность, приходит и рождается как ребенок, рождается в бедной семье, проходит через все тяготы, непонимание в семье, отвержение даже в семье, а потом непонимание стороны людей, которым он делает добро, и предательство близкого круга. То есть он проживает жизнь, которая заканчивается мучительной смертью. Заканчивается это его воскрешением, победой, и потом он просто говорит своим последователям, нам с вами, ребята, ну вот путь, и это путь, по которому вы пройдете. В разных вариациях, но это ваш путь. У вас не будет вот такого... Вот почему у нас как бы вот это возмущение? Потому что есть завышенное ожидание, что Бог будет сдувать с нас вот пылиночки, и вот прямо только этим будет заниматься. Богу нужно нас провести.

0: через очистительный огонь жизненных испытаний, чтобы мы сами там, во-первых, почувствовали огромную нужду в Боге, взыскали его, выстроили вот настоящие, реальные взаимоотношения, а не какие-то рисованные. И вот, вот эти трагедии, переживания, это тот момент, когда вот эти отношения, они проверяются на прочность и, в общем-то, ну, становятся настоящими. Это жестоко, может быть, звучит, да, и сказать это легче, нежели пойти и пройти вот эти испытания. Но в этом и есть благость Божья, что Он не оставляет свою работу над нами, проводя через жизненные испытания, страдая и плача вместе с нами. Он знает, что мы должны пройти этот путь, чтобы пройти весь путь Иисуса Христа, чтобы наш путь закончился, как и путь Иисуса Христа, воскрешением и победой над смертью.
1: То есть это звучит прям как такое вот печальное в значительной степени обещание, что если вы с Богом, то вам предстоят страдания.
0: Кратковременные, легкие страдания.
1: Кратковременные, легкие.
0: И дальше так, пояснение, с точки зрения Бога.
1: С точки зрения вечности. Да.
0: Но мы с нашей точки зрения это могут быть мучительные, запредельные. Но с точки зрения вечности, кратковременные. Знаете, есть одна проблема. Вот я изучаю как бы раннее христианство, историю раннего христианства. И вот я вижу огромную разницу, что было в разуме христианина первых веков, когда он принимал решение быть христианином, и нашим временем. Часто мы как бы... Ну, мы говорим, и в этом есть часть правды, что ты приди к Богу, к Иисусу, и жизнь станет правильной, Господь будет за тебя бороться, Он будет тебя защищать, благословлять, и в твоей жизни все будет хорошо. Но это только часть правды. А полная правда, вот первые христиане, я читаю, я просто удивляюсь, да? Для них решение стать христианином – это решение стать смертником. Потому что с вероятностью 90%, что ты, становясь христианином, ты обрекаешь себя в скором времени, когда тебя найдут, на мучительную смерть.
1: А рано или поздно тебе придут и скажут.
0: А если ты решаешься на служение, то это 100% гарантированная смерть. И люди на это шли, и церковь росла такими темпами, колоссальными, что Римская империя в течение там, 2 столетий просто рухнула, потому что она переродилась изнутри. И вот эти, казалось бы, запредельные страдания, гонения, уничтожения, они не уничтожили христианство. И во всем этом люди видели высочайший не просто смысл, честь для своей жизни. Что жизнь прожита вот с этим смыслом великим, который дал Бог повторять, это честь проходить путем Иисуса Христа. Поэтому, знаете, если упрощенно ответить, упрощение – это упрощение, страдания в жизни хороших людей – это привилегия. Я сейчас не хочу говорить это к страдальцам, вот, ну, вот страдающим, и как-то вот сказать слова утешения – это вообще большая сложность, сказать небанальные слова, когда человек в трагедии. Иногда, может быть, и не нужно говорить, просто сесть и поплакать. Но когда ты просто... проживаешь свою жизнь, да, и своими неприятностями сталкиваешься, близкие люди, то, возможно, стоит переосмыслить выборы решения, которые ты сделал, которые Дух Святой тебя пригласил, которым ты под влиянием Духа Божьего сделал, и увидеть в этом, на самом деле, великую благость, милость, и посмотреть на тот конечный пункт, который за этими, как говорит Библия, кратковременными, легкими страданиями ожидает верующий человек.
1: То есть, на самом деле, цель окупает все расходы. Ну, я так, таким меркантильным языком говорю.
0: Возможно, да. Возможно, это честный язык, которым можно так
1: описать. То есть, если эта цель есть, и если ты понимаешь, что она того стоит, то можно преодолеть, пережить ради того, чтобы достичь.
0: Да, в Евангелии есть такой текст, сейчас его по памяти процитирую, что люди поврежденного ума думают, что благочестие служит для прибытка. То есть это нарушение когнитивных способностей, когда мы думаем, что благочестие, наши отношения с Богом, они для успешного успеха. Нет. Успех с точки зрения Бога, он другой. Он в верности. Бог верен своему слову и спасет грешника. Грешник, если верен Господу Иисусу Христу, имеет все шансы через страдания.

0: страдания, переживания, быть очищенным кровью Иисуса Христа и войти в вечность.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, наши страдания временны. Но стоит ли того результат? Стоит ли того цель? Задайте себе этот вопрос. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Господь Бог ваш идет перед вами.

0: От чего должен отказаться христианин и что он непременно должен обрести? Что значит облечься в Господа и как это сделать? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Итак, вот жизнь человека, который поверил в Бога, все-таки должна как-то меняться. Об этом, я думаю, знают все. Она должна измениться. Но что конкретно должно поменяться в жизни верующего человека? Да. Каким образом?
1: Да, очень вопрос важный и насущный. Я предлагаю вам вначале прочесть в послании к римлянам в 13 главе, с 10 по 14 текст. В Римлянам 13 главе, тексты с 10 по 14. Юлия, вы могли бы прочесть?
0: Да, с 10 по 14. Угу. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти.
1: Да, спасибо. Мы в этих текстах видим, что начинает апостол Павел эту мысль с того, что любовь не делает ближнему зла. Угу. Но почему-то в жизни и порой даже в церкви это не всегда работает. Что бывает такое, что люди между собой ссорятся, да, и желают, и делают друг другу зло.
0: Хотя говорят о христианской любви.
1: Да, ну, хотя говорят о христианской любви. И звучит призыв: пробудитесь от сна. То есть вы как будто в сонном состоянии каком-то находитесь, как будто не понимаете, что мы стоим на пороге уже Царствия Божьего. И каждый человек, даже если мы не говорим сейчас о близости второго пришествия Иисуса Христа, для каждого человека пришествие может наступить в любой момент, его личное пришествие, когда его жизнь заканчивается. И все, выбор уже сделан, дальше ничего не сделаешь. Дальше только второе пришествие. Отвергнуть дела тьмы поэтому необходимо. И облечься в оружие света. И сказано дальше, облекитесь во Христа. Вот это очень важный момент. Что значит облечься во Христа? Облечься значит одеться, буквально. Одеться во Христа. Как это так? Что нужно конкретно сделать для этого? Я предлагаю вам открыть первое послание Коринфянам, 15 главу, и прочитать тексты с 45 по 49. Первое Коринфянам, 15 глава, тексты с 45 по 49. Так и написано. «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Речь об Иисусе Христе. Он назван последним Адамом.

0: Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Здесь апостол говорит о том, что все мы по природе своей унаследовали образ перстного, Адама. Да?
1: Земного человека, греховного, так?
0: Да, подверженного греху на протяжении многих-многих-многих столетий. Грех искажал человеческое естество. Природу человеческую, которая была изначально создана по образу и подобию Божьему, грех извратил и исказил порой до неузнаваемости. В некоторых людях очень сложно, попытавшись даже очень сильно увидеть образ Божий. Но апостол говорит, что благодаря тому, что сделал Иисус Христос, верующие в Него, те, кто как раз облекутся в Него, как мы прочитали выше, могут носить образ небесного. Они могут преобразиться из вот этого состояния перстного человека, подверженного многим-многим столетиям греха, преобразиться в Него, в образ небесного, в образ Иисуса Христа. И здесь речь идет о воскресении. В этой 15 главе первого послания к Коринфянам речь идет о воскресении, да, о том, что Христос воскрес. И если Он не воскрес, то вера наша тщетна и так далее. Вся глава посвящена этому воскресению. И вот тексты, которые мы прочитали с вами только что, они как раз и говорят, что результатом этого воскресения нас вместе со Христом будет преображение в Его образ. Да, и мы будем носить образ небесного. Но образ небесного мы можем начинать преображаться уже здесь и сейчас на этой земле, не дожидаясь воскресения из мертвых. И об этом апостол Павел говорит в другом своем послании, послании к Колоссянам, 3 главе, тексты с 1 по 15, давайте прочтем. Послание к Колоссянам, 3 глава, тексты с 1 по 15. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли символическим образом, да, он говорит, когда крещение человек принимает, он как бы умирает со Христом и воскресает из водной могилы. И он говорит, ибо вы умерли. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Остановимся. Видите, тот же самый смысл, да? Совлечься ветхого перстного, который был по образу Адама, и облечься, то есть одеться в нового, который по образу создавшего его. Дальше 11 текст. Мы пропустим и читаем 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот такой призыв содержится в послании к Колоссянам. Апостол Павел также ведет речь о воскресении. Если вы воскресли со Христом, написано, да, то о горнем помышляете. Вы умерли, но вы и воскресли со Христом. И должны прежний образ ветхого человека с себя

0: себя снять, совлечься, как сказано, угу. и облечься в нового, вот, созданного по образу Божьему. Здесь, в текстах с 5 по 9, мы также увидели и призыв отвергнуть дела тьмы, как и в послании Римлянам, 13 главе, да, вначале да. мы с вами прочли. Да? Угу. Что значит совлечься? Мы уже сказали, это значит буквально содрать с себя ветхие лохмотья. Угу. То есть не просто снять одежду, да, и повесить ее там, да, аккуратненько куда-то на плечики. Нет, речь идет о том, что мы должны сдирать с себя вот эту одежду ветхого человека. Грязную одежду, как здесь перечислено. И здесь перечислено то, что является собой вот этой вот одеждой ветхого угу. человека. Мы прочитали. Но не вот только это,
1: да, и, простите, да. так, еще раз, может, повторим, там, блуд, нечистота, страсть, похоть, любостяжание, идолослужение, то есть вот это вот все, что Богу противно, так сказать.
0: Гнев, такой, дальше да. сказано во всем тексте, ага. ярость, злоба, злоречие, да, да, сквернословие да. уст, ложь. Говорить ложь друг другу, все это нужно угу, себя снять, угу, угу. да, но не просто снять это с себя, а облечься в нового человека. Буквальный перевод: как избранные Божии, святые и возлюбленные, наденьте на себя внутренности, сказано, милосердие, доброты, смирение, кротости и терпения. И интересно, что вот это греческий термин внутренности, почему именно внутренности наденьте? Это буквальный перевод, у нас не так переведено, а в буквальном смысле, потому что это наиболее благородные внутренние органы, такие как сердце, печень, легкие, они считались вместилищем эмоций, чувств. И вот именно эти добродетели, эти чувства, самые добрые, должны быть надеты на нас или быть внутри нас, исходить из нашего сердца. Но одежду нам привычнее, конечно, надевать, да, вот не внутренности, да, а одежду нам привычнее надевать. Поэтому давайте представим, что те добродетели, которые здесь перечислены, это элементы гардероба. Открываем мы свой вот шкаф, шифонер, и что мы там видим? Что предлагает нам Господь для того, чтобы мы это на себя каждый день старались надевать? Первое, что перечислено, это милосердие или сострадание. Ойктермос, древнегреческое слово. Ойктермос, да, переводится как «милосердие» и «сострадание». И когда мы говорим о милосердии, вспоминается произведение братьев Вайнеров, которое называется «Эра милосердия». Мы с вами, наверное, знаем его лучше по экранизации, которая названа «Место встречи изменить нельзя». Это история, да, о Глебе Жеглове, Володе Шарапове. А оригинальное как бы, да, произведение оно называется «Эра милосердия». Братья Вайнеры его написали. И там показаны две противоположные точки зрения на мораль. Одной точки зрения придерживается Жеглов. Это ярость благородная, да, которая вскипает, как волна. Что ради достижения правды, которая ему кажется правдой, можно поступиться кое-где и принципами законности и так далее. Главное – добиться результата. А вторая точка зрения – это как раз милосердие. И вот в книге ее придерживается Владимир Шарапов, боевой офицер, который только вернулся с фронта. В экранизации это не так явно. В экранизации эту концепцию показывает на одном из их вечерних вот, ужинов Михаил Михайлович Бонзе, старый еврей, который жил вместе с Шараповым в одной квартире коммунальной. И вот там удивительный диалог между ними разворачивается. И он говорит, что я верю, что преступность в нашей стране победят не карательные органы, а милосердие. То есть только любовью можно изменить человека. Только милостью, прощением и милосердием и состраданием люди в ответ на это меняются. Вот, говоря о милосердии, вспоминается это произведение «Эра милосердия». И в нашем современном мире, окружающем нас, эра милосердия, о которой мечтали тогда люди в послевоенное время, вряд ли наступит. А в церкви? А в душе христианина, верующего человека? Господь претендует на это?
1: Ну, в церкви скорее, наверное, должно наступить, потому что в мире проблем разных много, которые

0: решить не всегда возможно, да? А вот в церкви все-таки, где есть определенные, как сказать, и своя атмосфера, и свои границы, и люди верующие, они вроде бы и призваны действительно к добрым делам, прежде всего верующие к этому призваны. Наверное, хочется верить, что это скорее наступит, да? И Павел-то он обращается к верующим, конечно, все-таки к христианам это письмо написано.
1: Ну да, без веры во Христа это все бессмысленно, это невозможно. Облечься во Христа, другими словами, облечься вот в эти добродетели в том числе. Это одно из значений, да, что жить во Христе, пребывать во Христе и облечься в Него. Итак, в нашем гардеробе первое, что мы видим, предлагает нам одеться во что Господь, это милосердие и сострадание. И, пожалуй, это фундамент того, с чего начинается любовь и отношение к людям, вот такое, да, христианское. Следующее мы читаем, после этого сказано, милосердие... Благость. А вот что такое благость? Греческое слово «христотес» переводится как «доброта», «порядочность», «честность». Вот что значит благость. Доброе отношение к людям, порядочность, честность. Это дух дружелюбия и взаимопомощи. Этим термином также может обозначаться. Дух дружелюбия, взаимопомощи, готовности откликнуться на нужду ближнего, чтобы помочь ему. Как часто нам случается с вами делать добрые дела? Порой мы в своих заботах, в своих беготне, вот этой в цейтноте, в круговороте собственных дел, просто и времени для этого нет. Не то, что мы не хотим. Может быть, и хотели бы, но не замечаем этого. Вот. Когда в последний раз, например, приходилось сделать доброе дело? Такое прям по-настоящему доброе дело, после которого почувствовал, я помог человеку. Вот порой бывает сложно вспомнить, а Господь призывает нас. Это должно быть частью нашего ежедневного гардероба, который мы должны на себя надевать.
0: Ну, может быть, здесь верующие делают то, что вот одна рука делает то, чего другая не знает,
1: хорошо,
0: и сразу забывают
1: хорошо,
0: про сделанное
1: так.
0: добро.
1: Хорошо,
0: но все-таки я
1: так.
0: думаю, что когда речь идет еще о сделанном добре, дело касается все-таки не твоего близкого окружения, ну, то есть не твоей семьи, не твоих детей, там, родителей, мужа и жены, а им-то по определению мы делаем добро. Это и есть мы, это
1: дай
0: и
1: бы
0: есть
1: Бог.
0: Наша семья.
1: Дай бы Бог. Но хорошо, не если не мы все, хотя бы своим ближним, родным, детям, там, женам,
0: уже,
1: мужьям,
0: уже
1: это
0: хорошо,
1: уже хорошо.
0: Да.
1: Это уже
0: но,
1: хорошо.
0: А если это, в общем-то, чужие люди, мы можем сказать, у них есть там свои, кто-нибудь о них позаботится. А не надо было вот влезать вот в это все. И можем так сказать, пройти просто мимо чужой беды, где мы действительно могли хотя бы хоть капельку и помочь.
1: А бывает такое, что Бог через этого человека лично к нам обращается. Ведь вы помните притчу Иисуса Христа, когда он рассказывал, что сделав или когда мы помогли одному из малых сих, вы сделали мне, посетили меня в больнице, болен был, когда да, навестили меня, когда жаждал, напоили меня, алкал, накормили меня и так далее. И сделав это доброе дело одному из людей, вы сделали это мне. То есть мы Господу этим можем с вами послужить. Поэтому такая доброта, порядочность, дух дружелюбия, взаимопомощи, благость. То есть благое расположение, доброе расположение к людям – это второй элемент гардероба, который предлагает нам здесь апостол Павел. Дальше, следующее, что мы с вами читаем. Благость, далее.
0: Смиренно-мудрие.
1: Смиренно-мудрие. Интересное слово. Оно буквально переведено с греческого «топейна фрасюне», то есть смирение и мудрость, когда они сочетаются между собой, да? «Топейна фрасюне». Скромные мысли о себе. Скромные мысли о себе. Не почитать себя выше других. И вы знаете, почему-то, вот говоря об этом термине, об этом вот смиренно-мудрии, топейна фрасюна, мне почему-то в первую очередь вспоминается Рождество Христово. Знаете, в каком контексте?
0: В каком?
1: Потому что это был пример величайшего смирения. Когда Бог, Творец неба и земли, добровольно облегся в человеческую плоть и в образе младенца здесь, на земле, явился. Очень хорошо описано, описывает апостол Павел в послании к Филиппийцам, 2 главе, вот это смирение Христа. Филиппийцам, 2 глава, тексты с 5 по 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования,

0: Какие во Христе Иисусе? А какие у него были чувствования? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот в чем величайшее смирение. Когда мы вспоминаем о Рождестве, это величайший пример смирения. И есть один очень красивый рождественский псалом, который поется на Рождество во многих церквах в нашей стране. Называется он «Это ночь святая, это ночь спасения». Да, и вот там есть такая фраза. Да. «Вы пойдите, посмотрите на великое смирение». И вот Рождество Христово – это действительно пример величайшего смирения. И нам Господь предлагает также облечься в эту добродетель, потому что облечься во Христа – это облечься и в Его смирение.
1: Ну, Иисус Христос, приняв образ человека, да, Он ущемил себя все-таки, потому что это божество. Вот у нас, когда человек рождается в мир, и если ребенок здоровенький, мы радуемся, ой, родился, новая жизнь. Но мы живем в этом мире греха, и мы ограничены. А безграничный Бог, у которого престол – это небо, Он очень сильно ущемил себя, родившись здесь, в греховной земле. На греховной земле. И для, ну, нам это тяжело понять, но это так.
0: Мы можем только верою принять это и сказать, что, Господи, мы понимаем, что Ты ждешь и от нас этого. Смиренно-мудрее – это та добродетель, которую Господь хочет видеть нас. Совлекшись ветхого, где ярость, мы читали гнев, да, крик, злоречие, сквернословие – это как раз все противоположности смиренно-мудрию. А смирение – это как раз то, о чем мы с вами сейчас сказали. Это когда человек добровольно, да, он может быть и выше тебя по статусу, он может быть и умнее тебя, и старше, но смирение или смиренно-мудрие, оно позволяет такому человеку думать о себе и так же, как Христос. Он говорит, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе.
1: Если я не ошибаюсь, по-моему, в заокском переводе это звучит как «у вас должен быть тот же образ мысли».
0: Да.
1: То есть, ну, про чувства, когда говорят, мы не знаем, что там Бог образ чувствует. Мысли. А образ мысли, ну, мы же понимаем, как Бог, его принципы, они изложены в Библии. Другое дело, их трудно выполнять, но мы понимаем, что изложены в Библии. И мы знаем Божью цель, к чему он идет, к спасению души, к помощи нам, грешным.
0: Все верно. Возвращаемся к нашему третьей главе послания к Колоссянам и читаем следующий элемент гардероба, который нам необходимо иметь. Послание к Колоссянам, третья глава. Благость, смиренно-мудрие, потом кротость, да, кротость. Что такое кротость? Что такое кротость? Праутес, греческое слово, переводится действительно как кротость, усмирение себя, да, укрощение. Это повиновение Богу и Его воле, даже если наша воля порой говорит другое. Даже если наше искреннее внутреннее желание порой говорит о другом. Кротость – это когда мы принимаем волю Божью, вопреки порой собственной воле. И она проявляется в мягком, добром отношении к людям, часто даже к противнику, к врагу своему, там, к оппоненту. Это умение обуздывать и подчинить свою силу и свою гордыню, покоряясь воле Божьей. Иногда люди воспринимают кротость за слабость. Ну вот как вы думаете, чем кроткий человек отличается от слабого?
1: Ну, если связывать кротость действительно с повиновением воли Божьей, я бы сказала, чтобы повиноваться воле Божьей, нужна сила.
0: Сила.
1: Чтобы действительно смирить себя и покориться Богу. Вот, поэтому, ну, и кротость – это наш выбор все-таки.
0: Осознанный
1: это
0: выбор.
1: Воля – это выбор. Слабость, она, ну, может, слабость тоже наш выбор, но как будто, когда ты уже загнан в тупик, вот ты слаб, ну, ты и слаб. А кротость, если это в контексте с повиновением воли Божией, это

0: То, что выбрал ты сам.
1: Да.
0: Ты сам выбрал смириться.
1: Потому что Господь ждет от нас. Ну, угу. Практический пример, какие можно привести. Ситуация бытовая. Вам нахамили. В транспорте, это, не знаю, в магазине, где угодно. Посторонний человек, которого вы первый раз в жизни видите, вдруг вам ни с того ни с сего хамит. Наше естественное человеческое желание ветхого нашего человека, который перстный, да, какое? Ответить? Тем же. А то порой еще бывает, мы гораздо можем ловчее и острее, да, ответить так и унизить, что мало не покажется. Да. Это вот первая реакция, которая может возникать даже у верующего человека. Но, как вы правильно сказали, для того, чтобы проявить кротость в данной ситуации, нужна сила. Вот как раз ответить так, как вызывает первое желание, это слабость. Я считаю. Потому что ты не поработал, ты не приложил никакого усилия абсолютно. Это первое, что тебе приходит в голову.
0: Ты
1: это твоя...
0: по поводу у импульса. Да,
1: у импульса, у своей природы, у своего характера, темперамента, да, чего угодно. А вот кротость подразумевает, что ты кротишь или укрощаешь да, вот этот свой гнев, с Божьей помощью, естественно. Да, навыком все это, с практикой, это все легче и легче делать. Но если ты не пытаешься и не стремишься к этому, и не пробуешь ни разу, этого навыка и чувства, и добродетели это у тебя и не возникнет никогда. Но всякий раз, с каждым новым разом, когда ты пытаешься это сделать, укротить свой гнев, свой темперамент, свой... и просишь Бога о том, чтобы Он надел это на тебя, Бог сверхъестественным образом может это сделать. Вы понимаете? То есть это же образы того, тех элементов гардероба, которые Бог нам может даровать, как свои добродетели. И все это нам по человеческому нашему естеству абсолютно не свойственно. Нам как раз свойственно противоположное. А Господь говорит, облекитесь. Облекитесь во Христа. Облекитесь вот в это. Еще одно остается у нас, да, добродетель, которую мы не перечислили. Кротость. Дальше, да. Долготерпение. Макротюмия, долготерпение, великодушие или выдержка. И вот для того, чтобы проявлять долготерпение, необходимы нам предыдущие перечисленные добродетели.
0: Ну, такое ощущение, что у них вообще одна платформа у всех этих добродетелей.
1: Ну да. Но чтобы долготерпение проявить, именно то долготерпение, которое Бог ждет, предыдущее необходимо в себе стяжать, да, просить Бога, чтобы Он в нас это взращивал. Потому что иначе это просто будет пытка. Иначе это долготерпение без кротости, без милосердия, без смиренномудрия, без благости. Это будет просто пытка. Но если предыдущие в нас проявляются, то долготерпение будет естественным. Да, оно как бы основывается на платформе предыдущих перечисленных добродетелей. И самые важные слова записаны в завершающих текстах с 13 по 15. Давайте прочтем. «Снисходя друг другу и прощая взаимно». То есть вот на чем основывается человеческие взаимоотношения. На снисхождении, прощении. «Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть любовь – это то, что объединяет в себе все эти добродетели. Потому что любая из них, из этих добродетелей, является одним из оттенков проявления любви. Одним из полутонов или одной из граней любви. «Любовь есть совокупность совершенства и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны».
0: Очень хорошо. Вот, коль скоро мы говорили о том, что в это надо облечься и сделать эти качества своей одежды, я подумала о том, что сейчас люди, ну, я, другие люди, в общем, мы все тратим много времени на выбор своей обычной одежды. Мы и на шопинг ходим, и на маркетплейсах, ищем часами, что подешевле, повыгоднее да покрасивее нам приобрести. Но это необходимо, это тоже часть нашей жизни.
1: Конечно.
0: Но надо сделать ощутимой частью нашей жизни облечение вот в эту одежду Христовой.
1: Духовного гардероба нашего, об этом не забывать. И в церковь, и в церковь люди приходят всегда в одежде красивой.
0: Да.
1: Редко кто, когда приходит в лохмотьях. Да? А вот лохмотья нашего ветхого человека порой видны. Порой видны. Мы не задумываемся о том, что мы пришли сейчас в лохмотьях ветхого человека. Они смердят. Они смердят, даже если ты христианин. и сразу видно, да, по человеку, в чем он надет. Лохмотье ветхого человека – злость, ярость, гнев, злоречие, сквернословие. Либо одежда из гардероба Христа.
0: Да, будем не забывать этот гардероб всегда держать в поле нашего зрения. Да. Итак, спасибо большое, Алексей Александрович, за эту беседу. Благодарю вас.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

Есть в Иерусалиме удивительное место — купальня Силоам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силоам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силоам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силоам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силоам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силоам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силоам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силоам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силоам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силоам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силоам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени.

имени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенью.

Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врожденную слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за соделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек, будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему «во грехах ты весь родился».

есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна – слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет. А это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее Он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как Шилах. Это означает «посланный», «купальня посланного». Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку Он Сам говорит о Себе, как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего Меня. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. И Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физическое исцеление слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса, он только слышал голос Его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет Сыном Человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане
придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам».
1: Сущий – определение Бога, объясняющее смысл одного из его имен – Яхве, которое было открыто Богом Моисею около горы Хариф в знак особого благоволения. Библейское выражение «Я есмь сущий» дословно означает «Я тот, кто я есть» и указывает на то, что Бог имеет жизнь в самом себе. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос применяет это определение к себе, указывая на свою полную и абсолютную божественность. В книге Откровения Господь-Вседержитель имеет созвучное определение, которое есть и был и грядет.
0: Тогда сказали ему: «Кто же ты?» И Иисус сказал им: «От начала сущий,

человек и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Самарянкой

Выбирай. Тема 6. Эмоциональный интеллект коммуникации. Здравствуйте, друзья! Сегодня снова с вами я, Айгуль Шакова, психолог, тренер личностного роста с опытом более 20 лет. И я знаю все о яркой жизни. Сегодня я предлагаю выбирать лучшее в отношениях. Каким образом это можно сделать с помощью эмоционального интеллекта? Надеюсь, посмотрев предыдущие видео, вы уже точно знаете, что эмоциональный интеллект – это база для того, чтобы строить лучшие отношения. Ведь человек, который хорошо понимает себя, также может легче ориентироваться и во внутреннем мире другого человека, научиться понимать, что у каждого из нас есть определенные потребности, определенные стереотипы и определенные способы улучшить наши отношения друг с другом. Именно об этом мы поговорим сегодня. Развитый эмоциональный интеллект дает кучу преимуществ для человека, который им обладает. Я перечислю лишь некоторые из них. Принятие на себя ответственности за свое собственное поведение. Понимание того, что у каждого из окружающих нас людей есть также индивидуальные способы реагировать на обстоятельства. А также высокий уровень эмоционального интеллекта развивает самоуважение и, как следствие, уважение к другим. Также налаживается эффективное общение, ведь такой человек демонстрирует уверенность, позитивные установки, умеет внимательно слушать и понимать собеседника. Эмоциональный интеллект повышает способность к компромиссам, улучшает качество осознания своих приоритетов и в то же время прав другого человека. Этот список сам по себе уже не так плох, так ведь? Но я хотела бы добавить в ваш лексикон еще одно слово, которое напрямую связано с темой эмоционального интеллекта. Это слово «ассертивность». Что такое ассертивность? Ассертивность – это способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него. Благодаря навыку ассертивности человек способен донести свою точку зрения, отстоять ее и оставить неизменной под воздействием неконструктивной критики. При этом он готов выслушать другие позиции, обсудить их и найти альтернативы, если они действительно станут лучшим решением. Расскажу вам основные признаки ассертивного человека. Первое. Этот человек четко понимает свои желания. У него отсутствует страх взять на себя ответственность как за самого себя, так и за свою команду. Он уверен в своих действиях и словах, умеет рационально аргументировать и отстаивать свою позицию, независим от оценок других людей, обладает навыком активного слушания и способен отстоять свои личные границы. Ассертивные люди эффективно налаживают контакт с другими людьми, что необходимо на работе, в отношениях. Такие сотрудники чаще принимают верные решения, сохраняют спокойствие, выстраивая конструктивное общение. В то же время они четко обозначают свою зону ответственности и умеют говорить «нет», благодаря чему не растрачивают свой ресурс. Специалисты медицинского исследовательского центра США Mayo Clinic отмечают, что ассертивность – это основной коммуникативный навык, который помогает эффективно выражать себя и отстаивать свою точку зрения, уважая мнение других. В этом заключается ключевое отличие ассертивного поведения.

от агрессивного. Агрессивный человек игнорирует чувства других людей, унижает и даже запугивает ради того, чтобы отстоять свою позицию. Ассертивные люди спокойно выражают свое мнение и прислушиваются к другим. Автор книги «Тренинг уверенности в себе» Мануэль Смит разработал модель ассертивного поведения, которая состоит из прав и манипулятивных убеждений. То есть здесь мы имеем два противостоящих мнения. Право. Я имею право изменить свое мнение. А манипулятивное предубеждение будет, если я изменю свою точку зрения, остальные решат, что я некомпетентен. Также есть право, я могу сказать «нет». Но вопреки ему есть предубеждение, что если я откажу в помощи, значит я ненадежный. У нас есть право, я могу не объяснять свое решение, но манипулятивное предубеждение будет таким: я должен отчитываться о каждом своем поступке. У нас есть право чего-то не знать, но манипулятивное предубеждение будет следующим: я должен знать ответ на любой вопрос и принимать правильные решения во всех ситуациях. Вы обратили внимание, да, что манипулятивные предубеждения, они мешают человеку прислушиваться к себе и, как следствие, ставить истинные цели и реализовывать свой потенциал. Именно поэтому один из важных шагов в развитии уверенности состоит в том, чтобы зафиксировать установки «я имею право» и крепко за них держаться. Из этих примеров мы видим, что человек с развитым эмоциональным интеллектом всегда демонстрирует ассертивное поведение, так как его позиция основывается на здоровом самоуважении в сочетании уважения к другим людям. Мне кажется, что одним из самых ярких примеров ассертивного поведения мы видим в личности Иисуса Христа. Он всегда уважал границы и мнения других людей. Но при этом никто и ничто не могло его увести от выполнения той миссии, ради которой он пришел в этот мир. Таким образом, мы понимаем, что человек, который разобрался со своим внутренним миром, признал важность каждой своей эмоции, научился быть в контакте с собой и экологично выражать все, что происходит у него внутри, а также он имеет связь с Богом, чтобы регулировать свой характер, как раз-таки такой человек обладает всеми признаками ассертивного поведения. Ассертивность – это следствие развитого эмоционального интеллекта, и его точно так же можно развивать. Что для этого нужно? Развитие ассертивности предполагает упор всего лишь на 4 качества, которые каждый из нас может в себе обнаружить и воспитать. Первое качество – это самосознание. Оно отвечает за способность четко определять собственные эмоции, понимать свои ценности, жизненные цели, признавать свои сильные и слабые стороны, а также регулировать свою мотивацию. Это непрекращающийся процесс, ведь человек меняется в течение всей своей жизни и всегда имеет возможность пересмотреть свои ценности и цели. Второй элемент – это самоконтроль, который учит нас сдерживать эмоции, управлять ими, не поддаваться импульсам, а подчинять их себе. Важность саморегуляции состоит в том, что человек знает, как правильно регулировать свое поведение в той или иной ситуации, чтобы ни у него, ни у других людей не возникло негатива. Контроль над собственными эмоциями помогает сохранять эмоциональное равновесие и формирует мотивацию. А мотивация наделяет человека энергией для достижения поставленной цели, благодаря которой человек стремится достичь желаемого. Следующий компонент – это социальная чуткость. В основе социальной чуткости лежит такое явление, как эмпатия. Эмпатия – это способность понимать эмоции других людей, уметь сострадать, сочувствовать, сопереживать и принимать во внимание чувства других людей во время принятия решений. И последний элемент – это управление отношениями. Этот элемент подразумевает навык выстраивания отношений с людьми, разрешения конфликтных ситуаций, умение вдохновлять людей, вести их за собой и влиять на них. Но не стоит путать это управление с манипуляцией, ведь манипуляция всегда действует ради достижения корыстных целей. Но чтобы выстроить успешные и продуктивные отношения с людьми, важно учитывать их интересы и потребности, а также прислушиваться к их мнениям и желаниям. В качестве упражнения на эту тему я предлагаю вам начать взаимодействовать не только с собой, но и с другими людьми. Ведь ваш эмоциональный интеллект имеет смысл развивать и на практике в общении, так ведь? Что я вам предлагаю?

0: Я предлагаю, ну, для тех, кто хочет, один день, а может быть, те, кто посмелее, то целую неделю говорить людям, с которыми вы общаетесь, комплименты. И при этом важно отслеживать их реакции и наблюдать за тем, чтобы комплименты действительно были искренними. Стремиться к тому, чтобы эти комплименты отвечали потребностям того человека, с которым вы общаетесь. То есть задача не просто сказать, какой ты классный, а действительно подметить что-то, что было бы важно услышать тому человеку. И в то же время проявить свое личное отношение к тому, с кем вы общаетесь. Высочайшим уровнем выполнения этого упражнения было бы сказать комплимент тому, с кем у вас не очень хорошие отношения. Ну, а я желаю вам радости в процессе вашего самопознания, в общении с близкими, и желаю вам выбирать лучшее. С вами была Айгуль Иншакова. До встречи!
1: Почему мы так часто говорим одно, а люди понимают совсем другое? Почему самые близкие люди порой становятся самыми обидчивыми? Почему разговор, начавшийся с желания понять друг друга, заканчивается холодом и молчанием? Может ли общение быть без боли, без колкостей и упреков? И что значит говорить на языке сердца? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: С ча-ча-ча-ча-ча, с чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по плечу.
1: Чу.

0: Когда мы говорим «общение без обид», это звучит почти как мечта. Ведь обида – это одно из самых частых состояний, разрушающих отношения. По данным исследований Гарвардского университета, Harvard Study of Adult Development 2019 года, качество наших отношений напрямую связано с физическим и эмоциональным здоровьем. И один из ключевых показателей этого качества – способность партнеров слышать друг друга без защиты, без нападения и без обид. Психологи называют это эмоциональной зрелостью коммуникации. Она выражается в том, что человек способен различать, где его боль, а где вина другого. Большинство обид возникает не из-за слов, а из-за смысла, который мы в них вкладываем. Например, фраза «ты опять забыл» может означать «ты меня не ценишь», хотя человек просто устал. Мы слышим не то, что было сказано, а то, что совпадает с нашей внутренней болью. Сергей, а что Писание говорит об обидах? Почему так важно стараться строить отношения без обид?
1: Я сейчас такую фразу скажу. Она может быть немножко громко и резко звучит. Я считаю, что обида – это изобретение дьявола для того, чтобы разрушить человека изнутри. Вот есть такой текст, записанный в книге Левит, 19 глава, 18 текст. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». А что такое обида? Это твоя реакция на действия, на обидные действия в твою сторону. Именно реакция. Человек может поступать обидно по отношению к тебе, да, огорчать тебя. Да? Но что говорит Писание? А ты в ответ не мсти, во-первых, потому что многие любят мстить. Да? Тебе сделали зло, и ты будешь. Библия говорит, не мсти, но больше того, не имей злобы. Потому что, ладно, я могу не мстить, но я могу тихо ненавидеть человека за то, что он мне сделал, или злиться, иметь злобы. Но люби ближнего, как самого себя. Так вот, Бог призывает не обижаться, не иметь злобы, то есть не копить злость и обиду внутри, но наоборот, идти поговорить с человеком и решить этот вопрос. Да? Ты можешь не решать, а просто злиться, обижаться на человека, вот, и держать это внутри себя. Но это от дьявола, от лукавого. То есть это только разрушает тебя изнутри. А хочу я спросить, Ирина, каковы истинные причины обиды? Вот что говорит психология? Мне очень интересно.
0: Ну, вообще, современные психологические теории, такие как теория ненасильственного общения Маршала Розенберга, утверждают, что каждый конфликт – это крик неудовлетворенной потребности. Когда человек обижается, чаще всего он говорит: «Мне больно, что меня не заметили. Мне страшно, что меня не принимают». Если мы научимся слышать эти послания за словами, мы перестанем сражаться и начнем понимать.
1: Хорошо. Как тогда лучше человеку рассказать о своей обиде? Когда у него что-то внутри происходит, чтобы его лучше поняли, чтобы он лучше донес мысли. Как это сделать?
0: Исследование доктора Джона Готмана в 2015 году показывает, что пары, умеющие говорить «я» сообщениями, то есть это фраза, начинающаяся с «я» и про себя. Там, «я чувствую боль, когда» вместо «ты всегда». Они имеют в 5 раз больше шансов сохранить уважение и близость. Потому что «я» сообщения, они не звучат как упрек или претензия. Они не задевают, а наоборот заставляют задуматься. Здесь мне вспоминается одна простая притча. Один человек пришел к мудрецу и сказал: «Я больше не хочу говорить со своей женой. Она меня не слышит, и каждый разговор заканчивается ссорой». Мудрец ответил: «Значит, ты говоришь громче, чем слышишь. Попробуй слышать, а не слушать». Через месяц мужчина вернулся и говорит: «Я стал не просто делать вид, что слушаю. Я старался слышать ее слова непредвзято, без эмоций и интерпретаций. И теперь она тоже начала говорить по-другому». Мудрец улыбнулся и сказал: «Когда сердце слышит, язык перестает ранить». Вот эта притча как раз отражает то, что подтверждают и психологические исследования. Эмоциональное заражение в паре, оно действительно реально. Если один начинает говорить спокойно, с уважением, другой постепенно зеркалит это поведение. Поэтому нам так важно, да, строить отношения и, так сказать, заражать, да, своей вот таким вот там расположением, пониманием, заботой о другом человеке. Сергей, а как с точки зрения Библии можно на практике строить отношения без обид? И вообще возможно ли это?
1: Ну, наверное, возможно, если оба будут стараться. Угу. Мне вспоминается один текст из Евангелия, когда Иисус учит учеников и вообще всех, кто его слушает. Он говорит, если же согрешит против тебя брат твой, можно поставить сюда слово, если же обидит тебя брат твой, что нужно делать? Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то обрел ты брата твоего. Угу. Что нужно делать? Что-то против тебя сделали обидное, ну, или согрешили. Можно сказать, что обидные действия, да, там даже обзывательство в Библии называется грехом. Угу. То что нужно делать? Не копить обиду, не злиться, не там надумывать себе что-то. Идти и поговорить, в первую очередь, с братом твоим один на один, тет-а-тет, и объяснить ему. Потому что чаще всего мы обижаемся, мы копим это себе, а человек может даже и не знать, что нам это было обидно.
0: Это правда.
1: Он даже может и не понимать, что, кажется, мое слово его, тебя ранило, что тебе было неприятно. Поэтому ты держишь в себе, ты обижаешься, ты мучаешь себя, ты себе уже там накрутил, надумал, ах, он такой-сякой, а он даже и как бы не понимает. Иди поговори, объясни. Вы, как вы сказали, я сообщением. Очень хорошее инструмент. Да, объясни, как тебе было горько, неприятно. И чаще всего, даже на моем опыте, человек, чаще всего, как бы узнав это, поняв это, он просит прощения. И эта проблема решается. Все, и обида не копится, и мы живем дальше. Вот. Поэтому обида, как по мне, это вовремя неисповеданное расстройство или огорчение. Mm-hmm. Когда вы вовремя это не сделали, оставили, забыли, она все равно внутри остается, и она копится, то есть вовремя нужно от этого избавляться.
0: Да, это правда. Иначе потом превращается все в язву, можно так сказать, да?
1: Да, люди начинают болеть и раком, и умирать просто от обид. Родители, очень сложные отношения, родители-дети. Дети обижаются на родителей за какое-то там, ну, может, воспитание или еще что-то. Родителей уже нет, дети еще.

0: еще эта обида у них внутри, неисповеданная, да. необговоренная, уже некому сказать. Родителей уже нет, но она все равно есть, и она их разрушает очень сильно.
1: Да. Часто это потому, что, как говорят, родные, близкие ранят больше всего.
0: Конечно.
1: И вот отсюда вопрос, как же человеку научиться прощать слова близких, которые однажды ранили, если они все еще болят?
0: Христос говорил о прощении вот такую очень экстремальную вещь. Если кто не простит ближнего своего, то тогда и не проси прощения у Отца Небесного.
1: Очень то радикально.
0: Есть твой Отец Небесный не даст тебе прощения. И рассказывал притчу, если помните, когда один царь, человек задолжал царю большую сумму денег. Царь его простил, а тот вышел из тюрьмы и нашел своего должника, который должен ему буквально пару копеек, и напал на него и говорил: «Возвращай мне долг». То есть Господь нам простил несравненно больше. Да, Господь простил всему человечеству. И у Бога это как-то связано, да, что мы, когда мы не прощаем ему, своим близким, и он не может нам простить. То есть он уже ожидает от нас ответной реакции, что он нам простил много, и также мы должны прощать нашим ближним. Христа, его обидели все человечество, я бы так сказал, да? Все человечество пригвоздили ко Христу своими грехами Иисуса. Друзья предавали его, и плевались, издевались. Да? Когда мы почитаем о его жизни, мы поймем, столько обидных действий совершили в сторону Христа. Но он молился на кресте, вы помните? «Прости им, ибо они не знают, что творят». И вот здесь еще одна истина. Часто очень человек не понимает, что он делает, когда он обижает тебя, не понимает, что на самом деле через него действует дьявол. Дьявол – это тот человек, который изобрел обиды, как я сказал, и он сегодня побуждает всех обижать друг друга, делать зло, чтобы разрушать отношения между мужем, женой, между детьми, родителями, между всеми. Да? И мы можем даже не понимать, как он через нас действует. Человек не понимает, как он через него действует. Поэтому стараться отделить, подумать, может быть, сейчас этот человек не хотел этого, успокоиться, пойти поговорить, объяснить, чтобы тебе было неприятно. Тем самым написано, ты брата приобретешь для себя, друга приобретешь, вернешь эти отношения. Вот, как-то так.
1: Звучит все красиво, но вот я на практике сталкиваюсь с тем, что человек говорит: да я устал постоянно прощать. Ну, я все это знаю, я все это применяю, да сколько можно, я постоянно всех прощаю. А меня постоянно все обижают, и мне постоянно приходится прощать. Устал.
0: Вот продолжение этого текста написано. И если тебя брат услышит, ты приобретешь его. Но может быть и такое, что брат не согласится, что он тебя обидел, или там не услышит, или пошлет, извините, там. То есть вообще... Он не поймет, что делать. Написано: пойди, позови другого человека. Уже вдвоем идите, уразумляйте. Если вдвоем не услышит, втроем. И что дальше? Если не услышит, все, ты сделал все, что ты мог. Отходи от человека. То есть действия, которые необходимы с нашей стороны. Но если нет ответной реакции, тогда уже дальше твоя сторона, то есть ты, твои как бы руки чисты. Ты все сделал, все, что возможно. Дальше уже действие человека. Но что сделал ты? Ты, по крайней мере, освободил себя от вот этой тяготы души. Ты высказал человеку, ты поделился, вот, и ты отпустил это. Дальше, если человек не принимает это уже его действие, это уже его дело, и дальше уже Бог с ним должен работать. Вот. Мы со своей стороны должны быть чисты, мы должны очистить себя от этого, потому что чаще всего обида – это больше не про того человека, который нас, а про нас. Это про наше состояние, это наше переживание. И нам нужно от этого избавиться. Вот. А уже дальше выбор за другими людьми. Если они не признаются, да, вот. Главное, то есть простить можно человека без его ответной реакции. И чаще всего это нужно именно тебе, прощение. Ты прощай, а уже дальше дело за другим.
1: Я вот замечаю и по себе, когда мне что-то обидно, и по другим, что обида возникает как бы на такое внутреннее прям позыв. Но я же так бы не сделал, но я бы вот так не поступил, ну как такое вообще возможно? И мне вот помогала такая методика, когда я себя спрашиваю, а что я хотела? Как бы я хотела, чтобы человек в тот момент поступил? И прям выписываю себе инструкцию, чтобы он сказал мне вот так, после этого сделал вот это, вот так вот поступил. То есть, так сказать, инструкция ко мне, тому, как нужно было со мной себя вести. Посмотреть на это И теперь

0: Воспользоваться, так сказать, золотым правилом морали. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. И тут переносим фокус на себя. А я так поступаю с другими? А я вот это все действительно ко всем делаю? Уже на каком-то этапе, перечитывая эту инструкцию, понимаю, что ну не всегда я вот так же делаю. То есть получается, я требую от других этого, но сам этого не исполняю. И здесь, так сказать, весь фокус ситуации меняется. И это уже отрезвляет. И простить тогда легче, потому что я же тоже сам не идеален.
1: Да, ты уже понимаешь, что и я не идеален. Ты уже не строишь таких ожиданий от человека, не ставишь, опускаешь немножко свою планку.
0: Да. Да, потому что вот это вот раздувается обида вот этими всеми мыслями, мы еще начинаем это все подкармливать тем, что ну как так, я же не делаю, я зато делаю вот это, а они не ценят, а они мне в ответ и так далее. И вот когда смещаешь фокус вот на свое поведение, а я это все делаю другим, действительно приходит как будто бы совсем другое, совсем другая реакция. Но что делать, если действительно я кого-то обидел? Что тогда?
1: Ну, мы об этом уже частично сказали, но первое, мне кажется, важно осознать, узнать об этом, то есть, что ты кого-то обидел. А, ты можешь не понимать, допустим, тебе намекнули, или ты видишь, что человек ходит какой-то расстроенный, что-то случилось. Мы же чувствуем, что как-то меняется атмосфера поведения, и не нужно бояться подходить и спрашивать, слушай, что-то случилось, может быть, я что-то сделал, то есть узнать человека. Если тебе ценны эти отношения, пойди и спроси, что случилось там, как бы и так далее. И вот дальше, если человек скажет, вот дальше как-то действовать. Да, если ты видишь, что это было обидно, узнать, просить прощения. Многие говорят, ну а почему мне просить прощения? Я на самом деле ничего такого не сделал. Это он себе надумал и так далее. Я советую лучше нам в этом плане попросить прощения, даже считая себя правым или не считая, что я ничего такого не сделал. Пусть это будет так. Не считайте это унижением. Это наоборот сила, а не слабость, пойти и просить прощения.
0: Да, это правда.
1: Вот. Многие воспринимают это как слабость, унижение перед кем-то. Нет, для Господа, для Него это сильно. То есть, когда вы можете пойти и сказать, извини, я был неправ, прости, вот, потому что Христос так делает. Да? Христос учит этому. Вот. И поэтому, в первую очередь, да, идти просить прощения, даже если вы считаете, может быть, себя не таким уж неправым, да, ну, пойдите. Восстановить отношения – это важнее. Вот. А дальше уже, если человек не прощает, если человек говорит, нет, ты не достоин моего прощения, или я не хочу, это его выбор, вы сделали все, что могли.
0: Да. Я помню, что когда мы как раз-таки готовились к браку, и у нас была даже такая игра на свадьбе «Покажи пальцем, там, кто?». Вот. И был такой вопрос, кто у вас всегда во всем виноват? И мы оба показали пальцем на мужа. Мы до брака решили, что во всем будет виноват муж.
1: То есть заранее. Ну, это кто?
0: Я и мой муж.
1: А, вы вдвоем решили, что он будет всегда виноват.
0: Да. Почему мы так решили? Очень много ресурса тратится на то, чтобы выяснить, да кто же виноват, так сказать. Выяснить и договориться, так сказать, закидать друг друга обвинениями. Вот. И если мы уже заранее будем считать, что муж виноват, он же глава в семье, значит, где-то что-то мог предусмотреть.
1: Ответственность на нем.
0: Да. Соответственно, он уже виноват. Что делать будем? Что дальше будем делать? То есть, да, он уже виноват априори, значит, уже не нужно друг друга закидывать вот этими вот всеми обидными фразами, а можно сразу думать о решении ситуации. И в этом случае я понимаю, насколько это действительно большая сила, как вы говорили, да, что прощение просит более сильный. И это же действительно очень такой поступок, который требует большого смирения. Да, для того, чтобы попросить прощения, признать. И в некоторых парах даже, ну, так складывается, в семейных парах, что всегда как будто бы просит прощения один и тот же человек. Ну, например, муж. Ну, или жена. Как будто бы вот всегда действительно он во всем виноват, а другой ни разу-то и не попросит. И может действительно складываться впечатление, что, ну, ему же проще просить прощения. Вот он все время и просит. И тот, кто просит прощения, у него действительно иногда и складывается такое впечатление. Вот говорю, из практики приходит, и ну, я всегда прошу. Ей как будто бы кажется, что мне это как будто бы легче. Но на самом деле это невероятно сложно. И та работа, которая происходит внутри, чтобы еще раз себя смирить, прийти, попросить прощения, это действительно нужна очень большая зрелость.

0: и постоянный рост, чтобы это делать. Это действительно большая жертва.
1: Знаете, я вспомнил историю, одна семья. Действительно знаю такую семью, в которой вечно виноват муж. Угу. Вот всегда, вот что бы ни случалось, вечно он виноват. Угу. Вечно как бы жена, и вечно его осуждали, вечно... Угу. А он принимал это все на себя, как жертва, знаете. И вроде как бы это решает проблему, да, но не надо теперь нам искать виновного, вроде уже есть один. Но я видел, как сильно это влияет на этого человека, на мужчину. Он от того, что вечно виноват, чувствовал себя жертвой, он как бы и вел себя так. Ну, то есть, ну, еще я виноват. И он, и вопросы до конца никогда не обсуждались. И реальное решение проблем не было. Реальное там то, что а давай обсудим, а может быть, все-таки было бы так лучше, а может быть, и в тебе есть проблема, может быть, нам это. И да, это называется, с одной стороны, это убегание от решения проблем. Да. То есть они легче сказать просто: ну все, ты виноват, все, проехали. Но лучше все-таки обсудить и найти реальный корень проблемы, и чтобы не страдал кто-то один.
0: Это правда.
1: Да, и чтобы все-таки было здравое решение. И когда один всегда виноват, то у другой стороны, может быть, она как бы и чувствует себя виноватой, но у нее нет, но у нее замыливается то есть осознание своей неправоты, и дальше еще сложнее будет признать человеку себя. Это или муж, или жена, неважно, кто какая сторона. Поэтому все-таки важно выговаривать, и все-таки важно определять и признавать каждому свою вину.
0: Да, это правда. Это очень важную сторону вы подметили. Особенно это делать не в порыве самого эмоции. Конфликта, да, не в порыве эмоций, не среди вот этой бури, да, а потом брать, обсуждать, такая работа над ошибками, да, разбор полетов, что как, что было для меня важно, что я чувствовал, почему мне было обидно. Вы знаете, я заметила, что такое решение, которое мы приняли, как оно на меня повлияло. Здесь действительно очень важно от того, какие люди, какие решения принимают. Это про то, когда мы готовимся к браку, все обсуждаем, смотрим, когда мы работаем вместе, например, с консультантом или священнослужителем на добрачных курсах, чтобы подбирать разные методики, как вот этим двум характерам, справиться. И вот этот метод, что мы заранее решили, что муж виноват, и действительно муж очень много покрывает, любовью прощает. Я заметила, что через несколько лет брака я начала этим заражаться. И в некоторых ситуациях я начала ловить себя на мысли, которой не было у меня, будучи такой бунтовщицей в своей семье в подростковом возрасте. Что если этот человек меня столько прощает, если этот человек меня так покрывает, почему я не могу делать этого в ответ? Почему я не могу так же к нему относиться, и вот здесь он накосячил, здесь не так, здесь у меня все бурлит. А почему я не могу этого покрыть? Если я покрываю, он мне покроет, он мне покрывает, здесь я покрываю. И у меня вот действительно произошло осознание где-то через 1.5-2 года брака, вот такой вот любви, которую мне давали, так сказать, семена эти, они взошли.
1: Слава Богу, что у вас так. Может быть, такого и не произойдет.
0: Это не правило, да.
1: Да. То есть это потому, что у вас есть определенные тоже принципы Божьи, то есть вы понимаете, ответ любовь, она рождает ответ любовь, у вас она так родила. У некоторых может такого не происходить, поэтому здесь нужно смотреть за развитием событий. И слава Богу, что у вас произошло так, может происходить так и у других.
0: Это правда, что это уникально, это не может быть рекомендацией и советом. Только здесь только про ответственность, которую мужчина берет. Но когда мы действительно оба слышим друг друга, не закидываем друга обвинениями, но берем ответственность и оба покрываем, так сказать, любовью, мне было к этому тяжело прийти сразу из-за определенного бэкграунда, который у меня был, из-за характера. Но оказалось это возможно, когда тебя покрывают любовью, когда ты сам, также хочешь в ответ работать над отношениями.
1: В общем, такой важный принцип, о чем Библия говорит, когда она говорит вот эти вот все уроки, она их направляет к обоим сторонам.
0: Да.
1: И они работают тогда, когда обе стороны прислушиваются к этому и выполняют так. Если же нет, тогда нужно уже смотреть на какие-то кейсы.
0: Да. В семейной терапии мы используем такое даже упражнение, которое помогает говорить без обид. Я предлагаю вам даже его попробовать сегодня. Когда вы чувствуете, что обида прям подступает, то не отвечайте сразу. Сделайте вдох и спросите себя, что я сейчас чувствую? Что я хочу сказать на самом деле? Часто под обидой закрываются просто...

просьбы «заметь меня», «пойми меня», «полюби меня», даже когда я не идеален. Когда вы назовете это чувство словами, оно перестанет управлять вами. А если вы добавите даже короткую молитву «Господи, помоги мне говорить с любовью», вы удивитесь, как меняется тон, даже если слова остаются теми же. И психология, и Библия сходятся в одном. Чтобы научиться слушать, нужно прежде всего смирить свое сердце. Когда мы выбираем говорить с уважением, молчать с миром и прощать с любовью, мы говорим на том самом языке, который слышит Бог. Это была программа «Чашка семейного счастья». Я желаю вам не просто правильных слов, я желаю вам теплого сердца, которое слышит.

вообще, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

С чего начать восстановление после психотравмы? В этом видео я поделюсь с вами практическими упражнениями, которые смогут вам в этом помочь. Но прежде чем мы перейдем к практическим упражнениям, мне хотелось бы поделиться с вами одним очень важным знанием. Дело в том, что для того, чтобы восстановиться целиком и полностью после стресса или после травмы, или после пережитого насилия, или какой-то другой серьезной катастрофы, необходимо понимать, что это процесс комплексный, в котором бесспорно будут задействованы все аспекты личности человека, такие как тело, эмоции и разум. Вы знаете, вот эта тройственная концепция устройства личности человека, она уже давно была описана в Священном Писании. Апостол Павел писал как-то: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Как мы видим, в представлении о том, кто такой человек, присутствуют все эти три важных составных части. И тело, и душа, то есть эмоции, и дух, то есть наш разум. Это очень важно понимать. В процессе восстановления мы затронем каждый из этих аспектов. Кстати, далеко не сразу медицина пришла к пониманию того, что нужно задействовать именно комплексно, восстанавливая человека после какого-то заболевания или тем более психотравмы. Ну что ж, и начнем мы с вами с тела. Травмированным людям очень тяжело восстановить ощущение своей собственной безопасности. Их тело постоянно генерирует какие-то сигналы о том, что они находятся в опасности. И для того, чтобы начать восстановление, необходимо научить человека ощущать себя в текущем моменте в безопасности. Что для этого нужно? Вот здесь и пригодятся очень такие практические упражнения, которых я вам сейчас расскажу. Первое упражнение, которое вы можете сделать для того, чтобы дать своему телу ощущение безопасности, это пройти курс массажа. Это должен быть такой легкий, расслабляющий массаж, который позволит вам ощутить безопасность, который позволит вам понять, что к вам прикасаются в очень безопасных обстоятельствах. Особенно жертвы насилия, физического или сексуализированного насилия, они испытывают большие сложности с тем, чтобы довериться своим собственным телесным ощущениям. Они боятся прикосновений, они не могут на уровне тела почувствовать свою безопасность. Так вот, как раз расслабляющий массаж в спокойной атмосфере с человеком, то есть массажистом, которому вы доверяете, от которого не исходит какая-то угроза, и приятные телесные ощущения дают очень положительный эффект. Конечно, прежде чем проходить курс массажа, вам необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Возможно, у вас есть какие-то противопоказания. Но сам факт того, что вы соединяете телесные ощущения, то есть вы ощущаете прикосновение массажиста в безопасных условиях, сигнализирует вашему телу, что этот мир вообще-то, он безопасен. И таким образом вы позволяете телу почувствовать вот то самое чувство защищенности. Еще вот следующий момент для того, чтобы вот стимулировать подобные процессы в теле, очень помогает плавание. Если вы умеете плавать, и плавание, сам процесс плавания не сопряжен у вас с каким-то состоянием стресса, ну, допустим, если вы не тонули когда-то и не пережили по этому поводу психологическую травму, то плавание способно также очень хорошо и успешно расслаблять организм, давая ему ощущение.

ощущение невесомости и ощущение полного контроля над происходящим. Поэтому плавание в комфортной температуре позволяет телу также ощутить свою собственную безопасность. И здесь, в этом отношении, вы можете выбирать либо массаж, либо плавание, либо комбинировать оба этих способа. Следующее полезное упражнение, которое поможет вашему телу ощутить контроль и безопасность на уровне физических, физиологических переживаний, это дыхательные техники. Их достаточно много. Я с вами поделюсь самым простым, так называемым диафрагмальным дыханием. Для этого все, что вам нужно сделать, это занять удобное положение, либо стоя, либо сидя, либо даже лежа. Положить одну руку на живот чуть ниже ребер, вторую положить на грудь и начать медленно вдыхать через нос. Вы вдыхаете глубоко через нос, а выдыхаете через рот, как будто бы задуваете свечу. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас. Выдыхать воздух вам стоит медленно и следить за тем, чтобы ваши плечи оставались на месте, а двигался лишь живот. Таким образом, вы осуществляете то самое диафрагмальное дыхание. Делайте это упражнение на протяжении 5 или, может быть, чуть больше минут для того, чтобы успокоиться. Научно доказано, что дыхательные техники способствуют успокоению человека. Это упражнение, кстати, вы можете делать тогда, когда вдруг на вас нахлынула внезапно паническая атака. Вдруг вы ощущаете, что вы находитесь в таком состоянии сильной тревоги. Поэтому в таких экстремальных ситуациях проявление стресса через тело лучше всего, конечно, если есть такая возможность, снять обувь, снять носки и встать прямо босыми ногами на пол для того, чтобы, так сказать, заземлиться, для того, чтобы почувствовать, что вы находитесь на какой-то твердой основе и использовать это упражнение диафрагмальное дыхание. Таким образом, это будет способствовать тому, что вы будете успокаиваться, когда наступает тревога. И через ощущение телесное, через такое замедленное дыхание, вдыхать вы должны как минимум в 3 раза быстрее, чем выдыхать воздух. Такое упражнение помогает вам ощутить состояние спокойствия. Следующий набор упражнений направлен на проработку ощущений телесных, на проработку умения переживать эти телесные ощущения и их описывать. Это важно для человека, переживающего посттравматическое стрессовое расстройство, потому что у человека, у которого ПТСР, ему очень сложно, во-первых, фиксировать свои телесные ощущения, во-вторых, их описывать. И вот в этой связи мне бы хотелось поделиться с вами несколькими упражнениями, как это можно делать. И первое упражнение, которое можно начать выполнять, называется «Точка опоры». Для того, чтобы его осуществить, не нужно ничего сложного. Достаточно найти стул, или кресло, которое будет достаточно прочно стоять на месте. Не нужно использовать стул, который шатается или который ненадежен. Сядьте на этот стул, почувствуйте, как ваши бедра, ягодицы и спина касаются этого стула. Положите руки на быльца стула или кресла, расслабьте их и почувствуйте, как вес переносится с вашего тела на быльца этого стула или кресла. И находясь в таком положении, постарайтесь, может быть, немножко подвигаться вот в этом кресле и зафиксировать свое внимание на ощущениях соприкосновения между вашим телом и стулом или креслом. Очень важно зафиксировать в этот момент ощущение безопасности. Очень важно научить свой мозг фиксировать телесные ощущения. Ведь помните, одна из проблем, которые порождены
посттравматическим стрессовым расстройством – это диссоциация, то есть разрыв связи между телом, между эмоциями и между нашим разумом. Поэтому это упражнение, которое вы можете выполнять в течение 5, может быть, 10 минут, оно поможет вам научиться воспринимать сигналы вашего тела. А поскольку кресло достаточно или стул достаточно прочно стоит на месте, а вы находитесь в удобном положении, то таким образом вы как бы через свое тело даете в мозг сигнал о том, что вы находитесь на какой-то твердой опоре, и вы ощущаете эту опору. Следующее упражнение, которое поможет вам справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства, называется «Ощущение тела». Его цель заключается в том, чтобы почувствовать ощущение от своего собственного тела и назвать ваше тело своим. Как это можно сделать и, собственно, зачем это делать? Ну, начну с последнего вопроса. Зачем это делать? Это нужно для того, чтобы наш мозг собрал воедино и снова почувствовал, что тело принадлежит мне, то есть конкретной личности, и я могу контролировать свое тело. Для того, чтобы выполнить это упражнение, вы можете либо стоять, либо сидеть, ну, занять любое удобное положение. Возьмите вашу левую руку, вытяните и обратите ее ладонью вверх. Правой рукой постарайтесь делать такие постукивающие движения в центр вашей левой руки. Просто делайте это одну или две минуты. В этот момент, когда вы делаете, почувствуйте, что в этот момент пальцы вашей левой руки прикасаются к вашей ладони. Очень важно зафиксировать это ощущение. Через несколько минут выполнения такого упражнения перестаньте его делать и сконцентрируйтесь на тех ощущениях, которые поступают от центра ладони. Это важно сделать для того, чтобы вы почувствовали сигнал, исходящий от вашего тела, когда к нему никто не прикасается. И в этот момент, когда вы это ощутили, скажите такую фразу: «Это моя рука». Скажите, странное упражнение, да, может быть, какое-то необычное или даже мистическое. На самом деле ничего мистического в этом нет. Это исключительно научно доказанные вещи, когда человек, испытывая ощущение своего тела, он выражает это в словах обладания. Все дело в том, что человек с посттравматическим стрессовым расстройством, он как бы не в ладах со своим телом. Он как будто бы не обладает своим собственным телом. И поэтому, постукивая, переживая вот эти телесные ощущения, фиксируя на них свое внимание и выражая это в форме слов, отражающих принадлежность этой части тела вам, вы восстанавливаете на уровне физиологии вот эту вот идею обладания. Конечно, для человека, который не переживал ПТСР, для него это кажется странным, потому что для него это совершенно очевидная вещь, очевидная практика, очевидное ощущение. Но у человека, у которого есть посттравматическое стрессовое расстройство, даже такая простая мысль оказывается недоступной. Следующее упражнение, которое можно сделать для того, чтобы почувствовать свое собственное тело, почувствовать его целостность, это упражнение называется самообъятие. Когда человек переживает посттравматическое стрессовое расстройство, он как бы перестает ощущать, что его личность находится в каком-то физическом контейнере, в какой-то физической оболочке. Поэтому упражнение, которое мы сейчас делаем, называется самообъятие. Для того, чтобы его сделать, опять же, вам нужно сесть или встать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и удобно, и попробовать как бы обнять себя. Обняв себя, почувствуйте границы своего тела. Вы можете пощупать себя,
Вы можете ощутить тепло от ваших прикосновений. Вы можете ощутить вот какое-то такое приятное ощущение, которое растекается по вашему телу. Особое внимание обратите на границу соприкосновения одной ладони с вашим плечом, предплечьем, кистью или всей рукой. Это упражнение...

позволит вам, дорогие друзья, снова почувствовать себя, как будто бы ваша личность имеет конкретные физические очертания. Это очень важно сделать, потому что именно так мы возвращаем себе на уровне физических ощущений понимание того, что у нас есть с вами какая-то видимая граница. А границу восстановить для человека с посттравматическим стрессовым расстройством – это очень важный элемент терапии или самопомощи. Ну и последнее упражнение, которым я поделюсь с вами, так и называется – прорисовка границ. Что для этого вам потребуется? Вам потребуется либо какое-то удобное место, куда можно сесть. Это должен быть пол. На полу должен быть либо ковер, либо специальный спортивный коврик. И вам нужно будет какое-то небольшое количество пряжи. Толстой, желательно красной или какой-то яркой по цвету нити. Не используйте какие-то тусклые тона, незаметные тона. Очень важно, чтобы нить была вами, воспринималась вами как заметный цвет. Цвет, который вызывает у вас определенную эмоциональную реакцию. Сядьте на пол и займите удобное положение. Вы можете эту границу, то есть очертили вот такую границу, так и скажите: это мои границы. Сюда можно только тем, кому я разрешу. Делайте эти упражнения достаточно регулярно. Может быть, поначалу, друзья, вам будут казаться странными эти действия, или вы не будете ничего чувствовать. Но поверьте, чем регулярнее вы будете эти упражнения использовать, тем скорее будет восстанавливаться ваше тело. Таким образом, через эти, и многие другие упражнения, которые вам наверняка подскажет специалист, если вы к нему обратитесь, они помогут вам вернуть контроль над своим телом. А это и есть первый шаг к исцелению.

0: остановить.
1: Это же не вера, это религия, может быть, но не вера никак. И когда апостолы вынесли вот такое язычникам постановление, ну, конечно, там была радость. Они ожидали слишком...
2: Тогда, ну, вот подобные постановления, они...
3: Не имеют и значения.
2: Да, они могут быть разрушительными, да, в какой-то мере, да, если Бог не освящает своим присутствием в сердце человека вот эти вот все решения.
1: Вот поэтому-то Иисус, и, придя на эту землю, Он учил своих апостолов,